0: Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
1: Замглавы МИДа напомнил, что гипотетически крайние ситуации, в которых применение ядерных вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. Трамп рассказал, что консультации между США и Ираном проходят довольно успешно. Вместе с тем, американский лидер не стал исключать возможного провала переговорного процесса. Глава Белого дома раскрыл, что предварительное соглашение предусматривает совместное извлечение урана из ядерных объектов Ирана. Кроме того, договоренности предполагают, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства сразу после подписания меморандума. Ранее СМИ сообщали, что Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Предположительно, они направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня четверг, в Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, плюс 22, плюс 24 градуса. В Москве синоптики также не исключают кратковременные дожди с грозами, и днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Audio Stories.
1: В 1840-х годах американский фермер Уильям Миллер изучил библейские пророчества и объявил, что конец света произойдет между 21 марта 1843 и 21 марта 1844 годов. Своими убеждениями он делился публично, проводя лекции, издавая листовки и путешествуя по стране. Его идеи привлекли около 100 тысяч сторонников. Их стали называть «миллериты». Некоторые из них серьезно восприняли предсказания Миллера, продавали собственность, оставляли рабочие места и отправлялись в отдаленные районы, чтобы дождаться второго пришествия Христа. Когда назначенное время пришло, но никаких признаков апокалипсиса не наблюдалось, Миллер предложил новую дату – 22 октября 1844 года. Утро 23 октября вновь разочаровало последователей, поскольку мир остался неизменным. Впоследствии это событие вошло в историю как «великое разочарование». Большинство миллеритов постепенно возвратились к обычной жизни, однако некоторые продолжили развивать движение, сформировав религиозную группу адвентистов седьмого дня. Их вера сохраняется до сих пор, хотя уже без точной даты наступления конца света.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Это ночь.

0: 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте: здравствуй, это я.
1: Audio Stories.
2: Физики предложили множество увлекательных концепций, пытаясь описать устройство Вселенной. Одна из них утверждает, что Вселенная заключена внутри гигантской черной дыры, которая называется коллапсар. Идея имеет свое обоснование. Масса наблюдаемой части Вселенной, известной как метагалактика, оценивается примерно в 10 в 53 степени килограммов, а ее радиус достигает 46 миллиардов световых лет. Теперь, допустим, существование черной дыры той же массы. Тогда ее размер составил бы ровно те же самые 46 миллиардов световых лет. Физик-теоретик индийского происхождения Радж Патрия и британский математик Ирвин Гуд высказали предположение, что сама Вселенная представляет собой сверхмассивный коллапсар. Ведь черная дыра – это участок пространства-времени, откуда невозможно вырваться ни одному объекту, включая свет. Свет не может выбраться из Вселенной, следовательно, Вселенная находится внутри черной дыры. Кроме того, в других аналогичных структурах вполне могли бы находиться собственные метагалактики. Хотя проверить это пока невозможно.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 2013 году издание Elite Daily опубликовало статью, ссылающуюся на исследование Оксфордского университета. Согласно ей, женщины с крупными округлыми ягодицами отличаются высоким уровнем интеллекта и лучшей сопротивляемостью хроническим болезням по сравнению с худыми женщинами. Отложение жира на бедрах, согласно публикации, снижает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Эта информация быстро распространилась в сети и стала довольно популярной. Однако утверждение о том, что обладательницы больших ягодиц умнее и здоровее остальных женщин, является ложью. Для понимания этого достаточно внимательно ознакомиться с самим исследованием Оксфордского университета и больницы Черчилля, которые цитировали СМИ. Исследование называлось «Жировые ткани бедер и ягодиц как факторы метаболического здоровья». Оно никак не затрагивало тему интеллекта женщин с пышными формами. Работа сосредоточена исключительно на вопросах гормонального баланса, а любые ассоциации с умственными способностями были созданы журналистами самостоятельно.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда чужой голос говорит о нас точнее, чем родной. Поделитесь такой историей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: В 16 столетии на фоне распространения идей протестантизма Европа переживала всплеск различных радикальных религиозных течений. Особенную известность получили анабаптисты, которые призывали к созданию идеального христианского сообщества. В 1534 году они взяли контроль над немецким городом Мюнстером, объявив его Новым Иерусалимом, откуда должно было начаться второе пришествие Христа. Во главе восстания встал лидер Ян Бакельсон, портной, родом из голландского города Лейден. Он назвал себя пророком и утверждал, что именно в Мюнстере состоится возвращение Спасителя, а остальная часть мира будет уничтожена. Под руководством Бакельсона город преобразился в теократическое общество, управляемое избранными людьми, подчиненными строгим законам, основанным на понятиях божественной справедливости. Частная собственность была упразднена. Женщины обязаны были вступать в полигамные союзы, мотивируемые подготовкой к грядущему Царствию Божьему. Сообщается, что жизнь в Мюнстере сопровождалась жестокостью и произволом. Народ испытывал лишение и голод, а лидеры общины наслаждались роскошью. Покинуть город было невозможно. Ворота оставались закрытыми, а войско епископа Франца фон Вальдека блокировало территорию извне. Через год осадного положения восстание потерпело поражение. В 1535 году Бакельсон был схвачен и казнен, а его тело поместили в железную клетку на башне собора в качестве урока остальным.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Падение большого астероида или кометы – потенциальная угроза жизни на Земле. Подобные катастрофы известны как импактные события. Их последствия ужасны. Помимо пожаров, землетрясений и цунами, возникает мощный выброс пыли, золы и различных химических веществ в верхние слои атмосферы, что вызывает резкое снижение глобальной температуры. Ученые расходятся во мнениях относительно минимального размера космического тела, которое может спровоцировать массовое вымирание человечества. Наиболее вероятно, что достаточен астероид или комета размером от 10 километров. Именно такой объект, предположительно, столкнулся с полуостровом Юкатан в Мексике около 66 миллионов лет назад и образовал кратер диаметром около 150 километров. Существует гипотеза, которая связывает это событие с исчезновением динозавров. Небольшие космические тела диаметром менее километра тоже представляют опасность. Они вызывают локальные разрушения, но вряд ли смогут уничтожить нашу цивилизацию. Для предотвращения неожиданных столкновений специалисты ведут мониторинг потенциально опасных околоземных объектов. Небесных тел, чьи траектории проходят ближе 7 миллионов километров от Земли. Причина учета столь широкой зоны заключается в сложности точного расчета движения астероидов и комет, зависящих от множества факторов, включая влияние гравитации Солнца, планет, Луны и других малых тел Солнечной системы. Согласно данным исследований, в течение ближайшего столетия близкое расстояние к Земле пройдут лишь 17 из известных 1265 околоземных объектов, причем наибольший диаметр среди них не превысит 1 километра.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой, летний вечер голубой, рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: Товарищ в пути.
1: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Мама даже не подозревает, что, рассматривая суп в тарелке, ребенок видит подводный мир с водорослями и затонувшими кораблями. А проделывая ложкой бороздки в каше, представляет, что это ущелье среди гор, по которым пробираются герои его сюжета. Иногда поутру родители не знают, кто сидит перед ними в образе их родного дитяти. То ли это их дочка Настя, то ли лисичка, которая аккуратно раскладывает свой пушистый хвост и требует на завтрак только то, что едят лисы. Чтобы не попасть впросак, бедным взрослым бывает полезно заранее спросить ребенка, с кем они имеют дело сегодня.
0: Мария Осорина, психолог. Маяк.

походкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой

0: Audio Stories.
1: В апреле 2015 года ученые-геологи из Оксфордского университета выдвинули гипотезу, согласно которой концентрация урана в центре Земли немного превышает предыдущие оценки, всего лишь на несколько миллиардных долей. Эта версия способна объяснить изменение температуры внутри земной коры, поскольку уран служит природным источником теплового излучения. Однако средства массовой информации начали активно распространять сенсационные утверждения, будто ядро Земли буквально заполнено радиоактивным ураном. Земное ядро – это сфера диаметром около 7000 километров, которая преимущественно состоит из железа и никеля, а также включает небольшие примеси легких элементов вроде кремния, серы и углерода. Уран там действительно имеется, однако его количество крайне незначительно.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. У сторон есть все возможности для диалога, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по происшествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ, подчеркнув, что от контактов никто не отказывался ни с нашей, ни с их стороны. По словам официального представителя МИД, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание в той или иной степени всех госорганов США круглосуточно.
1: Это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили как для себя приоритетной, да и вообще даже изначально легко разруливаемой. Понятное дело, и они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит. Но при этом контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран. И были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работают посольства, да, очень усеченно ограничены. Да, хотелось бы, чтобы и все возможности для этого есть. Этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы, с своей стороны, к работе готовы, ну, и поэтому, конечно, работа продолжается.
0: Украинский конфликт можно решить только дипломатическим путем, но контакты пока не приносят результата, заявил накануне госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он подчеркнул, что США все еще готовы сыграть любую возможную роль в установлении мира на Украине и считают, что ситуация не имеет военного решения. Подразделения группировки российских войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники, механизированной аэромобильной десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Севера» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.
0: Средства ПВО сбили 700 беспилотников ВСУ. Дроны вооруженных сил Украины ударили по Симферополю. Погибли 3 человека, еще 7 ранены. На месте работают экстренные и оперативные службы, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Власти также обратились к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации. Кроме того, в Севастополе сбито 20 БПЛА ВСУ. В одном из СНТ поврежден фасад частного дома. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, дроны ликвидированы в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. Государствам необходимо снять ограничения на передвижение, введенные в связи с эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго, поскольку такие меры мешают эффективной помощи пострадавшим, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Минздрав Уганды объявил о закрытии границы с Демократической Республикой Конго из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением лихорадки 27 мая. В этот же день газета «Нью-Йорк Таймс» Times сообщила, что США планируют отправлять своих граждан, инфицированных Эболой, на лечение в Кению. Однако в конце мая Верховный суд Кении временно запретил въезд зараженных лиц на территорию своей страны. Вместо этого глава ВОЗ рекомендовал проводить досмотр пассажиров при выходе из аэропортов и пересечении границ для предотвращения распространения вируса. В центральной России наступило лето, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что еще местами возможны дожди, но с каждым днем будет теплее.
3: Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь. Возможно, гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу-воскресенье солнечно, уже осадки маловероятны. По ночам плюс 10-12. После полудня июльские плюс 23-25. В общем, наступило настоящее русское лето.
0: Согласно прогнозу гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха летом в Москве будет превышать норму не более чем на 1 градус. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве возможен кратковременный дождь и грозы. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, что космос черного цвета. Однако дело вовсе не в том, что космос окрашен именно в черный цвет. Просто человеческие органы зрения недостаточно чувствительны, чтобы уловить всю поступающую от удаленных небесных тел световую энергию. Ведь зрение предназначено главным образом для ориентации на поверхности Земли, а не для восприятия космических лучей. Эта задача лучше подходит специализированным приборам типа телескопа «Хаббл». Сам по себе черный – это не оттенок, а полное отсутствие видимого света. При идеальном зрении ночное небо предстало бы перед нами нежно-молочным оттенком, известным как «космический латте». Данный термин ввели астрономы Иван Болдри и Карл Глейсбук из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Они изучили спектры порядка 200 тысяч наиболее ярких галактик, расположенных в пределах 2 миллиардов световых лет от Земли.
0: Audio Stories.

получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя

Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой.

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь дым паровозных и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумаешь, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Аудио сторис.
2: Комета Галлея примерно каждые 76 лет приближается к Земле. Обычно ее появление вызывает легкое любопытство, но в 1910 году ситуация вышла из-под контроля. Научные открытия породили массовую истерию. Причиной паники стало выявление американскими учеными в составе хвоста кометы газа цианогена, который известен своей ядовитостью. Газеты заполнились тревожными заголовками, которые предупреждали население о риске отравления атмосферы и массовых смертей. Люди активно запасались противогазами и сомнительными лекарствами, предлагаемыми мошенниками. Китайцы старались укрыться от дождя и воздерживались от употребления воды, боясь попадания ядовитой влаги из хвоста кометы. Пресса откликнулась карикатурами, изображающими толпы людей, пытающихся убежать от космической угрозы на переполненных дирижаблях. Научное сообщество пыталось успокоить общественность, утверждая, что концентрация цианогена в космическом пространстве столь незначительна, что не способна причинить вреда людям. Однако страхи продолжали расти. Немецкие фермеры отказывались засевать поля, уверовав в скорую гибель человечества. Кредиторы перестали требовать долги, предпочитая наслаждаться жизнью, пока есть возможность. 19 мая 1910 года Земля действительно прошла сквозь орбиту кометы Галлея. Причем случайная гроза добавила страхов населению. Несмотря на тревоги, никакой катастрофы не случилось.
1: Аудио сторис.

0: опыте и истории многих людей молчание, с которым они сталкивались, это не просто пауза между чем-то, это событие. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.

0: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Представления ацтеков, которые жили в Центральной Мексике с 14 по 16 века, строились на цикличности исторического процесса, который включал череду разрушений и возрождений. Согласно их верованию, современная эпоха – пятая по счету, а предыдущие погибли из-за катаклизмов и конфликтов между богами. Первый цикл назывался «Эпохой Ягуара». Тогда миром владели великаны, которые погибли от нападения свирепых зверей. Следующая эпоха, известная как «Эпоха ветра», окончилась превращением людей в обезьян и гибелью мира в сильных штормах. Затем последовал период эпохи огненного дождя, который закончился огненными потоками. Четвертый цикл «Эпоха вод» завершился всемирным потопом. Выжить удалось лишь тем, кто сумел принять облик рыбы. Современная эра, согласно ацтекским поверьям, известна как «Эпоха движения». Ее ожидает разрушение от землетрясений и природных потрясений. Чтобы отсрочить неизбежную судьбу, ацтеки регулярно устраивали жертвоприношения, считая, что это поддерживает силы солнца и помогает расположить к себе божественные силы.
0: Аудиосторис.

вьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской, вянет год, и в эпивохе ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно, захотелось.

сижу, боюсь пошевелиться. День и ночь смешались пополам. Ночь уносит сказки, небылицы золотым московским куполам. Буфер бьется пятаком зеленым.

0: мимоходом сердце прихвати.
1: Audio Stories.
2: Источником информации для историков служат свидетельства эпохи, оригинальные материалы, которые сохранились до нашего времени. Речь идет не только о книгах, но и о специфике языка той эпохи, фольклоре и мифологических сюжетах. Основа исследований – археологические артефакты и письменные тексты. Хотя письменные источники считаются специалистами особо важными, но у них имеется существенный изъян. Авторы зачастую были предвзятыми. Летописцы, приближенные ко дворам монархов, стремились оправдать поступки своих покровителей и опорочить врагов. Политики и военные командиры сознательно завышали собственные заслуги и усилия. Кроме того, многие хронисты основывались на недостоверных сообщениях или делали ошибки. Именно так поступали известные античные историки Геродот и Тит Ливий. Геродот, помимо ссылок на мифы, вроде историй о гигантских муравьях, ошибался и в датировках египетских династий. Тит Ливий предпочитал выбирать версию событий, казавшуюся ему наиболее убедительной, игнорируя возможные альтернативы. Именно поэтому историки вынуждены скрупулезно анализировать письменные источники, используются методы внешней критики, которые проверяют

0: Погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Маяк.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Столичный житель, объездивший весь мир, вместе с семьей отправляется в деревню, чтобы отыскать там главное.
2: А у нас вот вечерочком выйдешь, а небо ясное, звезд так много. И вот смотришь, и эти звезды тебя соединяют со всеми, кто жил до тебя. Немножко подумаешь о тех, кто будет после тебя. Что им достанется, что мы им оставим, да? Какую природу, какие традиции.
0: Подкаст «Сцены из деревенской жизни».
2: Найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там маяк. И найди такую картинку с домиком, с коровками, деревьями. Это «Сцены из деревенской жизни».
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Микроволновый фон представляет собой остатки света, который появляется спустя считанные мгновения после большого взрыва. Изначально этот свет распространялся в виде интенсивного электромагнитного излучения. По мере расширения Вселенной фотоны потеряли энергию и превратились в короткие радиоволны длиной в миллиметры. Происхождение этого излучения связано с первыми этапами эволюции Вселенной. Около 380 тысяч лет после начала времен частицы и электроны объединились и образовали нейтральные атомы водорода и гелия. До этого момента пространство было заполнено горячим плотным веществом, которое препятствовало движению фотонов. Образование нейтральных атомов позволило излучению свободно распространяться по всему пространству. Исследование микроволнового фона началось в 20 веке, а настоящий прогресс произошел в конце столетия, когда точность приборов значительно улучшилась. В 2000-х годах запустили спутник, который позволил составить подробную карту распределения излучения по всему небу. Анализируя неоднородности карты, физики выявили явления, называемые сахаровскими осцилляциями. Они помогают установить точную картину ранней Вселенной и описать ее эволюцию вплоть до сегодняшнего дня. Современные инструменты достигли предела возможностей методов измерения реликтового излучения, и новые открытия придется подождать какое-то время.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Основная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономике, но затронуты будут и вопросы политики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
0: Ожидается, что глава государства выступит с большой речью 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, Китая и Саудовской Аравии. Российская сторона готова продолжать переговоры с США, которые были начаты на саммите на Аляске. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По словам дипломата, от продолжения контактов никто не отказывался ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона. Захарова уточнила, что несмотря на ближневосточный конфликт, российско-американские контакты продолжаются, а посольства ведут работу, хоть и очень ограниченно. Она напомнила, что в конце мая состоялся телефон разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, во время которого они обсудили конфликт на Украине и другие вопросы. Существует угроза эскалации боевых действий на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС. Вместе с этим, как передают CNN, Рубио сказал, что украинский конфликт можно решить только дипломатическим путем, но контакты пока не приносят результата. Госсекретарь подчеркнул, что США все еще готовы сыграть любую возможную роль в установлении мира на Украине и считают, что ситуация не имеет военного решения. В конце мая Рубио уже предупреждал, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине на фоне удара после атаки ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек. Три человека погибли, еще 7 получили различные травмы в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе. Сегодня ночью сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На месте ЧП работают и экстренные оперативные службы. Другие подробности не приводятся. Над Севастополем сегодня ночью сбито более 20 украинских дронов, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Беспилотники были уничтожены в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. В результате в одном из садовничных товариществ на северной стороне повреждения получил фасад частного дома. Первые дни основного периода единого государственного экзамена прошли в штатном режиме. Поступило одно обращение от участника экзамена из Амурской области по поводу обработки дополнительного бланка ЕГЭ. Об этом агентство ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
3: Первые экзамены прошли достаточно спокойно. Сдавали литературу, историю, химию. Старт экзамена я сам открыл на Дальнем Востоке, фактически, в Амурской области. Мы со школьниками приняли участие, я принял участие в одном из пунктов проведения экзамена. В целом по стране экзамены прошли достаточно спокойно, в высоком организационном уровне. Во всех пунктах у нас присутствовали родители, представители родительского сообщества. В этом году планируется, что мы побьем рекорд прошлого года по родителям. В прошлом году свыше 18 тысяч приняли участие. Планируем, что в этом году 24 тысячи родителей примут участие и будут наблюдателями не за детьми, а за нами, за организаторами экзаменов. И они имеют возможность по платформе обратной связи сигнализировать нам свои претензии. Сейчас мы обрабатываем результаты. У нас одно обращение только от участника экзамена, кстати, из Амурской области, где я был. Он обратился по поводу того, что считал нарушением обработку его дополнительного бланка. И в момент мы зафиксировали и эту ситуацию, и отрабатываем вместе с регионом, чтобы его права были соблюдены.
0: В России сегодня состоится самый массовый единый государственный экзамен, экзамен по русскому языку. На его сдачу в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе более 1600 тысяч выпускников текущего года, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Рособорнадзора. Саудовская Аравия и Россия работают над решением проблемы банковских переводов, сообщил РИА Новости. На полях Петербургского экономического форума глава российско-саудовского делового совета Тарек Аль-Кахтани. По его словам, Россия и Саудовская Аравия также обсуждают вопрос использования национальных валют во взаимных расчетах. Международные переводы из Саудовской Аравии в валюте на счет в банке или на карту клиенту российской организации можно совершить с комиссией от 0 до 8%, иногда выше. Конкретные цифры зависят от формата денежных переводов из Саудовской Аравии в Россию. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременный дождь, в столице до 23.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, дорогие друзья, с новым днем. Четверг у нас на календаре 4 июня. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами сегодня, как и всегда со вторника по четверг, на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы тех программ, которые только готовятся выйти в эфир. Номер для ваших сообщений прежний, +7 967 103 5533. Через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram можете отправлять свои послания. Ну, а мы сегодня начнем с физиков, да, представляете, которые продолжают нас удивлять, радовать и иногда вводить в странное состояние. Примерно такое же странное, как состояние пространства-времени на пороге формирования черной дыры. И вот, оказывается, физикам впервые удалось зафиксировать это аномальное состояние. Что значит зафиксировать? Никто, конечно, черную дыру в лаборатории не выращивал, но фиксация с точки зрения физиков — это вот такое математически точное описание этих самых процессов. Ну, то есть тот самый аппарат, который позволяет путешествовать туда, где человек физически оказаться не способен, а если окажется, то вряд ли выберется. Почему это так интересно? И почему это может быть интересно нам? Ну, почему это интересно физикам? Тут, в общем, дополнительных объяснений не требуется. Происходят там вещи действительно трудно понимаемые. При образовании черной дыры, говорят нам исследователи, гравитация становится настолько экстремальной, что стандартные уравнения теории относительности общей, спасибо товарищу Эйнштейну, невозможно решить аналитически. То есть там существует такая область критического коллапса, состояние на самой границе, и там происходят две вещи, грубо говоря, противоположные. Либо вещество рассеивается обратно в пространство, либо окончательно схлопывается в черную дыру. Наш соотечественник Алексей Михайлович Семихатов очень это поэтично описал. У него есть одно из интервью, в котором он говорит, чтобы выбраться из черной дыры, даже с границы черной дыры, нужна уже не ракета, а машина времени. То есть там фактически пространство и время меняются местами. Звучит, конечно, странно, но с точки зрения физиков и математиков по-другому это, видимо, описать невозможно. Еще в 93-м году была выдвинута гипотеза. Мэтью Чоптвик как раз говорил о том, что есть там такие повторяющиеся структуры на границе черной дыры, и сейчас это даже называют кристаллами пространства-времени. Но, опять же, кристалл — это некая абстракция. Разумеется, вряд ли там вот что-то такое сверкающее, как бриллиант, можно пронаблюдать. Но, действительно, вот этот переход двух субстанций из одной в другую, это, конечно, крайне загадочное явление, и поскольку экспедиция едва ли возможна в обозримом будущем, чтобы все это своими глазами увидеть и что-нибудь туда кинуть, например, и понять, как это все произойдет, то приходится пока прибегать вот к таким инструментам. Но потому что, да, действительно очень интересно, как материя связана со всем остальным. Но я думаю, что любой человек, который застал времена Советского Союза, прекрасно знает, где именно с пространством и временем творятся странные вещи. И тут, конечно, можно вспомнить, что сегодня у нас не просто четверг, а день гаража. И действительно, вспомните, даже если не свой, родительский или гараж родственника вашего, дяди какого-нибудь, например. И мы же понимаем, гараж всегда изнутри был больше, чем снаружи. Это во-первых. Во-вторых, стоило попасть в гараж, и время, ну, с ним творилось нечто совершенно невообразимое. Думаю, прошла пару минут и двух часов как не бывало. Так что, дорогие друзья, все вот эти загадочные физические явления не так уж от нас далеки, как можно было бы подумать. Но если у вас все еще есть гараж, вот такое пространство, где вы можете проводить время с собратьями по разуму, я за вас очень рад, поздравляю вас с этим дивным праздником. Ну а все вместе давайте дружно встретим этот четверг под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Много мы тут разговариваем про тренды, и вот вы знаете, антитренд стал проявляться, причем среди наших соотечественников. Ну, если помните, одно время в моду вошла так называемая голливудская улыбка, противоестественно белые зубы. По-разному их называли, не будем сейчас приводить все эти метафорические конструкции. Но вот теперь, знаете, как-то начали сограждане с возможностями переделывать голливудские улыбки обратно в человеческие. Да, теперь... хотят, чтобы все выглядело естественным. Ну, то есть те самые люди, которые когда-то свои естественные зубы переделывали в нечто вот такое фарфороподобное. Очень, кстати, показательно в этом смысле фильмы, опять же, советские. Тут уж мы, коль скоро с советских реалий начали, то действительно стоит насмотреться современной кинопродукции, в том числе и нашей, и потом вернуться к каким-нибудь таким ностальгическим кинопросмотрам, и ты видишь, какие, во-первых, живые лица, абсолютно без следов пластики, а во-вторых, зубы, да, они не всегда, наверное, идеальные, но это, правда, такой человеческий облик. Вот теперь человеческий облик люди себе пытаются вернуть. Ну, а мы сегодня с вами получим возможность узнать кое-что о фарфоре в его естественной среде обитания в программе «Как знать» в честь очередной годовщины открытия порцелиновой мануфактуры. Это первое в России было производство настоящего фарфора. У нас, кстати, про это тоже была программа в цикле «Место действия России». Но вот сегодня о культурной и художественных параллелях можно будет узнать нечто новое из программы «Как знать», которая в эфире у нас, как вы знаете, с 14 до 17 часов по московскому времени. Это отличный повод заглянуть в архив. И вы знаете, там тоже обнаруживается фрагмент, который очень хорошо связан с этой новостью про зубы, потому что во вторник в программе «Как знать» лингвист и член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Равинская рассказывала о языковой моде и о слове «нишевый», вы знаете, который, мне кажется, приходит постепенно, вытесняя даже, может быть, приходит на смену слову «трендовый». То есть раньше люди хотели быть в неких модных трендах, но это и сейчас наблюдается, и об этом тоже не так давно был разговор в эфире «Моряка». Ну а теперь люди вот как будто бы хотят быть уникальными, и слово «нишевый» тоже входит в моду. Вот давайте узнаем, почему именно.
2: Ну почему? Это нормальная такая история словообразовательная от слова «нишевый», если нам нужно прилагательное, оно образуется по правилам русского языка довольно легко. В Национальном корпусе русского языка оно фиксируется с начала 2000-х, 2001 года, то есть мы с ним живем 25 лет уже с этим словом. И правда, оно было сначала очень узким, да, парфюмерия у нас была нишевая, как мы теперь знаем, бизнес, там какие-то экономики и прочее, прочее, прочее. И вдруг сейчас действительно у него такой удивительный взлет, удивительное распространение, неожиданное, которое очень интересно проанализировать, и специалисты про это думают, и вроде бы такая непротиворечивая гипотеза, что действительно нам вдруг захотелось уникальности. То есть вот индивидуальность, уникальность оказалась чуть более востребована, чем раньше, видимо, там 5 лет назад, 10 лет назад. Но у этого слова есть еще одно интересное свойство, на мой взгляд. Оно безоценочное. То есть это не хорошо и не плохо. Uh-huh. Это просто так. Просто такое свойство. А как вы оцениваете это свойство? Это уже зависит от ситуации. И любопытно, что мы теперь это слово стали применять к людям.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита», она же в данном случае «Будьте здоровы». Варенье из шишек. Доводилось ли вам пробовать? Ну, я знаю, что у нас много в это время слушает людей, которые находятся по ту сторону Урала от Москвы, скажем так, где наша студия располагается. И в сибирских краях варенье из шишек – это, конечно, не экзотика. Уж не знаю, считается ли деликатесом, но вот нам тут решили напомнить устами декана, вернее, исполняющей обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолога Ирины Лялиной, что варенье из шишек – это, знаете ли, не просто десерт, а мощный биологически активный концентрат. И эффект его ближе к фитотерапии, чем кулинарии. То есть, если у вас есть на полке вкусное варенье из шишек, то это вот, пожалуй, один из немногих случаев, когда вкусное действительно полезно. Но, говорит нам биолог, уважаемая, что для варенья подойдут только молодые, недозревшие шишки, ели, сосны или кедра. И вы знаете, есть ощущение, что россияне, имеющие доступ, в частности, к кедрам, в общем-то, об этом догадывались безо всяких биологов. Потому что сообщают нам, что на Алтае, в Томской области, в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и других регионах Российской Федерации, где наблюдается такая природная зона, как тайга, начинается настоящий шишечный бум. Люди берут отпуска, уезжают в лес на недели, собирают шишки мешками, якобы для личных нужд, а на самом деле перерабатывают и сдают закупщикам. И говорят, можно на этом неплохо заработать. Ну, естественно, природоохранные ведомства бьют тревогу. Говорят, что варварские методы тоже, конечно, процветают. Без этого никуда. Что касается шишек зрелых, насколько понимаю, они там попозже, на стыке лета и осени появляются. Вот видите, оказывается, молодые шишки тоже полезны. И вот это, может быть, для кого-то является ответом на вопрос, а как правильно провести совместный отпуск? Потому что лето — это пора, когда у нас психологи переходят в плоскость вот этих отпускных взаимоотношений, рассказывают, как правильно провести супругам совместный отпуск, как не разругаться в процессе и после него, когда на смену отдыху придет снова вот эта рабочая рутина. Ну, что тут можно сказать? Займитесь делом! Ну, понятно, что желательно этим делом заниматься, не нанося вред природе, но я верю, что баланс возможен и здесь. Также, дорогие друзья, имейте в виду, даже если вы не поедете собирать шишки, но просто отправиться в лес, в тайгу, в какие-то условия, особенно для горожан, несколько экстремальные, это может вас очень даже сплотить. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Есть ли жизнь на Марсе? Опять и опять ученые задают самим себе этот вопрос. Ну хорошо, поняли, что уже жизнь есть там, видимо, только та, которую мы занесли, либо та, которая прячется где-то под поверхностью. Но ученые уверены, что жизнь там, если не существовала, то была как минимум возможна. Ну, правда, теперь плоскость вот этих изысканий переходит в некое отдаленное прошлое. Но, опять же, согласно свежим наблюдениям, породы в кратере Гейл исследовали ученые, и вот эти наблюдения показали, что условия для возможной жизни на Красной планете сохранялись все-таки дольше прежних оценок. А что же там нашли? А нашли там следы древней подземной воды. Американские планетологи изучали данные марсохода Curiosity, и анализ минералов показал, что после исчезновения поверхностных озер вода еще долго циркулировала под грунтом. А значит, если туда внимательнее присмотреться, может быть, какие-то окаменелости, какие-нибудь местные трилобиты или что-нибудь наподобие, там все-таки обнаружится. Ну, согласитесь, любопытно, потому что Марс все время возвращается вот в эту плоскость, где-нибудь на рубеже 60-х, 70-х почти никто не сомневался из ученых, что жизнь там действительно есть, потом присмотрелись, ой, если есть, то не такая, как мы думали, ну и так далее. В общем, мечтаний было на эту тему очень много, и, конечно, помимо вот этого вопроса, который уже, конечно, стал таким нарицательным, даже не нарицательным, наверное, набившим оскомину даже где-то, всегда возникает вопрос о точности тех наблюдений, которые делают ученые. И сегодня этим самым наблюдением будет посвящен один из эпизодов шоу «Физики и лирики». В 11:30 студентка программы «Инженерные системы» с Калтеха Дарья Печенова, по-моему, извините, если ошибся в фамилии, как раз и расскажет про ай-трекинг, это наблюдение за направлением взгляда. И тут, конечно, тоже масса интереснейших технологий. Вот о том, как удается точность существенно повысить, в сложных условиях особенно, Дарья сегодня и расскажет. Будет интересно. Ну, а во вторник, конечно, мы вместе с Сергеем Харитоновым задавались вопросом, ну хорошо, есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, это пока открытый вопрос, окончательно он не закрыт, но вообще, что такое жизнь, как она появилась, и как одноклеточные организмы превратились в нечто более сложное, вот об этом шла речь во вторник, естественно, в программе «Физики и лирики». Полную версию вы найдете на медиаплатформе «Смотрим», ну а прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Потому что, смотрите, сначала мы просто увеличили размер, чтобы нас не съели. Класс. А дальше мы такие, так, а нам теперь надо как-то размножаться. Если каждый из нас независимо размножается, то этот процесс хаотический. Мы должны все вовремя решить, чтобы другу не мешать. Очень трудно. Поэтому давайте размножаться будут не все, а вот только вот этот парень. Он не будет выполнять функции, которые нам всем нужны. Мы за него будем еду синтезировать. А он пусть размножается, как раз не будет тратить энергию.
3: Те самые половые клетки.
2: Да, половые клетки. И первая дифференциация. А потом сказали, так, хорошо, половые клетки, мы остальные питанием занимаемся. Но в питании тоже есть две задачи. Надо догнать и переварить.
3: Вот здесь важный момент. Смотри, вот то, что ты сейчас все это рассказываешь, никакой разумной сверху идеи не было.
2: Не
3: просто,
2: было.
3: Видимо, был какой-то один из вариантов, опять же, мутация, которая сказала, я не буду весь размножаться, будут размножаться две клетки. Случайно получилось.
2: Конечно.
3: И это оказалось выгодно эволюционно. Да. Да?
2: Просто смотрите, вот как двухклеточный, четырехклеточный организм образовывается. Клетка же, она когда делится, дочерние клетки, они сначала рядом. И дальше есть процесс, по которому они разделяются. Вот процесс разделения дочерних клеток после деления может сломаться. Все. Достаточно не просто, это не какое-то изобретение. Просто сломалось у нее что-то. И в норме мы подумали, ой, плохо, сломалось. А тут, опа, сломалось, а она стала лучше выживать, потому что ее не съедают такую. И оказалось, что через два поколения в этой луже раньше были все одноклеточные, теперь все двухклеточные стали. Потому что одноклеточных съели, двухклеточные остались.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Вчерашние школьники погружаются в пучину ЕГЭ. Мы всем, конечно, желаем выплыть оттуда целыми и невредимыми, потому что, оказывается, со слов психотерапевтов мы узнаем, что сны кошмарные про ЕГЭ снятся даже спустя много лет. И это, оказывается, такой способ переварить запрятанные эмоции. Причем не только ЕГЭ это касается, но и защиты диплома, то есть 5 лет в институте не избавляют людей от повышенной чувствительности. Ну, давайте вдохнем-выдохнем и погрузимся в пучины русского языка, и, надеюсь, выплывем мы оттуда с хорошим настроением и с приятными новыми знаниями. А это значит, в эфире появляется Татьяна Юрьевна Гартман.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим необычные слова, такие, которые невозможно найти ни в одном словаре, потому что их придумали на маяке. Гости и ведущие постарались. Например, Владимир Матецкий изобрел одно новое слово усечением старого.
4: А у тебя есть кнопка, за ухом кнопка, щелк, это из невидимки в видимку все. Ой, Светка пошла, смотрите.
3: Из невидимки превращаемся в видимку. И это логично. Невидимка тот, кого не видит. А если тебя видят, то ты уже видимка. По той же схеме можно из негодника образовать годника. Из нелепости – лепость. А из неясыти – ясыть. Но пора остановиться и перейти к новому примеру от Александра Пушного, ведущего программы «Физики и лирики».
5: Поговаривают, опять же, в народе, что можно, если сильно острое, молочком запил, и как бы молоко убивает острое. Антиострин у него какой-то внутри есть.
3: Антиострин – отличное средство. Берем его на вооружение и дополним полку антигорячином, антикислином и антисолином. И переходим к прилагательным. Послушаем, что сказал гость программы «Хочу все знать».
6: А, то есть это массовое уже такое больше производство, повторябельное. И в этом плане, конечно, фарфору нет равных, потому что лить его – одно удовольствие.
3: Повторябельный – замечательное слово и, главное, очень повторябельное. Здесь ряд тоже можно продолжить. Производство может быть повторябельным, а еще запоминабельным, воспроизводибельным и невыносибельным. Далее продолжаем примерно в том же духе с Федором Буцко, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
7: Первый из вот таких горячих хэтчбеков, да, то есть с виду гражданских автомобилей, но оспортивленных. Родоначальником этого жанра был гольф.
3: Оспортивленный автомобиль, то есть не совсем спортивный, а слегка оспортивленный. Очень тонкое понятие получилось. А теперь мы переходим к наречию вместе с Дарьей Ильичевой, гостьей программы «Хочу все знать».
8: Ну, нам, наверное, не так-то принципиально, как то, что там действительно пишется «о». Как и в слове «трущоба». Хотя слышится очень ёшно, по-моему.
9: Трущоба, очень ёшно. Да. И то, и другое, но при этом
10: очень ёшно – это тоже хорошее слово сегодня.
8: Да. Хорошо.
3: Ёшно. Действительно отличное слово. Оно очень точно характеризует то, что слышится в слове «трущоба». А слово «клуб» звучит в конце «пэшно», хотя пишется «бэшно». А молоко произносим «ашно», а пишем «ошно». Можно привести еще много примеров «ашности», «бэшности», «вэшности» и так далее. Но выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Винная йога. Так называют программу, которая в некоторых фитнес, как ни странно, клубах появляется. Вот казалось бы, где фитнес, где алкоголь. А вот, тем не менее, предлагается такое вот занятие, которое дополняется дегустацией напитков и даже закуской. Ну, вообще сложно, конечно, представить себе вещи более далекие друг от друга, чем йога и вот такое, ну, будем честны, чревоугодие. Ну и самое главное, все это я рассказываю не для того, чтобы прорекламировать и не для того, чтобы вас отговаривать. Просто не нужно все принимать абсолютно на чистую монету. Слово йога допускает, конечно, множественные трактовки. Ее, во-первых, официально существует огромное количество видов. Но вот видите, иногда вот такие, может быть, нечистые на руку маркетологи считают возможным прикрыться словом йога, чтобы нечто вам продать. Ну, пожалуйста, будьте осмысленными потребителями. И давайте в пучину осмысленности теперь нырнем. Благодаря программе «Пойми себя, если сможешь», в прошлый четверг в гостях у Артема Новиченкова и Владислава Тимкина была практик-преподаватель, выпускница Академии Веданты, Ирина Дварка ее зовут, и она говорила о том, про что вообще философия Веданты, как она воспринимает человека и что такое личность и настоящая свобода.
2: Слово «Веданта» состоит из двух санскритских корней.

0: ведь мы же сейчас об этом ничего не знаем и не подозреваем. Мы знаем на уровне теории, на уровне разума, интеллектуальном уровне. Если мы сейчас почитаем с вами книги по Веданте, поймем, да, конечно, есть духовная составляющая, но этой связи-то мы с вами не чувствуем, не понимаем, правильно? Цель Веданты, как философии, как знания, помочь человеку восстановить вот эту вот потерянную связь со своим собственным высшим «я», которое называется атман.
1: Она теряется в результате рождения?
0: Оно теряется в результате рождения. Ну, это
2: у детей как будто эта связь куда лучше настроена.
0: Нет.
1: Потому что нет разума того самого, который может направлять их порывы, чувства.
0: Вот Веданты используют разум, вы совершенно правы, как инструмент. На самом деле у нас есть с вами три физических составляющих. Тело. Для тела часто в Веданте мы используем путь карма-йоги, путь служения. То есть когда мы просто служим, работаем ради какого-то... какой-то более высокой цели. Не ради моих собственных эгоистичных интересов, да? А ради чего-то, какого-то общего блага. Это карма-йога. Следующий путь – это бхакти-йога, когда мы направляем свои эмоции к высшему. Да? Мы ощущаем присутствие какой-то великолепной, невероятной силы, которая всем управляет. Да? И моим собственным телом, организмом. Что сейчас происходит в легких, в клетках, в глазах. Мы же, в принципе, ни вы, ни я не контролируем здесь ничего. Да? Кто-то и что-то, какая-то сила присутствует и всем этим управляет.
3: Пока вы спали. One more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Из дневника.
1: 18 августа 1928 года. Свою травму я побеждаю только целебным процессом художественного творчества, который, однако, только уравновешивает мою личность и дает ей только возможность существования. Лекарство, которым я лечу себя самого, годится и для многих людей, больных избытком чувства совести и сознания. В этом и состоит моя гражданственность – готовить это лекарство для других, как для себя. Но не все же люди больны, знакомы с сердечной тоской, дрожат всем телом от накопления мыслей. Здоровым людям не нужно никакого иного художества, кроме для отдыха и развлечения. Их общность естественная, возникающая из сотрудничества в добывании средств существования.
0: Михаил Пришвин. Маяк. Пока вы спали.
2: Пришло время разговоров о прекрасном, как всегда, в финале часа. У нас здесь интересные процессы происходят в культурной нашей среде. В Ростове-на-Дону проходит выставка современного искусства. Называется она «Больше не будет». Но это не про детей, которые мячиком разбили стекло в жилом доме. Нет, это про ту реальность, которую мы постепенно теряем. 3 июня, то есть вчера, в Ростовской галерее современного искусства, галерея называется «Калча», открылась выставка с этим самым названием. И про что это? Почему я про Ростов рассказываю? Не для того, чтобы вы все тут же помчались туда, хотя если есть возможность, пожалуйста, открывать новое всегда интересно. Просто мне кажется, в каждом регионе можно собрать работы художников, которые посвящены вот этой уходящей реальности. Коль скоро у нас день гаража сегодня, мне кажется, гаражная реальность тоже очень хорошо подходит под формат вот подобных таких вот меланхолически-ностальгических воспоминаний. Ну а здесь представить не только фотографии, то есть такую прямую фиксацию ушедшей реальности, но и живопись, и скульптуру, и керамику, и инсталляции. Причем авторы самых разных поколений. Тех, кто эту реальность прошлого застал, но тех, кто ее воспринимает уже опосредованно. И вот такой взгляд в прошлое глазами разных художников, это, конечно, очень интересно. Ну, а если вам милее искусства аудиальные, более они вам милы, чем визуальные, то есть новый музыкальный фестиваль. Институт музыкальных инициатив есть такой у нас. Запустил собственный музыкальный фестиваль и обещают показать более 50 новых музыкантов со всей страны. Все это пройдет в Москве, ну, понятно, в столицу все собирают. В программе еще и, естественно, познавательный кластер, это разнообразные конференции и так далее. Ну вот самое главное, что с 10 по 12 сентября этого года, есть еще время подготовиться, как раз решили объединить перспективных вот таких артистов, которые пока никакими лейблами не законтрактованы, и дать им некий стимул для выхода на новую аудиторию. Если вы такой артист или вы знаете такого артиста, ну, мне кажется, это интересный шанс. Ну, а что касается творчества, оно, знаете ли, везде. Не обязательно заниматься одним из видов искусства, чтобы чувствовать себя творческим человеком. И на эту мысль меня натолкнул выпуск школьной программы для взрослых, который в воскресенье как раз в эфире «Маяка» прозвучал. Научный руководитель линейки химических спецклассов школы номер 57 и двукратный лауреат гранта правительства Москвы в области образования Василий Краснобров рассказывал о том, как он находит подход к детям, как он преподает такой для многих очень скучный, а для многих непонятный предмет, как химия, и как можно детей химией увлечь. И мне кажется, в этом, помимо науки, конечно же, очень много творчества, в чем вы сейчас сами убедитесь благодаря фрагменту.
3: Я действительно очень просто люблю химию. Я не знаю природу этой любви, абсолютно не знаю. И была у меня шальная мыслишка, что это какой-то своего рода эскапизм, может быть.
4: Ну да.
3: Что это какой-то похоже, другой мир.
4: Да, да, абсолютно. Да.
3: Вот, там все не так, там все очень красиво, очень хорошо.
4: Стройно.
3: А довольно. До какого-то момента, да, у физиков бывают очень большие проблемы с постижением химии, вообще у ребят, которые склонны к структуризации получаемой информации, вот у них химия вызывает подчас отторжение, потому что, несмотря на все правила, которые я или кто-либо другой вводит в ум, постигающий химию, постоянно приходится говорить о каких-то исключениях и говорить, ну, в общем-то так, ну, смотри, ну, вот здесь вот, здесь вот так, не так. Вот здесь так, да. Да, ну, и да, все это сводится к какому-то набору правил, из которых огромное количество исключений. Я не знаю, меня это не смущает, мне это даже немного нравится, такая интересно, непредсказуемость, да, бытия. Ну, кому-то может быть сложно. Вот поэтому я просто рассказываю про химию, рассказываю довольно, мне кажется, эмоционально, очень многословно, возможно, даже где-то избыточно, наверное, артистично.
4: Только хотел сказать, артистично наверняка. Так это же прекрасно, это великолепно.
0: Пока вы спали.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. У сторон есть все возможности для диалога, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ, подчеркнув, что от контактов никто не отказывался. По словам официального представителя МИД, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание в той или иной степени всех госорганов США круглосуточно.
1: Это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили как для себя приоритетной, да и вообще даже изначально легко разруливаемой. Понятное дело, и они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит. Но при этом контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран, и были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работают посольства, да, очень исключенно ограничены. Да, хотелось бы, чтобы, и все возможности для этого есть, этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы, с своей стороны, к работе готовы, ну, и поэтому, конечно, работа продолжается.
0: Украинский конфликт можно решить только дипломатическим путем, но контакты пока не приносят результата, заявил накануне госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он подчеркнул, что США все еще готовы сыграть любую возможную роль в установлении мира на Украине и считают, что ситуация не имеет военного решения. Расчеты ударных беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Потери противника в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 33 тяжелых боевых дрона и 43 пункта управления беспилотной авиацией, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый Колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки «Паладин» американского производства и «Богдана», гаубица М-101 производства США, орудия Д-20, 3 миномета и станция разведки воздушной цели ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 96 БПЛА самолетного типа, 33 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 мотоцикла, 4 квадроцикла и 7 НРТК противника.
0: Расчеты FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Днепр» сорвали ротацию противника, уничтожив несколько пикапов ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, добавили в Минобороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме. Трамп сообщил, что консультации между США и Ираном проходят довольно успешно. Вместе с тем, американский лидер не стал исключать возможного провала переговоров. Глава Белого дома раскрыл, что предварительное соглашение предусматривает совместное извлечение урана на ядерных объектах Ирана. Кроме того, договорились. Договоренности предполагают, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства сразу после подписания меморандума. Риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, специалисты круглосуточно отслеживают эпидемиологическую обстановку с применением системы «Периметр». Также усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу. Сотрудниками научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора удалось в кратчайшие сроки создать диагностическую тест-систему, которая может выявлять новый вид лихорадки. Аномальная жаркая погода, превышающая климатическую норму примерно на 7 градусов, прогнозируется в ближайшие дни в Сибири, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, жаркая погода ожидается в Новосибирской области, в Томской температура будет порядка 27-32 градусов, местами и повышение до 33-34 градусов. Аномалия также прогнозируется и в Ханты-Мансийском автономном округе, сказала Макарова. Она добавила, что там аномалия может быть даже выше, но в этих регионах климатическая норма не такая высокая. Синоптик отметила, что сейчас происходит вынос волны тепла из Средней Азии в Сибирь, и ожидается, что температура еще повысится. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в четверг в Санкт-Петербурге местами возможен дождь, плюс 22, плюс 24. В Москве синоптики также не исключают кратковременные осадки, днем плюс 23.

0: спами.
1: 4 июня на календаре, четверг. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун, и мы продолжаем с вами разговоры, которые посвящены актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, анонсом тех передач, которые вы услышите на маяке сегодня. Ну, а начнем мы, да, с того, что я, во-первых, напомню номер для ваших сообщений, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Сообщения, как и прежде, можно отправлять через мессенджеры, Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а теперь пришло время еще одного важного вопроса. Помимо того, есть ли жизнь на Марсе, почему гараж, день которого сегодня отмечается, изнутри всегда больше, чем снаружи. Вот еще один вопрос есть. Сколько денег нужно для счастья? Сколько человечество в целом в состоянии задавать вопросы? Мне кажется, столько оно пытается измерить такую эфемерную категорию, как счастье, чем-то материальным и более-менее понятным. Исследования на эту тему происходят у нас из года в год, буквально. По крайней мере, с 2017 года уверенно можно проследить динамику. Причем серьезно занимаются организации, не всегда это прям ВЦИОМ. Почему-то ВЦИОМовские данные с некоторыми разрывами происходят. Но так или иначе, разные социальные службы приходят к тем или иным цифрам. И эти цифры, знаете, очень неплохо выстраиваются в определенную кривую, соответствуя некоторой закономерности. Если в 2017 году среднежелаемый доход для счастья россиян составлял 109 472 рубля, то вот сегодня нам докладывают, что нужно россиянам 273 тысячи рублей в месяц. Но в данном случае это не ВЦИОМ. ВЦИОМовскую цифру я нашел только за 2025 год. Она чуть скромнее. 226 921 рубль. Понятно, что это все усредненные параметры, как и все усредненные. Все это очень, конечно, так, не то чтобы эфемерно, но заставляет задавать вопросы, потому что ясно, где-то расходы больше, запросы больше, где-то расходы меньше, запросы меньше. Меня тут другое поразило. Выяснилось, что если как раз вот эти данные, ну, по крайней мере, тот имеющийся массив, который есть с 2017 по 2026 год, нанести на некоторую кривую, то получается, что более-менее вот эти суммы соответствуют кривой инфляции. Понятно, что инфляцию тоже можно считать по-разному. У нас есть данные Росстата, которые там по определенной корзине продуктов считаются. Есть паритет покупательной способности. И потом каждый из вас может свой индикатор инфляции придумать. Есть всякие индексы гамбургеров и так далее, и так далее, и так далее. Но для кого-то, может быть, индекс черной икры важнее, чем вообще все остальное. Но так или иначе, получается, что да, цифры мы, конечно, наблюдаем. Экономика развивается так, как она развивается. Самое главное для нас, чтобы доходы не отставали от этих самых расходов. Но любопытно, что всякий раз, пытаясь прикинуть, сколько нужно денег для счастья, россияне приходят примерно к одной и той же цифре. Сама эта цифра меняется в силу экономических процессов. Но, вы знаете, вот эта сакраментальная фраза «не в деньгах счастье» приходит в голову сама собой. Потому что, очевидно, если мы видим рост вот такой вот, повторяющий рост инфляции, то нет никакой повышенной алчности или растущих запросов в материальной сфере. Есть, видимо, что-то более важное для людей, а вот это менее важное люди просто хотят исключить из рассмотрения. То есть мы с вами живем, как показывает запрос, не только в стране с красивыми женщинами, но еще и в государстве, где проживает довольно бескорыстное население. Очень хочется вас с этим поздравить, и с Днем Гаража, конечно, тоже. Давайте дружно встретим этот четверг под музыку на маяке.
0: Хочется писать, и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: пока вы спали.
1: Хикикомори. Вот это самое слово, которое обычно употреблялось в отношении японских таких вот подростков, которые ведут замкнутый образ жизни. Но вы знаете, практикующие российские психологи все чаще и чаще сообщают о том, что действительно это явление, ну, хики его сокращенно называют, у нас тоже встречается. И причем слово-то не первой свежести, мягко говоря. Это такая добровольная социальная изоляция. Ну, тоже вопрос, насколько она добровольная. Там всегда нужно расковыривать причины. Но вот теперь говорят, что и в нашей стране это тоже встречается. Понятно, что цифровая вот эта реальность не способствует живым социальным контактам. И вдобавок еще ковидные процессы все это подхлестнули. Ну вот некоторых надо, видимо, уже спасать. Вопрос как, действительно? Потому что, вот, пожалуйста, вам пример из проекта «Трудности перехода», который у нас на «Маяке» ведет Никита Карпов. В прошлый четверг обратилась слушательница со следующей ситуацией. Есть 12-летняя младшая дочь, которая все время просит ее нагружать. Больше тренировок, больше секций, хочет чего-то добиваться. Но еще вдобавок девочка тревожная, и мать тоже начинает беспокоиться. Ведь, может быть, за всем вот этим чистоколом занятий пытается дочь от тревожности тоже сбежать. Это тоже форма эскапизма. Вернее, является ли эта форма эскапизма, вопрошает слушательница. Давайте послушаем, что же порекомендовал Никита Карпов.
2: Первое – это тревожность. И тревожностью резонно заниматься отдельно. Это не связано с нагрузкой. Вернее так, тревожность при низкой нагрузке растет активнее. И зачастую нагрузка и занятость помогает тревогу снизить. Вот, поэтому, ну, возможно, поэтому ваша дочка эту нагрузку и занятость хочет повысить, чтобы снизить ощущение тревоги. То есть я бы совершенно точно вопросом тревожности занялся, работал бы с психологом по этому поводу. А с нагрузкой не вижу особых препятствий, если она справляется, и это не приводит к ухудшению ее там, эмоционального, например, состояния или физического состояния, то, ну, окей, пусть эта нагрузка будет. Но с ней надо заранее договориться о параметрах, как вы будете отслеживать, что все хорошо, и как вы поймете, что все не очень хорошо. И это важно как раз в контексте того, что она в погоне за вот этой своей деятельностью может не очень замечать, когда что-то пошло не так. Здесь нужна ваша взрослая история. Это такая деятельная конструкция у людей, она в целом-то очень приветствуется обществом, и очень много всякого хорошего, интересного может в жизни получиться, но я здесь, наверное, немножко вашу тревогу разделю и, может быть, подкормлю. Такие люди, они не умеют соразмерять нагрузку и не умеют замечать, когда устали. То есть они принципиально не поменяются, то есть невозможно сделать так, чтобы этот человек не стремился к деятельности. Но можно научить замечать в большей степени свое состояние и на него обращать внимание. И это фокус такой, ну и работа для вас и для нее учиться жить так, как она устроена. Ну, а тревожности можно сделать поменьше, чтобы хотя бы не тошнило, и это точно работа с психологом. Это работа, в общем, понятная, достаточно прогнозируемая и результативная.
0: Пока вы спали.
1: Никита Карпов и проект «Трудности перехода». Как всегда, по четвергам после 17.00 в эфире «Маяка». Вопросы свои вы сможете задавать как во время эфира, так и загодя. Через специальную форму на медиаплатформе «Смотрим». Там же, на этой медиаплатформе, бережно хранится весь наш архив. Ну и совсем скоро, конечно, мы будем встречать в эфире шоу Сергея Стиллавина и его друзья в 10.00 цикл «Арабский этикет». Доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Матвеев будет говорить об истоках арабского этикета. Будем постигать Восток. Ну, а вчера, помимо прочих многочисленных праздников, был еще и День бега. И по этому поводу в программе Сергея Стиллавина и его друзья состоялся интереснейший разговор, в котором приняли участие врач по спортивной медицине Сергей Дадонов и директор бегового сообщества Run Factory, Уралхим Run Factory, и мастер спорта по легкой атлетике Даниил Васильев. Говорили они о том, как начать бегать безопасно. Мы сейчас в отрывке услышим Сергея Дадонова, врача. Ну, а все, что остается сделать мне, это пожелать вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: Любое занятие спортом, пускай даже не профессиональным, а физической культурой, которой относится бег. Мы берем, да, обычных любителей, людей, которые стараются все-таки заниматься физической культурой и любым занятием, которое будет полезно здоровью, прежде всего, для его улучшения. И это надо начинать прежде всего с того, что нужно обратиться к правильному специалисту. Крайний специалист – это врач по спортивной медицине.
4: Врач.
3: Врач по спортивной медицине, который подскажет правильно. Все-таки мы люди, и мы все очень индивидуальны. И у нас есть схожие, скажем так, качества, но также и очень много различных. Поэтому врач по спортивной медицине правильно подскажет и направит, учитывая индивидуальный подход к каждому человеку.
4: Тут важен и возраст, и вес.
3: И возраст, и вес, и в том числе и пол. И если это девушка, скажем так, которая пришла на осмотр, надо учитывать, есть ли у нее цикл или нет. Это тоже очень важно, потому что от этого зависят те или иные показатели анализов, которые будут...
4: То есть надо и кровь сдавать?
3: Конечно, конечно. Нужно подойти серьезно. Так как мы с вами замечаем, что действительно бег стал безумно популярным за последние 10-15 лет, и очень много людей хотят показать себя, но не знают, с чего начать. А те справки, которые они получают, не всегда действительно представляют собой правильный подход.
0: Пока вы спали.

0: Маяк. На правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Доброе утро, дорогие друзья. И с вами снова Ассамблея автомобилистов. И, как обычно, по четвергам в студии Юрий Сидоренко, ведущий автомобильного шоу «Утилизатор» и профессиональный автомеханик. Ну что ж, сегодня мы будем говорить, как обычно, про автомобили, про их обслуживание, про их ремонт, про все-все-все, что с ними связано. Так что, в принципе, конечно, обязательно ждем ваших вопросов и по теме данного эфира, и просто про автомобили. Написать нам можно по телефону +7 967 103 5533. Еще раз, +7 967 103 5533. Так что пишите, спрашивайте, на что успеем ответим, на что, как говорится, не успеем. Ну, как бы потом я отвечу у себя в соцсетях. Можете туда написать вопросы. Мои соцсети называются Юрий Сидоренко, просто про авто. Так, ну что ж, поздравляю всех с тем, что началось лето. Ну, как бы, лето, можно сказать, не только по погоде, но и календарно. Ну, у кого как говорится, как в регионах. Кстати, напишите, если есть там, я, например, по Москве могу сказать, что у нас лето началось. Интересно, как на Урале, там лето тоже уже или нет, температура как там, жаркое лето. Или не очень, или дожди пошли, ну тоже дело просто интересно. И могу сказать по своему автосервису, у меня-то начинается лето не по календарю, а по неисправностям, летним, как я их называю. И самая яркая летняя неисправность, это что у нас? Это, конечно, перегрев двигателя. Вот, ну все понятно, что солнышко светит, температура повышается. Люди едут по улице, например, даже перегрев двигателя происходит не только в пробках, но даже на трассах происходит перегрев двигателя. И вот как раз мы сегодня обсудим этот вопрос, из-за чего он возникает, как с ним бороться, вообще можно ли с ним бороться в автомобиле. Сегодня я буду об этом рассказывать не один, а со своим хорошим знакомым, это Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Михаил, приветствую.
2: Да, доброе утро, здравствуйте.
1: Вот, ну, в общем, тема-то такая интересная, настоящая, летняя. Ко мне уже в автосервис уже привезли, ну, вот совсем недавно привезли первую машину. То есть вот для меня лето начало. То есть человек мне позвонил, говорит, Юр, что-то у меня температура полезла наверх. То есть он смотрит за температурой. Это уже хорошо, когда человек смотрит за температурой двигателя. Вот, и получается, что он говорит, полезла стрелка наверх, не знаю, что делать. Я говорю, дым из-под капота валит? Он говорит, пока нет. Ну, уже, говорит, туда за сотку далеко уже уехало, вправо. Я говорю, ну, понятно. Говорю, глуши мотор. Как правильно поступать при перегреве, это можно отдельно рассказать. Вообще, как правильно нужно останавливаться и так далее. Кстати, если успеем, то сегодня обязательно расскажу. Как себя вести, когда машина начала перегреваться, потому что многие делают неправильно. Вот, я говорю, ну все, останавливайся, говорю, больше машину не заводи, проверь уровень, пожалуйста, уровень охлаждающей жидкости. Но лучше, говорю, бери эвакуатор, приезжай ко мне. Вот, и приезжает как бы как раз, он, слава богу, приехал на эвакуаторе, молодец, потому что у него антифриза не было вообще. Я говорю, как же так не заметил, что у тебя он вылился? Он говорит, ну там практически ничего не парило. Он говорит, ты же про дым спрашивал? Я говорю, ну нормально. Вот такая вот история. И вот как раз вопрос. При каких условиях у нас вообще возникает эффект машина закипела? То есть машина кипит. Что машина кипит и когда это вообще происходит?
2: Ну, во-первых, Юр, я позволю себе небольшую правочку с научной точки зрения. Это все-таки не дым, а пар. Когда все затягивает белыми клочьями, Значит, это антифриз активно испаряется. Когда происходит перегрев двигателя, такой уже атомный, то сильно повышается давление в системе антифриза. И если там есть какие-то узкие места, размыкает патрубок, выдавливает клапан, в худшем случае срывает крышку бачка, или есть какие-то трещинки, то при этом повышенном давлении антифриз начинает выплескиваться наружу. И он мгновенно испаряется, потому что он внутри системы под давлением, он очень горячий, там градусов 120. Mm-hmm. И, значит, возникает этот самый пар. А причины – это неисправности системы охлаждения. Первое неисправность. Вот мне интересно, кстати, а что обнаружилось, когда привезли машину на эвакуаторе, почему значит, был перегрев?
1: Слушай,
2: нашли причину?
1: Да, конечно, нашли причину. Простейшая причина, ну, как бы одна из самых частых причин. После зимы подклинило клапан в крышке расширительного бачка. Все. Вот, пожалуйста. Антифриз начал вытекать. Он вытекал, ну, как бы автолюбитель ездил на машине, все в порядке. А потом в какой-то момент просто антифриза не хватило. Он в пробке, он просто начал, ну, подкипать уже полностью, и все. И потом уже...
2: Ну, вот это одна из неисправностей. Но самая частая неисправность, Юр, в статистике, это забитый радиатор. Когда воздух не проходит через ребра радиатора, по которому течет антифриз для того, чтобы охладиться. Потому что этот радиатор никогда не чистили последние 5-7 лет владения автомобилем. Да. Если да, там накапливается песок, насекомые, листья и все прочее, то в результате антифриз не может охлаждаться. И это самая-самая распространенная проблема. Поэтому большой совет, конечно, всем это заглянуть в машину спереди и посмотреть, в каком состоянии находится радиатор. Чтобы этого самого пара не возникало.
1: Еще, ну как бы мы сейчас перечисляем самые такие откровенные, ну то есть как бы вещи, например, та же неисправность вентилятора охлаждения. Ребят, это тоже такая штука бывает, когда, например, в машине установлены два вентилятора охлаждения, а один должен подключаться, когда включается кондиционер, а он не подключается. То есть вы включили кондиционер, а он не пошел никуда. И все, из-за этого, естественно, машина греется. Частая проблема, которая возникает, это проблема с термостатом, Миш. Это прям вот четкая история, когда термостат зависает в каком-либо положении. Это бывает. То есть термостат в закрытом положении завис, и все. И он нормально не открывается.
2: Особенно, если он завис в положении малого круга и не пускает как раз антифриз в радиатор. Еще одна причина, кстати говоря, это непосредственно сам антифриз, потому что он стал старый. Потому что антифриз, как и прочие всякие технические жидкости, содержит там всякие в себе присадки, которые срабатываются постепенно, он теряет плотность, и из-за этого может начать вести себя неадекватно. Поэтому, если вы не меняли антифриз в автомобиле последние, скажем, года 2-3, то имеет смысл начать, по крайней мере, к нему присматриваться, а лучше профилактически его заменить. При ближайшем техническом обслуживании, значит, залить свежий и новый, потому что там года 3 это где-то примерно критический срок для него. Дальше он уже может выйти в строй в любой момент.
1: Причем, знаешь, что самое интересное, я столкнулся еще с одной интересной вещью антифризу, функции. Либо это свойство металла, либо антифриз. Вот мы делаем, ну, не только же импортные машины, мы делаем еще и наш автопарк. Вот. И в нашем автопарке антифриз после 100 начинает разъедать головку блока цилиндров. Я не знаю, почему это происходит, но просто он его разъедает. Причем это, как правило, красного цвета антифриз. Потому что там, где залит зеленый, почему-то он не разъедает. С чем это связано? Ребят, не исследовал. Но просто имейте в виду, что просто, когда приезжают потом на обслуживание там, или на ремонт двигателя, мы снимаем голову, а там даже проточить нельзя, потому что уже есть раковины, которые просто станут большими дырками потом. Вот. Ну, мы сейчас говорим про общие такие вот, я говорю, вещи, которые известны. А есть еще вещи, которые даже многие не знают, из-за чего может происходить. Перегрев двигателя. Ну, я вот хотел сказать про масло. Миш, вот ты любишь про масло рассказывать?
2: Масло я люблю во всех видах практически, да.
1: Вот. И как раз из-за масла вот может быть неприятная ситуация. И вот как вот с этим-то бороться? Вот с этим сложнее. Потому что некоторым, мне человек тут написал, говорит, а можно перейти на более вязкое масло? Чтобы для того, чтобы оно не разжижалось. А вот давай, давай сначала механику расскажем немножко саму. Из-за чего это вообще происходит? Именно что касается...
2: Смотрите. Да, что такое перегрев? Когда у вас уже идет пар из-под капота, это уже критический случай. Или когда вот стрелка глубоко за сотню, как вот у этого клиента, это ну как бы уже совсем плохо. На самом деле до этого перегрев начинается с малых доз. И представьте себе, если вы двигаетесь летом жарким в автомобиле, например, в пробке. Машина стоит, какой бы там ни был чистый радиатор, через него не проходит воздух. Ну, там вентилятор пытается крутиться, но это совсем не то, что набегающий поток воздуха на скорости 100 км в час на трассе. А сверху у вас раскаленный на солнце капот, значит, снизу у вас раскаленный на солнце асфальт. Посередине у вас горячий кондиционер, потому что вы-то внутри охлаждаетесь, а тепло отводится тоже, значит, в подкапотное пространство. А посередине всего этого работает двигатель. Если там староватый еще этот самый антифриз и так далее и тому подобное, начинаются частичные перегревы. Частичный перегрев – это повышение рабочей температуры на градус, на 2, на 4, где-то в таком духе. Этого еще недостаточно для того, чтобы поднять давление в антифризе существенно и поломать всю систему. Но это уже не совсем штатная ситуация. Значит, каждый градус перегрева моторного масла – это примерно 5% потери вязкости. Жидкости. Она падает стремительно. И поэтому, если у вас двигатель перегрет на 3 градуса, это означает, что масло там разжижилось. В этом смысле попытка залить масло изначально более плотное, она, да, немножко помогает. Значит, чем выше была плотность, тем, значит, больше будет вязкости, когда масло перегрето. Но это не очень полезно для двигателя в нормальном состоянии, да, при нормальных температурах, потому что тяжелое масло сложнее качать насосом, на это тратится больше энергии, больше риска не продавить его там через канал, если вы выходите вдруг за пределы регламентированных масел для двигателя и так далее. А что такое разжиженное масло? Это пониженная защита от износа. И пока вы стоите, у вас еще вдобавок холостые обороты, и давление пониженное в системе, насосик не так бодро работает, который от оборотов зависит. И в результате, понятно, значит, жиденькое масло в недостаточном количестве поступает в узлы трения, и, соответственно, они изнашиваются. Как только вы поддаете газ, чтобы тронуться с места и проехать там 5 метров этой пробки или 10, то у вас обороты-то подскакивают, а давление за ними не сразу успевает. Там проходит некоторое время, несколько секунд, пока обороты повышенные, масло разжиженное, давление все еще низкое. Вот это самый критический момент для работы двигателя с точки зрения износа. И так вот вы поездили лето, а потом, когда наступила осень и стало все немножечко похолоднее, вы двигатель запускаете, а он не запускается. Потому что зазоры очень широкие. Особенно, когда он холодный и остыл, значит, вот предзимнюю уже температуру. Получается, на запуске стук, двигатель не заводится. Ну и дальше, значит, все симптомы износа и падения характеристик накапливаются со страшной силой. Поэтому за вот этими частичными перегревами предлагается очень внимательно следить. Значит, начать с проверки антифриза. А дальше предпринять всякие возможные меры для того, чтобы с этим побороться.
1: А какие меры? Вот сейчас, подожди, ты сейчас вот просто сгустил настолько краски, что я, честно говоря, уже даже так... Вот получается, что не ездить на машине, что ли? Ну как?
2: Нет, ну смотрите, если у вас двигатель новый, ну относительно там года-два... Год-два, да, там 30 тысяч пробега, это как бы ничто. Любой современный автомобиль, в принципе, нормально летом существует. У вас лето тоже там не плюс 40, а плюс 25. Так что ничего как бы такого криминального не происходит. Но если вашему двигателю лет 10, а антифризу лет 5, а радиатор подзабит и так далее и тому подобное, то вот здесь это начинает уже играть существенную роль. Поэтому, если у вас автомобиль уже, так сказать, что называется, не первой свежести, то имеет смысл за этими вопросами прислеживать. За состоянием антифриза, за состоянием радиатора. И в том числе, значит, применить, например, триботехнический состав нашей компании Супротек, потому что что он делает? Он обрабатывает поверхности трения таким образом, что они удерживают постоянную масляную пленку, плотную достаточно. И как бы у вас масло не разжижалось в основном своем объеме, вот тот слой, который прилегает к поверхности обработанный, он плотный остается. И это свойство вот обработанных трибосоставом поверхности, оно в значительной степени, если не полностью, то в значительной степени компенсирует вот это самое разжижение масла там, при повышении температуры на градус 2-3. Очень рекомендую обратить внимание на эту историю.
1: А как, а это какой конкретно состав надо заливать?
2: Это составы актив для двигателей. Есть актив стандарт там для двигателей поменьше, есть актив плюс для двигателей побольше. Но, слушайте, со всеми этими вопросами всегда можно обратиться.

0: состояния всяких коммерческих дел. Вот. Поэтому в этом июне очень рекомендуется этим воспользоваться. Значит, промокод, название нашей радиостанции «Маяк».
1: А, вот. Ну, то есть я, да. Я звоню, и, а вот подожди, а если я заказываю, то есть то как это? Я туда где-то вписываю промокод?
0: Ну, через интернет-магазин,
1: да?
0: Там будет, да, отдельное поле, в которое надо будет вбить слово «Маяк», а если вы придете ножками в магазин, который можно тоже спросить, где находится в нашей службе поддержки или в разделе, где купить, посмотреть, и приходите туда и говорите: «Я слушал передачу на «Маяке», и все, и тут нам, он говорит: «Ну, конечно, если вы слушали, тогда вам на 20% меньше».
1: Слушай, это хорошо. Да, ну, то есть получается, с маслом мы, как говорится, справимся, все нормально, можем ездить. Но я еще хотел сказать такую вещь, что перегрев у нас может происходить не только из-за забитых радиаторов, не только из-за масляной системы, то есть из-за масла как такового, то, что оно разжижается. Это все это причины, которые происходят. Вот. Но и также еще то, на что мы вообще никогда не обращаем внимания, из-за неправильного топлива. Я приведу, опять же, пример из своей практики. Вот прямо вот из своей практики. То есть ехал на машине, то есть мы, когда снимаем программу, мы ездим по стране. Ездил я на своем УАЗе, и заправились мы в каком-то городе на заправке, ну такая заправка, ну просто другой не было, называется. Так бы я там бы никогда не заправлялся. И дальше что происходит? Я еду по трассе, я тащу с собой прицеп, ну, то есть домик, гримерный комплекс. И еду, у меня машина начинает греться. Я даже глазам не поверил, потому что я всегда смотрю за стрелочкой, но это мое такое, ну, как бы, постоянно смотрю за приборами, то есть вот, уже внутри, на подкорке где-то это. Потому что много ездил на наших машинах, ну, то есть там и пятерка у меня были, ну, на отечественных, вот. И поэтому там всегда надо следить за приборами. Там просто расслабляться нельзя. И смотрю, у меня стрелка поползла вправо. То есть прям ползет, и уже туда, ну, не в красную зону, но начинает подогреваться. То есть машина работает в подогреве. Вот это вот ты мне можешь объяснить, вот саму, почему так происходит?
0: Ну, вопрос, что было, содержалось на той заправке, на которой было заправлено. Потому что у нормального топлива должна быть нормальная температура сгорания, во-первых. Да. Да? Если там были какие-то примеси, которые эту температуру повышали, такое как бы может быть. А большинство из них просто снижает, потому что просто не горит. Но бывает и такое сочетание, когда температура горения повышается. Если повышается температура горения, соответственно, значит, теплоотвод не успевает справляться, и антифризу становится сложнее. Вот, что здесь можно еще подозревать? Если случился неправильный распыл, и топливо стало поступать в большем количестве в камеры сгорания, такое тоже иногда бывает, если оно некачественное, система там пытается, особенно если это электронное управление, впрыскивать больше, это тоже влияет на температуру. Так что, да, надо было бы взять жидкость на анализ.
1: Ну, понятно. Но жидкость я не стал брать, но, в принципе... Да. Я просто СГА начал заливать, и все стало нормально. У меня через какое-то время. Вот. СГА — это присадка топливная. Ну, не присадка, это биотинический состав для топливной системы, который тоже можно узнать, ну, по телефону компании.
0: Да, обращайтесь. Она прочищает, позволяет нормализовывать спрыск и смазывает топливную аппаратуру, что тоже не лишнее, не меняет.
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства

0: «Радио Маяк» и собрание Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Каждые вот эти фразы, которые нас оценивают близкие люди или, ну, чуть подальше, они у нас западают, и мы не можем себя полюбить. А как же, это сказал то, это, как бы этот что не сказал, а это, ну или то.
2: Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Я Юрий Сидоренко, ведущий автомобильного шоу «Утилизатор» и профессиональный автомеханик. И со мной вместе Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Друзья мои, ну так вот, смотрите, куча вопросов. Ну, конечно, здесь сразу же поднимает настроение нам. Здоровье ребрам вашего радиатора, пишут, исправного вам расширительного очка. И пусть не зависнет ваш термостат. Кстати, шикарное пожелание, между прочим. Большое спасибо нашему слушателю. Прям вот хорошее пожелание для любого автомобиля. Смотри, Миш, пишет мне Андрей. Здравствуйте. Зимой я вас спрашивал, почему не открывается термостат после замены водяного насоса и слива и залива антифриза. Оказалось, что проблема не было. Было просто то, что двигатель не успевал нагреваться в мороз. Он вообще мог не открываться за зиму. Оказывается, такое бывает. Ну,
4: да, а если небольшой дизельный двигатель, можно вообще до работы доехать, и целый час он будет работать зимой, и так и не выйдет на рабочую температуру. Кстати говоря, что-то я хотел сказать умное по этому поводу, сейчас вылетело из головы.
3: Слушайте, ну термостаты, во-первых, разные бывают, давайте так скажем, температура открытия у них тоже разная, потому что штатный это 82-88 градусов, но некоторые почему-то ставят 100, и, конечно, вообще не откроется никогда. Такие тоже есть термостат. Ребята, вы просто проверяйте, что написано на термостате, когда вы будете его менять. Это очень важный момент.
4: Кстати, с точки зрения, вот я вспомнил, зимы и отрицательных температур, состояние антифриза тоже бы желательно проверять, потому что если антифриз старый, то он может начинать замерзать, несмотря на свое название, да, антифриз, да. Не замерзайка, уже при минус 15. Опять же, это зависит от состояния жидкости. Поэтому я серьезно говорю, что если у вас антифриз уже там 3 года, имеет смысл открывать иногда крышечку и смотреть на его состояние, чтобы он не был мутный и так далее.
3: Вот Артем пишет, кстати, хороший вопрос. Здравствуйте. А ведь многие производители убирают с приборной панели температуру двигателя, оставляя красную лампу перегрева. Когда загорается лампочка, то это уже все? Ну, как сказать, это уже все? Это не совсем все. Конечно, она загорается не тогда, когда уже машина полностью кипит. Но она загорается тогда, когда начинается перегрев. И самое страшное, что вы, когда едете, вы уже перестаете смотреть и не ждете эту лампочку. Когда стрелочка идет, то есть ты видишь, что она поднимается. Но, в общем, смотрите, это еще не все. То есть, если загорелась красная лампа, то это начался перегрев, и уже вы близки к красной зоне. То есть, если вы будете дальше следовать на красной лампе, ну, там, термометр или что-то там, ну, зажигается у всех по-разному, вот тогда уже начнется закипание, так что не переживайте. Вот, кстати, хороший вопрос.
4: Ну, вот здесь, кстати, да. Рекомендация не экспериментировать. Потому что приварить кольца ничего не стоит, на самом деле, без теплоотвода нормального. И если у вас загорелась лампочка, вызывайте эвакуатор и приезжайте на сервис вот к Юрию. Потому что не надо пытаться доехать своим ходом.
3: Ну да, это точно.
4: Кстати, Юр, ты хотел сказать, как надо останавливаться и выключаться, если вдруг обнаружился перегрев.
3: А, слушай, да, сейчас я еще на вопросик отвечу, еще успею сказать. Здравствуйте, посоветуй. Смотри, Ильшат, вы написали вопрос про какую присадку добавлять Toyota Prado 2016 года. Мне, пожалуйста, напишите этот вопрос в Максе, Юрий Сидоренко, просто про авто. Я вам отвечу конкретно прямо по вашей машине. Значит, как останавливать? Смотрите, если вы закипели, очень важный момент. То есть вы сразу же, не надо там бояться, там сразу же вправо кидаться, потому что произойдет ДТП. То есть вы спокойненько открываете печку на полную. Важный момент. Вот печку прям на полную открыли. Включаете на жару, включаете аварийку и начинаете перестраиваться в правый ряд постепенно. То есть если уже он начал кипеть, то ничего страшного, в течение там 2 минут не произойдет. То есть вы должны нормально прижаться. Дальше вы останавливаетесь, печка продолжает работать. Греть, то есть горячий воздух должен отводиться от двигателя, насколько это возможно. Дальше, после того, как вы остановились, уже выходите, открываете капот, но двигатель вы глушите, а печку оставляете на зажигание, опять же, включенной, чтобы она хотя бы охладила то, что есть в ней. То есть она додует, ну и все, и дальше уже ничего не происходит. И если вентилятор еще охлаждение работает, то тоже он дальше работает. После этого нельзя сразу же открывать пробку заливной горловины. Ни в коем случае этого не делайте, потому что оттуда прыскает вот эта жижа очень сильно наверх. То есть прямо она может обжечь, она еще и очень горячая, и маслянистая, и ничем хорошим это не заканчивается. Вот когда это все дело чуть-чуть подостыло, подождите минут 10-15, даже если в бачке не булькает, это ничего не значит. Лучше 20. Все уже, ну то есть машину не запускайте, мотор не запускайте. После этого вы аккуратненько открываете пробку, причем взяв тряпку или еще что-то, то, что можно защитить вот это вот, чтобы на вас не выплеснулся. Открыли пробку, и вот дальше уже начинаете осматривать автомобиль. Но самое лучшее, конечно, позвонить уже, вызвать эвакуатор и звонить в сервис. Хотя бывает такое, что просто достаточно долить воды в машину, и потом дальше можно спокойно ехать. И спокойно доехать до места ремонта, но следя за уровнем охлаждающей жидкости. И все будет нормально. Самое главное, не пугайтесь. Если это произошло, это уже произошло. Вам надо теперь безопасно остановиться и безопасно все сделать, чтобы не обжечься. Это вот такие мои рекомендации, как вести себя в том случае, если машина закипела. Вот здесь Владимир, кстати, спрашивает. Еще успеем ответить на пару вопросов. Больной вопрос. Качество антифриза для советских машин. Из опыта владения ИЖ-2117. Надо бы жестче контроль, чтобы не было отклонений в температуре закипания. Согласен. И какой купить, непонятно. Ну, конечно, лучше покупать, как я говорю, про все, у проверенного производителя. Ребят, если вы покупаете в продуктовых магазинах запчасти для машины антифриз, ну, не факт, что там оно нормально. Я ничего не могу сказать конкретно. Но я знаю, что если я заеду даже на заправку и куплю там антифриз, вот там он будет точно вот этой заправки. Ну, в смысле, брендовую заправку. Там он будет этого бренда. Скорее всего. Ну, или заказать уже конкретно на фирме-производителе, то есть поняв, что это они. Вот. При перегреве не глушить, включить печку. Вот мне, кстати, вот Андрей написал. При перегреве не глушить, включить печку на всю и дождаться снижения температуры. Тоже правильно. BMW 530i 2001 год. Механика. Нормальная машина. Максим, нормальная. Машина нормальная, если она в нормальном состоянии. Если в ненормальном, тогда она ненормальная. Могу сразу сказать, потому что BMW это прям шоколадная машина для сервиса. Мне она очень нравится, потому что мы их ремонтируем практически постоянно.
4: Делает месячный план.
3: Да. Так, ну все, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Друзья мои, большое спасибо. Михаил, большое вам спасибо. Прекрасно сегодня получилось.
4: Да, очень рад.
3: Да, и до новых встреч. Друзья мои, всем удачи и здоровья.

0: А в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты ударных беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделения ВСУ в Харьковской области. За сутки противник потерял 33 тяжелых боевых дрона Р-18 и 43 пункта управления беспилотной авиацией, рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый Колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки «Паладин» американского производства и «Богдана», гаубица М-101 производства США, орудия Д-20, 3 миномета и станция разведки воздушных целей ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 96 БПЛА самолетного типа, 33 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 мотоцикла, 4 квадроцикла и 7 НРТК противника.
0: В свою очередь, экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки «Запад» уничтожил пункт управления беспилотной авиации ВСУ на Краснолиманском направлении. А в зоне ответственности группировки «Восток» неприятель потерял за сутки 3 станции спутниковой связи «Старлинк» и 29 пунктов управления БПЛА. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. У сторон есть все возможности для интенсификации диалога, заявила ТАСС официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Но вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ. При этом она подчеркнула, что от контактов никто не отказывался.
3: Контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран. И были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работают посольства. Да, очень усеченно ограничены. Да, хотелось бы, чтобы и все возможности для этого есть. Этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы со своей стороны к работе готовы. Ну, и поэтому, конечно, работа продолжается.
0: По словам Захаровой, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание всех госорганов США круглосуточно. Соединенные Штаты обязаны поддерживать отношения и вести диалог с Россией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях по надзору за внешней политикой США. Он подчеркнул, что считает Россию важным союзником, особенно в ядерной сфере. Рубио напомнил, что несколько раз разговаривал с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и назвал взаимодействие с ним зрелой дипломатией. Госсекретарь утверждает, что после завершения украинского конфликта отношения Москвы и Вашингтона станут еще более дружественными. Президент Трамп готов встречаться и разговаривать с кем угодно. Иногда такие переговоры приводят к результату, иногда не приводят ни к чему. Но иногда сам факт существования канала коммуникации оказывается чрезвычайно ценным в условиях потенциального конфликта, подчеркнул глава Госдепа. Израиль и Ливан договорились о введении режима прекращения огня в результате переговоров под руководством США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американский Госдеп. Обе стороны подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и обязались продолжить прямые переговоры. Стороны договорились оперативно продвигать создание зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее все негосударственные субъекты. По данным агентства, делегаты обсудили рамочную программу безопасности, они также договорились возобновить работу политических оборонных секций на неделе, начинающейся 22 июня. Цель – достижение всеобъемлющего соглашения. Все стороны осудили атаки Ирана на страны региона. Напомню, 1 июня сообщалось, что Иран не возобновит переговоры с Соединенными Штатами до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. В этом году планируется поставить 4 импортозамещенных самолета Ту-214. Один из них уже передан в эксплуатацию. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Как отметил министр, обсуждается поставка таких самолетов авиакомпании Red Wings. Также рассматривается возможность поставок для S7. Ранее сообщалось, что эта авиакомпания подтвердила намерение подписать контракт на поставку Ту-214. Планируется закупить около 100 самолетов. Мошенники для обмана россиян стали использовать чемпионат мира по футболу. В мае эксперты выявили 8400 фишинговых доменов, связанных с FIFA и Мундиалем 2026. Это на 35% больше, чем в апреле. Всего за весну аналитики сервиса заметили без малого 19 тысяч фишинговых доменов, которые связаны со стартующим 11 июня турниром. Эксперты подчеркивают, что злоумышленники имитируют сайты легальных букмекеров, а также создают страницы сервисов, которые якобы помогают зарабатывать на ставках. Отдельная категория связана с фальшивыми ресурсами, через которые злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, плюс 22-24 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода, возможен кратковременный дождь, гроза и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 74%.
1: На маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Рад видеть вас в желтом.
2: А точно ли добрый?
1: Конечно, конечно. И сейчас вы в этом убедитесь, будьте любезны. Слушайте, товарищи, многие из вас выгорают. Ну, правда, такого диагноза, видимо, не существует официально, и раньше об этом никто не говорил. И, кстати говоря, товарищи с выгоранием начинают отправлять на исследования кишечника, вдруг там что-то не в порядке и так далее. Но тут любопытная новость попалась, я ее потом поподробнее вам прочту, но о том, что от выгорания...
2: Так.
1: Сейчас. Так. Помогают на работе окружение своего рабочего места лицензированные игрушки. То есть вот не поддельные игрушки из детства, да? Например, в детстве вы играли...
2: Мы играли в индейцев.
1: Вот. Индейец должен быть лицензированным. Если это будет просто какой-то индейец, это не сработает. И перестать выгорать...
2: Какие-то лоббисты игрушек.
1: Не получится, да. И еще пару буквально замечательных таких интересных новостей. Во-первых, психолог Мироненко, надеюсь, фамилию правильно прочел, рассказала, что культовые сериалы формируют наши гражданам бытовые привычки. Вот вы думаете, вдруг раз и что-то стали делать систематически. Откуда взялось? Да?
2: Из сериала.
1: А там родители говорят, он всегда был хорошим мальчиком. Или девочка была приличной. А оказывается, из сериалов, да. Окружение, значит, привычки и окружение экранных персонажей, которые заменяют людям реальное обучение вот социальным навыкам. Сидят, тупят у экрана. Он говорит, ой, я не выспалась. Ну, конечно, девочка, ты до 3 часов ночи смотрела эту муть, которую кто-то придумал. Так вот, все чаще воспринимается как часть эмоционально привлекательного образа жизни, к которому человеку хочется быть ближе. Эмоционально привлекательному. Понимаете? Первый такой удар, конечно, нанесла красотка. Помните?
2: Слушайте, ну я сейчас вспоминаю сериалы, да. Из последних.
1: Ну, из последних электроник, наверное, был посмотрен. Не, да,
2: с погоди. Электроник, кстати, лучшее, что я видел. Я вам так скажу. А вот из последних, ну, приличных людей, это там мало.
1: Да, да, да. Один на другом. Один на другом, сволочь. Да, да, да. Да. И вот смотрите, а после просмотра сериал-фильмов люди начинают обращать больше внимания на сервировку завтраков. Вот хочу так же, как у них.
2: Как в бригаде.
1: А я, кстати, не помню, они хоть раз завтракали там?
2: Ну, в основном где-то
1: они
2: там.
1: Вообще все время были на деле.
2: И всегда под шофе.
1: Ствол у них был, точно помню. Да? Дальше, что у нас? Давайте, значит, в завтраков. Уютный свет в интерьере. Значит, вот хочу так.
2: По фэншую.
1: То есть, вот вы думаете, вот познакомились с девушкой, да, такая хорошая девушка, даже решил на ней жениться, а потом раз, у нее стали привычки меняться. А откуда? Он сериалы смотрит, пока вы на работе.
2: Отвратительно.
1: Да, а там свет другой. Красивые кружки нравятся людям.
2: Люди красивые.
1: Да, да, да, да.
2: А
1: да.
2: Муж-то не тянет.
1: Или,
2: да?
1: Например, а у моей-то талия не такая.
2: Да,
1: как вот, да.
2: Да,
1: да, введение бумажных, ну, в общем, муть всякая. Это вот эта новость. И второе, наконец, важное.
2: Давайте.
1: Что
2: давайте.
1: Мы все время с вами обращаем внимание, что у нас такой, ну, неприятный для мужчин гендерный возрастной разрыв в долгожительстве.
2: Есть такое.
1: Ну,
2: вот статистика, да.
1: Нам, мужчинам, неприятно знать, что мы на 10 лет отстаем от женщин.
2: Что мы на грани.
1: Да, потому что можно обсуждать вопрос зарплаты равной, еще другого, но ничто не сравнится со временем, которое нам отпущено. Правильно? И когда ты знаешь, что вот это вот, значит проживет...
2: Еще будет на мои деньги.
1: Дольше. Да-да-да, то с каких, как говорит мой друг Владислав Александрович из Петербурга. Так вот, в России, наконец, товарищ Голикова, вице-премьер Татьяна Голикова, поручила проверить причины гендерных разрывов. Поручила проверить. Надо как-то научиться. А не просто. Ну вот у нас женщины живут дольше. А почему? А они же говорят, смотрите.
2: А почему на пенсию мы позже
1: выходим? Нет, смотрите, они же... Нет, да, серьезно, да. То есть они на пенсию выходят раньше.
2: Живут дольше.
1: Рожают. Нам всем говорят, что рождение детей вымотывает... организм до невозможности,
2: по возрасту,
1: а живут дольше. Понимаешь? И вот дали поручение Минздраву, Минтруду, Минпросвещению до 1 июля, наконец-то, не на 3 года.
2: Какого года?
1: Вот этого года, смотрите, выяснить, что за дела.
2: Очень хорошо.
1: Это очень... Мы 1 июля вернемся к этой теме, друзья.
2: Хорошо.
1: Проверьте.
2: Наконец-то.
1: Да.
2: Сдвинулось с места.
1: Да.
0: Сергей Стиллавин. И его друзья.
1: Так, у нас нас письмо. Дальше. Письмо пришло из Петербурга. Я его пометил специальным красным red флагом, как говорят
2: цвет
1: женщины.
2: Петербурга.
1: Но у меня нет, цвет Петербурга бирюзовый. Тут вчера голубоволосый Артемий представлял логотип крестов. Видели?
2: Нет.
1: Я, кстати, поучаствовал в выборе логотипа. Там есть у них сайт в Питере сделан.
2: Голосовали?
1: Да, голосовал, но мой вариант не прошел. Я вот всегда в меньшинстве оказываюсь. Всегда в меньшинстве.
2: Это
1: вкусовщина. Во время голосования, да. Но выбрали как нечто... Ну, я вам как описать вот логотип крестов? Вот вроде слово «кресты» подразумевает, что будут кресты, да? Uh-huh. А там какой-то бирюзовый кусок английского флага. То есть два креста неравнозначных, uh-huh. знаешь, друг на друга наложенных, как вот британский джек, вот этот, да, Union Jack, он такой же диагональный и прямой. Но, в общем, там у них свои приколы. Так вот, red флагом, красным флагом, я помечаю в письмах, ребята, есть такая функция, что это письмо отдельно отложено, и оно от Александра Баранова пришло к нам. И заголовок такой: «В Петербурге шарашит».
2: Шарашит. Надо читать.
1: Не путать с шарашкой. Это другое.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Добрый день, уважаемый Сергей Валерьевич, дорогой Владислав Александрович. Передаю тревожные сигналы из Санкт-Петербурга. Супруга работает экскурсоводом, и каждый раз, когда в группе перед началом экскурсии видит ехидное личико с поблескивающими глазенками, и с большой долей вероятности ожидает, что это сторонники альтернативной истории, а по сути ереси, которой они забили свою голову, начитавшись, наслушавшись дураков в интернете. Судите сами, вот то, с чем постоянно приходится сталкиваться. А потом она приходит домой и рассказывает нашему абоненту.
2: Делится.
1: Да, рассказывает истории, которыми и набиты
2: жизни.
1: Головы дурней. Итак, первая история. У дома книги, знаете, с шариком, где раньше Дуров сидел.
2: Красивейшее место.
1: Там
2: да.
1: книги внутри, да, сувениры. Да, да.
2: Класс.
1: На Невском, напротив, как этого... Чуть не сказал Колизея Казанского. Ну, похоже.
2: Казанского Колизея.
1: У дома книги внизу, ниже уровня земли, всегда были складские помещения. И для их освещения делали окна люксферы. Люксфера — это окна. Это стеклянные блоки призмы, которые собирают и перенаправляют солнечный свет в подвалы и цокольные этажи. Когда ведется ремонт, заметен этот нижний этаж, но оказывается, это древний город, который необходимо обязательно откопать. Следующая история. Про нижний город — это отдельная глава. Знаете ли вы, Сергей Валерьевич, что оказывается царь-государь Петр, когда пришел на эти земли и начал рыть землю под фундаменты, то обнаружил этот самый древний город, построенный другими цивилизациями, и половину зданий в Петербурге Петр просто откопал, а не построил. Куда делась земля? По мнению, а мне кажется, в Финский залив ее сбросили, поэтому он такой мелкий.
2: Ну, размыл, да.
1: Да, потому что там идешь полчаса по колено вода.
2: Да.
1: Это вот все земля настоящего Петербурга. По мнению альтернативщиков, официальная история много что скрывает. Например, двойник Александровской колонны. Знаете, что вторая есть штука эта?
2: Да вы что?
1: Да.
2: А где? На складе?
1: Горизонтально лежит под Дворцовой площадью.
2: Зарыто,
1: да?
2: Да,
1: да, под ней. То, что там происходит... Проходит густая сеть коммуникации, никого не интересует. Перенесемся в Исаакиевский собор с золотым куполом.
2: Слушайте, на святое. Ну-ка, что там?
1: Часто, в прямом и переносном смысле,
2: да-да-да.
1: Часто и на музей. Часто задают вопросы про икону «Тайная вечеря», где, следуя Дэну Брауну, очень вольно трактующему тексты библейские, в изображении Иоанна Богослова начинают искать женский образ. Но это мы даже читать не будем, гадость.
2: Это отвратительно. Да.
1: В Исаакиевском соборе огромные двери, высота 9 метров. Альтернативщики с пены у рта доказывают это потому, что туда заходили великаны, которые строили собор. Да, добавлю, на карачках ползали. Настолько большие были. Однако, если посмотреть на петли, явно видно, что двери не открываются до самого верха, и великаны пройти там не могут. А как вам нравится байка про то, что невозможно так отшлифовать гранитные колонны собора, так как гранит плотнее алмаза? Альтернативщики готовы поверить в то, что колонны отливали из расплавленного гранита. скорее, чем вы, да чем выдалбливали из горы.
2: Гранит плотнее алмаза.
1: Они им все известно.
2: Понятно.
1: Налицо, пишет Александр, проблема избытка ложной информации, которая разрушает истину, подменяет на мифическую картину мира. А мне кажется, у человека появилось право иметь ту картину мира, какую ему хочется.
2: Это его мнение, его
1: тупые, ту, которую заслуживают.
2: Абсолютно.
1: Дальше. Наверное, если люди ничем не наполнены внутри, ну что, ничем, информация.
2: Они наполнены алкоголем.
1: Да вон сыпется с утра до ночи информация.
2: Конечно.
1: Да. Мы хоть немножко ее разгребаем, да, ребята?
2: Разгребсти
1: так вот, товарищи такое. Берут ложную информацию. Да-да-да-да-да. Поначалу это забавляет, но масштабы и количество персонажей поражают. Влиянию подвержены все возраста, от зумеров до людей 60+. Uh-huh. Есть стойкое ощущение, просто тут написаны латинские цифры, я так их и прочел. Есть стойкое ощущение, что в людей нарочно вселяют сомнения, зомбируют, а многие настолько оторваны от реальной жизни, что у них напрочь отсутствует критическое мышление, логика. Ну, логика. Вы еще про женскую логику вспомните.
2: Ее сначала преподавать нужно.
1: Да, вот именно. А при Хрущеве убрали из школы. Да. Где вы возьмете? У нас выращено 1000 поколений людей без логики.
2: Потому что у Хрущева не было логики.
1: Да,
2: и преподавать
1: не нужно. У него были эмоции. Нехватка критического мышления – конек нашего времени. Участие современников не укладывается в голове, что огромный масштаб некоторых построек города имеет символическое значение. А не утилитарное. Это показатель величия империи русской, а не современного плюшевого комфортного розового мира, измеряемого однушкой студией в Девяткино.
2: О, хорошо,
1: надо
2: вышли на однушке.
1: Что-то делать, пишет Александр. Александр, я всецело с вами. Дорогой вы мой человек. Да.
2: Вышли на студию, отлично.
1: Молодцы.
0: Прием корреспонденции Давид, круглосуточно. Студии. Адрес stilavinsobaka.bk.ru.
1: Корень смотрит, парень. Да.
0: Фамилия Стилавин 2Л.
1: Друзья мои, ну и сегодня в истории нашей страны и литературы очень важный день, потому что в, вот 3 июня 72 года не по своей воле покинул нашу с вами державу. Тогда она по-другому называлась, да. Но тем не менее покинул Иосиф Бродский. Окинул навсегда. У него было, была возможность в 90-е вернуться, потому что в 91-м году устроили у нас путч, да? Uh-huh. Я не про ГГЧП. Да, и все переменилось. Бродский, кстати, остался приличным человеком. Он верно раскусил, что происходит на Украине.
2: На удивление, да. Uh-huh.
1: Да, хотя мог бы как диссидент, так сказать, и по-другому воспринимать. Давайте вот некоторые... Мне нравится его ритмика, да. Надо что-нибудь про любовь, не знаю.
2: Давайте.
1: Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги. Все завертелось к черту, на куски я застрелиться пробовал, но сложно с оружием, и далее виски. В какой, в который вдарить? Портила не дрожь, но задумчивость. Черт, все не по-людски. Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими, но не даст. Он, будучи на многое гораст, не сотворит на Пармениду дважды сей жар в груди, ширококосный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды, коснуться бюст, зачеркиваю, уст.
2: Красиво.
1: А?
2: Да,
1: да,
2: хорошо.
1: Или вот давайте что-нибудь такое. Если вдруг забредешь... Извините, строчки прыгают, потому что это настоящие стихи. Нет, вот это не хочу. Давайте вот так вот. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным, но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул.
3: Очень
1: хорошо. Зашел в гости к женщине, угу. А там мертвечина. Угу. Понимаете, какая история, Владислав Александрович? Да, это так снижает либидо. Ну и о хорошем. Давайте, 68-й год. Представь себе, июль, ну, летняя погода замечательная. Ага. Да, вот летняя погода. И, кстати, что интересно, Москва. Так что будет вам легче представить. Я выпил газированной воды под башней Белорусского вокзала и оглянулся, думая, куды отсюда бросить кости. Вылезала из-за домов набрякшая листва, из метрополитеновского горла, сквозь турникеты масса естества, как черный фарш из мясорубки перла. Чугунного Максимыча спина маячила, жужжала мотовело, неслись такси, грузинская шпана, вцепившись в розы, бешено ревела. Из-за угла несло нашатырем, Лаврентием и средствами от зуда. И я был чужд себе и четырем возможным направлениям отсюда. Красавица уехала. Ни слез, ни мыслей, настигающих подругу. Огни столпотворения колес, пригодных лишь к движению по кругу. Женщину спровадил, понимаете, какая?
3: С грустиночкой, да.
1: Ну, как бы, да нет, просто вот уехала и хорошо.
3: Налегке, да.
1: Да.
3: Я вот не понимаю, единственное, вы говорите, Москва, Москва, а дети грузинские откуда?
1: Не дети, шпана.
3: А работают гастролеры.
1: Да, они цветы продавали.
3: Вопрос снят,
1: да, да.
3: Гастролеры. Понятно.
1: Ну и сами вы уже сегодня почитаете, да. Все цитировать любят в стихотворении про «не выходи из комнаты», помните, «не совершай ошибку». Давайте вдумайтесь. Вот вы сегодня сейчас пойдете куда-нибудь, да? Ну я не вам, вы-то вышли.
3: Я обязательно пойду, я вот как-то
1: да.
3: жду.
1: Но паузу, ждете, чтобы а выйти. Тут люди, а у людей уже трясете, надо выходить. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, а особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая.
3: Очень хорошо.
1: Ну, видите, ну, Бродский, ну...

0: А в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты эпивидронов на оптоволокне группировки войск Днепр сорвали ротацию противника, уничтожив несколько пикапов ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время расчеты ударных беспилотных систем группировки войск «Север» поразили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. За сутки противник потерял 33 тяжелых боевых дрона Р-18 и 43 пункта управления беспилотной авиации. В свою очередь, экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки «Запад» уничтожил пункт управления беспилотниками на Краснолиманском направлении. В зоне ответственности группировки «Восток» неприятель потерял за сутки 3 станции спутниковой связи «Старлинк» и 29 пунктов управления БПЛА. Украинский конфликт можно решить только дипломатическим путем, но контакты пока не приносят результата. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он подчеркнул, что Вашингтон все еще готов сыграть любую возможную роль в восстановлении мира на Украине. В США считают, что ситуация не имеет военного решения. Владимир Путин проведет сегодня в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Помимо этого, вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым он примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона на первой в республике АЭС. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, первый рабочий день главы государства на Петербургском международном экономическом форуме пройдет в Константиновском дворце. Разговор с журналистами состоится в формате «Вопросы-ответы». Он будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям. Вечером у президента намечена беседа с узбекистанским коллегой, который посещает МЭФ. Как отметил Ушаков, лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства атомной электростанции их будут приветствовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Росатома Алексей Лихачев и другие. Как подчеркнул Ушаков, проект строительства АЭС в Узбекистане предусматривает сооружение станции с энергоблоками большой и малой мощности. Получены первые результаты лечения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт». У пациентов выработался необходимый иммунный ответ, сообщила РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она напомнила, что первые пациенты получили лечение в конце марта, начале апреля, и врачи наблюдают за их состоянием уже 2 месяца. Как отметила Скворцова, уже можно сказать, что препарат хорошо переносится, не вызывает тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который рассчитывали разработчики. Она добавила, что на сегодняшний день для лечения онкопептом отобраны более 40 человек. В Москве сегодня ожидается теплая погода, при этом возможны кратковременные дожди и слабая гроза, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, фон температуры будет на 2-3 градуса выше нормы, плюс 22-24. Гроза ожидается слабой, без особых порывов ветра. Ранее Позднякова рассказала, что всю неделю в столице будет сохраняться настоящая летняя погода. Вероятность осадков сведется к минимуму в начале следующей недели. Следим...
1: спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, петербургский «Зенит» дома обыграл краснодарский «Локомотив» Кубань со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ и ведет в противостоянии 2-0. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий петербуржцев Георгий Жбанов, который набрал 15 очков. Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертьфинале взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 3-6, 7-5, 6-0. И за выход в финал поборется с Майей Хвалинской из Польши, которая была сильнее другой представительницы России Анны Калинской 7-6, 6-3. В другом поединке 1-2 финала Ролан Гаррос в четверг мира Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк. Нападающий Артур Гиздатулин перешел из Хабаровского «Амура» в Сочи. 28-летний форвард подписал соглашение с клубом сроком на 1 сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Южан». Также накануне Сочи пополнился вратарем Иваном Бочаровым и совершил обмен с Сибирью, в результате которого южане получили защитника Тимура Ахиярова. В Новосибирск отправился нападающий Сергей Попов. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая завершила нынешний сезон и планирует в следующем году вернуться в полную силу. Об этом она заявила ТАСС. В нынешнем сезоне 40-летняя спортсменка в 20-й раз выиграла чемпионат России, а также заняла 6-е место на этапе Кубка мира в Корее. Ухта победила Тюмень со счетом 6-2 в третьем матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу. Победителей хет-трик оформил Филиппе Парадински. Также по голу забили Михаил Москалев, Владислав Мусин-Пушкин и Дмитрий Хусаинов. У проигравших отличились Денис Неведров и Александр Дерябин. Счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу Ухты. Четвертый матч серии пройдет 4 июня в Тюмени. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
4: Товарищи дорогие, у нас сегодня что? Четвертое, правильно?
5: Четвертое.
4: Сегодня, давайте, Владислав Александрович, я знаю, вы обожаете эту группу, но храните для особых случаев. Вот он настал,
5: Какая
4: сегодня группа? День крановщика.
5: О, боже.
4: Да.
5: Есть у нас группа.
4: Давай.
5: Нет, нет, нет, еще раз. Еще раз.
4: Достаточно, да. Да, это группа, да. День рождения журнала «Крокодил». Хороший был журнал.
5: Да.
4: Да, большой, цветной. День любителей лета сегодня, что необычно.
5: Ну, что есть,
4: вообще его надо праздновать лето. Зимой, мне кажется. Мне кажется, зимой, да. Дальше. Сегодня Международный день невинных детей жертв агрессии. Это ливанские и палестинские дети, которые пострадали от Израиля.
5: Ага.
4: Вот так вот. Международный день спойлеров. Ну, это когда тебе человек экономит время на вот про зависание у сериала, который научит тебя дурацким привычкам.
5: Когда человек разоряет продюсера фильма.
4: Ну, продюсер это барыга. Ой, нехорошо, барыга не надо говорить, но бизнесмен.
5: Это касса.
4: Бизнесмен, конечно.
5: Конечно,
4: это касса.
5: Да.
4: Да. А с другой стороны, это если в кино показывают, а если уже продано.
5: Нет, мы требуем, если кино не нравится, возврата средств.
4: Конечно, конечно. Это нужно ввести, но они чаевые вот это вот.
5: Да, да, да.
4: Они только все в плюс работают. Всемирный день профилактики кариеса. Говорят, серебром сейчас зубы мажут.
5: Дорого.
4: Дорого?
5: Трамп золотом.
4: Да, сегодня день магазинной корзины. Ну, гений придумал поставить ее на колеса и сделать тележку. Да,
5: больше товаров набрать.
4: Троян или Ярила мокрый славянский праздник. Поминали предков сегодня. Да. День обними кота. Ну, если он достаточно большой. Да. Все-таки объятие подразумевает как-то встречное движение, правильно? Да. День старых дев.
5: С праздником.
4: Но сейчас это, вот я вижу, знаете, рекламное объявление.
5: Не так просто найти их, да?
4: Их нет, во-первых, да? Да, нет.
5: Нет, есть, но они по паспорту.
4: Я встречаю вот объявление, что в Москве проводят периодически, называется, Москва и Милфи, Милфы и москвичи.
5: Московское долголетие.
4: Нет, другое, это с палками, это, слушай, не перепутай. Это другое, это другие люди, не-не-не, не туда идут. День американского самогона, что интересно, называется муншайн. Лунное сияние.
5: Это во времена этого закона.
4: Лунное сияние они так называют. Да. Всемирный день гаража, но это культовое место, куда люди сбегают. Нет, сбегали. Потому что им в квартире не оставляли мужчинам уже ничего, ни пяди земли собственной. День сыра сегодня, да? Ну и сегодня Василиск, а второе название праздника руссконародного – Соловьиный день. Василиск – это мифическое существо, уродливое, глаза жабы, все остальное от других животных. Он вылупляется в этот день, Василиск, да? Старались не заниматься ничем сегодня. стоящим. Хорошо. Да? У девушек на, в этот день свой обычай. Они плели венки из березовых веточек, да? Бросали в реку. Если веночек тонул, то будет беда, девчонки. Беда.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Ну что же, в 490 году до Рождества Христова родился товарищ Сократ, древнегреческий философ, uh-huh. да, принимал яд uh-huh. в конце. Что говорил-то? Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть, а он, видишь, в белом, uh-huh. Uh-huh, в тоге. Молодым людям, вот смотрите, ну, а то нам говорят, что у нас претензии к зумерам необоснованы.
5: Обоснованы.
4: Ага, обоснуй. Молодым людям стоит чаще смотреться в зеркало. Красивым, чтобы не срамить своей красоты, а безобразным, чтобы воспитанием скрасить свое безобразие. Понимаете? Ага. А сейчас что? А сейчас к пластическому хирургу чик-чик-чирык и готов красавец, да?
5: Вот. То есть к белорусскому пластическому
4: нет,
5: хирургу.
4: Нет, не надо так вот это перефразировать меня. Да. В этот день что у нас интересного? В 1703-м заложен домик Петра Первого. То есть Петр Алексеевич прежде всего сказал, мне нужен дом сначала.
5: Хорошо.
4: То, а вы тут как вот...
5: А давайте. Вы тут сами как-нибудь
4: да.
5: держитесь.
4: В этот день в 1716 году в Луизиану, это Северная Америка, впервые привезли африканских рабов. Черный день Америки.
5: Завезли.
4: Черный день.
5: И
4: да,
5: белый
4: да, да.
5: для рабов.
4: Ну, сегодня, да. А Алексей Петрович Ермолова, помянем нашего генерала, родился в 1777 году. Uh-huh. Да? А что еще любопытного? В 1784-м Мари Тибл из Лиона, значит, Тибль, стала первой женщиной, которая вскарабкалась ввысь на воздушном шаре.
5: Молодец.
4: Лезла
5: отчаянная.
4: Да. А в этот день, в 1800-м, завершено строительство Белого дома в Вашингтоне. Там был тогда Джон Адамс со своей супругой. Слушайте, а зачем этот Трамп строит бальный зал?
5: Вот он, во-первых, хочет оставить о себе память. Во-вторых, под бальным залом, как так, оказалось,
4: так.
5: бомбоубежище атомное, серьезное, 6 этажей вниз.
4: Да ладно?
5: Да.
4: 6. А сверху дронопарк.
5: А сверху золотой бальный зал.
4: Да ладно. Да, но не жалко, да? Аполлона Николаевича Майкова помянем добрым словом. 205 лет со дня рождения сегодня.
5: Да.
4: Вот, например, такие строки. Осердившись, кастраты, что я грубо пою, злобным рвеньем объяты, песнь запели свою, голоса их звенели, как чистейший кристалл, в их руладе и трели колокольчик звучал. Те самые бубенцы. Чувство в дивных их звуках было столько, что в круг, в истерических муках выносили старух. А?
5: Передача 12+.
4: Ух!
5: Хорошо. Ух, старух, класс.
4: Да. Ну что у нас... В 1896-м испытан первый автомобиль, построенный Фордом, но не смогли выехать из завода, потому что оказался автомобиль ширше, чем дверь.
5: Да.
4: Ширше, да, ширее. Евгений Александрович Мравинский, выдающийся дирижер, в 1903 году родился.
5: Есть
4: запись?
5: Тех лет,
4: пожалуйста.
5: Да. Чайковский.
4: Нет, Мравинский.
5: Мравинский играет Чайковского.
4: Не играет, он помахивает.
5: Помахиваете вы?
4: Да, в 1916 году, 110 лет со дня начала Брусиловского прорыва замечательного, да, после которого перестала существовать австро-венгерская армия.
5: Да.
4: И к нам поехали все вот эти гашики. Да-да-да. Подживать.
5: Шмашики.
4: Да, поехали в Сибирь пахать там и
5: работать. И забрали наше золото.
4: Да, и потом смылись с нашим золотишком, да, ограбив Колчака. Ну, это мутная история. А в 1918 году немцы, вот тут интересно, провозгласили Литву королевством. Но в Прибалтике,
5: да,
4: Прибалтике правят немцы. Поэтому, когда мы видим всех этих вот этих, Кая Калас и прочее, это все марионетки у немчуры. Надо это понимать. В 1921 году родился шахтер-новатор Михаил Палыч Чих.
5: Будьте здоровы.
4: Чих, да. Еще бригадир раз. Горнорабочих очистного забоя шахты Майская, комбината Ростов-Уголь. Ну, мужчина и доблестный, и шахтер, и все.
5: То есть шахтер-ученый.
4: Ну, шахтер, он призван был в Красную армию, да, участник Великой Отечественной войны с первых дней. Служил в пехоте, а потом перевели в автобат. Войну закончил в Берлине. А в 57-м году бригада товарища Чиха добыла комбайном за месяц 16 тысяч тонн угля. А затем 20 тысяч, а потом 25.
5: Молодцы.
4: Представляете? Вот ребята работали. А что у нас? В Индии в 26-м году, 100 лет назад, Далай-лама ввел... Ну, он Далай-лам, пока китайцы не пришли, он там руководил товарищами. Так вот, для жителей Тибета налог на уши, чтобы создать свою армию, и на радость обладателей лишь одного уха, их налог уменьшался вдвое.
5: Ну, это закон. Нет денег, налог введи.
4: Да, да, да. Виктор Васильевич Тихонов, замечательный наш тренер хоккейный, да, в 30-м году, он говорил следующее. Самое страшное в спорте и в жизни вообще – психология и настроение запасного. Того, кто рассчитывает, что товарищи сделают больше и лучше, чем ты. Психология. Видите? В 40-м году завершилась позорнейшая операция «Динамо», которой британцы гордятся. Это они смылись из Дюнкерка. Подогнали туда сотни суденышек рыболовецких, погрузились, побросали все лишнее немцам.
5: Просто.
4: Да-да-да. И смылись. И у меня главный вопрос. Каким образом Гитлер, который мог расфигачить британцев, да, 3 дня ждал, чтобы они смылись?
5: И в чем здесь геройство? Объясните мне.
4: Это удивительно. Они доблестью могут назвать все, что угодно. Любую трусость, да. В 42-м году Глен Уоллечс, но это дело не меняет, из фирмы...

0: легендарных музыкальных редакторов «Маяка», да, да, которые, да, делали, да, звезд, делали песни, делали хиты. Потому что к ним приходили композиторы, говорили: слушай, смотри, вот у меня песня новая, давайте ее покрутим. И песня становилась популярной, шлягером, да. А вот уже в послесоветское время эти редактора трусы, ну, потому что есть такие рейтинги радиостанций, да.
1: Ну, FM, вот это FM.
0: Ну, конечно, да, у радиостанции есть рейтинг, и они считали, что рейтинг падает из-за плохой музыки, которая не зашла потребителю. Поэтому они стали крутить все одни и те же песни.
1: По 3000 раз.
0: Которые, да, им присылают из Capitol Records и прочих, да, контор. А в этот день, в 50-м году, в Южной Африке приняли несколько законов и сложили государственную систему апартеида. То есть, белые отдельно, черные отдельно.
1: Да.
0: Например, белые, по-моему, чернокожим людям нельзя было ездить рядом с водителем. Если белый за рулем, то черный должен сидеть сзади. Ну, про автобусы мы уже молчим. В Америке та же самая была история, но не настолько жесткая, но тем не менее, там же были места для черных в автобусе.
1: Colored,
0: и для белых. Colored, да. Они всех цветными почему-то называют. Mm-hmm. Да, да, да. В этот день, в 59-м году, принадлежащие американцам сахарные фабрики и плантации на Кубе были национализированы. Вот, и до сих пор они не могут забить. Вот этот Рубио, да, он же испанский колонизатор.
1: Хочет,
0: да,
1: вернуть свое.
0: Очень хочет обратно дачу. Свой сахарный заводик вернуть, да, и есть сахарную голову по утрам грызть.
1: Какой сигару.
0: В этот день, в 65-м году, в Москве у Красных Ворот открыт памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову, работы скульптора Исаака Давидовича Бродского. Это вот, говорят, что тот самый мужик в пиджаке, который в «Джентльменах удачи». Тот самый мужик. Рядом пальма, пальмы нет, мужик есть.
1: Кто же его посадит, да, тот самый.
0: В 69-м году в Израиле приняли закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекель.
1: Шекель. С праздником.
0: Да. А в 72-м году, опять же, вот товарища Бродского попросили на выход, да. Мне, говорит, горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим. И я никогда не чувствовал себя обиженным отечеством. Вот понимаете, какой человек.
1: Нет,
0: хороший.
1: У него проблема была, тунеядство, Сергей Валерьевич.
0: Не работал.
1: Он говорит, почему вы не работаете? А он говорит,
0: вот,
1: а я поэт.
0: Да, я вот смотрел.
1: А ему, а докажи.
0: Некоторое время назад у нас, ну, значит, сняли такой вот фильм о Бродском.
1: Да, да. Да?
0: Ну, как вы его оцениваете?
1: Я не видел.
0: Значит, никак не оценивать. Да? Прошел мимо вас.
1: Вы тунеядец.
0: Да. Переставая, говорит, быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом, говорил Бродский.
1: Да.
0: Русским поэтом. Да, я верю, что я вернусь. Поэты всегда возвращаются во плоти или на бумаге. Вот это он написал, вылетая в Вену, написал Леониду Ильичу Брежневу в своем письме. Ну, теперь мы знаем, о чем он написал Леониду Ильичу.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Вологодская область стала лидером страны по снижению количества детей в соцучреждениях. Регион показал самые высокие результаты в России по снижению числа сирот. За первый квартал 2026 года этот показатель снизился на 164 человека. Именно столько детей сумели обрести новую семью и новый дом. Свежие цифры статистики привела федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она озвучила их во время личной встречи с президентом Владимиром Путина. Во время доклада главе государства, уполномоченный по правам ребенка, сообщил о том, какими успехами в Вологодской области реализуется политика народосбережения и ведется активная профилактическая работа по устранению социального сиротства. Около 2500 вологжан прошли онкоскрининг полости рта. Методика проста и доступна. Обследование выполняет врач-стоматолог с помощью аппарата аутофлуоресцентной стомоскопии. Под воздействием специального света здоровые ткани светятся иначе, чем измененные. Это позволяет заметить патологию на ранних стадиях, когда при обычном осмотре ее еще не видно. Процедура проводится быстро, безболезненно и не требует предварительной подготовки. Отдельно записываться на онкоскрининг не требуется. Исследования делают во время профилактического осмотра в смотровом кабинете. Если специалист выявляет подозрительные участки, пациента направляют на дополнительную диагностику. Сергей Жестянников проведет прямой эфир 16 июня в Вологде.

0: Увидеть трансляцию можно в полдень на официальной странице главы региона ВКонтакте. Главной темой обсуждения станет благоустройство города. Сергей Жестянников ответит на вопросы жителей о развитии инфраструктуры и ЖКХ. Кроме того, речь пойдет об изменениях в системе дорожного движения в связи с ремонтом крупных мостов и магистралей, таких как улица Чернышевского, Советский проспект, Пошехонский путепровод и других. Напомним, эта работа ведется при поддержке и содействии губернатора Вологодской области. Задать вопрос может любой житель региона по платформе обратной связи. Сбор заявок продлится до 10 июня включительно. В Череповце водоканал построит 7,5 километров новых сетей. Сейчас работы идут в 119 микрорайоне. На улицах Катюнина, Соловецких Юнг и Саванова проложат 3 километра 200 метров сетей водоснабжения и канализации. Стройку здесь хотят завершить до конца июня. Всего в этом году по инвестпрограмме водоканал построит 6 километров сетей водоснабжения и 1,5 километра канализации. На работы по инвестпрограмме направят более 300 миллионов рублей. Сегодня Сергей Безруков откроет новый сезон культурного проекта «Лето русского севера». 4 июня на сцене Вологодского драмтеатра пройдет спектакль «Хулиган. Исповедь» с народным артистом России Сергеем Безруковым. Вологодщина занимает особое место в судьбе Сергея Есенина. Поэт бывал в Вологде в 1916-17 годах, а в Кириках-Увелитах венчался с Зинаидой Раих. Вместе с артистом в постановке примут участие ансамбль музыкантов и коллектив артистов балета, а зрители услышат живую музыку, ударные рок-композиции, зажигательное танго и лирические баллады. Вологодских фотографов приглашают к участию в выставке «Единство народов России». Областная картинная галерея объявляет отбор работ на областную фотовыставку «Единство народов России», приуроченную Году Единства. Она пройдет с 30 июля по 6 сентября в Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова. Участники, профессиональные фотографы и фотографы-любители смогут представить фотографии по нескольким тематическим направлениям. Среди них портреты представителей разных народов, лица и судьбы, сюжеты, раскрывающие культурные обычаи и праздники Вологодщины.
1: Новости спорта.
0: Вологодские череповецкие бойцы завоевали 61 медаль на турнире по смешанным единоборствам и грэпплингу. Соревнования Iron Grab прошли в Ярославле и собрали более 230 участников. Вологду представили воспитанники клуба «Армада». Они заняли второе место в командном зачете. От Череповца выступили спортсмены клуба «Кузня». У них четвертая позиция.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 19. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя за передачу службе безопасности Украины сведения о российских военных. Об этом только что сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Установлено, что мужчину привлек к конфиденциальной работе сотрудник СБУ. По его заданию злоумышленник также планировал наблюдать за автомобилями членов семей российских военнослужащих. Подозреваемый подтвердил факт вербовки через мессенджер и сотрудничество с украинской спецслужбой. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд заключил задержанного под стражу. В ФСБ вновь предупредили, что спецслужбы Украины активно ищут в интернете, соцсетях и иностранных мессенджерах исполнителей противоправных деяний для нанесения ущерба безопасности России. Там подчеркнули, что все давшие согласие содействовать противнику понесут заслуженное наказание. Бои в рамках проведения спецоперации идут на 6 основных направлениях, заявили в Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Восток» противник за сутки потерял 3 станции спутниковой связи «Старлинк» и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Новоселовка, Омельник, Новониколаевка и Гавриловка. В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 435 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
1: Расчеты ударных и беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделения ВСУ в Харьковской области. Подразделение «Днепра» с помощью беспилотников сорвали ротацию противника, поразив несколько пикапов на Ореховском направлении в Запорожской области. Российская сторона готова продолжать переговоры с США, которые были начаты на саммите в Анкоридже. Об этом сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. В интервью ТАСС дипломат сказала, что от продолжения контактов никто не отказывался ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона. Захарова уточнила, что несмотря на ближневосточный конфликт, российско-американские контакты продолжаются, а посольства ведут работу, хотя и очень ограничено. Она напомнила, что в конце мая состоялся телефонный разговор главы МИДа России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Они обсудили конфликт на Украине и другие вопросы. Израиль и Ливан договорились о введении режима прекращения огня в результате переговоров под руководством США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американский госдеп. Обе стороны подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и обязались продолжать прямые переговоры. Стороны договорились оперативно продвигать создание зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее все негосударственные субъекты. По данным агентства, делегаты обсудили рамочную программу безопасности. Они также договорились возобновить работу политических и оборонных секций на неделе, начинающейся 22 июня. Цель – достижение всеобъемлющего соглашения. Все стороны осудили атаки Ирана на страны региона. Напомню, что 1 июня сообщалось, Иран не возобновит переговоры с Соединенными Штатами до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения огня. В Москве сегодня возможны кратковременные дожди и слабая гроза, однако она будет носить локальный характер. При этом температура воздуха будет соответствовать даже не июньской, а июльской норме. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием слабовыраженного атмосферного фронта с севера. поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза, но все это будет достаточно локально, мозаично, скоротечно, поэтому многие даже этого ухудшения погоды и не заметят. Ветер северной четверти 3,8 метров в секунду, максимальная температура воздуха в Москве плюс 22-25, а это соответствует климатической норме даже уже не июня, а июля месяца. Но атмосферное давление будет меняться мало, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, до конца недели в столице ожидается теплая сухая погода, температура поднимется до плюс 25 градусов, а в выходные, как отметил синоптик, московский регион пришло настоящее русское лето. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%, ветер слабый, осадков в Москве не наблюдается. По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, плюс 22-24, в Ленинградской области 20-25 градусов, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, у нас сегодня лето, к вечеру, может быть, брызнет. А может и нет.
2: Осень.
1: А может и нет. Кто его знает? А во Владикавказе как сегодня дела?
2: Да, отличная погода. Сегодня до +20, дождя не ожидается.

0: Владикавказца, конечно. Во Владикавказе изобрели шприцы, которые обезопасят пациентов, представляете?
1: От наркотиков?
0: Они, от всего. Нет, хорошо. Они будут саморазрушаться после применения.
1: Очень хорошо.
0: Вот уколол, очень а хорошо. Он хряк, и все. Да. Да. Система паутина есть у нас, эта система камер. Угу. Выявила во Владикавказе 17-летнего подростка. Ну, с виду-то, конечно, он...
1: Не очень подросток.
0: Да, который ездил на машине без прав. В 17 лет выявили. А вот интереснее история. Оперативники из Владикавказа поймали в Воронеже. Они купили билеты, полетели в Воронеж. Поймали хакера такси, который украл больше миллиона рублей на фейковых чаевых. Смотрите, схема отмыва. Это интересно. Значит, он зарегистрировал, этот чувак, на платформе такси 30 фейковых, ну, поддельных профилей водителей. У всех одинаковые фотографии.
1: Вот это он придумал.
0: И все привязывали к одной машине. Они менялись якобы за рулем постоянно. В течение 2 недель под видом чаевых и бонусов он, соответственно, вот получал деньги на этих квази-людей. Да, смотрите, какие выдумщики. Ну и, наконец, о хорошем. Жительницу Владикавказа заметили на прогулке с личным козлом.
1: Класс!
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Удивительная новость. Эксперт по алкоголю Шапкин, я не догадывался, что наш Шапкин, который заступник за потребителей, да, еще и эксперт по алкоголю, назвал справедливую цену бутылки вина в России. От 200 до 300 рублей.
1: Это не реклама?
0: Вот и все. Да, нет, все, да. А, гражданин, представляешь, едва не разрушил 25-летний брак из-за переписки с и порноженщины.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Да, как было дело. У него жена, видимо, в последнее время переквалифицировалась в психолога, и благодаря этим навыкам заподозрила, что начал отдаляться муженек. Не выдержала, влезла в его смартфон. А там переписка. Разгорелся скандал. Уже взрослая дочь полезла туда же и выяснила, что папочка любимый переписывался не с женщиной, а с и порноженщиной. Да, и поэтому он совершенно не виноват, он просто отдыхал там эмоционально.
1: Отдыхал
0: в смартфоне, конечно, да. Минздрав изменил стандарт лечения панических атак в России. Представляешь? Ну-ка. Те, у кого атаки, их направят сдавать анализы на гепатит, на трепанему бледную.
1: Так.
0: То есть, оказывается, не просто так, а что-то там
1: и
0: не то.
1: И на чумку.
0: На ВИЧ тоже, кстати. Да-да-да. А лечить будут транскраниальной, может, краниальной, магнитной стимуляцией. Шарашить электричеством будут, да. А врач, вот интересно, да, какие советы бывалых. Врач из Мурманской области, товарищ Смирнова, посоветовал, что делать, если вам постоянно хочется сладкого.
1: Ну,
0: если хочется сладкого, надо есть рыбу, овощи и злаки, а не сладкое. Ясно? И тогда страсть к сладкому исчезнет.
1: Такой себе совет.
0: А москвичей, смотрите, москвичей начали за деньги превращать в диких зверей. Очередной маразм, смотрите. На платных тренингах, ну, туда ходят люди, которые...
1: У которых есть время.
0: Время, деньги, и они недовольны тем, что у них есть жизни. Так вот, их там стали превращать в зверей. Ведет эту всю муть телесный психолог с опытом работы более 20 лет, в кавычках. Она записывает видосики, выкладывает. В частности, запечатлен мужчина, который как бы набрасывается на свою спутницу и шипит на нее. А та в ответ рычит. Они дергают лапками. Вот. Эта практика прорабатывает запрет на злость и отстаивание личного пространства. На каких только пациентов нет коммерческих специалистов у нас в стране. Стоматолог Черновол рассказал, что титан, который вам вставляют в зубы в виде имплантов, наш русский титан идет к нам через Германию. Мы что, не можем свой титан в зубы сразу вставлять? Без Германии. Стало известно, чем угощают гостей Питерского международного экономического форума. Блюдо дореволюционной России. Все-таки романтика, до 13-го года. Смотрите, ладожская форель с цветной капустой по-польски, каперсовая маслица.
1: А почему по-польски?
0: Так называлось. Жареная утиная грудка с сезонными овощами, соусом Малага и кресс-салатом. Ну, конечно, блины из черной крови, без них никуда. Наши пермские ученые выяснили, что звуки русского языка связаны с формой предметов. Представляете, какой у нас замечательный язык.
1: Вот скажите, да. Какая форма при предметах? Давайте, вот этот звук русского языка.
0: Да.
3: Занято!
1: Форма какая?
0: Форма полукруг такой. Полукруг. Да, овал. Да, с ящиком сверху. Биолог Хряпин сказал, что защититься от комаров можно с помощью чеснока. Если будете есть чесночину, комары к вам хорошо. Не полетят. Ну, давайте такой, опять же, языковой фонетический психоз молодежный 6-7.
1: Да, есть такая.
0: Привел к тому, что люди едут теперь в Смоленск, потому что это регион 67.
1: Сумасшедшая.
0: Нет, это психоз реально. А Домогаров, наш дорогой актер Александр Домогаров, очень люблю его фильмы, где он играет чекистов, милиционеров и так далее, поделился кадрами с возлюбленной танцовщицей Татьяной, которая моложе его на 22. Я очень рад за эту пару. Я вижу, что людям хорошо. Да. Это сразу чувствуется. Да? Хитом на Петербургском международном экономическом форуме, ну, помимо блюд до революционных, стала газировка. Владимир Владимирович заинтересовался газировкой из Челябинска. Ага. Там вот лимонад из города Аша. 14 вкусов, в том числе с глюканом, пребиотиком, который снижает уровень сахара в крови. Представляете? Ага, какой здорово. Полезный лимонад, да. Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества релокантов, которые гадят на нашу армию. Ну вот, видите? Ага. Решили вопрос. А в это время в Верховной Раде в Киеве предложили собирать с украинцев налог на вероисповедание. Веришь? Плати.
1: Прекрасно.
0: Веришь, плати, да-да-да. А киберэксперт Раевский заявил, что единственный способ избежать утечки своих данных — это не иметь смартфона, потому что все файлы и фотографии, которые у вас в смартфоне, уже на серверах производителя.
1: И не пользоваться интернетом.
0: Производителя, прекрасно. Да. Дальше. Наши ученые из Новгородского государственного университета, это конкуренты ПНИПУ, есть ага. ПНИПО, есть НОВГУ, говорят, что частицы пластика впитывают ионы тяжелых металлов и доставляют их в организм, и там складируют. Да. Также в Новгородском государственном университете придумали, как делать биологические стаканы для кофе из овсяных отрубей. То есть, во-первых, это разлагается, во-вторых, не портит здоровье.
1: Да, можно съесть, да.
0: Врач Симкин объяснил, что боль в колене без травмы указывает на проблемы со стопами. Да. Что еще? Отечественный электромобиль «Атом» впервые зарегистрировали, поставили на учет в МРЭО.
1: Хорошо.
0: В ГАИ, да. А еще любопытно, самым дорогим мерчем, ну, то есть товар сопутствующий на ПМФ, стала толстовка за 9300. Ну, цены божеские, я вспоминаю...
1: Это ни о чем,
0: нет,
1: да.
0: Я вспоминаю мерч на «Формуле-1» в Сочи.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Там были конские цены по-настоящему. А дальше. Назван новый лидер по страховым выплатам детишкам. Детишки травмируют больше всего в Челябинске.
1: Печально.
0: Ноги ломают, там все дела. А нейробиолог Алипов заявил, что депрессия может возникнуть как из феномена выученной беспомощности. Знаете такую формулировку?
1: Нет.
0: Это вот такая выученная.
1: Выученная.
0: Да. Также товарищ Алипов заявил, что депрессия — это внутренняя система защиты от страданий. То есть вместо того, чтобы было плохо,
1: совсем
0: человек
1: больно,
0: переходит в режим никакущий. Да.
1: Да,
0: никакущий. Ну еще давайте. Врач Мироненко, я напомню новость, заявила, что лицензионные игрушки помогают бороться с выгоранием. Лицензионные, главное. Вот Александр Овечкин, вот настоящий человек, заявил, что он всегда помнит, какую страну представляет. Всегда помнит. Да, где бы ни был, всегда. Академик Гинзбург рассказал об испытаниях нашей онковакцины онкологической. Говорит, что она настолько сильно работает, что пришлось даже уменьшать дозу. Ничего видите, себе. Какая сильная ага. штука, да? Ну и, наконец, давайте, граждане стали больше денег тратить на психотерапию. Десяточку в среднюю в месяц спускают на это
1: зажиточная,
0: дело. А там их в животных да. обращают, да, я так да. понимаю, да? Ну и о хорошем мужчинам заявил стилист-компаниец.
1: Компании,
0: и это женщина.
1: Так что...
0: Заявила, что мужчинам надо прикупить на лето лаконичные сандалеты с кожаным верхом.
1: Лаконичные.
0: Да. Мир без сандалетов. Знаете, женщины описали отпуск мечты.
1: Давай.
0: Они готовы потратить на него до 700 тысяч рублей.
1: Ничего себе.
0: Но это 34%, остальные, конечно, жмутся. Но неважно. А, они говорят, идеальный отпуск – это вилла. Ну, понятно, море там
1: без
0: все.
1: Без мужика.
0: Вилла и личный шеф-повар, который будет с утра до ночи кормить.
1: Турчонок.
0: Очень хочется кушать. Очень хочется кушать. А, певица Наталья Штурм, которая окончила школьный роман 30 лет назад, заявила, что с молодыми встречаться не желает.
1: Молодец.
0: А, продолжается эпидемия женской учительской педофилии в Америке. Там уже 55-летнюю арестовали за изнасилование школьников. Ужас. Каждый день оттуда эти новости идут. И заметь, что там происходит. В Бразилии 37-летняя женщина больше года притворялась 12-летней девочкой, чтобы жить в приемной семье. А?
1: Класс.
0: О, как, да. Фасоль и соя снижают риск гипертонии у женщин 40+. Фасоль и соя, да. Ну и еще что любопытного. Откровенный тренд из 2000-х вновь вернулся в моду. Говорят, что надо, чтобы трусики торчали из штанов.
1: Омерзительно.
0: Омерзительно, конечно. Ну и, наконец, певица Анна Семенович выступила против эйджизма в отношении... Эйджизм — это когда говорят, тебе 40+. Ты уже в тираж вышла, да? Она сказала следующее. Она высказалась о женском возрасте следующей фразой. Ну-ка. Мужики за милф дерутся.
1: Молодец.
0: С кем?
2: Новости капитализма.
0: Ну что у нас? Губки для мытья посуды выделяют опасный микропластик, товарищи. А вы моете, а потом жрете это
1: опасно.
0: Все. И я жру. Угу. Кушаю. Да. А лабубе нашлась очередная идиотская замена.
1: Что в этот раз?
0: Теперь пушистые роботы. Мируми называются роботы пушистые. Да. Она может крутить башкой, эта штука.
1: Она нами крутит.
0: В отличие от лабубы, нашим кошельком. Медведи атакуют людей. Вот, кстати, в Японии, где эти роботы появились, лезут уже на заводы и там калечат людей. Представляешь? Да. Слушайте, помните, на этой неделе ЦРУшник украл 300 слитков золота под предлогом, говорит, мне надо для спецоперации.
1: Для работы,
0: да. А оказывается, чем занимается-то? Секретной программой атомных подводных лодок. То есть, видимо, он под предлогом кражи секретов, например, в России, о том, как винт сделать, как шумоизоляцию, да, вот тырил золото. Но это хорошо, значит, он секреты не купил.
1: Да.
0: Он все украл. А люди могут перестать разговаривать к 70-му году.
1: Жаль.
0: И слушать.
1: И писать.
0: Или
1: читать,
0: только разговаривать, да. Слушайте, удивительно, вымирание динозавров началось еще до падения астероида. Нам-то втирали, что это виновата штука из космоса.
1: Климат, да.
0: Интересно. Нет, ничего подобного. А попугай в Швейцарии, в Шотландии, простите, портит автомобили, выклевывает резиновые уплотнители, подлец, на окнах и дворники калечит.
1: А ведь мог просто гадить.
0: Да. А в Китае родители доверились искусственному интеллекту советы по кормлению младенца, а нейросеть посоветовала, говорит, давайте только 60 миллилитров молока, в итоге ребенок чуть не умер от голода, представляете? Да. А представляете,
1: да?
0: Ребенку доверить робоняне, которые уже будет вообще бесконтрольно и кормить, и воспитывать, что будет, да? Помрут все. Баварский отель Цумхиршен, ну, видимо, под вишнями, по-нашему, попал в скандал, отказался заселять евреев с формулировкой «евреи не допускаются».
1: Вот
0: те,
1: так
0: говорят,
1: вот.
0: Обалдели, говорят, обалдели. Я говорю, это что, 33-й, что ли? Представляешь?
1: Да.
0: Германия, да. Пашинян не смог запустить голубя мира. Ну, наверное, роботизированный какой-то голубь, да. А лавандовый чай помогает снизить раздражительность от неприятных звуков. Ну, когда фломастером по стеклу, знаете, вот это все.
1: Хорошо.
0: Физики впервые достигли идеальной случайности. Случайно, но идеальная. Да. Сон с партнером, девочки, укрепляет чувство безопасности. Это, ну, помимо храпа и всего остального, да, но вот есть плюс. Организм непьющего мужчины в Канаде начал сам производить алкоголь. Если ты не будешь пить, я буду делать сам.
1: Это хорошо.
0: Ну и пару сообщений. Диетологи назвали завтрак с тостами, с маслом и колбасой виновниками гормональных нарушений в организме. А там и психика, и все остальное, да. Ну и, наконец, создатели самого длинного бутерброда в мире, люди шли на рекорд. 750 метров должен был бы. Рекорд не состоялся, потому что конец уже готовый, и начали поджирать прохожие.
1: Сволочи!
0: Да. Мерзавцы.
2: Наши!
0: Так, ну это гениально. В Северном Бутово в Москве 18-летние квадробоберы Вы представляете себе 18-летних? То есть это совсем нечего делать.
1: Это кони уже.
0: Это люди, которые должны уже работать.
1: Да. Конечно.
0: Так вот, стали жертвой ограбления. У них отобрали маски и лапки. 18-летние. Ущерб на 37 тысяч рублей. Представляешь, на минуточку, 37 тысяч, вот это барахло стоит. А гражданка, вот умная свердловчанка в кавычках, заказывала золотишко через маркетплейс и меняла на бижутерию и сдавала. Видите, как можно?
1: Сюжет. Угу.
0: А в Самаре чучело украл 101 розу для свидания с девицей.
1: Так.
0: И два прогара. Значит, во-первых, уголовное дело и арест. Во-вторых, самое обидное, она не пришла. А, слушайте, школьники отсуживают у Минпроса свои призовые места и баллы. Девятиклассник из Москвы выиграл суд у Минпросвещения, который отобрал у парня шестое призовое место в финале Олимпиады. Угу. Говорят, ты списывал? А он по суде доказал, что не списывал. Но говорят, ты
1: молодец,
0: как-то кривлялся.
1: Молодец.
0: Не так сидел. А в Кабардино-Балкарии на ЕГЭ отсудил себе школьник баллы. Его не удаляли из аудитории, а потом уже на видеозаписи заметили какую-то бумажку неустановленного образца и лишили его этих баллов заработанных. А он отсудил, молодец. Пенсию Чубайсов 450 тысяч рублей.
1: Слушай, нормальный пенсионер такой.
0: Пенсия да, в размере зарплаты депутата Госдумы.
1: Причем пенсионер, которому не нужна пенсия.
0: Нет, смотрите, пенсия... Да. Нет, погоди, мог бы, в принципе, выписать и миллион.
1: А себе, конечно.
0: 450. Как-то психологически хорошая цифра.
1: Да, типа
0: можно
1: скромно,
0: было 500,
1: скромно,
0: например. Да. 450. Взыщут в счет долгов перед Роснаной. И причем будут платить, пока он жив. То есть, в принципе,
1: жить он будет долго.
0: А жить будет долго, поэтому пенсии хватит, чтобы покрыть долги Роснана, правильно? Да. Москвичка потеряла сбережения. Слушайте, вот это на тему равенства хорошая новость. Потому что нам все говорят, что вот у нас равенство, да, но при этом мужчины как-то живут иначе. Нет, москвичка потеряла сбережения, пытаясь вызвать на ночь жигало.
1: О, боже.
0: Обычно говорят, что парни там в интернете ищут себе девиц каких-то. Вот вызвать хотела жигало. В 22 года уже без жигало никуда. Что ж такое-то?
1: Отвратительно.
0: Ну, короче, выманили 86 тысяч рублей. Хотела вызвать жигало за пятерку. За пятерку, ага. Владик, за пятерку, представляешь? За пятерку.
1: Только лицензионную игрушку.
0: Да он одних калорий бы там потерял бы на 10. Бедолага. Ну и давайте. Да. Женщина саданула ножом мужа, когда тот собрался в гости к другим женщинам.
1: Крепкая семья.
0: А, нет, речь идет о следующем. А не надо анонсировать, куда,
1: конечно,
0: ты идешь.
1: Конечно, придурок.
0: У тебя просто личная жизнь. У нас же закон защищает личную жизнь. Он говорит, никто не имеет права в семье контролировать
1: личную
0: жизнь.
1: Еду на совещание в
0: ночь. Да, ну и о хорошем давайте. А, значит, школьников из Подмосковья все-таки наказали за непристойный снимок с учителем, которое, значит, было создано при помощи искусственного интеллекта. Вот эти вот болваны берут эти программы и делают, раньше это называлось фотожабы, сейчас просто и фото. Да. Одного заставили заплатить 15 тысяч рублей учительницу, другой 20 тысяч. Ну, мелочь, а приятно, правда?
1: Да.
3: Маяк. Здоровый эгоизм – это когда человек живет так, как он хочет. А нездоровый эгоизм – это когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот если вы эту разницу улавливаете, то нездоровый эгоизм вам не страшен. Сергей Насибян, психолог.
4: Так говорит «Маяк».

раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя за передачу Службы безопасности Украины сведения о российских военных. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Установлено, что мужчину привлек к конфиденциальной работе сотрудник СБУ. По его заданию злоумышленник также планировал наблюдать за автомобилями членов семей российских военнослужащих. Подозреваемый подтвердил факт вербовки через мессенджер и сотрудничество с украинской спецслужбой. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд заключил задержанного под стражу. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над российскими регионами 272 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом только что сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Владимир Путин проведет сегодня в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Помимо этого, вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым он примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона на первой в республике АЭС. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, первый рабочий день главы государства на Петербургском международном экономическом форуме пройдет в Константиновском дворце. Разговор с журналистами состоится в формате «Вопросы-ответы». Он будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям. Вечером у президента намечена беседа с узбекистанским коллегой, который посещает МЭФ. Как отметил Ушаков, лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства атомной электростанции их будут приветствовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Росатома Алексей Лихачев и другие. В мае 2024 года «Атомстройэкспорт» заключил с Узбекистаном контракт на строительство атомной электростанции. Как подчеркнул Ушаков, проект предусматривает сооружение АЭС с энергоблоками большой и малой мощности. В этом году планируется поставить 4 импортозамещенных самолета Ту-214. Один из них уже передан в эксплуатацию. Об этом заявил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга Антон Алиханов. Как отметил министр, обсуждается поставка таких самолетов авиакомпании Red Wings. Также рассматривается возможность поставок для S7. Ранее сообщалось, что эта авиакомпания подтвердила намерение подписать контракт на поставку Ту-214. Планируется закупить около 100 таких самолетов. Повышенная солнечная активность приготовила сегодня Земле магнитные бури, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне на Солнце наблюдались 3 интенсивных вспышки, последняя максимально возможного уровня X. Как отметил синоптик, эта вспышка оказалась самой мощной за почти полтора месяца, с 24 апреля. По словам Леуса, вспышки зафиксированы практически точно в центре Солнца. Средства контроля подтвердили выброс облаков солнечной плазмы в космическое пространство. Они отправились в сторону Земли. Ожидается, что уже сегодня во второй половине дня первая волна плазмы столкнется с нашей планетой и вызовет возмущение геомагнитного поля. Около 17-19 часов они достигнут уровня сильной магнитной бури класса G3, и лишь в субботу магнитные бури прекратятся. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл краснодарский «Локомотив» Кубань со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ. В противостоянии до 3 побед впереди петербуржцы 2-0. Третья игра серии пройдет в Краснодаре 7 июня. Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов занял 7 место в списке вратарей с самой высокой расчетной трансферной стоимостью по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Россиянина оценили в 42 миллиона 900 тысяч евро. Первое место в рейтинге занял итальянец Джан-Луиджи Доннарумма из английского «Манчестера Сити». Российская теннисистка Диана Шнайдер победила первую ракетку мира, белорусскую Арину Сабаленко, со счетом 3-6, 7-5, 6-0 и вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале «Ролан-Гарос» российская теннисистка обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Матч для россиянки начался тяжело. Сабаленко выиграла первый сет 6-3, а во второй партии сразу взяла подачу Дианы и быстро повела 2-0. Затем белоруска сделала еще один брейк, причем взяла гейм на приеме под 0 и ушла вперед 4-1. Но после этого Шнайдер начала возвращаться в игру. Сначала она сделала обратный брейк, а при счете 3-4 имела 4 шанса сравнять счет. Сабаленко тогда спасла гейм и повела 5-3, а при счете 5-4 подавала на матч. Однако Диана поймала соперницу на ошибках, сделала брейк и сравняла счет 5-5, а затем забрала и второй сет. Решающая партия прошла уже полностью под контролем Шнайдер. Россиянка выиграла третий сет в сухую 6-0, а всего по ходу матча взяла 10 геймов подряд. После матча Шнайдер призналась, что у нее нет слов, и назвала себя суперсчастливой. По словам Дианы, играть было непросто из-за ветра, к тому же она нервничала. Это был ее первый четвертьфинал на турнире «Большого шлема» и первая встреча с Сабаленко. Шнайдер рассказала, что старалась не смотреть на счет, а концентрироваться на каждом розыгрыше. Также она отметила уровень соперницы, перед ней была первая ракетка мира, поэтому главной задачей было бороться до конца. Для Шнайдер, отмечу, это уже вторая подряд победа над чемпионкой турнира «Большого шлема» на нынешнем «Ролан-Гарос». В предыдущем круге она обыграла Мэдисон Кис, победительницу Australian Open 2025 года. В полуфинале Ролан-Гарос Диана Шнайдер сыграет с представительницей Польши Майей Хвалинской.
2: Трехкратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий Антон Слепышев, подписал контракт с екатеринбургским хоккейным автомобилистом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до лета 2027 года. В минувшем сезоне Слепышев выступал за московское «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
9: Вас сейчас казнят! Опускай!
10: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
11: Сергей Стиллавин и его друзья.
12: Друзья мои, сегодня годовщина, круглая годовщина памятного, начала памятного события в истории нашей Родины. 110 лет со дня начала Брусиловского прорыва. Победоносный прорыв, когда мы там на, я так понимаю, на сотни километров продвинулись на фронте, и когда масса австро-венгерской армии, ну, о ней можно почитать в произведениях про бравого солдата Швейка, казалось, в нашем плену, потом поехали они там в Сибирь работать, пахать, да, ну и так далее. А как сказал мой научный консультант Владислав Александрович, вернулись они уже с золотом, который отжали у Колчака, такая длинная история получилась. Но, тем не менее, громкий успех русской императорской армии, и, конечно, с нами сегодня Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, завкафедра истории МГТУ имени Баумана. Виталий Юрьевич, доброе утро, рад нашей новой встрече. Да.
13: Доброе утро, я также рад.
12: Виталий Юрьевич, ну вот иногда складывается впечатление, что Брусиловский прорыв, ну, якобы единственный успех русской армии, хотя если почитать литературу все-таки, да, а не просто какие-то статейки в дуропедии, то и на Кавказском фронте у нас дела были очень неплохо, да, обстояли. А как вы оцениваете? Действительно редкое событие вот на западных рубежах у нас?
13: Ну, в принципе, это одна из наиболее успешных операций, третья по счету успешная наступательная операция после Галицийской битвы, так называемой, в 1914 году, летом осенью, когда русские войска, ну, практически всю Галицию, Австро-Венгрию захватили. И дальше, в 15 году, о чем мы, кстати, говорили, это Эрзурумская операция, которой командовал генерал Юденич, будущий активный участник гражданской войны со стороны белых. Ну и вот Брусиловский прорыв в 16 году, это третья по счету успешная наступательная операция. Нельзя сказать, что уж она совсем прям особняком стоит. Другое дело, что она оказалась самой громкой и, наверное, в чем-то неожиданной, потому что в 16 году, в принципе, наметился уже, в общем-то, перевес стран Антанты и по материальным ресурсам, и по людским. И на всех фронтах, западном, соответственно, итальянском, Италия вступила в войну против Германии. И на нашем Восточном фронте везде фактически перевес в людях был на стороне союзников по Антанте. Где-то примерно в 1,2, где-то даже почти в два раза. И в марте 1916 года на специальном совещании на территории Франции страны Антанты договорились о совместном, одновременном причем, наступлении весной и летом 1916 года. Но, правда, у Германии тоже были свои соображения, у них была цель этого не допустить, и поэтому в феврале 1916 года Германия начала печально известную Верденскую битву, или Верденскую мясорубку, как ее прозвали, потому что она привела к колоссальным потерям с обеих сторон. Но в любом случае наступление немцев под Верденом в какой-то степени оказалось неожиданностью для стран Антанты. Французская оборона, а там прежде всего, конечно, французская армия противостояла, она хоть и сдерживала этот натиск, но ценой очень больших потерь, и немцы так потихоньку-потихоньку, но к Вердену приближались. А тут еще австрийцы, от которых такого никто не ожидал, в мае 1916 года начали неожиданное для всех наступление в Альпах. Вот. И итальянский так называемый фронт потрещал по всем швам. И вот в этой ситуации союзники, как и в 2014 году, обратились к матушке России с очень большой просьбой нанести какой-нибудь отвлекающий, но при этом серьезный удар на Восточном фронте против Австро-Венгрии и Германии. Ну, вот, понятное дело, отвлечь их от Италии и от Франции. Ну, и наши решили, естественно, помочь, как это часто мы делали. Причем самое интересное, сразу хочу сказать, я думаю, все об этом прекрасно знают, когда в 15 году Германия нанесла против нас мощный удар, нам почему-то союзники в помощи, по сути, отказали. Ну, ссылаясь на то, что у них нет резервов и так далее, и так далее. И никакого серьезного отвлекающего удара на Западном фронте в 2015 году они не нанесли.
8: Виталий Юрьевич, а мы с вами, да, мы с вами неоднократно эту историю наблюдали, и в начале зимы 45-го года, да, они нас очень сильно попросили то же самое сделать. Слушайте, а у меня вопрос такой, то, что они просят и сами не делают, когда нам надо, это я уже понял, они просто твари, а мы-то что соглашаемся? Вот, как вы можете, понять?
13: Я понял, да. Ну, тут, наверное, в общем-то, логика какая. Война уже третий год как-никак шла. Россия в любом случае уже в эту войну ввязалась. И тут уже речь шла о том, что либо мы ее выигрываем, либо мы ее проигрываем. Да? Поэтому, ну, здесь связки с союзниками, да. То есть дать им проиграть, это означает и самим проиграть эту войну. Ну, наверное, логика у нашего руководства.
8: То есть они нас могли потащить в пропасть, да, свои...
13: По сути, да. Ну, в общем, потому что, ну, один на один с германским блоком Россия все-таки не могла воевать, потому что, ну, Германия слишком уж большой перевес был по промышленности, там, по выпуску вооружений и тому подобное. Даже несмотря на предпринятые меры в 15-16 году. Мы их почти догнали, но все равно проблемы были. Так вот, возвращаясь к Брусиловскому прорыву, первоначально предполагалось вообще-то основной удар нанести отнюдь не там, а на Западном фронте, ну, это центральный фронт, по сути, которым командовал генерал Эверт, а два других фронта, северный и юго-западный, должны были нанести отвлекающие удары. Решение было принято, кстати, еще 1 апреля 1916 года. Ну, тут интересная тоже дата, да, 1 апреля. Вот. Ну, в общем, короче говоря, решение было таким, что основной удар в мае наносит Западный фронт. Но западными и северными фронтами командовали генералы, которые, в кавычках, отличились еще в русско-японскую войну. Это Куропаткин и Эверт, которые, в общем-то, на мой взгляд, к наступательным действиям относились крайне осторожно. Такое мнение, что они вообще были к этому не способны. Оборона, оборона, еще раз оборона. Ну, Куропаткин вообще прославился бесконечными отступлениями на территории Маньчжурии, ну и так далее. Я, честно говоря, не знаю, чем руководствовался Николай II, назначая того же Куропаткина командовать Северным фронтом. Ну, наверное, какие-то личные у него соображения были. Ну, в общем, короче, Эверт и Куропаткин всячески... в общем-то, стремились не переходить в рискованное, как им казалось, наступление. Всякие отговорки были, что резервы не подтянуты и так далее, и так далее. Ну и в результате готов к наступлению оказался только Брусилов на своем юго-западном фронте. При этом, значит, он выдвинул очень интересную идею, которую до него, по сути, ну, во всяком случае, из русских командующих никто не применял. Это, соответственно, наступать не на каком-то одном из фронта, как это чаще всего делалось, ну, сконцентрировав там превосходство в силах и так далее, а сразу в нескольких точках, чтобы противник не мог перебрасывать резервы на какой-то один участок фронта, где проводится прорыв. И, собственно говоря, это блестяще сработало. Другое дело, что в ставке Верховного командования в Гильдове Николай II, опять же, наверное, под влиянием все тех же Эверта и особенно Куропаткина, засомневался в правильности такого подхода к наступлению и заявил, что он сторонник того, чтобы Брусилов изменил тактику и, в общем-то, наступал по классике жанра, то есть в каком-то одном месте. Но Брусилов стоял на своем, он отправил телеграмму, соответственно, Алексееву, начальнику генштаба, с просьбой, по сути, требованием утвердить прежнюю операцию, а если Николай II не согласен, то Брусилов просил отправить его в отставку, потому что так, как от него требуют, он наступать не будет, потому что это гарантированно очень большие потери. Ну, Алексеев, наверное, был согласен с Брусиловым. Он схитрил. Значит, он заявил, что Николай II, соответственно, уже лег спать, поэтому, ну, вы там сами посмотрите по обстановке. Ну, Брусилов, собственно, по обстановке и поступил. И 22 мая, когда Николай II лег спать, да, началось вот самое наступление, получившее название Брусиловский прорыв. Ну, по современной, так сказать, системе, да, летоисчисления, это как раз 4 июня. Ну, и первые две недели это было очень успешное наступление. Наступали одновременно четыре армии. Наиболее отличилась Восточная армия, которая наступала на Луз под командованием Каледина, еще одного будущего активного участника белогвардейского движения с самого начала его. Так вот, аж в 13 местах были нанесены удары

0: получается, к концу июня наши войска продвинулись где-то по разным, на разных участках фронта юго-западного на 80-120 километров. И тут уже и Львов был недалеко, и Карпаты. И если бы нашим войскам удалось преодолеть Карпатские горы сходу, допустим, то возникала колоссальная угроза вообще выхода из войны Австро-Венгрии, потому что дальше идут равнины, путь на Будапешт и Вену фактически был бы открыт. Ну, тут понятно, что Германия, более боеспособная, скажем так, страна, чем Австро-Венгрия, была вынуждена свернуть наступление, соответственно, под Верденом. То же самое касается Австро-Венгрии, которая свернула наступление против Италии. Ну и все возможные резервы были переброшены против нас. Ну и, соответственно, наступление было приостановлено, имеется в виду Брусилово. Завязались упорные, ожесточенные позиционные бои на новой линии фронта. Ну, немцы, прежде всего, предпринимали активные попытки контрнаступления. И при этом, сразу стоит отметить, вот этот прорыв юго-западного фронта, два других фронта поддержали. Там единственная была попытка западного фронта нанести удар по Барановичам, но она с треском провалилась. После этого никаких активных действий ни Северный фронт, ни Западный фронт не предпринимали. Но в итоге Брусилов оказался сам по себе, и хотя туда начали перебрасываться резервы, в том числе Западного фронта, ну, было уже поздно. Немцы уже подготовились к новой, подготовили новую оборонительную линию, завязались бои за Ковель, это очень крупный такой железнодорожный, прежде всего, узел. Ну, и тут, может быть, допустил ошибку определенную сам Брусилов, потому что, ну, почему-то вот с конца июня он стремился любыми способами захватить именно этот самый Ковель. Ну, и дальше завязались сражения за Ковель, шли они 2,5 месяца, и завершились, в принципе, в ничью. Наши Ковель взять не смогли, но при этом понесли очень большие потери. Ну, правда, и противник тоже.
1: Понимаю. Друзья мои, Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, зав. Кафедры истории МГТУ имени Баумана. Сегодня юбилей. 110 лет назад началась операция «Брусиловский прорыв».
2: Радио «Маяк» 102.3 FM.

О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Лето, солнце, температура стремится к 30 градусам. Казалось бы, живи и радуйся, но именно в зной наш организм работает на пределе, и особенно уязвимой становится система пищеварения. Сегодня говорим о том, как правильно питаться в жару, чтобы оставаться бодрым и здоровым. В жаркую погоду организм бросает все силы на охлаждение, теряя с потом до 2-3 литров жидкости в день, а вместе с водой уходят важные соли и микроэлементы. Вот почему главное правило летнего рациона – много пить, но не все подряд. Сладкая газировка и пакетированные соки жажду только усиливают. Черный чай и кофе лучше ограничить. Ваши лучшие друзья в жару – это чистая вода комнатной температуры, несладкий зеленый чай, натуральные морсы и компоты. Прекрасно освежают мятный чай, напиток из душицы или имбирный чай с листками мяты. Кстати, мятой можно приправить и гарнир. Врачи советуют в жаркий день выпивать по 100-200 мл жидкости каждый час. В сумме это может быть до 2,5, а при высокой температуре и до 3,5 литров в сутки. Теперь о еде. Полуденный зной, примерно с 12 до 16 часов, тяжелая пища – настоящий удар по организму. Основу рациона должны составлять свежие овощи, зелень и фрукты. Они почти на 90% состоят из воды и, естественно, восполняют потерю жидкости. Включайте в меню огурцы, кабачки, помидоры, болгарский перец и всевозможную листовую зелень, салаты, петрушку, укроп, сельдерей. Отдельно скажем про кислые ягоды вроде крыжовника и смородины. Они невероятно полезны. А вот фрукты, такие как дыни, персики или апельсины, старайтесь есть в первой половине дня или как отдельный перекус. Если съесть эти фрукты сразу после плотного обеда или на ночь, они могут вызвать

0: вызвать неприятное брожение в желудке. А что же исключить? В жару наш организм не готов тратить уйму энергии на переваривание жирного и жареного. Забудьте о жирной свинине, говядине, фастфуде, чипсах и сдобных булочках. Вместо этого легкое белое мясо птицы, нежирная рыба и морепродукты. Идеальным выбором станут кисломолочные продукты, кефир без сахара или несладкий йогурт. Они жажду утолят и насытят, и наладят пищеварение. Но будьте осторожны, молочная среда – идеальное место для бактерий. Хранить такие продукты нужно строго в холодильнике при температуре не выше 4 градусов, иначе даже непросроченный продукт может вызвать отравление. Вообще, лето – время повышенной опасности кишечных инфекций. Статистика говорит, что 60% пищевых отравлений в это время случаются из-за неправильного хранения продуктов. Заправленный салат или суп с майонезом и сметаной безопасны только в первый час после приготовления. Дальше – риск, поэтому заправляйте еду прямо перед подачей. И запомните несколько важных правил безопасности, особенно на отдыхе. Не покупайте готовые салаты, шаурму или курицу-гриль в сомнительных местах. Под специями и соусами недобросовестные продавцы часто маскируют несвежий продукт. С осторожностью относитесь к яичнице, глазуни и блюдам с сырыми яйцами. В жару это прямой путь к сальмонеллезу. Никогда не берите подтаявшее мороженое или пирожные с кремом, которые хранились без холодильника. Ну и напоследок хорошая новость. Жаркое время – идеальный момент, чтобы без труда сбросить пару лишних килограммов. Обилие низкокалорийных овощей и фруктов, а также естественное повышение активности помогают обмену веществ работать быстрее. Главное – питаться небольшими порциями 4-5 раз в день и вставать из-за стола с легким чувством голода. Слушайте свой организм, пейте больше чистой воды, выбирайте легкую и свежую еду. И наслаждайтесь летом! О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин начинает сегодня работу в Северной столице, где проходит Петербургский международный экономический форум. У него сегодня состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Она станет юбилейной, 10-й. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа состоится в Константиновском дворце. Она будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики, а также ключевым международным событиям. Помимо этого, Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает на ПМФ. Это уже третий очный контакт глав государств за последнее время. По словам Ушакова, президенты дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. Проект является уникальным. Впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки первого бетона, фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ. Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Владимир Путин регулярно выходит на лед и продолжает играть в хоккей. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова двукратного олимпийского чемпиона, прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Он рассказал, что играл с главой государства в хоккей совсем недавно. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли отметил на Петербургском международном экономическом форуме, что глава государства получает удовольствие от игры. Фетисов добавил, что играет с Путиным в одной пятерке. Хоккеист традиционно участвует в гала-матчах с участием политиков, звезд хоккея и эстрады. В Крыму задержали 63-летнего местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы. Мужчина передавал украинской разведке сведения о российских военных и готовился следить за машинами их семей. Подозреваемый подтвердил факт вербовки через мессенджер, рассказал о каналах связи и передаче личных данных военных служб безопасности Украины. Подробности сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
2: В марте месяце, после продолжительного общения с представителем СБУ, нашему фигуранту поступило задание по визуальному наблюдению за семьей военнослужащих, проживающих в городе Севастополь. Фигурант должен был выполнить данное задание по визуальному наблюдению.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока. Суд заключил задержанного под стражу. Москва продолжает переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите в Анкоридже. У сторон есть все возможности для интенсификации диалога, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. На вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита на Аляске, дипломат дала положительный ответ. При этом она подчеркнула, что от контактов никто не отказывался.
3: Контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран. И были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работают посольства, да, очень усеченно ограничены. Да, хотелось бы, чтобы и все возможности для этого есть. Этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы, со своей стороны, к работе готовы. Ну, и поэтому, конечно, работа продолжается.
1: По словам Захаровой, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание всех госорганов США круглосуточно. Палата представителей американского Конгресса проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине и дополнительных санкциях против России. Как пишет издание The Hill, за процедурное предложение проголосовали 218 конгрессменов против 204. Это открывает путь для голосования по законодательной инициативе о поддержке Украины. The Hill обращает внимание на то, что инициатива идет вразрез с позицией президента США Дональда Трампа, а ее автором является член палаты демократа Грегори Микс, входящие в Комитет по иностранным делам. Документ предусматривает дополнительные санкции в отношении России, а также предоставление Киеву военных кредитов на 8 миллиардов долларов и продление до 2028 года программы оборонной помощи Украине, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона. Получены первые результаты лечения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт». У пациентов выработался необходимый иммунный ответ, сообщила РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она напомнила, что первые пациенты получили лечение в конце марта-начале апреля, и врачи наблюдают за их состоянием уже около 2 месяцев. Как отметила Скворцова, уже можно сказать, что препарат хорошо переносится, не вызывает тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который рассчитывали разработчики. Она добавила, что на сегодняшний день для лечения онкопептом отобрано более 40 человек. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь с грозой, плюс 22-24 градуса. В Москве также облачно с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы, термометры покажут 23-25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 60%, ветер слабый, осадков в городе не наблюдается.
0: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, несколько дней назад попался мне на глаза материал. Сегодня у нас 4 число. Был опубликован он 2-го в средства массовой информации попала эта статья. И заголовок такой. В Совете по правам человека рассказали, как уберечь наших российских женщин от вебкам-рабства. Ну, если с пониманием того, кто такие российские женщины, в принципе, наверное, нет проблем, то что такое вебкам-рабство? Ну, рабство уже значит что-то плохое, да? И вот член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что проблеме вебкам-рабства в России необходима огласка. И я решил через своих помощников обратиться к Еве, предложить ей наш микрофон, нашу возможность действительно поговорить об этой проблеме, потому что я честно могу сказать, я не являюсь, так сказать, зрителем подобного, и мне это не интересно, но я наслышан об этой истории, и Ева согласилась с нами быть сегодня в эфире. Ева Меркачева, журналист, правозащитник, член Совета по правам человека. Ева, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе.
1: Спасибо, что вы с нами. Ева, можно маленькую зарисовку, вот чтобы дополнить, может, ваше представление о том, что происходит, хотя это вы, наверное, обладаете более такой массивной базой данных, да? Я помню, как-то разговорился с товарищем одним моим, хорошим и правильным, в Питере был по работе, и человек тоже занимается какими-то вопросами общественной жизни, и как-то зашел наш разговор о молодежи, о том, чем занимается молодежь, как, в принципе, подрабатывает и так далее, и, вы знаете, меня поразила эта история, когда он мне сказал: слушай, а ты знаешь, что сейчас вот ребята, там, студенты, чтобы там поднять деньжат, говорят: а давай сходим на ночь в вебкам, заработаем, поднимем денег там и, соответственно, решим какие-то финансовые материальные проблемы. И, ну, это касалось вот в том разговоре и девушек, и парней. И на меня произвело впечатление ужасное, потому что вебкам, друзья мои, это когда в некой студии, в арендованной квартире стоит камера, которая идет, делает трансляцию в интернет, да, а перед этой камерой на кроватке, значит, как правило, девица или вот, соответственно, вместе с молодым человеком, они, в принципе, творят, ну, говоря нашим языком, непотребство. А зрители, извращенцы по ту сторону камеры, они, соответственно, на это смотрят, за это платят, и вот какая-то доля денег попадает как раз вот этим, в кавычках, актерам, да, которые этим занимаются. Ева, вот теперь я замолчу, да? Вы, пожалуйста, ваше видение этой проблемы, да, насколько она глубока стала, да, для нас, в общем, и что делать?
2: Ну, на самом деле, конечно, проблема, она глубокая, она заключается в том, что хотят молодые люди получить легкие деньги. Быстро, легко. И, собственно, что у них есть на тот момент, когда они решаются пойти на это? У них есть их внешность, красивая, приятная внешность. И вот им говорят, что можно прийти вот в такую студию, где они будут просто общаться с некими пользователями, которые по ту сторону экрана, вот через веб-камеру в реальном времени. И это может быть просто общение совершенно такое легкое, да, дружественное, это может быть какая-то эротическая беседа, уж извиняюсь, да, все зависит от того, какая это платформа. А появились вот эти вебкам, скажем так, эфиры не сегодня и не вчера, а это уже достаточно серьезный бизнес, он развивается, и в том числе, может быть, вы слышали, совершенно были жуткие истории, когда, собственно, трэш-блогеры, по сути, занимались вебкам-рабством, когда они, подключившись к трансляции, делали какие-то ужасные вещи. Затем у нас это все было запрещено, и у нас сейчас невозможно делать ничего такого, что можно было бы назвать насилием, да, там какие-то садистские и прочие вещи, и транслировать это через интернет. Слава богу, это произошло, и у нас было несколько уголовных дел, и вы, может быть, все помните совершенно жуткую историю, когда один из таких блогеров, по сути, убивал свою девушку, и все за этим наблюдали. И потом он ее выгнал на улицу, избитую, и она умерла там. Но мы думали, что на этом все прекратилось. Однако нет. сфера онлайн-бизнеса, вот, в которой так модели зарабатывают деньги, она осталась. Собственно, никто же не запретит модели выходить на подиум, да, никто не запретит модели свои фотографии размещать в журналах и так далее. А здесь им подается как раз с той точки зрения, что вот вы красиво одеваетесь, вы красиво приходите и просто показываете себя в этой студии. И вроде бы как нет ничего криминального. И вроде это как часть модельного бизнеса. Мы же не можем сказать, что давайте весь модельный бизнес запретим. Без него и нельзя, потому что ведь модели, они выполняют важную достаточно роль. Мы благодаря им можем увидеть там новые коллекции, да, там, ну, много чего еще. Модели у нас присутствуют на открытии разных фестивалей. Девушки-модели приносят там, не знаю, награды, цветы, когда происходит вручение каких-то премий.
1: На форумах, наверное, вот они тоже на форумах, задействованы
2: конечно.
1: Сейчас, да.
2: Да, это совершенно нормальная профессия, да, будем говорить. Но когда эта профессия пытается выходить уже в некую такую криминальную плоскость, и, собственно, девушки, те, которые приходят по таким объявлениям, они об этом не знают и не думают, а потом оказывается, что их шантажируют, потому что вот они пришли, они думали, что они там просто посидят красиво и пообщаются, покажут себя, покажут там на себе какие-то наряды, может быть, а в итоге выясняется, что там их снимали таким образом, что потом все это можно выставить на какие-то уже другие ресурсы, и происходит вот тот самый шантаж. Конечно, некоторые скажут, что они сами виноваты, но повторюсь, если девушка занимается модельным бизнесом, для нее, возможно, это было совершенно нормально прийти, и поскольку это развивается, вот она ничего криминального не думала делать и не думала, что кто-то ее будет использовать. Но вот по факту мы сейчас вот видим то, что видим. Трагедия здесь заключается в том, что мы не можем как таковое вот это вот вебкам-пространство запретить. Но это невозможно. Да? Нам скажут, что кто хочет, тот и, собственно, выходит на разных платформах в прямой эфир. И что хочет, там и делает, если это не представляет угрозу обществу. То есть если он не распространяет какую-то там, не знаю, идеологию криминальную.
1: А ну, кстати, Ева, а можно сразу вопрос подспудно?
2: Да.
1: А мы до сих пор не считаем, что порнография — это угроза обществу? Ну, официально, знаете, я имею в виду, законодатели наши, конечно...
2: Законодательно... Мы считаем, более того, у нас есть статья в Уголовном кодексе, и у нас предусмотрено достаточно суровое наказание за распространение порнографии. Но, понимаете, вот те девушки, которые попадаются в то самое вебкам-рабство, с которого мы начинали, они ведь не думают, что это порнография, они не предполагают, они вот приходят и, повторюсь, в качестве модели там начинают просто общаться, а потом говорят, ну, слушайте, ну, как это обычно происходит, как я себе это представляю, по крайней мере, с рассказов этих жертв. Им говорят, ну, слушайте, вот, да, все замечательно, но вот просят пользователя по ту сторону экрана, может, все-таки вы снимете кофточку? Ну, зачем эта девушка в итоге делает? Вопрос, конечно, к ней. Ну, либо что-то еще обещают. Говорят, что вот, а если вот вы и кофточку снимете, то вот сейчас вам пользователи переведут там гораздо большую денежку.
1: Да? Ну, то есть они такие наивные, да? Они не очень хорошо представляют себе размер этой индустрии, потому что, Ева, я могу сказать, что у нас ведь за последние там 25 лет, ну, насколько я понимаю, создана целая сеть, значит, продюсеры есть актеры, которые работают в связке, условно говоря, с этой индустрией заграничной. И когда наших девчонок, в принципе, потом акцептируют в актрисы уже, как говорится, европейского или мирового уровня в этой отвратительной индустрии. То есть там целый конвейер, этого, я насколько понимаю, сделан.
2: Ну, да, абсолютно верно. И знаете, на самом деле очень сложно бывает иногда разъединить, когда изначально человек осознанно шел в это и понимал, что вот он сейчас снимается вот так, а потом это закончится вот тем самым, что мы относим к порно. А есть те, которые действительно по наивности, как бы это ни звучало, может быть, так с нашей стороны, так слишком уж с нашей уже теперь стороны наивно. Но тем не менее, действительно, если это молодая девушка, она вполне могла верить и думать, что это вот ничего такого, что к порнографии не относится, что это нормально. А потом все закрутилось, весь этот мир такого вот криминального шоу-бизнеса ее сжал в тиски, да, и она уже оттуда просто выбраться не смогла.
1: Что является вот такими кандалами, условно говоря, виртуальными, да, которые ее заставляют все глубже и глубже в это болото тонуть?
2: Вы знаете, очень часто девушку подставляют, то есть делают какие-то компрометирующие снимки, или ей там говорят, вот ты иди туда, там ничего не будет, а в итоге там ее кто-то может даже изнасиловать, и затем ей начинают угрожать, что если она об этом расскажет правоохранительным органам, то будет плохо. Ну, то есть вот, собственно, она попадает именно вот в этот порочный, жуткий криминальный круг, где люди делают деньги на вот таких красотках. И это ужасно. Ну, собственно, это было и 10 лет назад, и 20, и 50. И вы, наверное, если спросите, там, не знаю, любого представителя из мира шоу-бизнеса, они все это знают. А поэтому те, кто не попался, это вот такие счастливчики, можно сказать. Но очень много актеров через это проходили. И мы, помните, имели с вами такую серьезную волну откровений, да, шокирующих откровений.
1: А вы про Вайнштейновщину, да? Когда девушкам обещали роли, кстати, они, многие из них получали большие роли, а потом они сказали, что оказывается, вот понимаешь ли, вот да, Вайнштейн, с Эпштейном чуть не перепутал, это другое, да. Вот их. А скажите, пожалуйста, Ева, а у вас сложилось впечатление, что есть какой-то некий, ну, психологический портрет жертв вот этого рабства, вебкам-рабства, по которому этих девочек вычисляют, условно говоря, ну, вербовщики, и затягивают в эти сети по какой-то такой своей технологии, да?
2: Вы знаете, я думаю, что они обязательно составляют профайл, и они понимают, откуда эта девушка. Она из региона, да, или она там из Москвы или северной столицы. Кто у нее родители, да, насколько она может пожаловаться, с кем-то поделиться тем, что с ней происходит. Ее потребности, ее нужды, потому что когда девушка находится совсем в бедственном положении, ей не за что снять квартиру, ей не за что кушать, вот понятно, что она становится уже в большей степени потенциальной жертвой, чем та, которая достаточно успешно, там у нее есть образование, да, у нее есть деньги на то, чтобы себя прокормить. Ну и, наверное, психотип девушки, которая, в принципе, хочет легкие деньги, хочет красиво жить, ничего особенного для этого не делать. Такие тоже есть, мы должны признать. Ну, это воспитание, образование, может быть, то, как она смотрит на своих подруг, то есть окружение, да, какие они подруги. Если подруги рассказывают, что вот, оказывается, можно там быть в сопровождении, да, как говорят сейчас аккуратно.
1: В сопровождении. Это русский вариант эскорта, я так понимаю.
2: Эскорта, да. Просто вот куда-то сидеть и просто как будто бы быть таким красивым фоном для чего-то, что происходит, или для кого-то конкретного. А потом выясняется, что вот там и алкоголь, и наркотики, и всякие оргии, и все прочее. Весь ужас, в общем, который только можно себе представить. И потом она чувствует...
1: Ведь еще какая история? Ведь, внедрен уже стереотип, да, что если женщина красивая, да, то, в принципе, она... Нет, я не про род занятий, а про то, что она достойна обязательно богатой жизни, да, и девочки, которые вот родились, ну, вот им повезло, там, родители, Господь дали им красивое тело, да, они считают, что они вот уже благодаря этому как бы уже должны жить на каком-то уровне, этот уровень сам по себе не приходит, да, и получается, что такая девочка начинает искать выходы на такой уровень, лифт, да, и под этим лифтом абсолютно. Вот появляются вот эти вот жулики обаятельные, да, которые знают психологию, уже не один десяток спровадили туда, вот в эту индустрию, и начинают цепляться. То есть общество, ну как, глобальное общество тоже ответственно за то, что они вот женщин премиальной внешности склоняют к ведению богемного образа жизни, фактически, да, не за счет там мозгов, а просто по умолчанию.
2: Я с вами совершенно согласна, потому что получается, что действительно красивая девушка, она как будто в обществе уже отнесена вот к этой категории. И действительно, когда у красивой девушки есть дорогой автомобиль, все как будто даже не сомневаются, каким образом он ей достался. Если при этом видеть некрасивую девушку, ну, не очень красивую, я считаю, что все красивые, но вот по мнению кого-то не очень, и у нее все хорошо, да, то они уже думают, что вот, скорее всего, там или родители, это второй стереотип, да, родители...
1: Или спортлото, да, 36,36, да. Ева, что делать? И вот вы сказали, что надо поднимать этот вопрос громко у вот ваших товарищей в Совете по правам человека или там в органах власти, в других, в исполнительной есть, ну, какое-то стремление практически решать этот вопрос, а не просто поговорили на маяке и, так сказать, с чувством выполненного долга разбежались.
2: Ну, мне кажется, на самом деле, это задача, которая стоит в целом перед всем обществом. И вот то, что вы сказали, и то, что вы подняли, это отношение нас к красивым девушкам, да, то, как мы воспитываем их, то, какое им даем образование, то вообще, что вкладываем в их головы. Это же ведь не задача правоохранителей сделать так, чтобы красивая девушка четко понимала, что легкие деньги, скорее всего, будут доставаться ей вот таким путем, и что это не есть хорошо, потому что потом наверняка ее используют, будут шантажировать и втянут в какую-нибудь ужасную историю. Но это должно как-то транслироваться, в том числе вот таким образом, что мы с вами это обсуждаем. Что касается правоохранителей, они, к сожалению, заняться какой-то серьезной профилактикой, я думаю, не могут, в силу того, что их недостаточно, да, им сложно расследовать зачастую такие, да, тяжелые преступления, там убийства, ограбления. А здесь ведь нужно как будто бы приходить, да, к представителям модельного бизнеса, выступать перед этими девушками, говорить им, вы знаете, а бывает
1: Но
2: еще
1: хотя,
2: и
1: Ева, у
2: такая
1: нас
2: история.
1: есть, статья за вовлечение в проституцию, то да, в принципе.
2: А есть у
1: Просто
2: нас,
1: у
2: да,
1: нас
2: она.
1: под проституцией, видимо, понимается по-прежнему на старых каких-то канонах, да, доцифровых, что проституция — это обязательно физический контакт между мужчиной и женщиной, или там как-то разнообразные варианты, видимо, возможно. А тут, понимаешь, получается контакт через камеру, и это как бы у нас в Уголовном кодексе, я так понимаю, не очень прописано, да, но это побольше, ну а что мы будем скрывать, если это называется сопровождением, да. Понимаете, убийство не перестает быть убийством, если мы назовем это красивым словом киллер, да, убийцу.
2: Да,
1: Вот в этом я поэтому и спросил про законодателей. Они пересмотрят вообще отношение к уголовно наказуемому деянию проституции и вовлечение в него, да, через цифровые системы.
2: Ну, на сегодняшний день такой вопрос не ставился, хотя вы правильно его задаете. Я думаю, что нужно подготовить нам, в том числе, наши изменения, да, и, может быть, этот проект в конечном итоге законодатель одобрит. Все, что вы говорите, это в рамках того, что нам требуются серьезные изменения с учетом того, что появились киберпреступления, то есть обычные преступления, они были перенесены в интернет-сферу. И вот, собственно, вот эта самая проституция приобрела новую форму, как раз о которой мы с вами сейчас ведем такую достаточно серьезную дискуссию, можно сказать. Хотя я с вами согласна во многом. Но надо...
1: Да, Ев, да. Может быть, в оставшиеся, у нас буквально минутка осталась, просто совет родителям красивой девочки, вот ваш главный совет. Как, на что надо обратить внимание, чтобы девочка не хотела какой-то яхтенно, так сказать, курортной жизни, а нормально вот, как бы, опиралась на голову, в первую очередь, свою в жизни?
2: Да, совет родителям все-таки говорить о том, что красота душевная, она первична. И если будет красота душевная, то красота физическая останется как можно дольше. А если же не произойдет этого, то, скорее всего, девушка будет ненужной очень скоро, потому что век этих моделей, он очень короткий. И более того, потом, после того, как он закончится, и когда они будут уже никому не нужны, останется в душе глубокая дыра.
1: Да. Ева, я рад с вами познакомиться в эфире.
2: Спасибо.
1: Очень приятно с вами пообщаться. Ева Меркачева, журналист, правозащитник, член Совета по правам человека. Если речь зайдет о каких-то конкретных, да, уже решениях, действиях, я буду всегда рад пригласить вас к нашему микрофону. Спасибо.
0: Можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут
4: Лизинг
3: привести...
4: здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Новости.
6: В Москве 9.30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин начинает работу в северной столице, где проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня в Константиновском дворце у него состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Как правило, беседа длится несколько часов. Речь заходит обо всех ключевых темах повестки дня. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, помимо этого Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает на ПМЭФ. Главы государств дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. В мае 2024 года «Атомстройэкспорт» заключил с Узбекистаном контракт на строительство атомной электростанции. Как подчеркнул Ушаков, проект уникальный. Он предусматривает сооружение АЭС с энергоблоками большой и малой мощности. Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников из примерно 140 стран. Это главы государств, министры, крупнейшие компании России и мира. Акцент будет сделан на БРИКС и новые рынки. Западные экономики находятся в лихорадке и тряске. На России это тоже сказывается. Надо пользоваться открывающимися возможностями. Об этом заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его оценке, возможности экономического роста для России становятся больше. Страны БРИКС сейчас обеспечивают 50% глобального экономического роста, а государства Большой Семерки – 20%. При этом Орешкин подчеркнул, что России надо отходить от оборонительной модели в отношении с западными странами, так как старый мир не вернется. Центр общественных связей ФСБ показал видео о задержании и допроса жителя Севастополя, который передавал СБУ сведения о российских военных. На опубликованных кадрах показано задержание фигуранта на улице. Его в наручниках доставили в Управление Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю. Как ранее сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 63-летнего мужчину задержали в Крыму по подозрению в госизмене в форме шпионажа. Ведомство установило, что к сотрудничеству его привлек сотрудник службы безопасности. По его заданию задержанный передал украинским спецслужбам данные о военнослужащих Минобороны России. Кроме того, мужчина планировал организовать визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. Российский Минздрав выдал разрешение на проведение первой и второй фаз клинического исследования вакцины от лихорадки Денге, сообщили в министерстве. Исследования будут проводиться в двух медицинских центрах в Москве и Ярославле. Предполагается, что вакцина будет оказывать профилактическое действие в отношении инфекции, вызываемой соответствующим вирусом, и резко снизит уровень госпитализации. Препарат разработан в структурах ФМБА. Лихорадка Денге – это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основной путь передачи – укус инфицированных комаров. Симптомы заболевания – высокая температура, боли в спине, мышцах и суставах, появление зудящей сыпи. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле. Этим вечером планету накроет мощный геомагнитный шторм третьего уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывами, буря будет иметь непрерывный характер. В этом году подобные явления уже фиксировались 21 марта, а в январе наблюдался еще более сильный шторм уровня G4. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
7: Погода.
6: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь с грозой, плюс 22-24 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 54%.
8: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ и ведет в серии до трех побед 2-0. В четверг состоится вторая встреча финального противостояния между московским ЦСКА и казанским «Униксом». Две российские теннисистки вышли в полуфинал турнира «Большого шлема» впервые за 11 лет. Такое достижение покорилось отечественным спортсменкам на открытом чемпионате Франции. Накануне Диана Шнайдер была сильнее первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии. Со счетом 3-6, 7-5, 6-0 пробилась в 1-2 финала, где в четверг встретится с полькой Майей Хвалинской. Ранее в полуфинал отобралась Мира Андреева. Ей предстоит сыграть с украинкой Мартой Костюк. Московский ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. До перехода в ЦСКА Хэмилтон играл в КХЛ в составе челябинского «Трактора» и минского «Динамо». Игорь Осенькин продолжит занимать пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», и перед ним поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. С подробностями Дмитрий Сухинин.
7: Футбольный клуб «Сочи» поставил задачу вернуться в российскую премьер-лигу уже по итогам следующего сезона. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент клуба Борис Ротенберг. По его словам, клуб рассчитывает решить ее уже по итогам ближайшего чемпионата. Также президент «Сочи» подтвердил, что главным тренером останется Игорь Осенькин. Ротенберг отметил, что это было совместное решение клуба и тренера. Осенькин, по его словам, как тренер с молодежью хорошо работает, а в концовке сезона было видно, как он выстроил игру. Президент клуба добавил, что сам Осенькин очень хочет проявить себя. При этом состав команды изменится. Сочи уже объявил об уходе нескольких игроков по окончании срока аренды. Команду покинули принадлежащий «Спартаку» Антон Зиньковский, защитник Сергей Волков и полузащитник Дмитрий Васильев из «Зенита», хавбек Максим Мухин из ЦСКА, а также нападающие Густаво Сантос из «Краснодара» и Артем Корнеев из «Локомотива». Осенькин, напомню, возглавил команду в сентябре 2025 года. Еще весной вокруг будущего тренера была неопределенность. Появлялась информация, что Сочи может не продлить с ним контракт и рассматривает иностранного специалиста. Сам тренер после завершения сезона говорил, что год получился тяжелым, команда страдала из-за травм и нехватки ресурсов. Теперь позиция клуба озвучена официально. Осенькин продолжает работу, состав будет перестраиваться, а главная задача команды на сезон в первой лиге – возвращение в РПЛ.
8: Московский футбольный «Спартак» в июле проведет 2 товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 8 июля «Красно-белые дома» сыграют против казанского «Рубина». 11 июля в гостях встретятся со столичным «Локомотивом». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: У нас все нормально, у нас все под контролем. И давайте мы вспомним, что по четвергам мы встречаемся в эфире с Евгением Юрьевичем Спицыным, да. Историком, публицистом, другом нашей программы. Мы встречаемся еженедельно в рамках нашего проекта «Забытые вожди страны Советов». И я очень рад Евгения Юрьевича снова приветствовать в нашем эфире. Евгений Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
9: Да, да, доброе утро, Сергей, взаимно. Спасибо, да, большое.
1: Да, Евгений Юрьевич, ну мы продолжаем летопись и знакомим нашу аудиторию с Дмитрием Федоровичем Устиновым, тех людей, которые его не застали, я его прекрасно помню, правда, большая часть на портретах официальных, в сером парадном, значит, да, вот мундире маршалском, или там старших генералов, это форма такой серо-голубые, светлые кители. Мы о нем сегодня говорим. Мы прошлую нашу передачу много внимания уделяли вопросам участия именно Устинова в склонении Леонида Ильича Брежнева в 79 году к решению о вводе войск в Афганистан. Да? И, ну, вроде как с этим разобрались, Евгений Юрьевич. Я напомню вашу мысль, что вот самое непосредственное, да, участие и наибольшую, одну из наибольших степеней уверенности в необходимости этого шага выражал наш герой, да, Дмитрий Федорович, как раз.
9: Ну да, да.
1: Вот. Был ли какой-то план вот именно у Министерства обороны, ну, понятно, что участвовали и спецслужбы, уважаемые, да, был ли какой-то план, потому что мы же с вами, вы в более зрелом возрасте, я в подростковом, сначала в детском, потом уже в подростковом эту кампанию, значит, кампанию, да, застал, и складывалось ощущение, что, ну, как-то вот процесс затянулся. Не знаю, может быть, в СМИ это в перестроечных так подавалось, которые я читал. Но был ли какой-то план о какой-то краткосрочной операции, да, или вот ввод войск должен был, ну, перейти в постоянное нахождение по типу американского, да, американской политики, когда вот американские военные базы, они, никто же там не говорит, что они там пришли на 5 лет или на 3 года. Они там сидят постоянно и все, и работают, как говорится, над своими задачами. У нас был план вот этой афганской кампании?
9: Да, ну, первоначально предполагалось, что мы зайдем на полгода и лишь поможем правительству НДПА, то есть правящей партии, укрепиться у власти, и все. Никто не предполагал, что мы будем вести активные боевые действия. Нас ведь афганское руководство убеждало в том, что они сами справятся с проблемой душманов. Но никто, с другой стороны, не ожидал, что этим душманам начнут оказывать массированную военную, финансовую и материальную помощь ведущие страны мира, тот же Китай и те же Соединенные Штаты Америки. А затем к этой помощи подключатся и другие страны, ну, прежде всего, Пакистан, Турция, Иран, некоторые европейские страны и так далее, и так далее. И плюс, никто ведь первоначально не рассчитывал, что мы будем вести широкомасштабные боевые действия. Вот я вчера буквально читал мемуары генерала армии Родионова. Я с Игорем Николаевичем был знаком, и он одну из глав своей книги посвятил как раз Афганистану, потому что в 85-86 годах он был назначен командующим 40-й армии. Это основной контингент наших войск в Афганистане. И он говорил, или вернее писал в этих мемуарах, что изначально ведение боевых действий было обречено на неудачу. Потому что, по сути дела, противник контролировал Падшенское ущелье. В основном там велись боевые действия на юге Афганистана, Кандагар, и на пакистанско-афганской границе. Там горы, пустыня. С тем, чтобы взять под контроль эту территорию, как пишет тот же Родионов, надо было еще две таких же 40-х армии. А я напомню, что 40-я армия по численности была примерно 120 тысяч человек. То есть надо было ввести воинский контингент численностью как минимум 250 тысяч дополнительно. Понятно, что таких средств и сил у Советского Союза, даже у Советского Союза, не было. Поэтому изначально операция в Афганистане была обречена на провал.
1: Кстати, вот вы сказали, что не было таких сил, хотя советская армия, да, считалась самой мощной, из двух самых мощных, условно говоря. И ведь я так понимаю, что численность у нас в целом была более миллиона человек, или более двух даже, да, миллиона?
9: Нет, у нас армия была 5 миллионов
1: человек. И при этом не могли как бы позволить себе 120 тысяч, да?
9: Ну, что значит не могли позволить? Тут же речь шла не просто о численности войск. Это же речь шла о логистике, о снабжении войск, ну и все такое. Потом надо иметь в виду, что у нас многие дивизии были кадрированы. То есть по штату они были там 14-15 тысяч человек, а по факту это всего несколько сот человек. Просто эти дивизии превращались в полноценные боевые соединения, когда начиналось... Понятно, да, активные боевые действия, ну, масштабного характера.
1: То есть, когда в запасе находящиеся люди, да, возвращались?
9: Да, да, они призывались на службу, или проводилась мобилизация, масштабная мобилизация, и так далее, и так далее. Ну, вот, поэтому здесь еще важное обстоятельство и то, что сами армейские части Афганистана, они практически не вели каких-либо боевых действий. Но самое главное даже состояло не в этом, а в том, что, как пишет тот же Родионов, утром он дакханин, крестьянин, а вечером он бандит, душман. Это было сплошь и рядом.
1: То есть днем, когда солнышко светит, он тебе улыбается, да?
9: Он тебе улыбается, да, он вроде бы как бы пашет землю, вот, копается в огороде, и все такое прочее. А как только солнышко заходит за горы и наступает кромешная тьма, вы же поймите, там никакой электрификации, по сути дела, не было, особенно в сельской местности. Основная масса населения, конечно, жила в сельской местности, а вовсе не в городах. Там городов-то было раз-два и обчелся. Герат, Кабул, Кандагар, ну, еще пару десятков. Вот. А правительство центральное, даже королевское правительство, оно фактически не контролировало огромные территории Афганистана. И вообще система управления в Афганистане, она строилась так. Вожди, местные вожди, душманов, таджиков, узбеков, оно ведь было полиэтничное государство. Они напрямую контактировали с королевской властью. И если король умел договариваться с лидерами или вождями тех или иных местных группировок, там была тишь, гладь да Божья благодать. Если возникали какие-то конфликтные ситуации, там всегда шло вооруженное противостояние. Ну, например, вооруженных сил королевской армии и местных крестьян, которые таким же образом, утром он крестьянин-бекханин, а вечером он душман.
1: Евгений Юрьевич, а вот смотрите, там же произошла целая череда, да, смен власти, то есть, как симпатизирующего нам убили, да, встал другой, мы решили войти, чтобы вот убрать вот этого плохого плохиша, я так не вдаюсь в фамилии. А он в каких отношениях был вот с этими местными царьками региональными, что они против нас восстали?
9: Да, Бобрак Кармаль никакой популярности в народе вообще не пользовался. Но дело в том, что он ведь был послом в Чехословакии. И он возглавлял ту группировку, а ведь значит, правящая партия, она делилась на две группировки. Значит, Парчам и Хальк. Так вот, он был представителем одной из группировок, так называемой афганской интеллигенции. Ну, естественно, я слово «интеллигенция» беру в кавычки. Ну, то есть это горожан, которые занимались главным образом научной или творческой работой. То есть это не были какие-то руководители производств там или крупные инженеры, ученые. Это в основном были люди таких творческих профессий. Поэты, художники, ну и все такое прочее, понимаете? Плюс надо иметь в виду, что к тому времени Кармаль был уже хроническим алкоголиком. Я в свое время познакомился с начальником охраны Кармаля, который в все годы его нахождения у власти возглавлял его личную охрану. Был так называемым прикрепленным. И он говорил мне, что он без бутылки водки вообще утром не мог, что называется, приступить к работе. То есть это был окончательно спившийся человек, который ничто и ничего не контролировал. Он был в прямом смысле марионетка. Никаких отношений его с вождями местных племен, местных народностей у него вообще...
1: Евгений Юрьевич, ну, позвольте уточнить, наш марионетка?
9: Ну, конечно.

0: Night-2 все указания.
1: А наши товарищи в штатском, да, как говорится, как всегда, они не очень хорошо представляют себе систему вот, ну, власти вот реальной в стране, и что он не авторитетный, да, прежде всего, потому что одно дело взять авторитетного за жабры, да, и пусть делает то, что нам надо, а если он пустышка?
0: Ну, я вам еще раз говорю, первоначально никто не собирался воевать в Афганистане. Первоначально предполагалось, что мы войдем в Афганистан ограниченным контингентом, видите, как он назывался, ограниченным контингентом, и возьмем под контроль или под охрану наиболее важные правительственные, административные и промышленные объекты. Станем гарнизонами и высвободим таким образом собственные вооруженные силы, которые будут вести активные боевые действия против душманов. Вот. Наведем порядок и выйдем. Но когда началась массированная помощь со стороны американцев, со стороны китайцев, со стороны пакистанцев, иранцев и далее по списку, отрядом вооруженной оппозиции или так называемым душманом, вот здесь ситуация кардинальным образом
1: То есть, Евгений Юрьевич, для нас было неожиданностью то, что, смотрите, мы же описывали вот, решение о вводе, да, чтобы не дать туда американцам просочиться. И мы, всерьез рассчитывали, что, обыграв по времени, условно говоря, американцев, мы гарантируем, что они не вводят, не ввяжутся в то, чтобы нам продолжить как-то гадить уже на теневом фронте. Достаточно наивно. Да, Евгений Юрьевич, давайте после короткой рекламы продолжим. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, о Дмитрии Федоровиче Устинове мы говорим.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Вологодская область стала лидером страны по снижению количества детей в соцучреждениях. Регион показал самые высокие результаты в России по снижению числа сирот. За первый квартал 2026 года этот показатель снизился на 164 человека. Именно столько детей сумели обрести новую семью и новый дом. Свежие цифры статистики привела федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она озвучила их во время личной встречи с президентом Владимиром Путиным. Во время доклада главе государства, уполномоченный по правам ребенка, сообщил о том, какими успехами в Вологодской области реализуется политика народосбережения и ведется активная профилактическая работа по устранению социального сиротства. Около 2500 вологжан прошли онкоскрининг полости рта. Методика проста и доступна. Обследование выполняет врач-стоматолог с помощью аппарата аутофлуоресцентной стомоскопии. Под воздействием специального света здоровые ткани светятся иначе, чем измененные. Это позволяет заметить патологию на ранних стадиях, когда при обычном осмотре ее еще не видно. Процедура проводится быстро, безболезненно и не требует предварительной подготовки. Отдельно записываться на онкоскрининг не требуется. Исследования делают во время профилактического осмотра в смотровом кабинете. Если специалист выявляет подозрительные участки, пациента направляют на дополнительную диагностику. Сергей Жестянников проведет прямой эфир 16 июня в Вологде. Увидеть трансляцию можно в полдень на официальной странице главы региона ВКонтакте. Главной темой обсуждения станет благоустройство города. Сергей Жестянников ответит на вопросы жителей о развитии инфраструктуры и ЖКХ. Кроме того, речь пойдет об изменениях в системе дорожного движения в связи с ремонтом крупных мостов и магистралей, таких как улица Чернышевского, Советский проспект, Пошехонский путепровод и других. Напомним, эта работа ведется при поддержке и содействии губернатора Вологодской области. Задать вопрос может любой житель региона по платформе обратной связи. Сбор заявок продлится до 10 июня включительно. В Череповце водоканал построит 7,5 километров новых сетей. Сейчас работы идут в 119 микрорайоне. На улицах Катюнина, Соловецких Юнг и Саванова проложат 3 км 200 м сетей водоснабжения и канализации. Стройку здесь хотят завершить до конца июня. Всего в этом году по инвестпрограмме водоканал построит 6 километров сетей водоснабжения и 1,5 км канализации. На работы по инвестпрограмме направят более 300 миллионов рублей. Сегодня Сергей Безрук.

0: Жуков откроет новый сезон культурного проекта «Лето русского севера». 4 июня на сцене Вологодского драмтеатра пройдет спектакль «Хулиган. Исповедь» с народным артистом России Сергеем Безруковым. Вологодщина занимает особое место в судьбе Сергея Есенина. Поэт бывал в Вологде в 1916-17 годах, а в Кириках-Уэлитах венчался с Зинаидой Раих. Вместе с артистом в постановке примут участие ансамбль музыкантов и коллектив артистов балета, а зрители услышат живую музыку, ударные рок-композиции, зажигательное танго и лирические баллады. Вологодских фотографов приглашают к участию в выставке «Единство народов России». Областная картинная галерея объявляет отбор работ на областную фотовыставку «Единство народов России», приуроченную Году Единства. Она пройдет с 30 июля по 6 сентября в Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова. Участники, профессиональные фотографы и фотографы-любители смогут представить фотографии по нескольким тематическим направлениям. Среди них портреты представителей разных народов, лица и судьбы, сюжеты, раскрывающие культурные обычаи и праздники Вологодщины.
1: Новости спорта.
0: Вологодские череповецкие бойцы завоевали 61 медаль на турнире по смешанным единоборствам и грэпплингу. Соревнования Iron Grab прошли в Ярославле и собрали более 230 участников. Вологду представили воспитанники клуба «Армада». Они заняли второе место в командном зачете. От Череповца выступили спортсмены клуба «Кузня». У них четвертая позиция.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 19. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
0: Маяк.
4: Я хочу выйти

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». А в Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин начинает работу в северной столице, где накануне открылся Петербургский международный экономический форум. Сегодня у него состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Она станет юбилейной, 10-й. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа состоится в Константиновском дворце. Она будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики, а также ключевым международным событиям. Помимо этого, Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который бывает на ПМЭФ президента дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. Проект уникален. Впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки первого бетона, фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ. Форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета и не зависит от решений третьих стран. С таким заявлением выступил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, этот результат необходимо сохранять в условиях внешнего давления.
3: Мы сейчас принимаем решение и о не только государственных финансах, но и о финансовом рынке. Принято целый ряд решений относительно того, чтобы развивать собственные длинные финансы, которые будут как раз источником для развития. И еще раз повторюсь, мы живем сегодня в отсутствии внешних каких-то притоков инвестиций. Мы живем сегодня в условиях, когда полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. И результат-то есть. Мы видим, что за последние годы рост экономики достаточно устойчивый. За несколько лет, за последние три года это порядка 10%. Поэтому финансовая устойчивость, поэтому финансовый суверенитет – база для того, чтобы обеспечить свои решения своих экономических вопросов.
1: Силуанов также отметил, что внешний долг России находится на низком уровне и составляет около 10%. По его прогнозам, страна рассчитывает в перспективе полностью его погасить. Центр общественных связей ФСБ показал видео задержания и допроса жителя Севастополя, который передавал СБУ сведения о российских военных. На опубликованных кадрах показано задержание фигуранта на улице. Его в наручниках доставили в Управление Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю. Как ранее сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 63-летнего мужчину задержали в Крыму по подозрению в госизмене в форме шпионажа. Ведомство установило, что к сотрудничеству его привлек сотрудник службы безопасности Украины. По его заданию задержанный передавал украинским спецслужбам данные о военнослужащих Минобороны России. Кроме того, мужчина планировал организовать визуальное наблюдение за автомобилями членов их семьи. Задержанного заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа. Германия, Франция и Великобритания намечают план привлечения Владимира Путина к переговорам по Украине, сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что в ближайшие дни премьер Великобритании Кир Стармер встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отмечает агентство для лидеров стран Европы, более желательным исходом станет сохранение бюджета, который уходит на военные нужды Киева. Многочисленные европейские политики уже несколько месяцев призывают Россию, Украину и ЕС вести переговоры. По их словам, страны Европы дуют собственных налогоплательщиков и перечисляют миллиарды Киеву. Уставшие от этого граждане также ждут, когда ЕС согласится на переговоры и перестанет опустошать казну. В то же время под влиянием Франции европейские страны ищут пути возобновления диалога с Россией. Недавно президент Финляндии Александр Стуб заявил о готовности выступить представителем Евросоюза на возможных переговорах с Москвой по урегулированию на Украине. В Москве сегодня возможны кратковременные дожди, слабая гроза, однако она будет носить локальный характер. При этом температура воздуха будет соответствовать даже не июньской, а июльской норме. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием слабо выраженного атмосферного фронта с севера. поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза, но все это будет достаточно локально, мозаично, скоротечно, поэтому многие даже этого ухудшения погоды и не заметят. Ветер северной четверти 3,8 метров в секунду, максимальная температура воздуха в Москве плюс 22-25, а это соответствует климатической норме даже уже не июня, а июля месяца. Но атмосферное давление будет меняться мало, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: В планах Шкафца до конца недели в столице ожидается теплая и сухая погода, а температура поднимется до плюс 25. Как отметил синоптик, в московский регион пришло настоящее русское лето. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобоса, сейчас в Москве плюс 20 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, плюс 22-24, в Ленинградской области 20-25 градусов, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров.
0: На правах рекламы.
2: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Датский этикет.
1: Друзья мои, вы не ослышались, это премьера рубрики, потому что часто получают вас письма. Сергей, а что у вас будет новенького на маяке? А мы вас заранее никогда не предупреждаем, потому что радио это всегда прямо сейчас. Прямо сейчас, прямо здесь, да, и вы должны быть готовы к новым каким-то вещам в любой момент жизни, как и вообще наша жизнь к этому нас с вами подталкивает, да, уже надо быть готовыми. И вот новый проект «Арабский этикет», который, вы представляете, он еще не состоялся, а уже Владислав Саныч вместе со своим волшебным пальцем,
2: помощником, да.
1: Мы называем его Golden Finger, да, он с этим, соответственно, своим пальцем сделал нам оформление нашего проекта, и я очень рад представить вам человека, которого вы прекрасно знаете по эфирам «Маяка» и программы на платформе «Смотрим» мы неоднократно записывали. Игорь Александрович Матвеев, все тот же доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений, финансового университета при правительстве Российской Федерации, теперь в новом качестве в нашем эфире. Игорь Александрович, безмерно рад. Доброе утро.
3: Сергей, добрый день. Приветствую всех радиослушателей.
1: Да.
3: Ну, на самом деле, это действительно, наверное, очень здорово, тем более лето наступило, да, такой теплый период, время года.
1: Давайте так, наше лето — это легкая пародия на арабскую весну, да?
3: Ну, в хорошем смысле, давайте так говорить.
1: Да, да, в хорошем смысле, конечно. Да, да, да. Нет, я это само-самое получилось обычно, так, дурацкие шутки, они сами рождаются. Игорь Александрович, наш проект называется «Арабский этикет». А как было дело? Я вам скажу, однажды во время вот записи для платформы «Смотрим» вы произнесли несколько слов на арабском. Я так был впечатлен вашим произношением, я в вас перестал видеть соотечественника, когда вы заговорили на арабском.
3: Ну, прям
1: вот так. Нет, ну, в хорошем, опять же, второй раз шутка, в хорошем смысле слова, да-да-да. Игорь Александрович, можно, например, сказать по-арабски «доброе утро», да, приветствую всех слушателей «Маяка», например, на арабском, чтобы не только я оценил кайф вот вашего произношения.
3: Ну, конечно, можно сказать несколько разных вариантов,
1: да.
3: Но я скажу то, что вот на литературном арабском языке, то, что называется «Аллюгатуль арабиятуль фусха», да, то есть литературный арабский язык, «Сабахль хейр», это значит «доброе утро», «Ана уриду ану рахиб бикум би радио маяк», «хотел бы приветствовать всех вас на радио маяк», собственно говоря, ну, это действительно, наверное, красивый язык.
1: Да-да, очень красивый, очень красивый. Игорь Александрович, а как по-арабски радиоведущий?
3: Радиоведущий?
1: Ну, тот человек, который, да, в эфире у микрофона, да, находится не как гость, а как, так сказать, начальник. Чуть не сказал. Все, да? На этом все.
3: Нет,
2: не все.
1: Игорь Александрович, там...
3: Со
1: ничего, мы слышим. Ну, как будет вот по-арабски радиоведущий?
3: Ну, вообще, там несколько тоже есть вариантов от слова «каддама», то есть это презентовать что-либо. Будет «мукаддим», «изай», «иза» — это радиостанция, «иза» от «маяк» — это будет радиостанция. «Мукаддим», «изай» — это значит радиоведущий, тот, кто ведет радиопередачу.
1: Мукаддим, да? Мукаддим.
3: Мукаддим, там как?
1: Мукаддим Силавин, да.
3: Дело это... в том, что в арабском языке есть два слова «ка», да, то, что вот у нас есть «кяф», а есть «каф», такой твердый звук. Угу. Так вот, от слова «каддама» — это презентовать, «мукаддим».
1: Мукаддим, да, я понимаю, я буду учиться.
3: Там дальше нет, там не дым, там дело в том, что в арабском языке и тоже слово, звук «д» тоже разный. Есть твердый «до», а есть мягкий, более мягкий «д», ну, стандартный, который похожий на нас. И поэтому, кстати, арабы иногда называют себя люди звука «дат», то есть «ахлюдат». Это значит вот такое... Ну, не то чтобы шутливое, но традиционное название, такое самоназвание у арабов. Ахлюдот. То есть те люди, которые используют в своей речи звук «да». Поэтому, значит, вот здесь я что, почему, Сергей, я на это акцентирую внимание, потому что в арабском языке есть вот варианты, значит, звуков, который от нас отличается. И есть еще и диалекты, которые тоже, соответственно, ну, я думаю, что у нас будет еще много возможностей. Да, мы открываем целый цикл передач, у нас будет много возможностей для того, чтобы все это осветить.
1: Да, естественно. Игорь Александрович, ну, мы с Владиславом Александровичем действительно подготовились к нашей новой встрече, и вы представляете, Владислав Александрович подготовил несколько роликов открывающих. Вот один мы в начале программы слушали, да, а у нас есть еще и вам на радость, и нашим... Давайте вот один еще вариант послушаем.
3: Замечательно.
0: Арабский этикет. Арабский этикет.
1: А, как? Как вам такое, а, Игорь Александрович?
3: Ну, вообще, да. И вы знаете, что самое интересное, Сергей, вот если мы возьмем этимологию слова арабский этикет, да, значит, то, собственно говоря, ну, понятно, что это связано с этикой, да. Значит, и это связано, вот если мы возьмем, опять же, да, этимологию этого слова, с литературой. Вот по-арабски литература будет адаб, адаб, а вот этикет будет адаб, ас-сулюк, да, то есть это правило поведения, так сказать, если прям совсем дословно, то это литература поведения, адаб, ас-сулюк. Значит, еще, значит, можно сказать просто, адаб аль-араб. Араб – это арабы на арабском языке, поэтому будет «адаб аль-араб» – это будет арабский этикет. То есть, понимаете, вот, так сказать, ну, само по себе, да, это слово французского, да, происхождение этикет, конечно, но тем не менее, да, у арабов вот такой своя трактовка.
1: Да-да-да. Игорь Александрович, а чтобы, так сказать, нам лучше, как говорится, мягче войти в этот наш новый проект с вами, да, вот вы прекрасно ласкаете слух этими необычными словами нас, да, хотя, что там говорить, наших туристов было всегда много, ну, по крайней мере, до начала вот событий на Ближнем Востоке. В этом году, да, и эту речь люди слышали очень часто, не только натыкаясь на какой-нибудь там спутниковый канал а-ля Арабия. Так вот, Игорь Александрович, а насколько помимо произношения, помимо фонетики, что есть определенные звуки, хотя я, можно поспорить, да, что труднее, вот это вот кя, да, вот, или, например, английское вот сочетание двух букв TH, вот это фэ, вот это вот TH, да, там Фома, Тома, Томас, там вот это вот все невообразимое для нас. Сама структура арабского языка какие сложности имеет вот с точки зрения русского человека?
3: Ну, вы знаете, существует две больших группы языков, но совсем больших, да, это описательные языки, да, то, что называется descriptive languages, и аналитические языки, analytical languages. И здесь, конечно, хочу сказать, что арабский язык, он действительно описательный. Это очень красивый язык, и, собственно говоря, конечно, в этом его сложность. Да, то есть это не европейский язык, ну, который считается достаточно простыми, хотя, конечно, любой язык для иностранца, да, чужой язык, конечно, он непростой.
1: Игорь Александрович, сразу маленькое отвлечение. Русский язык какой? Аналитический или описательный? Чтобы мы сразу понимали.
3: Да, описательный, конечно.
1: Описательный.
3: Безусловно.
1: А
3: да,
1: в чем вот для нефилологов, для простых слушателей наших, да, вот разница принципиальная между этими двумя типами языков? Ну, на каком-то примере, да, вот может быть.
3: Структура, да, значит, структура языка, словарный запас и так далее. Вот знаете, что я хочу сказать? Я о личных впечатлениях своих хочу сказать, да? Вот когда я работал в Соединенных Штатах Америки в качестве дипломата, значит, я поразился тому, вот насколько небогат, да, значит, небогат со своим словарным запасом американский вариант английского языка. Да, значит, собственно говоря, здесь такой момент, как бы, да, ну, мы сейчас опять же не
1: ну, то есть, то есть, я Игорь
3: Александрович,
1: перевод,
3: в котором грамматические словообразовательные значения выражаются не через изменение в самом слове и так далее, ну, это, понимаете, это будет, ну, совсем не то, и, думаю, нашим радиослушателям это неинтересно. А вот, ну, то, что приземленно, да, так сказать, то, что понятно людям. Вот словарный запас, допустим, в английском языке, вот в американском варианте, он незначителен, да, вот если сравнивать, да, вот как говорили, да, великий, могучий русский язык, у нас, как бы, да, очень действительно образные выражения.
1: Игорь Александрович, а я вам помогу найти.
3: Давайте,
1: просто
3: помогайте.
1: Если вы открываете словарь, англо-русский словарь, да, то вы видите, что у многих английских слов очень много значений на русском языке. То есть слово одно, а переводится оно в зависимости от контекста очень по-разному. Да, иногда там по 10 значений на слово. То есть у нас каждому этому смыслу есть отдельное слово, а у них для всей этой группы одно существует. Да? С другой стороны, я читал, что у англичан, например, очень много слов, связанных тонких нюансов с торговлей. Когда у нас, например, в этом смысле дефицит есть в языке, да? Ну, у них знаете, очень много терминов, именно вот бизнесовых терминов много, жизненных, описательных мало.
3: Сергей, это не с этим связано, а связано просто банально с тем, что, в общем, торговля-то начала в Европе развиваться, так сказать, ну, можно сказать, в Англии, да? Вот, ну, в капиталистической ее трактовке, да, поэтому, в общем, конечно, ну, термины, которые появились, во многом связаны, я думаю, что именно с этим. Ну, вот, хочу сказать, такое есть русское слово, которое очень мне нравится для описания вот того, как изъясняются арабы. Это велеречивость. Вот это слово велеречивость, оно означает именно вот то, как действительно вот излагают свои мысли арабы. И, конечно, вот я сейчас говорил о том, что есть различные диалекты, и мы, конечно, я думаю, на этом с вами будем еще останавливаться, безусловно. Но помимо этого, конечно, вот само выражение описательное, да, допустим, красивый, да, джамиль, допустим, красивые слова. По-арабски будет «келемат джамиля», но есть еще одно выражение, прекрасные слова, добрые слова, «рая», «келемат рая». То есть вот мы видим на этом примере, как по-разному, да, можно выразить, допустим, самые различные вещи. Конечно, и в арабском языке есть тоже смысловые нюансы, связанные, например, с глаголом «говорить», да, значит, «to speak», «to talk», да, значит, разговаривать, говорить. Do you speak English? Вы говорите на английском языке. He talked too much, да, то есть он слишком много говорил. То же самое в арабском языке есть, так сказать, такеллема, значит, вы говорите по-арабски, тахки араби и так далее. То есть вот есть, конечно, такие различия, но я думаю, что, конечно, в нашем цикле передач мы с вами, я думаю, Сергей, будем делать акцент все-таки на арабском этикете.
1: Не, конечно, конечно, Игорь Александрович, это без вопросов, но просто вводная, да, история, потому что язык – это все-таки менталитет народа, да, ментальность, способ мышления,
3: конечно,
1: взгляд на вещи. Мы понимаем, что когда мы анализируем менталитет арабского народа, да, мы не должны представлять себе небоскребы Дубая, да, или Шарджи. Мы должны понимать, что это изначально бедуины, да, вот с этим взглядом на мир, где, соответственно, вода, зелень – это символы счастливой жизни, да, а постоянно вот этот вот желтый песок вокруг, да, жарища, да, все это накладывается. Я просто на тему языка еще, Игорь Александрович, вот вы сказали прекрасное слово, вспомнили, велеречивость, да, почти забытое, но у меня откликнулось это слово, я понимаю, о чем оно. Игорь Александрович, так вот, я читал, что для арабы вообще речь человеческую, обращенную к ним, да, воспринимается совершенно по-другому, чем европеец. Для европейца это просто набор каких-то смыслов, да, или часто просто бессмысленный треп, что касается вот песен, например, в последние 50 лет, наверное, да, в эстраде западной. Тексты не имеют никакого значения, это просто один из музыкальных инструментов дополнительных, голос, да. А для арабского человека, да, вот обращенная к нему речь, она проникает в сердце. То есть это мощный инструмент, совершенно по-другому работает, да, то есть это всегда страсть какая-то, да, вот в словах есть такая, просто так.
3: Хотя вы знаете, Сергей, есть общие черты, вот, ну, во-первых, два момента хотел бы отметить, что у арабов есть тоже пословицы, да, значит, вот как у нас, да, значит, про молчание, да, вот, как говорится.
1: Молчание вот золото.
3: Да, у них вот такое, такая пословица есть. «Калям фидда васуку дагат». Значит, разговор – это серебро, а молчание – золото. Это первый момент. Ну, то, что доказывает, что мы в чем-то похожи, и у нас образ мысли, он похож именно вот у россиян, у арабов, да? Хотя, конечно, у нас есть серьезные отличия. Если мы возьмем курс культурной коммуникации, мы опять же будем это разделять и разбирать. И второй момент. В Европе вот параллельно шли тоже некие тенденции. Куртуазность. Да, вот куртуазность. Рыцарство, обходительность, куртуазность. Вот такое понятие. То, что у бедуинов еще в доисламские времена, до, значит, формирования исламского этикета, было понятие кодекса чести Аль-Мурува. И вот это, собственно говоря, да, показывает, что все-таки живем мы на одном земном шарике, да, и какими мы не были разными, да, тем не менее, да, все-таки иногда человечество шло параллельными курсами, ну, конечно, со своей спецификой, безусловно.
1: А, да, еще спрошу тогда вас, Игорь Александрович, а вы так произнесли «Аль-Муруа», то есть правильно ли я понимаю, что вот помимо «Д», «К» букв, вот «В» это тоже такое ближе к английскому «W», да, то есть «Ва», как вот, вот такое надо с придыханием.
3: Ну, транскрипции, да, обычно, обычно «В», как «W», да, «Муруа». Да, значит, там удвоение звука происходит, муруа, вот, поэтому, собственно говоря, да, вы правы здесь, Сергей, но такой красивый мелодичный язык, хотя, в общем, есть достаточно резкие тоже выражения, да, но и в то же время...
1: Да, да, Игорь Александрович, это тогда совсем бытовой вопрос обывательский, да. А вот, ну, вы же учили арабский, английский, на каком языке быстрее начинаешь говорить вот так, на бытовом уровне?
3: На том. На бытовом уровне это никак не отражается. Но если взять, допустим, художественную литературу, то, конечно, безусловно, английский язык усваивается гораздо быстрее. Даже вот классические произведения Диккенса, допустим, и так далее, несмотря на то, что ведь английский язык тоже менялся с течением времени, и вы, может быть, удивились бы, если Байрона, да, процитировать, вот, начало, да, 19 века, вот его стихотворение, допустим, «A soldier's grave for thee the best, then look around and take thy ground and take thy rest». То есть есть слова, которые вообще сейчас абсолютно не используются, да, это вот как церковно-славянский, да, вот так и староанглийский и так далее. То есть, но у арабов, понимаете, когда вы сталкиваетесь с именно классической литературой, вот, скажем, произведение Михаила Нуаима и так далее, вы увидите, насколько сложно это все читать, потому что огромный словарный запас, понимаете?
1: Да-да-да, за нас все это прочел Игорь Александрович Матвеев, да, в нашем новом цикле «Арабский этикет», и до следующей встречи.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф». Категория 12+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: А в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин проведет сегодня в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Помимо этого, вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым он примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона на первой в республике АЭС. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, первый рабочий день главы государства на Петербургском международном экономическом форуме пройдет в Константиновском дворце. Разговор с журналистами состоится в формате вопросы-ответы. Вечером у президента намечена беседа с узбекистанским коллегой, который посещает ПМФ. Лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства атомной электростанции их будут приветствовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Росатома Алексей Лихачев и другие. Центральное событие форума – пленарное заседание – состоится завтра. На нем президент выступит с большой речью. Как отметил Ушаков, в заседании также примут участие главы Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый сделает доклад, а потом пройдет дискуссия. Возможностей для экономического роста в России становится все больше, ими нужно пользоваться. К этому призвал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, замруководителя администрации президента Максим Орешкин. По его словам, страны БРИКС сейчас обеспечивают 50% глобального экономического роста, а страны Большой Семерки – 20%. Они не имеют такого влияния, как раньше, поэтому начинают паниковать и вводить санкции.
2: Мы вот последние годы очень активно говорим о тех изменениях, которые структурно в мире происходят. Вот этот слом старого порядка, правила, сделки – это все симптомы того, что то, как это было устроено раньше, оно начинает приходить в активное движение. Но на самом деле давно уже пришло в активное движение. Мы говорим о том, как меняется глобальный ВВП, в каких странах сосредоточен глобальный экономический рост. Страны БРИКС сейчас – это 50% глобального экономического роста. Семерка – меньше 20% глобального экономического роста. И поэтому, конечно, если ты раньше был на вершине мира, если ты мог диктовать и задавать основы развития, то ты себя чувствовал уверенно. Сейчас у тебя этой возможности нет. Ты начинаешь паниковать, ты начинаешь суетиться, начинаешь вводить санкции, ты начинаешь пытаться то сделки, то что-то еще. И это, конечно, будоражит весь мир. Мы видим, в каких условиях сейчас все страны мира существуют.
0: По оценке Орешкина, экономика западных стран пребывает в тряске и лихорадке. Это состояние частично переносится на весь мир, в том числе касается и России. Одновременно рост демонстрируют страны Африки, Индия и Китай. Как отметил замглавы администрации президента, России пока нужно пользоваться открывающимися возможностями и проводить соответствующие реформы. В России растет число многодетных семей, рассказала РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, за последние 10 лет их количество увеличилось более чем вдвое и к 2025 году достигло 2 900 000. Это очень позитивная динамика. Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года тоже выросли вдвое. В основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки, пояснила заместитель председателя счетной палаты. В этом году на поддержку многодетных семей планируется потратить 3 900 миллиардов рублей. Большая часть этих средств, 60%, будет направлены на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Оповещения о звонках и сообщениях в мессенджере Макс перестали приходить на iPhone из-за того, что приложение удалено из App Store. Об этом говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, все функции Макса останутся доступными. Представители мессенджера рекомендовали время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь с грозой, плюс 22-24 градуса. В Москве тоже облачно с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди, грозы и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 49%.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ и ведет в серии до трех побед 2-0. В четверг в Москве состоится вторая встреча финала соревнований между столичным ЦСКА и казанским «Униксом». В первом поединке сильнее были армейцы 91-63. Московский футбольный «Спартак» находится на финальном этапе согласования нового контракта с полузащитником Эсикиелем Барко. Как сообщает портал «Метарейтингс», в данный момент клуб и футболист обсуждают последние детали соглашения. Отмечается, что аргентинец не обращался к руководству с просьбой об аренде в «Индепендиенте», а напротив, сам изъявил желание продолжить выступать за российскую команду. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пока не знает, сможет ли он сыграть за сборную России в матче с командой «Буркина-Фасо». Об этом заявил сам футболист. Матч сборных России и «Буркина-Фасо» пройдет 5 июня в Волгограде. Ранее Тюкавин пропустил поединок с египтянами из-за недомогания. Защитник московского ЦСКА Данил Круговой признан лучшим футболистом команды в мае. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Круговой победил в голосовании болельщиков и экспертов. В мае он провел за красно-синих 4 матча и записал на свой счет гол и результативную передачу. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе россиянин Абдул-Рашид Садулаев проведет свой первый поединок в организации Real American Freestyle с американцем Кайлом Снайдером. Об этом сообщает портал MMA Fighting. Схватка состоится 11 июля в Тбилиси. «Нефтехимик» заключил годичный контракт с защитником Семеном Ручкиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за владивостокский «Адмирал». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
6: Друзья мои, сегодня на нашего друга Владислава Александровича валятся заказы музыкальные. Сегодня он знает, что нам скоро пригодится новое оформление для нашего нового проекта. Сегодня день премьер. Мы назвали его «Погребы».
7: Что? Густо назвали.
6: Да, да, да, да, да. Я очень рад, что в нашей студии Дмитрий Тихомиров, создатель проекта «Охотник до грибов», ведущий программы «Грибное царство» на телеканале «Живая планета». Дмитрий, доброе утро.
8: Доброе.
6: Спасибо, что вы с нами. Но вы без Лукошка.
8: Без Лукошка, потому что сегодня эфир, я не успел сегодня в лес сбегать.
6: Слушайте, а вот реально, вот когда нет эфиров, вы в какое время уже в лесу?
8: В лес ходить всегда надо. Чем раньше, тем лучше. Пока еще роса, и от этого грибы просто светятся, и они гораздо лучше заметны. Когда солнце низко, когда солнце в зените, грибы гораздо, гораздо хуже видны. К тому же, на самом деле, высокий грибной сезон практически начался. В этом году он даже раньше стартовал, чем обычно.
6: И я бы чем это... Да-да-да, мы сегодня поговорим как раз об июньской грибной охоте, да, тихой охоте.
8: Да.
6: И, Дмитрий, ну вот в этом году с чем это связано, вот с какими погодными природными явлениями, что вот пошли уже родимые?
8: Вообще грибы полностью зависят от погоды. А в этом мае нам, в принципе, с погодой повезло. Сперва, помните, была 2 недели жара такая июльская,
6: да, да,
8: 30
6: да,
8: градусов, даже слишком. Потом понижение температуры, дожди, на самом деле, это то, что надо для грибов. Вовсе не тепло, а должен быть контраст температуры. На сленге грибников это сокращенно называется ТВП. Температурно-влажностная провокация. То есть, вот когда тепло, а потом бабах, прохлада, а температура понизилась градусов до 12, особенно ночи были прохладные, чуть ли не 2-5 градусов тепла и много осадков, и вот это все подействовало, и поэтому уже в лесу можно найти и белые грибы.
6: Уже?
8: двух видов. Вообще у нас белых грибов растет три вида.
6: Да ладно?
8: Да. Белый гриб белому грибу рознь. Три вида белых грибов у нас растет. Ну, просто грибники должны разбираться в видах грибов, даже белых, потому что от этого зависит их успешность поиска. Сейчас нужно идти на светлые березовые опушки и дубовые. Особенно где дубы. Там растет белый гриб сетчатый или дубовый. Вот не надо вглубь леса ходить, в заросли, только на светлых опушках. И можно еще поехать в сосновые боры. Я думаю, все их обожают, когда сосны корабельные стоят, мох, лишайник. И да, оттуда торчат, вот, знаете, эти вишневые шляпки боровиков. Боровик – это исключительно сосновый белый гриб. Да, вблизи Москвы, да, он не растет. Надо за ним ехать в сторону Владимирской области.
6: Дмитрий, я сразу спрошу, чем ценится белый гриб? Ведь не только вкусом, да? А есть ли у него, тут же в продолжение вопрос, эти клоны, мерзавцы ядовитые, да, которые могут тебя обмануть, попутать?
8: Ну, есть, но на самом деле среди грибов, среди балетовых нет ядовитых видов. Да, можно ошибиться, можно сорвать желчный гриб или сатанинский гриб, который у нас не растет, а растет на юге на самом деле. Но пока их нет, вот когда мы с вами говорим сейчас двойников у белых грибов, да и у других тоже нет. Поэтому сейчас даже новичок в грибах может запросто пойти в лес и не опасаться быть, ага, отравленным.
6: Так, поэтому... Дмитрий, а тут же вопрос. Смотрите, да, у нас все люди сейчас вооружены смартфонами. Вы тоже, я смотрю, ведете в соцсетях. Мы с вами сфотографировались, так сказать, для того, чтобы была иллюстрация.
8: Ну, куда без него?
6: Да. Но можно ли доверять сегодня вот и поисковикам, и искусственному интеллекту относительно распознавания грибов? Потому что человек найдет гриб, его бахнул, отправил туда, в Алису. Что за гриб? Могут ли подставить вот эти новые технологии тебя? И ты съешь что-нибудь ядовитое?
8: Как говорит мой опыт, легко. Поэтому в деле опознавания грибов...
6: Нужна книга советская, да? Какая-нибудь старая такая, каталог.
8: Вот такой тяжелый каталог в лес тоже с собой не возьмешь. Все-таки зачем его с собой таскать? На самом деле грибник, конечно... Знаете, есть пословица, поговорка. Грибник, как и сапер, ошибается всего лишь раз. Как говорят микологи. Поэтому нужно срывать только тот гриб, в котором уверен. Но, как опять же показывает мой опыт, я проверял и Алису, и другие, и на тему опознавания грибов. Иногда работает, но в процентах в 30-20...
6: Это большой шанс.
8: Это большой. Ошибается, потому что, вот знаете, есть куча приложений, которые проверяют отлично растения, цветы, листья.
6: Ну да, деревья. Там какой-нибудь куст понравился нам, чик его, да.
8: Куст, все шикарно. Но с грибами даже у одного вида большая вариативность форм. Разница в окраске, в ножке, в форме. И поэтому тот же самый шампиньон с бледной поганкой смартфон легко может спутать. Гриб нужно знать только в лицо и быть на 200% уверен, что это гриб съедобный. Но сейчас, в принципе, вот у нас под Москвой в средней полосе ядовитых грибов практически нет. Сейчас даже такая вот как бы пересменка. Весенний сезон закончился, когда сморчки, строчки, а вот летний только начинается. Дальше будет, конечно,
6: Дмитрий,
8: лучше.
6: Дмитрий, вы обмолвились про шампиньоны. Тут читал новость вот накануне вашего прихода пару дней назад, что, мол, пошли настоящие лесные шампиньоны. Нам-то внушили, что это просто вот все в шахтах там или в каких-то теплицах. Там фирма «Лето» была в советское время еще, да? Они там растят, там в коробке сразу. А тут была новость, значит, есть же такие коричневые, да, еще шампиньоны.
8: Да-да-да-да-да.
6: Они вкуснее, да?
8: Угу.
6: Но, и, мол, типа, а есть и простые лесные. И они, типа, вообще, ну, восхитительные с точки зрения вкуса. И вот на фоне них вот эти вот магазинные белые, они кажутся вообще никакущими. С вашей точки зрения, действительно так и есть?
8: Да, шампиньоны пошли в лесу, я это подтверждаю. Пару дней назад я у себя нашел на даче несколько шампиньончиков.
6: Прямо на даче?
8: Ну, не на участке, их не сажал, не выращивал, а в лесу.
6: Да.
8: Пошел от СНТ под Домодедово и наткнулся на шампиньон. Да, они, конечно, гораздо ароматнее, чем выращенные в теплицах, непонятно на каком субстрате. Да.
6: А его также можно есть сырым?
8: Ну...
6: Как же про шампиньоны говорят, что его можно просто вот так, а уж салат даже крошат его.
8: Вообще, многие грибы можно есть сырыми. Я, знаете, когда прихожу в лес и нахожу первый идеальный такой маленький боровичок.
6: Сразу его.
8: Да, я его режу на слайсы тонко ножом и делаю из него карпаччо.
6: Карпаччо?
8: Карпаччо.
6: А с чем?
8: Надо взять с собой в лес, если, конечно, не, я не забыл. Но я обычно это помню, так, когда первый раз иду за боровиком.
6: Бутылочку?
8: Оливковое масло, а, да, лимончик, перчик. Тонко нарезал на слайсе, ага, боровичок. Его тоже можно есть сырым, на самом деле. И знаете, как ароматно на пеньке, на мхе. Шампиньон точно так же можно есть сырым, но все-таки лучше, конечно, его как-то термически обработать,
6: да,
8: пожарить.
6: Да. Дмитрий, мы с вами будем параллельно, давайте, исследовать и сезонные, да, грибочки, и вообще образ жизни грибника. Потому что мы знаем, что у нас в стране самое популярное вот такое увлечение – это рыбалка, да? То есть, ну, по статистике, я имею в виду.
8: Ну, я бы поспорю, конечно.
6: По статистике.
8: Но...
6: У нас есть охотники, да?
8: Охотники есть, да.
6: Есть, да. И вот есть грибники. Вот от этих двух уважаемых групп народонаселения, вот грибника что отличается? Вот его мировоззрение. Потому что мы знаем, что рыбак, например, он молчаливый, да? Охотник, они ходят группой. Да, вот грибник, он как вот он живет, как он в лесу-то, а?
8: Ну, признаться, я, конечно, не сторонник охоты, я все-таки работаю на телеканале «Живая планета».
6: Конечно,
8: и
6: конечно.
8: Для нас «Живая планета» — это все, да. И убивать животных — это как-то...
6: Понимаю вас.
8: Вот, но я...
6: Но ради карпаччо.
8: Но ради карпаччо... Гриб, когда мы срываем,
6: да.
8: Кстати,
6: мы же его режем. Тот, кто срывает, мне, помню, с детства рассказывали, это преступник. Нельзя его, так сказать, рвать оттуда.
8: Значит, я преступник. Значит, все, не только я, все грамотные грибники, микологи, значит, все они преступники.
6: Да, в школе просто рассказывают, что его надо обязательно ножичком срезать.
8: Это абсолютно.
6: Это бред?
8: Это абсолютнейший бред, это абсолютнейшее заблуждение. Вы можете даже гриб, да хоть лопатой выкопайте его, ничего с ним... Не будет совершенно.
6: А зачем нам рассказывали про ножички?
8: Это заблуждение, знаете, пошло с начала 20 века, как раз от шампиньонов. Ну, это долгая история, откуда это пошло. Но, в общем, это так внедрилось благодаря, опять же, неправильным книжкам, ошибочным. И вот этот миф укоренился. И когда ты... Вот я выкладываю ролик, и когда я вырываю гриб, и опять десятки комментариев, что да, я преступник, что я творю, гриб после этого не вырастет. Я думаю, какой же это... Как же люди не знают? Ведь давно уже микологи доказали, были проведены эксперименты и у нас, и в Европе, и в Швейцарии, да, что абсолютно это никак не... Гриб вообще, это километры гифов, вот этих белых нитей.
6: А насколько видим, они вниз уходят туда, вот эти вот гребницы?
8: Вот гребница белого может расти хоть до 3 метра,
6: да,
8: даже,
6: ладно,
8: глубоко.
6: То есть то, что ты сверху там сорвешь, ей вообще по барабану.
8: Это все равно как яблоко с яблони сорвать. Мы же не вредим яблони, поэтому гребница этого даже не почувствует. И в этом месте и через год, и даже через 2 дня, да, снова образуются плодовые тела.
6: Все, теперь мы, друзья мои, индульгировали всех, которые рвут и лопаты.
8: Вырываем всё, грибы.
6: То есть можем рвать спокойно, но ножичек лучше, конечно, для всяких случаев взять.
8: Ножичек
6: обязательно. Да, ножичков у них на всех
8: хватит. Я, кстати, когда вырываю гриб, я срезаю с него.
6: Да, да.
8: Вот эту землицу,
6: да,
8: и тогда он чистый.
6: А, Дмитрий, а вопрос. Слушайте, ну тут без биологии-то никак. Для этой грибницы, она же главная, да, в этой всей
8: она
6: истории?
8: Она абсолютно все.
6: Гриб, это что? Это типа ягоды?
8: Типа, это плодовое тело грибницы, то есть это, если так
6: сказать... Потому что говорят, что ведь гриб это между животным миром и растительным, даже, то есть какая-то сложная тема.
8: Даже ближе к животному, но гриб это... точно не растение. Вот это, если вы, кстати, если... Вот почему еще это заблуждение так до сих пор распространено?
6: Так.
8: Потому что вот если вы вырвали растение, там, не знаю, кустик, любую елку, можжевельник, вы, конечно, его полностью убили, полностью...

0: нужно и о грибнице подумать.
1: Грибница
0: вообще
1: там сама появится.
0: Сама.
1: Поверьте мне, если вы выкопали в лесу елку, вы, значит, уже к себе на участок
0: принесли грибницу.
1: Принесли грибницу. Грибы невозможно лесные вырастить никоим образом. В магазинах продаются споры. Я до сих пор вижу их в супермаркетах. Грибов.
0: Споры? Чтобы человек сам себе посыпал.
1: Знаете, да, там груздей, белых лисичек.
0: Разводка, да?
1: Абсолютнейший обман. Никому не... У меня знакомые покупали эти пакетики за какие-то лютые деньги. Конечно, ничего не выросло. Гриб можно вырасти лесной. Лесной, да, не шампиньон, да, и не вешенки.
0: Да.
1: А микоризны только одним способом. Создать нужный биотоп на участке. Вот принесите березки, елки, и, может быть, через сколько-то лет у вас появятся...
0: грибы.
1: Да, грибы. Грибница абсолютно точно будет. Но если ее условия устроят,
0: да,
1: и она решит, да, размножиться, то потом уже можно собирать,
0: Дмитрий,
1: урожай.
0: Дмитрий, но я вот, вы с такой любовью о грибах рассказываете, с такой улыбкой замечательной. После короткой рекламы мы продолжим. Дмитрий Тихомиров в нашем проекте «По грибы».
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. На Вологодчине в этом году отремонтируют около 140 километров дорог. В Вологодской области продолжается дорожно-строительный сезон. В 2026 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию после ремонта 139,4 километра дорог. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также по обращениям жителей и решениям градостроительных советов при губернаторе. Сейчас подрядчики работают на 19 объектах, еще на 3. Ремонт начнется после завершения подготовительных мероприятий. Среди крупнейших проектов – мост через реку Войтигру, дороги Рыстюк-Марково в Никольском округе и Метицыново-Фоминское в Шекснинском округе. Накануне Череповецкий государственный университет отметил 30-летие. ЧГУ в числе опорных вузов Вологодщины прошел большой путь развития и стал одним из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада. Университет готовит кадры для региона по множеству профилей. От инновационной металлургии, искусственного интеллекта и биотехнологий до дизайна и лингвистики. В ЧГУ обучаются 6,5 тысяч студентов по 75 направлениям подготовки. В составе вуза передовая инженерная школа, низкотемпературное решение, действует военный учебный центр имени Героя Советского Союза Преображенского, педагогический колледж, дом научной коллаборации имени академика Бардина. Как отметил глава региона в соцсетях, в прошлом году на базе ЧГУ открыли региональное отделение общества российско-китайской дружбы. Планируем создать современный университетский инженерный кампус для подготовки востребованных специалистов и развития научно-образовательной среды. Подростки региона на летних каникулах могут заработать. В Вологодской области стартовала акция «Трудовое лето-2026» для временного трудоустройства подростков на каникулах. Участниками могут стать школьники и студенты от 14 до 18 лет. Подростки получат первый опыт работы, навыки общения в коллективе и финансовую самостоятельность. Ребята и их родители могут получить консультации по вопросам трудоустройства по телефонам горячих линий Центра занятости населения области, а также в Министерстве труда и социальной защиты региона по телефону в Вологде 88172-230061, добавочный 0613. 6 июня пройдет бесплатная онкодиагностика в рамках акции «Онкослужба. Северная звезда России». Онкоскрининг включает комплекс мероприятий для раннего выявления бессимптомного течения онкологических заболеваний и проходит каждую первую субботу месяца. Женщины в возрасте от 18 до 39 лет смогут пройти ультразвуковое исследование молочных желез, старше 40 лет – маммографию. Всем пациентам дополнительно проведут диагностику новообразований кожи. Результаты обследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Узнать о них также можно будет у своего участкового доктора. На площади Федулова в Вологде появится новое игровое пространство для детей. Это будет настоящая научная площадка, где ребята в игровой форме познакомятся с законами физики. В планах платформа для сборки электрических цепей, интерактивные станции для изучения источников света и азбуки Морзе.

пространство будет безопасно, предусмотрено резиновое покрытие, ограждение и освещение. Работа по обновлению детских площадок ведется в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0» с 2024 года. Игровое пространство на площади Федулова планируют открыть в июле этого года. Летний ангажемент в театральном саду откроет программа «Киносаунд». Лето в Вологде станет еще ярче. С 16 июня по 10 июля в областном центре пройдет межрегиональный проект «Летний ангажемент в театральном саду». На летней сцене Вологодского дома актеров имени Семенова покажут спектакли и концерты с участием талантливых артистов из разных городов России – от Вологды и Петрозаводска до Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Откроет проект 16 июня выступление Марии Иваненко с программой «Киносаунд в театральном саду». Начало в 20 часов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин проведет сегодня в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Помимо этого, вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым он примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона на первой в республике атомной электростанции. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, первый рабочий день главы государства на Петербургском международном экономическом форуме пройдет в Константиновском дворце. Разговор с журналистами состоится в формате «Вопросы-ответы». Он будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям. Вечером президента намечена беседа с узбекистанским коллегой, который посещает ПМФ. Как отметил Ушаков, лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства атомной электростанции их будут приветствовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а глава Росатома Алексей Лихачев и другие. В мае 2024 года «Атомстройэкспорт» заключил с Узбекистаном контракт на строительство АЭС. Как подчеркнул Ушаков, проект предусматривает сооружение станции с энергоблоками большой и малой мощности. Данные о снижении ВВП России в первом квартале и падении инвестиций не согласуются между собой. Ситуация с инвестициями должна выровняться, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По словам министра, решение Центробанка по ставке скажется, скорее всего, в первом полугодии будущего года. Поэтому на прогноз роста ВВП в 2026 на 0,4% они не повлияют.
3: По последним цифрам апреля накопленный рост в экономике сейчас 0,2%. Цифры, которые вышли по первому кварталу по инвестициям, минус 14,5%. Мы, конечно, к ним относимся очень осторожно, потому что они не очень стыкуются с динамикой ВВП за первый квартал, минус 0,2%. Все-таки исходим из того, что первый квартал, волатильность и так далее. Я думаю, что на втором квартале мы увидим сближение двух подходов, поскольку инвестиции у нас считаются методом доходов, а ВВП считается поквартально-производственным методом. Поэтому я думаю, что на двух кварталах мы увидим какую-то синхронизацию, и я думаю, что должен сгладиться несколько ситуаций с инвестициями, выправиться, по крайней мере, статистически. Вот. А с другой стороны, мы тоже понимаем, что, конечно, те решения, которые Центральный банк принимает по смягчению денежно-кредитных условий, потребуется время для того, чтобы они прошли в экономике. И по большому счету, второе полугодие условия уже заданы. И те решения, которые сейчас принимаются, это скорее решения, которые будут дальше влиять уже на первое полугодие 2027 года. Вот. Поэтому, проанализировав все эти факторы, да, мы выходим пока, приходим к таким цифрам.
1: По словам Решетникова, в российской экономике активно происходят структурные изменения, ее модель постоянно донастраивается, контуры экономики страны на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками. Есть вопросы с дефицитом бюджета, Центробанк, как отметил министр, на это реагирует, но потребуется время, чтобы достичь целей в бюджетной политике. США обязаны поддерживать отношения и вести диалог с Россией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Выступая на слушаниях по надзору за внешней политикой Соединенных Штатов, он подчеркнул, что считает Россию важным союзником, особенно в ядерной сфере. Рубио напомнил, что несколько раз разговаривал с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и назвал взаимодействие с ним зрелой дипломатией. А госсекретарь утверждает, что после завершения украинского конфликта отношения Москвы и Вашингтона станут еще более дружественными. Как подчеркнул глава Госдепа, иногда переговоры приводят к результату, иногда нет, но иногда сам факт существования канала коммуникации оказывается очень ценным в условиях потенциального конфликта. Как минимум 11 европейских стран призывают власти ЕС ужесточить правила въезда для российских туристов в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. Об этом сообщает европейское издание «Политико». По его данным, в совместном письме на имя главы дипслужбы Евросоюза Кая Калласа и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Брун министры прибалтийских стран Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии потребовали пересмотреть визовую политику в отношении России. В стране сегодня проходит самый массовый единый госэкзамен по русскому языку. По данным Россобранадзора, его сдают почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. ЕГЭ проходит во всех регионах России, а также за рубежом, в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы. Для получения обычного аттестата на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием не менее 70. Результаты ЕГЭ по русскому нужны также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Повышенная солнечная активность приготовила сегодня Земле магнитные бури, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне на Солнце наблюдалось 3 интенсивных вспышки, последняя максимально возможного уровня X, как отметил синоптик. Эта вспышка оказалась самой мощной за почти полтора месяца, с 24 апреля. По словам Леуса, вспышки зафиксированы практически точно в центре Солнца. Средства контроля подтвердили выброс облаков солнечной плазмы в космическое пространство. Они отправились в сторону Земли. Ожидается, что уже сегодня во второй половине дня первая волна плазмы столкнется с нашей планетой и вызовет возмущение геомагнитного поля. Около 17-19 часов они достигнут уровня сильной магнитной бури класса G3. И только в субботу магнитные бури прекратятся. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь с грозой, плюс 22-24 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди, грозы и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 49%.
0: Маяк.

0: стихи и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствую вас, шоу «Физики и лирики». Сегодня команда лириков усилена.
2: Да, причем как?
1: Нашим гостям.
2: Владимир Маркович Пахомов, ну и сотрудник Института русского языка имени Виноградова с нами, председатель филологического совета «Тотального диктанта» и автор телеграм-канала «Язык с куркумой». Я правильно ударение поставил, между прочим, сейчас.
1: Да.
2: Потому
3: спасибо.
2: Что мне написали. Здрасте, Владимир. Значит, смотрите, у нас мнемоника помогает запоминать правила русского языка. Вот прямо сейчас мы слышали в новостях, что сейчас идет непосредственно самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Но они нас не слышат всех, потому что у них там все глушат. И вообще нельзя ничем пользоваться, кроме собственного мозга. Но в собственном мозгу как это все, значит, аккуратно сохранить? Потому что русский язык, давайте скажем честно, великий и могучий, состоит весь из исключений.
3: Но вообще-то исключение — это слово из методической практики.
2: Да?
3: Да.
1: Это я не понимаю вообще. Методическая практика — это...
3: Но на самом деле все исключения объясняются историей языка.
2: Ну,
3: то есть, если мы видим исключение, это что значит исключение вот, в переводе на русский язык? Это значит дети и взрослые. Здесь отдельная очень большая история. Чтобы вам ее рассказать, нужно прочитать курс исторической грамматики. Это невозможно сделать в рамках школьной программы. Ага. Поэтому мы это опустим. Просто запомните, что это исключение.
1: Это так, да?
3: На самом деле абсолютно все в языке объясняется. А. Почему там деревянный, оловянный, стеклянный с двумя «н». Почему...
1: Цыган на цыпочках сказал, цыган через «ы».
3: Все можно объяснить. Но для этого нужно рассказывать про историю грамматики, про историю орфоэпии, то есть произношение, про историю орфографии. Это невозможно сделать в рамках
2: тогда
3: школьной программы.
2: Тогда можно сразу вопрос? Стеклянный, да. Оловянный, деревянный связан? С тем, что это окно.
3: Ну, вот это как раз мнемоника.
2: Это мнемоника, но это не связано с тем, что это окно
3: не
2: в историческом плане.
1: Тогда мнемонику надо расшифровать. Или мнемотехника.
3: Да, это греческое слово.
1: Заимствованное, видать.
3: Да, древнегреческое искусство запоминания.
2: Угу.
3: И, собственно, этим еще древние греки, римляне увлекались. Понятно, что в разных областях наук всего не упомнишь. И есть такие забавные фразочки, стишки и прочее, иногда проза, которые помогают запомнить какие-то правила, какие-то те самые исключения, да, в общем, в любой науке. Что хоть порядок планет, хоть порядок падежей, на все уже есть свои фразочки.
1: Ну тогда, наверное, самые какие-то главные или
2: новые?
1: Ну,
2: с окна давайте начнем. Вот
1: да,
2: это окно,
1: кстати,
2: собственно, оно и есть, да. То есть, когда ты смотришь, ну, мне так в школе объясняли, я помню, что вот стеклянное, оловянное, деревянное, исключение, как запомнить, посмотрите, окно, там есть стекло, там есть дерево, рама, и есть почему-то оловянная ручка, хотя она стальная.
3: Мне тоже так в школе предлагали запомнить, посмотреть на окно.
1: А у кого стеклопакеты?
3: Ну, в наше время. А на самом-то деле, исторически там просто был еще один гласный звук. Там был совершенно нормальный суффикс «ян» с одной «н», как в словах «овсяный», «земляной» и прочее. И еще один суффикс из очень короткого гласного звука и согласного «н». Короткий гласный звук исчез.
2: А как звучало это?
3: А это сложно произнести, но вот эти короткие гласные звуки были такие в русском языке, в древнерусском, а их называют редуцированными, то есть очень краткими. Ну вот смотрите, примерно как, например, на конце слов «ресепшн» или «психиатр». Слова заимствованы, но вот как будто бы вот «психиатр». Да, там же не то же самое «тр», как в слове «труба», да? Там как будто бы что-то есть неуловимое. Или, например, «корабль». Как будто бы что-то есть, неуловимый коротенький глаз или «ресепшн». И вот примерно так звучали
1: ресепшн
3: эти...
1: «Ресепшн» после «ш», что ли?
2: После, да, между «ш» и «н», да?
3: Как будто бы что-то есть. Там не такое же «шн», как в слове «шнур», правда? И именно поэтому лингвисты предлагают писать такие слова «ресепшн», «фэшн» и так далее с буквы «е». Вот. Были такие короткие гласные звуки. Они исчезли давно, много столетий назад. В словах «стеклянный», «оловянный», «деревянный» этот звук исчез. «Н» остался один-одинешенек. И прибился к суффиксу «ян». И получился суффикс с двумя буквами «н». Поэтому исторически это объясняется наличием и исчезновением короткого гласного звука. Но опять же, как это детям рассказать? Какие-то короткие гласные звуки, редуцированные. Падение редуцированных – это тема там, второго или третьего курса филологического факультета. Это не тема пятого класса школы.
2: Ну, да.
3: Поэтому, говорят, дети запоминаем исключения. Стеклянный, оловянный, деревянный. Смотрим на окно, запоминаем. То есть это вот так работает, и это, с одной стороны, конечно, правильно. Но, с другой стороны, от этого остается ощущение, что эти исключения как будто кто-то придумал специально,
2: да,
3: чтобы усложнить жизнь школьникам. И совершенно нет идеи, что это просто в языке так сложилось исторически из-за разных там преобразований.
2: Хорошо.
1: А вот я нашла, уж замуж не втерпешь. Мы можем это обсудить? Или школьникам сложнее писать сплошь, потому что сейчас есть мемы, когда говоришь «что ж». И ага, как раз...
3: «Что ж», да, мне очень нравится. Да.
1: Зачеркиваешь мягкий ага знак. Они же могут запутаться даже уже в современных знаниях, мемах и количестве этого.
2: Уж замуж, замуж не втерпешь.
1: Все без
3: что там нет мягкого знака.
2: А как с «уж» можно придумать, что там мягкий знак?
1: А это как предлог или что это такое?
3: Ну, это в разных значениях. Это может быть частица, это да, может частица, быть, да, да, да, наречие. А на самом деле ведь у нас есть правило, что на конце наречия после шипящих пишется мягкий знак. Ну, там, вскачь или сплошь.
1: Угу.
3: А, или навзничь, да, или прочь.
1: Навзничь с мягким знаком пишется?
3: Ну, конечно, да.
1: Святые угодники.
3: Да, Штирлиц выстрелил в упор упал навзничь, взничь подвинулась. Навзничь пишется с мягким знаком, а не пишется с мягким знаком, как раз слова «уж» замуж не втерпешь.
1: Навзничь какая-то фамилия сербская. Надо так запомнить.
3: Вот она будет без мягкого знака. Если это будет серб, он будет, да, гол забил навзничь, вот он будет без мягкого знака.
1: Вот это, но у нас пишется.
3: А упал навзничь, да, с мягким знаком. И ведь этот мягкий знак тоже, по большому счету, там лишний. Реформой орфографии 1917-18 годов предлагалось его убрать.
2: Это как нож без твердого, а мышь с мягким?
3: Да, нож же писался с твердым знаком до реформы орфографии 17-18 годов. Нож с твердым, мышь с мягким. Или рожь с мягким знаком, а врач с твердым. Но логично. Убрали твердый знак, логично было бы убрать и мягкий знак, но не реформу не довели до конца, мягкий знак остался, получилось сложное орфографическое правило, остаются исключения, опять же, объясняемые истории. Как их запомнить? Вот уж замуж не втерпешь.
1: Ой, самое страшное. Давайте ботинки, сапоги, носки. Я всегда по фамилии Николай Носков вот это запоминала. Без ботинок, без сапог, без носков и без чулок.
3: Сейчас будет шок-контент.
1: Ой-ой-ой.
2: Мы обожаем это все.
3: Но на самом деле это немножко устарело, потому что сейчас в современном языке варианты носков и носок на самом деле же равноправные. Ну, носков, конечно, эталонный вариант, но направление движения в сторону носок.
1: Вот я сегодня без...
3: А эталонно, конечно, перед микрофонами на радиостанции «Маяк» сказать «носков».
1: А вот я Николай.
3: Но,
1: да.
3: Но наши дети, внуки будут говорить «носок», это будет эталонная норма. Тут же как? Вот это окончание отваливается.
2: Так.
3: 19 век. Сапогов, чулков, носков.
1: Про трусы не говорим.
3: Про трусы не говорим, да.
2: А почему?
1: Ну, потому что они как раз по ним можно и проверять,
3: Ну, потому что не скажешь там «трус» в этом значении, да. Было сапогов, стало сапог. Было чулков, стало чулок. Видите, вот этот процесс, окончание отваливается. Сейчас сказать «сапогов» — это уже неграмотность. А в 19 веке это была норма. У наших писателей сплошь и рядом сапогов, чулков. А сапоги и чулки просто вперед убежали. И быстрее избавились от окончания «ов». А носки задержались на этом пути. Вот смену сапогов на сапог мы не застали. Смену чулков на чулок мы не застали. Мы когда учили русский язык, нам говорили, запомните, сапог, чулок. А смену носков на носок мы застали. Вот она просто происходит. Тот же процесс, просто он празднее происходит.
1: А, то есть это не считается ошибкой, когда дети говорят?
2: Ну, я так понимаю, что это, знаете, как пример, конечно, так себе, но очень технологический. Вот когда с процессора на процессор переходят в каких-то системах, да, например, Intel переходит, то есть Apple переходит от Intel к своим вот этим Apple-овским, да, процессорам. Там есть такой период, когда можно, как говорится, и то использовать. И есть так называемая розета, это, собственно, система, которая перекодирует все в старые процессоры. То есть ты можешь пока работать какой-то период с двумя процессорами, но потом уже все. В дальнейшем останется только один.
3: Идеальное сравнение. В языке ровно так все и работает. Вот старый процессор, только творог. Вот когда-нибудь будет новый процессор, только творог. Вот некое состояние, когда и так можно. А вот так сменяется норма. Поэтому сейчас как эталонно, образцово, классический носков, но вариант носок уже есть в словарях.
2: Если сейчас на ЕГЭ кто-нибудь напишет носок.
3: Ну, вот хороший вопрос. Мне кажется, на ЕГЭ пока стоит продемонстрировать знание эталона.
1: Носков.
3: Эталона, да. Но если вы, да, если вы в непринужденной речи скажете, там, я сегодня без носок, это не будет ошибкой. А это будет эталоном через сколько-нибудь, не знаю, десятилетий. Вот движение в эту сторону. А в школе, да, когда мы учили в школе, вариант носок еще не был допустимым. или был допустим только в некоторых словарях, а не во многих, как сейчас.
2: Не было шоколада.
3: Да, да, да.
1: Помните, и... с ракеточками, спортивные белые.
3: Слушай, и мы запоминали, чем короче, тем длиннее. Носки короче, а слово длиннее.
1: Ага. А к мнемонике возвращаясь, правило ослика и А. Вот это очень сложно.
3: Нет? Это какое, попробуй, напомните?
1: Сейчас скажу, есть много слов, гласных, корнях, которых чередуются в зависимости от ударения.
3: А, точно, точно, да.
1: И А. Если за корнем следует ударное А...
3: Бер-бир, мир-мир, тир-тир, вот это, да.
1: Да, а. И что это значит? Перебирать, да, через И. О, точно, даже телефон иногда не исправляет. Да.
3: Вытер, но вытирать. Корень с чередованием тир-тир, да, после корня следует суффикс А, значит, пишем букву И.
2: Выбирать,
3: да.
2: То есть.
3: Да, но выберу.
2: Ага, нет. То есть если А, то И.
3: То И, да. Ну, это корень с чередованием, да.
2: Нет, почему? Это как раз хорошо, это как раз запоминание. Ну, я не знаю, как там проверочные вот эти вот истории с мягким знаком «делаться», «делаться», да, но там хотя бы понятно, как проверяется, там вопросом проверяется. А вот жиши у нас никак не мнемонируются, нет?
3: Жиши не мнемонируются, если только жиши пиши с буквы «и», вот.
2: Ну и все, да.
3: И да, чаща пиши с буквы «а», чучу пиши с буквой «у». А на самом деле тоже...
1: Ой, еще одну ужасную нашу.
2: Ну давай.
1: Баловать, баловало, вот это отвратительно. Мы все время это используем и все время сбиваемся, рыщем в этих словарях.
3: Сейчас снова будет шок-контент.
1: Да. Давайте.
3: На самом деле вариант баловаться потихонечку входит в норму. Большим орфоэпическим словарем 2012 года он был признан допустимым как младшая норма. Большой словарь ударения русского языка, который вышел в прошлом году, пишет: баловаться и баловаться — равноправные варианты.
2: Да что ж такое?
3: То есть, ну, ударение баловаться можно, движется, да, движется в сторону нормативного.
2: Хорошо, я так слышал, какие-то в народе поговаривают, что скоро мы будем друг другу звонить.
3: Не, ну,
1: это вряд ли.
3: Это должны смениться поколения. Даже сменится поколение.
2: А вы там в словари напишите, и все.
3: Словари ведь не всегда немножко отстают. Словари немножко отстают от живого языка. Когда все уже говорили подростковый, словари писали подростковый. И далеко не сразу ударение сменилось. Когда все уже говорили фольга, словари настаивали на ударении фольга. И только гораздо позже признали, что вообще-то фольга. Когда все уже говорили ракурс, словари настаивали на ударении ракурс.
2: А можно как это...
1: Мама сына баловала.
3: Да.
2: Можно как пользователю русского языка туда же вот какой предвосхитить? Ну что вы мучаете людей?
3: Вот, видите, сбаловаться вы против, а с предвосхитить как раз наоборот.
2: Нет, я как раз не хочу предвосхитить. Я хочу предвосхитить.
1: Появление брелоков.
3: Да. Почему предвосхитить? На это тоже есть ответ. Исторически в этом корне ударение как раз там. Потому что вот мы сейчас говорим восхититься. А было восхитить. Восхитить.
2: А, было восхитить?
3: Было восхитить. А в слове похитить ударение осталось на этом месте. Видите, похитить.
1: А какого слова?
3: Там корень хит. Ну, не тот хит, который звучит по радио, да, а это древний корень.
2: А восхитить — это в смысле, вот именно так оно и звучало раньше?
3: Так оно и звучало раньше.
2: Вы что, меня хотите восхитить?
3: Так оно и звучало раньше, да.
1: Эта
3: вот.
1: Картина меня восхитила.
3: Ну, да, это образцовое ударение... 18-го где-то века.
1: То есть сейчас это не даже...
3: Сейчас мы говорим, конечно, восхитить. А видите, в слове «восхитить» ударение убежало, и мы застали уже русский язык в том состоянии, когда стало правильным восхитить, восхититься, восхищаться, да. А предвосхитить, ну, видимо, как более книжное слово,
1: ну, да, такое...
3: редко употребляемое. Там ударение осталось. Это исторически обусловленное ударение. Почему мы не говорим «предвосхитить»? Потому что мы не говорим «похитить». Вот, то же самое. Но поскольку слово редкое, слово книжное, вот это ударение там задержалось надолго. Может быть, когда-нибудь и сменится, но пока нет к этому предпосылок. А баловаться, баловаться, почему меняется? Потому что действительно в разговорной речи давно уже баловаться употребляется. И когда еще Карлсон говорил, мы плюшками балуемся, сколько десятилетий прошло.
2: Да, да.
3: Так что это движение уже давно идет, только сейчас потихонечку, очень осторожно словари признают этот вариант допустимым. Сегодня на ЕГЭ, конечно, нужно ответить «баловаться»,
2: да,
3: показать знание образца. Но направление движения, вот, движение языка в сторону, конечно, ударения «баловаться».
1: Это какая-то была песня на радио «Шансон»: «Баловать, хочу тебя сегодня».
3: Да, да, да.
1: А это неправильно.
2: Сосоп Павлиашвили.
1: А, да?
2: А, значит, смотрите, а вот это вот, вы говорите, как это, восхитить, а еще вы говорили похитить,
3: похитить, да?
2: Да. То есть, если я кого-то похитить хочу, я похитить, да? А
3: да.
2: Если я как бы Предвосхитить
3: похищение?
2: Да, предвосхитить похищение, значит, предпохитить, да, ты должен говорить?
3: Господи. Но если бы такое слово существовало, оно бы выглядело именно так, да, если бы вы только планировали похищение, да.
2: То вы как бы предпохитили.
3: Предпохитили, да, если бы слово было, да.
1: А у иностранцев такое есть, ну, в каких-нибудь латинских языках вот эти?
3: Но есть языки такие... с фиксированным ударением, где такого нет, но в каждом языке свои приколы.
2: Угу.
3: В английском артикле есть, у нас нет, а там есть.
2: Угу.
1: Что есть?
3: Артикли.
1: А, да,
2: то
1: точно.
2: Туда, то сюда.
3: И надо тоже запоминать, и тут тоже мнемоника.
1: То есть у каждого языка свои вот эти
3: свои приколы, да, конечно, конечно.
2: Вот я слышал про какую-то историю, связанную с олимпиадной задачей по русскому языку. Единственный вопрос, который мне там задали, и я, естественно, не ответил.
1: Задали или задали?
3: Ну, вообще, да, и талоны задали.
2: Задали. Вот, задали,
3: задали, да.
2: Задали мне вопрос. Видишь, а я даже тут лоханулся. Вот.
1: Задали вопрос.
3: Ну, потому что вот таких слова, которые оканчиваются на «дать», «брать» и прочее, там вот эталонное ударение на приставке. Продал эталонно, продал допустимо, обнял эталонно, обнял допустимо, создал эталонно, задал. Видите, там ударение.
2: Кого чего это? Какой падеж?
3: Родительный.
2: Родительный падеж, множественное число, слово «дно».
3: Но это действительно олимпиадная задача, где надо помнить, что дно – это донья во множественном числе, доньев. Но это не любое дно, а это только дно сосуда, потому что дно реки не имеет форм множественного числа. Ну, донья рек – это вообще странно.
2: Вот это мы никак не запомним. Это надо знать или не знать?
3: Это надо знать, но это такая редкая форма,
2: да?
3: Редко употребляемая. Это таких форм
1: вот
3: много, маргинальных.
1: Билась. А вот смотрите, если я про вас буду рассказывать, и мы вам задали вопрос,
3: да.
1: задавали…
3: Это другой глагол. Это другой глагол. Задать и задавать — это разные глаголы разного вида. Что делать, что сделать. А эталонное ударение задали. Вот здесь перед микрофонами задали вопрос. И создали, не знаю, задачу. А за пределами эфира создали нормальное ударение.
1: А, то есть это понятно.
2: Давайте мы...
1: Хохдойч.
2: Хохдойч, да. Высокий дойч. Смотрите, вот если говорить сейчас, у нас 3 минуты осталось, все-таки как некие два правила. Вот мнемоника позволяет запомнить, да? Но есть еще такой способ изучения русского языка, это бесконечно много читать и писать. И когда ты бесконечно много читаешь и пишешь правильно, да, то
3: да.
2: ты просто уже физически, да, ну, люди иногда, знаете, говорят, не знаю, как слово пишется, как его написал от руки, и ты сразу понял, как правильно. Все-таки вот в этих двух направлениях, вот мнемоникой заниматься, или просто вот бесконечно много читать и писать, и у тебя русский язык просто вошьется в твой ПЗУ, и все.
3: Ну, кому что помогает. А, действительно, когда много читаешь, ты уже знаешь просто, что глагол «обидеть» пишется с «е» в начальной форме, но там ты «обидишь» с «и», да? И тебе не нужно прокручивать вот это все. Гнать, держать, дышать, зависеть, видеть, слышать, «обидеть» — о, «обидеть». Значит, да, значит, глагол исключения оканчивается на «е», но относится ко второму спряжению в личных окончаниях «и», «ты обидишь». Тебе не надо прокручивать всю вот эту вот цепочку в голове. Ты просто знаешь, что слово «обидишь» пишется с буквы «и», ты его миллион раз видел написанным в книгах.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Так именно к преподавателю. Если студент просто правильно написал, вы имеете право спросить его, а почему?
3: Ну, я не преподаватель, поэтому...
2: Ну, хорошо, но вот представьте себе, что там, ну, то есть есть все-таки разделение, да, если человек лингвист, да, вот он лингвистической занимается там наукой, и он должен объяснить, почему он так пишет. А человек просто грамотный может этого не объяснять.
3: Человек грамотный может не объяснять, ему достаточно знать, что это слово пишется с буквы «и».
2: Все.
3: Да. Мнемоника помогает в ситуации, когда ты не знаешь, как пишется. Когда ты забыл эти исключения,
2: ну, сейчас,
3: да.
2: Вот, сейчас наша главная мнемоника — это компьютеры. Они просто пишут, это,
1: ну,
2: как,
1: да,
2: как пишется.
1: И когда ты рукой пишешь одно, а печатать совсем
2: печатать
1: другое.
3: Ну, естественный интеллект тоже пригодится всегда.
1: Да, в телефоне особенно.
2: Он скоро нас всех поработит, а пока что, друзья, 3 натуральных интеллекта в студии. Это Владимир Пахомов, Маргарита Михайловна Митрофанова и Александр Пушной. Дорогие друзья, спасибо огромное за эфир. И напоминаю, что если у вас есть телеграм-канал, то бегом на «Язык с куркумой». Там, собственно, наш Владимир Маркович ведет этот канал, и, возможно, там тоже вот эти все мнемоники тоже есть.
3: Поддерживаю всячески.
2: А мы, конечно, желаем удачи всем, кто сегодня мучается с ЕГЭ. Да, по-русски.
0: Физики и лирики.

0: нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: А в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин начинает работу в северной столице, где проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня в Константиновском дворце у него состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Как правило, беседа длится несколько часов, и речь заходит обо всех ключевых темах повестки дня. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, помимо этого Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает на ПМЭФ. Главы государств дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. В мае 2024 года «Атомстройэкспорт» заключил с Узбекистаном контракт на строительство атомной электростанции. Как подчеркнул Ушаков, уникальный проект предусматривает сооружение АЭС с энергоблоками большой и малой мощности. Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников от примерно 140 стран и территорий. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Акцент будет сделан на БРИКС и новые рынки. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета и не зависит от решений третьих стран. С таким заявлением выступил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, этот результат необходимо сохранять в условиях внешнего давления.
2: Мы сейчас принимаем решение и о не только о государственных финансах, но и о финансовом рынке. Принято целый ряд решений относительно того, чтобы развивать собственные длинные финансы, которые будут как раз источником для развития. И еще раз повторюсь, мы живем сегодня в отсутствии внешних каких-то притоков инвестиций. Мы живем сегодня в условиях, когда полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. И результат-то есть. Мы видим, что за последние годы рост экономики достаточно устойчивый. За несколько лет, за последние три года это порядка 10%. Поэтому финансовая устойчивость, поэтому финансовый суверенитет – база для того, чтобы обеспечить свои решения своих экономических вопросов.
0: Силуанов также отметил, что внешний долг России находится на низком уровне и составляет около 10%. По его прогнозам, страна рассчитывает в перспективе полностью его погасить. Доля отечественных жизненно важных лекарств в России составляет 70%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе заседания на ПМФ министр рассказал, что прогноз потребности в лекарствах формируется исключительно на основе данных о пациентах о предыдущем периоде, а также анализе ввода лекарств в гражданский оборот. Это почти 6 миллиардов упаковок и около 6 миллиардов медицинских изделий, ежегодно поступающих в гражданский оборот, заключил Мурашко. При этом он добавил, что экономические потери от хронических и неинфекционных заболеваний составляют почти 3,5 триллиона рублей в год. По мнению министра, Россия в качестве инвестиций должна поддерживать здоровье трудоспособного населения, максимально сохраняя его активность. Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки был выявлен опорный пункт противника, где фиксировали регулярные вылеты ударных беспилотников. Координаты цели были оперативно переданы танковому экипажу, который выдвинулся на огневую позицию и выполнил стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами с дистанции свыше 10 километров. Как отметили ведомстве, уничтожение опорного пункта обеспечило резкое сокращение активности украинских ударных дронов на этом участке. Противник лишился возможности наносить удары беспилотной авиации. Макс был исключен из App Store без объяснения причин, сообщила глава Минцифры Максуд Шадаев. Он подчеркнул, что тем самым был ограничен доступ к российскому мессенджеру для более чем 20 миллионов пользователей. Напомню, приложение пропало из магазина Apple минувшим вечером. Разработчики заявили, что команда Макс запросила у Apple разъяснение и работает над оперативным решением проблемы. Мессенджер предупредил пользователей устройств Apple о возможных проблемах с доставкой уведомлений, о звонках и сообщениях.
1: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пока не знает, сможет ли он сыграть за сборную России в матче с командой Буркина-Фасо. Об этом заявил сам футболист. Матч сборных России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде. Ранее Тюкавин пропустил поединок с египтянами из-за недомогания. «Нефтехимик» заключил двухлетний контракт с защитником Семеном Ручкиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне 29-летний игрок выступал за «Владивостокский Адмирал». Также нижнекамцы пополнились нападающим Артуром Тянулиным. С ним подписан договор на 1 год. В завершившемся сезоне 29-летний хоккеист играл за «Сочи» и «Тольяттинскую Ладу». Выход двух российских теннисисток в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису стал приятной неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. Ранее Мира Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю, а Диана Шнайдер накануне победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. За выход в финал в четверг Андреева сыграет с Мартой Костюк из Украины, а Шнайдер с полькой Майей Хвалинской. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ и ведет в серии до 3 побед 2-0. В четверг в Москве состоится вторая встреча финала соревнований между столичным ЦСКА и казанским «Униксом». В серии впереди армейцы 1-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
9: А это не считается издевательством над родителями?
6: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
6: В кино. С 11 июня. Категория 12+.

0: Америки.
1: А у нас, между прочим, друзья, сейчас разработки.
2: Да.
1: Тема очень хорошая. У нас в гостях очаровательная Дарья Печенова. Да, правильно мы произносим вас?
2: Печенова.
1: Печенова. Дарья Печенова у нас. Студентка программы инженерной системы Сколтеха и уже научный сотрудник Центрального университета. Вот, Дарья, сколько вам лет?
2: Мне 26.
1: 26 лет уже научный сотрудник. Вот как надо было учиться, а не до 50 вот это вот.
3: Слушай, ну я,
1: это я про себя.
3: 23.
1: Революция в айтрекинге, мы сейчас поговорим об этом, как ученого удалось удвоить точность в сложных условиях. Айтрекинг — это отслеживание глаз человека.
2: Да, это получается технология отслеживания взгляда и расчеты точки на экране. То есть айтрекер понимает, куда человек смотрит на экране, конкретную точку.
1: И если раньше это было из разряда, ну вот у нас вот справа посмотрело большинство мужчин, влево посмотрело большинство женщин на какой-то картине, да, условно, были такие исследования, то сейчас точность позволяет, вот Маргарита Михайловна как раз говорила, зачем это нужно.
3: Да, в каких сферах это используется,
1: вот. А сфера, например, если человек, не дай бог, у него нет, например, возможности напечатать что-то руками, да, то он может, например, глядя на клавиатуру, просто на буквы там О, П, там А, В, и вот таким образом.
3: А
1: просто...
3: это уже есть или это эксперименты? Пока так только.
2: В целом, эта технология очень распространенная, она очень старая, и то есть есть люди, которые не могут, например, использовать руки или там голос, и да, они используют айтрекер, то есть они задерживают там взгляд, например, на какой-то иконке, может быть, там двойное моргание, моргание тоже можно отследить, и вот это там открывается окошко или печатается текст. То есть да, он очень много используется, но медицина, ну, это не единственная сфера, где он используется. Также он может использоваться, например, в анализе маркетинга. То есть, например, человек, компании нужно проанализировать, насколько хороший у них продукт.
3: Ага.
2: Они сажают человека, ставят перед ним айтрекер, человек там делает какой-то ряд инструкций в этом приложении, и потом люди могут проанализировать, куда он в первый раз посмотрел. Там, например, дают человеку инструкцию, не знаю, зарегистрируйтесь в личном кабинете, и можно отследить, на что первое он обратил внимание, насколько ему было удобно, как долго он искал какую-либо кнопку, и то есть айтрекер, в принципе, очень широко используется.
3: Это, ну, как раз это взаимодействие с компьютером, да,
2: да,
3: с сайтами и потом рекламы, соответственно.
1: И рекламы, да, и в том числе. И главное, что понимаешь, у тебя, когда разработчики, ну, сидят вот с этим приложением, крутят, вертят, даже неважно, это сейчас пишет сам разработчик или искусственный интеллект помогает, не в этом дело. Когда ты создаешь этот юзер-интерфейс, как я понимаю, да, то есть интерфейс, с которым взаимодействует человек, разработчику кажется, ну, очевидно, что вот сюда нужно нажать.
3: Ну, да.
1: А человек сидит потом, простой, обыкновенный пользователь, и два часа ищет эту кнопку или вот эту ссылку там.
3: А как выглядит этот айтрекер? Это что за устройство такое?
2: Смотрите, вообще есть три вида как бы айтрекеров. Это может быть просто веб-камера использоваться, то есть не нужно стороннее устройство. В нашем случае используется отдельная камера, она ставится под монитор. И также это может быть устройство, которое носибельное, то есть надевается либо очки, либо сверху какой-то шлем, и камера сверху. То есть таких три вида. В нашем случае мы используем именно отдельную камеру, потому что изначально это выродилось из исследования про киберспорт, и там нужно было, получается, анализировать поведение людей, и как бы носибельное устройство будет неудобно. А веб-камера не дает такую, не дает такие четкие картинки, ну и как бы падает, в принципе, именно точность определения. Вот. И еще плюс именно нашего айтрекера, который мы разрабатываем, это то, что он работает в ИК-разрешении инфракрасном. И то есть, ну, вы представляете, киберспортсмены, у них везде вот эти подсветки, все темно. И то есть он нам помогает снизить шумы и реально хорошо детектить глаза.
1: Ну, как? Ужас, знаешь, в чем?
3: Нет.
1: Что я, по-моему, тебе как-то рассказывал уже, сейчас можем повторить этот эксперимент. Я читал, что у людей глаза являются очень важным маркером модальности, в которой работает человеческий мозг.
3: Модальность что такое?
1: Модальности три бывает. Это, собственно, визуальная, аудиальная и кинестетическая. Визуальная — это то, что ты представляешь.
3: Ага.
1: Аудиальная —
3: вижу.
1: Это то, что ты слышишь. Кинестетика — это все ощущения, включая там запах и вот на языке. Ну, то есть все, что ты чувствуешь, именно вот тактильно, да? И оказывается, глаза являются зеркалом этого. Вот мы можем... На ком из вас продемонстрировать это? Давайте решим.
3: Давайте на гости.
1: Давайте на гости, да. Давайте. Ну, Дарья, не бойтесь.
3: На мне уж,
1: не
3: я бойтесь, на 30 лет старше.
1: Смотрите, вот, смотрите на Митрофанову, да, внимательно, не отрывая глаз от Митрофанова.
3: Хорошо. А мне очки снять?
1: Нет, ты смотри за глазами как раз Дарьи. Дарья, я вам сейчас задаю вопрос, вам надо на него ответить.
2: Так, так.
1: 48 плюс 53. Вот, все, больше ничего не надо делать, ты увидела, да, что произошло?
3: Она, да, Даша за, глаза
1: это, наверх. Это разряд такого вопроса, который невозможно решить, если не представить себе пример. И что сделала Дарья? Она мгновенно вверх.
3: Да, она отвела взгляд и посмотрела наверх,
1: она бы
3: и стала что-то считать.
1: Да, но уже неважно, было, вы ушли уже в визуальную модальность. Мы это заметили сразу по вашим глазам. Так вот, ужас в чем заключается, что если мы будем очень внимательно отслеживать трекер человеческий глаз, задавая разные вопросы, не такие, которые тебя сразу бросают в визуальную модальность, а общие какие-то вопросы, оказывается, у каждого человека, ну это опять же, это теория, но она не сильно близка к практике, но она очень пугает, что у человека есть последовательность модальностей, в которой он мыслит. А это значит, что если мы эту последовательность модальности знаем, то задавая вопрос в нужной формулировке,
3: да.
1: Ну, например, вот была история, когда человека не могли уговорить подписать какой-то договор, и вот так же тоже трекером глаз посмотрели его последовательность модальности, вот, и выяснили, что он сначала там любит посмотреть, потом любит он почувствовать, потом любит услышать, например.
3: Ой.
1: И ему составили предложение вот таким образом. Давайте посмотрим вместе на эту проблему, ведь мы же с вами чувствуем, что надо ее решить, вы можете нас услышать. Ну, я очень грубо сейчас говорю, да? На что человек в ответ сказал, так бы сразу и сказали. И получается, что трекинг глаз может использоваться как ключ к взлому человеческого разума.
3: Если за мной следить долго, то задымится эта машина, потому что у меня вообще не фокусируется ни на чем.
1: Ну, вот этот тест можете себе проверить, если хочешь. На меня смотри внимательно. 48 плюс 53.
3: Да я вообще не знаю, я даже не думать не хочу.
1: А если ты хочешь ответить на вопрос, заметь, ты не сможешь делать по-другому. У тебя глаза идут вверх всегда.
3: Именно поэтому как раз айтрекинг. Мой папа, Михаил Владимирович Митрофанов, мне всегда говорил, Рита, у тебя такой взгляд глупый, ты давай, это самое, ты умножай 468 на 513 в уме, и у тебя будет тогда хотя бы мысль в глазах.
1: И тогда вверх глаза.
3: Понятно, что он иронично относится, но я это запомнила.
1: Я же это выпендрёж свой не просто так здесь, значит, разглагольствовал. У меня вопрос к Дарье, а вы в этом направлении не пытались исследовать, или ваша задача просто определить, куда человек смотрит, и все?
2: Ну, сама концепция определения, куда он смотрит, это уже достаточно сложно.
1: Uh-huh.
2: Если как бы будет какой-то определенный проект по анализу поведения человека, то мы, разумеется, подготовим всю систему, uh-huh. и можно будет анализировать. Uh-huh. Для этого нужны уже дополнительные ученые, которые будут анализировать.
1: Так, тогда вопрос такой. Вот смотрите, человек, например, задумчиво смотрит куда-то, как Штирлиц, да, и грустит о родине. У него взгляд не сфокусированный, но направленный куда-то там в абстрактное место. Или человек внимательно куда-то смотрит, у него взгляд фокусированный на конкретные точки. Вы можете это определить?
2: Да, в целом есть поведение. То есть, когда я собирала данные калибровки, то есть там, в принципе, само задание нужно смотреть четко на точки. Там 25 точек, 17 точек, неважно. И когда ты немножко отвлекаешься, это заметно. Во-первых, ну как будто он и детектит хуже, и как будто немножечко что-то меняется, в принципе, в глазу.

0: очень у каждого уникальные, и у кого-то могут быть разные поведения.
1: А если зрение плохое?
0: Если зрение плохое, ничего не меняется.
1: Точно?
0: То есть мы тестировали в очках, ну, разумеется, в очках чуть хуже, потому что больше шумов, разных отблесков.
1: Ага.
0: Контактные линзы, в принципе, все окей. Ну, и без очков, конечно, все классно работает.
2: Без рекламы мы не сможем выжить, поэтому рекламу на минуту, и сейчас вернемся.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. На Вологодчине в этом году отремонтируют около 140 километров дорог. В Вологодской области продолжается дорожно-строительный сезон. В 2026 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию после ремонта 139,4 километра дорог. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также по обращениям жителей и решениям градостроительных советов при губернаторе. Сейчас подрядчики работают на 19 объектах, еще на 3. Ремонт начнется после завершения подготовительных мероприятий. Среди крупнейших проектов – мост через реку Войтигру, дороги Рыстюк-Маркова в Никольском округе и Митицыново-Фоминская в Шекснинском округе. Накануне Череповецкий государственный университет отметил 30-летие. ЧГУ в числе опорных вузов Вологодщины прошел большой путь развития и стал одним из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада. Университет готовит кадры для региона по множеству профилей. От инновационной металлургии, искусственного интеллекта и биотехнологий до дизайна и лингвистики. В ЧГУ обучаются 6500 студентов по 75 направлениям подготовки. В составе вуза передовая инженерная школа, низкотемпературные решения, действует военный учебный центр имени Героя Советского Союза Преображенского, педагогический колледж, дом научной коллаборации имени академика Бардина. Как отметил глава региона в соцсетях, в прошлом году на базе ЧГУ открыли региональное отделение общества российско-китайской дружбы. Планируем создать современный университетский инженерный кампус для подготовки востребованных специалистов и развития научно-образовательной среды. Подростки региона на летних каникулах могут заработать. В Вологодской области стартовала акция «Трудовое лето-2026» для временного трудоустройства подростков на каникулах. Участниками могут стать школьники и студенты от 14 до 18 лет. Подростки получат первый опыт работы, навыки общения в коллективе и финансовую самостоятельность. Ребята и их родители могут получить консультации по вопросам трудоустройства по телефонам горячих линий Центра занятости населения области, а также в Министерстве труда и социальной защиты региона по телефону в Вологде 88172-230061, добавочный 0613. 6 июня пройдет бесплатная онкодиагностика в рамках акции «Онкослужба. Северная звезда России». Онкоскрининг включает комплекс мероприятий для раннего выявления бессимптомного течения онкологических заболеваний и проходит каждую первую субботу месяца. Женщины в возрасте от 18 до 39 лет смогут пройти ультразвуковое исследование молочных желез, старше 40 лет – маммографию. Всем пациентам дополнительно проведут диагностику новообразований кожи. Результаты обследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Узнать о них также можно будет у своего участкового доктора. На площади Федулова в Вологде появится новое игровое пространство для детей. Это будет настоящая научная площадка, где ребята в игровой форме познакомятся с законами физики. В планах платформа для сборки электрических цепей, интерактивные станции для изучения источников света и азбуки Морзе. Пространство будет безопасно, предусмотрено резиновое покрытие, ограждение и освещение. Работа по обновлению детских площадок ведется в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0» с 2024 года. Игровое пространство на площади Федулова планируют открыть в июле этого года. Летний ангажемент в театральном саду откроет программа «Киносаунд». Лето в Вологде станет еще ярче. С 16 июня по 10 июля в областном центре пройдет межрегиональный проект «Летний ангажемент в театральном саду». На летней сцене Вологодского дома актеров имени Семенова покажут спектакли и концерты с участием талантливых артистов из разных городов

0: России, от Вологды и Петрозаводска до Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Откроет проект 16 июня выступление Марии Иваненко с программой «Киносаунд в театральном саду». Начало в 20 часов.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк».
1: А в Москве полдень.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Помимо этого, вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым он примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона на первой в республике АЭС. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в первый рабочий день главы государства на Петербургском международном экономическом форуме пройдет в Константиновском дворце. Разговор с журналистами состоится в формате вопросы-ответы. Вечером у главы государства намечена беседа с узбекистанским коллегой, который приезжает на ПМЭФ. Лидеры будут находиться в самом дворце, а на площадке строительства атомной электростанции их будут приветствовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Росатома Алексей Лихачев и другие. Центральное событие форума – пленарное заседание – состоится завтра. На нем Путин выступит с большой речью. По словам Ушакова, в заседании также примут участие президенты Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый сделает доклад, а потом пройдет дискуссия. У России выработалось противоядие на случай экономических потрясений. Когда необходимо, она использует фонд национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Так он ответил председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на вопрос о плане на случай, если шарахнет новое. По словам Силуанова, ФНБ используется не только для поддержки бюджетных расходов, но и для вложений в экономику. Более того, за последние годы в России сформировался стратегический запас прочности благодаря людям, финансовой системе и технологиям.
2: У нас постоянно шарахает, Андрей Михайлович, и у нас уже к этому, мне кажется, выработалось определенное противоядие. Это первое. Второе, вы говорите, ФНБ сократился. Но мы для этого, собственно, и создавали, что в тучные годы накапливаем, в те годы, когда требуется, используем. Да, действительно, мы за последние там 4 года при этом мы ФНБ использовали не только для поддержки бюджетных расходов, но и для вложений в экономику. Это более 4 триллионов рублей из 15. Вот. То есть мы использовали ФНБ и для инфраструктурного, технологического развития, что тоже дало свой вклад, соответственно, в экономическое развитие. Сейчас конъюнктура чуть получше, будем накапливать, восстанавливать. Поэтому логика как раз создания резервов для того, чтобы их использовать, помогать бюджету, меньше давить на финансовый рынок, реализовывать те задачи, которые у нас есть с использованием тех запасов, которые раньше накопили. Ну а запас прочности, вы знаете, не только же в финансах. Да, запас прочности – это, в первую очередь, наши люди. Запас прочности – это наши возможности и технологии, в которые мы много вкладывались. Поэтому все это формирует общий такой страновой запас прочности, который у нас есть, и он выработался за последние годы.
1: Как отметил Силуанов, говоря о налогах, о вопросе налоговых изменений, власти не перегнули палку. Об этом свидетельствуют показатели исполнения федерального бюджета России за январь-май. Первые результаты лечения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали, что у пациентов выработался необходимый иммунный ответ. Об этом сообщила РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
3: На сегодняшний день отобрано более 40 пациентов для проведения терапии «Онкопептом». Они все находятся на разной стадии. Первые пациенты получили лечение в конце марта, начале апреля. И по этим пациентам у нас уже есть 2 месяца наблюдений. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и вызывает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали.
1: Скворцова также рассказала, что специалисты ФМБА применяют при создании онковакцин искусственный интеллект, однако после работы ИИ наступает стадия валидации. Биоинформатики и генетики вручную проверяют результаты. Именно поэтому на создание вакцины уходит 42 дня, а на проверку качества – неделя. Как минимум 11 европейских стран призывают власти ЕС ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. Об этом пишет европейское издание «Политико». По его данным, в совместном письме на имя главы дипслужбы Евросоюза Кай Каллас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Брунера, министры прибалтийских стран Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии потребовали пересмотреть визовую политику в отношении России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Славянском районе Краснодарского края. После прорыва дамбы реки Кубань сообщили в единой дежурной диспетчерской службе муниципалитета. Там уточнили, что этой ночью образовалась промоина в теле дамбы близ СНТ «Нефтяник» размером 25-30 метров. Разлив воды угрожает хутору Урма. Население оповестили с включением сирен, проводится эвакуация. Люди размещены в гостинице в станице Анастасиевская. За время работ по повышению параметров дамб уложено около 30 тысяч мешков с песком. На месте ЧП работают почти 500 человек и 25 единиц техники. Ведется круглосуточное наблюдение за состоянием дамб и уровнем воды. Ранее в Славянском районе из-за прорыва дамбы эвакуировали жителей хуторов Урма и Ханьков-2. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы 12-14, а в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 45%.

0: Культура и логия. Все у нас сейчас будет. Культурология по-нашему.
1: Да, как общаться без ошибок. Такую мы тему выбрали. Навыки межкультурной коммуникации, которые мы утеряли безвозвратно. Или все-таки надежда есть. Сегодня с нами Ольга Хлопонина, кандидат культурологии и преподаватель Московского гуманитарного университета. Оля, привет.
2: Привет, Маргарита Михайловна, Александр Борисович.
0: Да, здрасте, здрасте. Ну вот написано, что люди к 20 веку окончательно перестали понимать друг друга. Ну, раньше-то особенно не очень понимали. А что у нас в 20 веке произошло?
2: Да нет, не сказать, чтобы перестали понимать друг друга. Просто процессы такие, мы смешиваемся, перемешиваемся. Больше требований, и поэтому возникают такие проблемы, вот, ну, непонимания, скажем так.
1: А это в каких сферах? Гуманитарных или...
2: Во всех, Рит. Это, ну, у нас же мир становится глобальным. Раньше, если купец какой-нибудь ехал, условно, там, куда-то, то все знали, что он иностранец, он едет в другую страну. Но были другие особенности такие, вот, скажем так, коммуникации. Это так вопрос не стоял. Mm-hmm. А в 20 веке все перемешалось, мы стали много, вот, да, глобальный мир, когда границы становятся едиными между разными сферами. Образование, бизнес какой-то, да, работа и так далее. Но начало вот самой дисциплине, как науки межкультурной коммуникации, то есть, ну, до этого люди общались, как-то об этом не задумывались. У нас такое бывает. Тут с культурологией так произошло, да? Она же была вся культура, а наука появилась в 20 веке.
0: Угу.
2: Вот. Как появилась вообще вот эта идея межкультурной коммуникации? Дело в том, что Вторая мировая война поставила очень этот вопрос сложно. Сначала у истоков стояли американцы. Собственно, как получилось? К самому концу Второй мировой войны, когда стало понятно, что надо что-то делать с японцами, строго говоря, американцы задались этим вопросом. А что с ними делать? То есть как продолжать какие-то действия, настаивать на капитуляцию? То есть что-то вот, да, вот в этой сфере. И вдруг стало понятно, что с ними невозможно договориться. Вот совершенно другие люди. И тогда заказали исследование антропологу Рут Бенедикт. И она, поскольку на тот момент она не могла поехать в Японию, это не получалось, ну, военные действия были и все прочее. Вот, это было кабинетное прям исследование на основе интервью, материалов каких-то, литературы, искусства, всего вместе, да, истории. А, ну, перед ней поставило Министерство обороны конкретный совершенно вопрос. Как общаться с японцами? Что это за люди такие? Как с ними иметь дело? И вот она написала замечательную книгу, очень интересную. Она, кстати, абсолютно читабельная, в отличие от многих исследований. Называется «Хризантема и меч». И там она, конечно, я пересказывать не буду, но она вычленила важные вещи, которые есть в японской культуре, и без понимания которых невозможно с японцами иметь никакого дела.
0: А давай мы перечислим в кит, ну,
2: да,
0: хотя бы
2: основы мы перечислим,
0: да, по пунктам.
2: Во-первых, это сложное понятие долга. У японцев есть такое понятие «он». То есть у них два вида долга. Вот этот «он» — это долг, который мы никогда не можем выполнить. Это долг перед императором, перед родителями, перед учителями и вот такого рода. То есть ты его можешь выплачивать всю жизнь, но ты его никогда не выплатишь. Невозможно. Все остальное,
0: но выплачивать
2: все остальное,
0: должен.
2: Конечно, конечно. Mm-hmm. Поэтому это вот важно. Все остальное у японцев подчиняется понятию долга гири. То есть это точный долг, который ты можешь отдать. Соответственно, он, этот гири, распространяется на обычных людей. Это значит, что если мы просто дарим какой-то подарок, японец тут же начинает калькулировать в голове, кто вы по должности, какое место в социальной иерархии вы занимаете, как вас отдаривать этим. То есть для них это проблема. Как это в обычной жизни проявлялось? Ну, то есть когда пытались там наладить... американские войска, например, в Японии, какие-то отношения, то есть элементарно просто, да, там какую-нибудь неполезную сигарету, условно, предлагают, и не понимают, почему японец просто ее не берет спокойно, а японец начинает калькулировать в голове, так, как я это буду расплачивать, как я буду отдаривать и так далее. То есть вот это понятие очень важно. Следующий момент, значит, это иерархия. Иерархия в Японии очень важна, потому что для них это понятие порядка.
0: Даже не в армии.
2: Каждый должен заниматься. И каждый должен занимать свое место. Отсюда что у нас для обычной жизни, да, действует? Вот то, что, например, в Америке, опять же, да, мы сейчас разбираем вопросы непонимания. То, что в Америке считается мерилом личного успеха, активности, я добился, я поднялся из грязи в князи, как это у нас в русском языке говорится, для японца это неприемлемо. Никогда они не будут уважать людей, которых уважают американцы, то есть новориши, которые сами поднялись и заработали.
1: Да, подожди, а тогда давайте вот, сразу нас приплетать тогда к этой истории, потому что американцы Ну, понятно, японцы, понятно. А мы тогда где?
0: Ну, просто мы про Японию говорим.
1: Да нет, при чем здесь Япония? Это как пример. Это пример труда гуманитарного исследования. Это было 80 лет назад.
0: Да, но мы хотели...
1: И времена меняются.
2: Нет, нет, пункты обозначить. Я сейчас расскажу просто, как оно двигается, да? Смотри, значит. Ну. И вот она вычленяет вот эти вещи, очень важные для понимания японской культуры, которые позволили бы заниматься вот этими вот, вот этим общением. Да? Я сейчас мы кратко, потому что у нас очень много сейчас. Мы сейчас доберемся и до нас, и до остальных. Что происходит дальше? В 50-е годы, мы помним, опять же, Америка восстанавливалась гораздо быстрее, точнее, она вообще не восстанавливалась, в отличие от Европы, потому что прямых военных действий на ее территории не было. Но у них встал вопрос о налаживании отношений. Внезапно стало понятно, что, например, даже с европейцами американцы иногда успешность переговоров, успешность каких-то рабочих моментов упирается в культурные различия. И тогда был организован специальный институт. Его организовал такой ученый-антрополог Эдвард Холл. И вот он положил начало вот этой науке, которая называется межкультурная коммуникация. Эта наука находится на стыке лингвистики, теории коммуникации, психологии и культурной антропологии. Культурная антропология нам говорит, что такое культура и как ее изучать. Психология отсюда нам говорит о том, что чувствует человек, когда он общается. Mm-hmm. Теория коммуникации говорит нам, как происходит общение. И здесь вот такой есть важный момент. Дело в том, что у нас общение разделяется, оно, ну, нам кажется, что это такая простая вещь. На самом деле у нас есть отправитель сообщение, которое его кодирует. Дальше есть канал передачи этой информации, потом есть декодировка и уже получатель сообщения. И вот код и декодер, они могут не совпадать, потому что они очень сильно зависят от культурного бэкграунда людей. Соответственно, Эдвард Холл приходит вот к такому выводу, что нужно обязательно изучать культуру. Причем у него интересный такой вывод. Он говорит о том, что нужно сначала изучать свою. Почему? Потому что мы все изначально, нам кажется, что наша культура – это нормально, а все, кто от нее отличается, это ненормально. И когда мы изучаем свою, мы понимаем, что мы-то как раз тоже – это всего лишь один из способов решить какие-то вопросы этого мира. Да? И вот Эдвард Холл, он представляет культуру, вот у него была такая метафора, как айсберг. То есть то, что мы сверху видим, ну, какие-то вот, да, общения, что-то такое поверхностное, это только верхняя часть, видимая часть айсберга. А все остальное, большая его часть, она находится в системе такого вот символического бэкграунда. Потому что культура – это символ. То есть мы фактически, мы же все, ну, в таком смысле одинаковые, да, две руки, две ноги, то есть люди и так далее. Но культура нас различает. А как она отличает? И вот дальше у нас начинается, это уже Сашина часть, потому что как это все измерить? Вот Эдвард Холл, он предлагал такие, ну, как бы немножко абстрактные вещи. То есть, например, отношение, да, условно, чтобы было понятно, отношение ко времени. Mm-hmm. Вот есть культура монохромная, есть культура полихромная. Что такое монохромная культура? Это культура, которая привыкли делать каждое дело последовательно. Немцы, типичный пример, да, то есть одно за другим, одно за другим. Мы все делаем последовательно, иначе нам очень сложно, у нас происходит такой, ну, затык в голове, что называется. Есть культуры полихромные, для которых понятие времени, они могут делать 28 дел одновременно.
0: Ну, кто это?
2: Ну, итальянцы, испанцы, да, вот, вот такого рода южные культуры. Вот он об этом говорит. Дальше он говорит, например, о проксемике. Он вводит термин проксемика. Это расстояние социальное, личное и так далее. Вот, наверное, не знаю, Рит, ну, у тебя точно есть, да, и у Саши тоже, я думаю, у всех нас есть. А, как мы общаемся с людьми? Вот у меня, например, есть подружка, она никак не может понять. Вот ей, чтобы что-то мне рассказать, ей надо придвинуться ко мне вплотную. Я просто с ума схожу. Вот если мы где-то сидим на каком-то девичнике, вот если мы на одном диване, mm-hmm. это вот до смешного доходит. Она придвигается, я отодвигаюсь. Она придвигается, я отодвигаюсь. Потому что у меня есть какая-то дистанция, я не могу, когда мне вот дышат прямо в лицо. Mm-hmm. И такая дистанция есть не только у людей, она есть еще у культур. Это есть в интернете очень смешные мемы, я думаю, все их видели. Очереди, да, вот там очередь в Индии где-нибудь и очередь, скажем, в Германии или в Японии, где все стоят на одинаковом расстоянии и ни за что вот это пространство не нарушают. И это важно, потому что имеется в виду, вот изучение этого говорит нам о том, что иногда переговоры, какие-то вот контакты могут провалиться не потому, что мы что-то не договорились по сути, по делу, а потому что мы вызываем отторжение именно нарушением вот этих вот норм, культурных норм. Вот, и вот этот вот был интересный момент. Ну, вот он,
0: ну,
2: все
0: кстати,
2: это положил этому основу.
0: Вот еще, mm-hmm. еще-то вспомнил я про Японию, отношение к законам. Вот у нас же Жванецкий говорил великий, что в России нет понятия, как это, в Германии закон нарушать нельзя, а в России закон нарушать опасно. То есть, ну, как бы то, что нельзя, это мы как бы исключаем, но опасно. И я просто помню историю, когда мне кто-то рассказывал про Японию. Там, значит, в определенное время суток в поезде нельзя садиться на откидывающееся кресло, потому что, ну, там это связано как-то с, естественно, с часом пик. Так вот, откидывающиеся кресла должны быть использованы в 9:00 и не раньше. Пустой вагон, пустой, то есть там стоят, ну, 5 японцев во всем вагоне, и они едут вот без 1:09, они эти стулья не откидывают, хотя уже давно понятно, что это никакого смысла не имеет, можно откинуть и сесть, но как только 9:00, после этого они откидывают стулья, то есть у них отношение к этому абсолютно сакральное, да, то есть если нельзя до 9, значит нельзя, соответственно,
2: да,
0: в разных культурах,
2: отношение...
0: я думаю, что мы с итальянцами бы так не стали мучиться.
2: Мы бы так не стали мучиться, и вот то, про что ты говоришь, очень хороший тоже пример. Вот зайди к нам в электричку там или в метро, вот я регулярно езжу. Вот смотри, если едешь вечером, и вагон полупустой, вот сидит там 5 человек. Если я подсяду к кому-то, или кто-то подсядет ко мне, ну это будет выглядеть странно, правда? Еще места мало. Найди себе другое. У нас вот это не принято. В странах с более близкой вот этой проксемикой, да, вот этими отношениями, это нормально. И пообщаться нормально, и поболтать нормально. У нас как бы, когда ты едешь вечером и в своих этих мыслях, или тем более с утра, если кто-то подсядет пообщаться, ну, это странно немножко. А про Японию, вот еще есть у нее интересный момент, и тот, который вот Рут Бенедикт возвращает к Японии, она разделила культуру, опять же, мы пока еще до физики не дошли, да, Саш, до тебя, до точных измерений, это пока еще немножко с вилами по воде, то есть я это сразу оговариваю, но это интересные моменты, которые работают. Она разделила культуры на культуры вины и культуры стыда. Что это такое? Вот японская культура – это культура стыда, западная культура – это культура вины. Где это выражается? Ну, например, если человек где-то накосячил, сделал что-то неправильно. То есть у нас это регулируется внутренним каким-то законом, да, то есть совестью, там, божественным наказанием, еще чем-то. Поэтому, например, в европейской культуре есть институт исповеди. То есть мы должны покаяться, и нам полегчает, и так далее, да. И это отражается и в политике, да, то есть как бы, да, мы каемся, и вот это делается. В японской культуре никакого вот внутреннего понимания вот этой вот, скажем так, совести, именно обвиняющего агента, нету. Там есть культура стыда. То есть, если никто об этом не узнал, значит, и нечем об этом говорить. Поэтому для японцев, например, вот понятие исповеди – это дичь какая-то. Они, в принципе, этого не понимают. То есть, если ты сделал плохо, ты должен искупить эту вину. Отсюда у них вот это увольнение, отставки, совсем крайние меры, на которые иногда японцы, мы знаем, идут, и шли исторически. Это отсюда. Если о твоем позоре узнали, значит, ты можешь искупить его только серьезными какими-то вещами, вплоть до собственной жизни. Если о нем не узнали, то идти рассказывать, каяться, там, стыдиться, это вообще вот исключено просто. Они
0: то есть
2: понимают.
0: Получается, что они душой не страдают, ну как-то странно.
2: Нет, душой они, может, страдают, это же знаешь, что они как бесчувственные. Просто вот в культуре это нету такого.
1: И в культуре это, или да, религии? Я долго терпела.
2: Нет, культура, это культура все-таки, Рит. То есть, смотри, отсюда у них вот такая есть история. Вот многие удивляются, откуда в Японии вот этот институт гейш, да? То есть там, например, есть у нас, ну, нам это непонятно, при живой жене, так сказать, да, они идут в какие-то странные места, и это ничего не значит. А это абсолютно нормально для японцев, потому что есть личный какой-то момент, то есть личные страсти, но ты должен четко различать свои круги. Вот здесь у тебя семья, а вот здесь у тебя общественная жизнь, да, какая-то, не твоя личная жизнь. Если твоя это гейша, не мешает семье, если ты не нарушаешь эти правила, это нормально. Отсюда вот эта дикая для русского человека, опять же, ситуация, когда, например, жена, ну, условно, может практически собирать его к этой гейше какой-нибудь.
1: Слушай, ну просто ты такие, знаешь, такие странные примеры, как в журнале популярных для женщин. Такие примеры, слушай, в исламе разрешены несколько жен. И это тоже удивляет людей другой культуры.
0: А,
1: вот
0: там жены, понимаешь.
1: Ну, это религия, нет. Это культура. Без религии тоже, без верования она неотделима. Вот если мы с древних времен говорим.
2: Количество жен, нет. В данном случае это именно культура, которая разграничивает вот эти круги. То есть у нас вот этих кругов нет. И на Западе этого нет. То есть если западного бизнесмена застукают с кем-то, это будет проблема, потому что круги не различаются.
0: А кстати, недавно, помнишь, западного как раз бизнесмена застукали
1: На футболе на каком-то?
0: Не-не-не, это был концерт группы Coldplay.
1: А, Coldplay, Крис Мартин, да, там была камера на зрителя.
0: На поцелуй, да. А он даже не целовал ее, кстати, просто приобнял сзади, и потом и пришлось ему уволиться, ей уволиться, в общем, беда-беда. Ну да, то есть, подожди, если бы это произошло в Японии, то это бы тоже был скандал, но если это...
2: Это был бы скандал, если бы это было нарушение вот этих конкретных кругов. Ага. То есть если все знают, что он где-то...
0: Сейчас Оля у нас будет резко улучшать качество звука, потому что она физически уже с нами, да? Ага. Если он где-то...
1: Да.
0: Да.
1: Если он где-то, можно без ушей. Если он где-то стал общественным достоянием общественности, то да, придется вину эту какую-то.
3: Да, если это именно искуплять. Вот такая вот, если он нарушил это дело, то есть он семейный круг, скажем так, вмешался, завел просто. Ага. Если это гейша и официально разрешенная, то никто обращать внимания не будет. Ага. То есть это абсолютно нормально.
0: И жена скажет, ты главное там это.
1: Да.
0: Соблюдай правила гигиены.
3: Она, может быть, не всегда это скажет. Но если, скажем так, тут вот что главное. Если эти круги не пересекаются, то все нормально. Если ты не можешь сделать так, чтобы это не пересекалось, и это вызывает конфликт, значит, ты виноват. Угу. То есть, да, немножко такая вот оптика для европейского человека непонятная.
1: Мы, судя по всему, на перепутье. То есть мы на перекрестке Востока и Запада. То есть наше и расположение на этой карте, да, и вообще ситуация с религией, 80 лет без нее вообще, и другой вообще список ценностей даже, да? Мы строили коммунизм.
0: У нас коммунизм есть свои. Религия своя.
3: У нас есть свои исторические. У нас, например, есть понятие соборности, да, какой-то коллективизм. То есть сколько бы мы от него ни отходили, все равно оно у нас есть. Оно исторически у нас укоренено, и мы это дело любим. Теперь, наверное, мы перейдем все-таки к физике, потому что Александр Борисович заскучал.
0: А давай еще 3 минуты в лирике побудем.
1: Да, потом начнем как раз новое.
0: Я просто вспоминаю, что то, что ты говоришь про переговоры, на самом деле до сих пор существует, и существует довольно сильная вот эта вот система. Когда ты особенно ведешь переговоры с культурами, там, скажем, диаметрально противоположно разведенными, условно, там, с Востоком, да, таким совсем с Востоком, а ты такой весь из себя западный, и там вплоть до того, что, например, есть такой факт, нельзя ничего людям с Востока давать левой рукой.
3: Да, потому что левая рука нечистая.
0: Да, левая рука нечистая. Но при этом человек может быть левшой, например, да, и для него это как бы нормально. Он всю жизнь левой рукой все. У меня вот просто знакомый левша работал как-то тоже. Он в Шлимберже работает, в конторе, которая, собственно, по всему миру разбросана. И, конечно, на Востоке это очень... То есть, условно, даже деньги... Когда, казалось бы, ты даешь деньги человеку, но если ты левой рукой даешь, ты плохой человек. Да, не то, что ты плохой, и это даже не... Это тебе не скажут, или ничего не бросят. Но ты же понимаешь, да, эти вещи обычно культурные, они считываются на каком-то другом
3: уровне.
0: Конечно.
3: Тут понимаешь, какая основа, Саш? Вот общая культура для нас, это что значит? Это предсказуемость. На самом деле, это понятие безопасности. Оно опирается на очень простые вещи. Вот мы с тобой сейчас сидим, у нас в руках карандаш, да? Мы все тут в одной культуре. Я понимаю, что мы что-то будем писать этим карандашом. А если со мной человек сидит в совершенно другой культуре, он одет по-другому, у него прическа другая, он ведет себя по-другому, откуда я знаю, что он сделает этим карандашом? В глазик мне ткнет? Или писать будет?
0: Даже жесты.
3: То есть на этом уровне культура — это предсказуемость. Нам комфортно общаться с человеком одной с нами культуры, потому что мы понимаем, что от него ожидать. То есть различия коренятся здесь. Отсюда в переговорах. Если мы, например, вот мы встречаемся, у нас сегодня Япония прям, мейнстрим такой. Если я с японцем встречаю, и он видит, что он протянул мне визитку, я ее взяла двумя руками с поклоном, он понимает, что я потрудилась с ним говорить на одном языке, и значит, со мной, может быть, можно иметь дело, потому что, да, у нас есть общее. Если я возьму ее левой рукой, засуну в карман, не глядя, развернусь и уйду, о чем с тобой можно договариваться, если мы вот на базе?
0: Тут просто немножко, сейчас мы через минуту уйдем, но я просто хочу сказать, что здесь странная история происходит. То есть люди вот с такими яркими культурами, они как бы за этим следят. Но если в моей культуре просто взять и засунуть в карман, то вроде как это не должно учитываться. Ты понимаешь, да?
3: У нас да, у нас просто никто не обращает.
0: Нет, просто это же тоже часть моей культуры, так относиться к визиткам.
1: Вот. Нет, ты видишь всегда, как они дают визитку. То есть, если он двумя руками тебе дают с поклоном, ты берешь точно так же.
0: Получается, что так же беру. Но если я ему даю визитку, и он ее берет с поклоном всегда, то есть он не берет по моему. Вопрос начинается
3: кто будет
0: именно
3: встречаться?
0: Кому это надо. То есть вопрос именно, кто должен соблюдать какую культуру. Кто-то, кто гость, кто не гость, кто приехал, кто не приехал. Потому что иногда бывает так, что вот если если культуры такие яркие, типа японская, японец, например, приезжает сюда, так он, мы все должны здесь вести, как в Японии. Это же не так?
1: Ну, я вот последнее скажу. Я вот два раза была в Японии, и я переняла очень хороший, на мой взгляд, такой манер. Когда мне делают что-то, официант или что-то, я кланяюсь и ухожу и кланяюсь. Мне это приятно, это и мне это легко сделать. Конечно. У нас этого не делает
0: не
1: никто.
0: Делать,
1: это
0: не
1: жест
0: делать.
1: Вежливости.
0: Да.
1: И
0: сейчас
1: мне это вернемся. Понравилось. И он помогает.
0: Новости, новости спорта, и потом продолжим.
1: Вообще.
4: В Москве 12:30.
5: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сегодня в очередной день работы Петербургского международного экономического форума Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. Мероприятие должно начаться в 16 часов в Константиновском дворце. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Позже глава государства встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Джизакской области. Узбекистана. На следующий день Путин по традиции выступит на главной пленарной сессии ПМФ. К дискуссии присоединятся президент Узбекистана, а также президент Танзании, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна скоро его погасит. Таких долгов не останется, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран двадцатки. Она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По словам министра, главное – это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет. Премьер Венгрии Петер Мадьяр признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России. Об этом он заявил в интервью французской газете «Монд». Помимо этого, Мадьяр отметил, что от конфронтации в энергетическом секторе после преодоления противоречий между Россией и Европой не выиграет ни одна из сторон. Напомню, ранее бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. Он отмечал, что нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Президент Финляндии Александр Стубб предложил увеличить число стран-участниц Евросоюза с 27 до 40. Он считает, что в сообществе сначала должны быть Норвегия и Исландия, а потом туда стоит включить Украину, Молдавию и Грузию. После этого странам ЕС нужно серьезно задуматься о Турции. Было бы также замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Евросоюза, а не 51-м штатом США, приводит слова Стубба телеканал CNBC. Как считает финский президент, сейчас нужно мыслить масштабно, с учетом географии, создавая гибкие механизмы членства, позволяющие пополнить число участников ЕС. В Москве в ближайшие часы ожидается гроза. Экстренное предупреждение со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета распространил столичный главком ЧС. До 21 часа в городе пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ведомстве рекомендовали водителям в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и, по возможности, не парковаться под деревьями. Пешеходам стоит обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
4: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы 12-14, а дневные 23-25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 22, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 41%.
5: Новости спорта. спорта.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Выход двух российских теннисисток в полуфинал открытого чемпионата Франции стал приятной неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. Ранее Мира Андреева обыграла румынку Сарану Кирстю, а Диана Шнайдер победила первую ракетку мира Арину Сабаленко. «Я не ожидал, что сразу две россиянки выйдут в полуфинал. Не думаю, что Мира покажет настолько уверенную игру. Она реально прибавила с начала сезона. Про Диану и говорить нечего. От нее, я думаю, не ждали, что она дойдет до полуфинала, но она тоже здорово играет на этом турнире. Это грандиозный успех для российского тенниса», — сказал Ольховский. Напомню, что сегодня в полуфинале Андреева сыграет против украинки Марты Костюк, а Шнайдер встретится с Майей Хвалинской из Польши. Сборная России будет участвовать в хоккейном Кубке мира 2028 года. Уверенность в этом выразил главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
7: Один из сильнейших в истории советского и российского хоккея центральных нападающих Игорь Ларионов выразил уверенность в том, что сборная России будет участвовать в Кубке мира по хоккею в 2028 году. Об этом он рассказал в интервью Матч ТВ, подчеркнув, что по его данным Россия сыграет на Кубке мира. Развивая тему матча всех звезд НХЛ, в котором в следующем сезоне борьба пойдет между сборными Канады, Финляндии, США, Швеции, а также сборной остального мира, куда допустят россиян, Ларионов назвал это хорошим шагом, в том числе для того, что сборная России выступит на Кубке мира 2028. Это уже отдельное соревнование под эгидой НХЛ, и по моим данным, наша команда будет там участвовать, сказал Ларионов. Напомню, что этот турнир пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге. Отметим, что в нынешнем году, после возвращения с Олимпиады в Италии, куда Ларионов ездил на решающие матчи хоккейного турнира в качестве гостя, он рассказывал, что общался со многими людьми, входящими в руководство международным хоккеем, в том числе и НХЛ. «Мы остаемся частью большой хоккейной семьи для всего мира. Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, и там есть полное взаимопонимание», — говорил тогда Ларионов.
6: Советник президента Российского футбольного союза Алексей Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов ярко проявляет себя на международной арене. Но решение о возможном присвоении ему звания заслуженного мастера спорта должно принять Министерство спорта. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
5: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Как закрыть долг навсегда? Главная цель любого должника – полностью избавиться от задолженности и начать жизнь с чистого листа. Но как правильно поставить точку в этом вопросе, чтобы потом не возникло неприятных сюрпризов? Какие шаги нужно предпринять и какие документы обязательно нужно получить на руки? Сегодня мы подробно разберем эти важные моменты с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, какие документы нужно обязательно получить должнику после погашения долга?
8: Необходимо обязательно взять у профессиональной коллекторской организации справку об отсутствии задолженности. Это главный документ, который подтверждает, что долг полностью погашен и у коллектора нет претензий к заемщику. В такой справке должны быть указаны: первое, ФИО заемщика, номер договора и дата его заключения, полное название коллекторской организации и ее реквизиты, подтверждение отсутствия задолженности, дата подписания документа и печать организации с подписью уполномоченного сотрудника.
5: Где проверить, что долг погашен полностью?
8: После погашения долга проверьте свою кредитную историю в кредитном бюро. Информация о погашении долга появляется в разделе «Обязательства и их исполнение» кредитного отчета. При погашении долга в этом разделе обновляется статус обязательства. Например, может появиться отметка «Оплачено» или «Закрыт». Убедитесь, что в бюро кредитных историй отразилась информация об отсутствии задолженности. И при необходимости направьте в БКИ заявление с приложением подтверждающих документов.
5: Какой главный шаг нужно сделать человеку, чтобы начать выходить из долговой ситуации уже сегодня?
8: Главный шаг для начала выхода из долговой ситуации – это признание проблемы и составление четкого финансового плана с нашей профессиональной помощью. Для этого нужно объективно оценить масштаб долгов, сравнить доходы и расходы и понять, какой график платежей является для вас посильным и комфортным. После чего вместе с профессиональным взыскателем можно обсуждать возможные варианты решения. Я уже говорил, что коллекторы могут предложить и индивидуальный график погашения, и реструктуризацию долга, и даже прощение его части. Даже даже сложная ситуация может стать управляемой. Тогда появляется понятный план действий.
9: Антон, давайте подведем итог. Можно ли сказать, что большинство долговых ситуаций все-таки решаемы, если человек готов к диалогу с коллекторами?
8: Именно так. Долг – это не приговор. Жизнь на этом не заканчивается. Это проблема, но со сколькими проблемами нам приходилось сталкиваться ежедневно? Со многими. И долговая проблема, как и любая другая, решается. Как? Традиционными способами. Не бежать от нее, смело идти на диалог. Не бояться обсуждать пути решения с профессионалами. Звоните, пишите, и мы вам обязательно поможем жить без долга и счастливо.
9: И помните главное правило. Безвыходных долговых ситуаций не бывает, если идти на диалог и искать решение.

0: Америки.
1: Пытаемся разобраться в различиях культур, культурология. Ольга Хлопонина сегодня с нами, кандидат культурологии и преподаватель Московского гуманитарного университета.
2: Обещала, что мы от лирики к физикам перейдем.
1: Да.
2: Ждем внимательно.
1: Я готовилась, Александр Борисович, конечно. Mm-hmm. Я знаю, что вы не любите вот это все расплывчатое. И мы начали с того, что попытку измерений стал проводить Эдвард Холл, то есть который нам сказал, что есть вот разное понятие времени, разное понятие пространства, высокий-низкий контекст. Это имеется в виду, как мы доводим информацию. Mm-hmm. То есть четко, конкретно по факту, либо витиевато, вокруг да около, и как это воспринимается. То есть он это тоже попытался рассказать. Ну, например, да, в арабских странах где-нибудь, если вы сразу перейдете к делу, это будет выглядеть как невежливо. Mm-hmm. Потому что ты поговорить не можешь, mm-hmm. да, нормально. Если мы будем так себя вести, скажем, в Америке, где время – деньги, то, ну, скажешь, ну, хватит уже, давай сказать. Да, презентация, смотрим просто презентации, как делаются. Mm-hmm. Сразу там второй, третий слайд, мы уже цифры, что мы с этого получим и так далее. То есть, да, для того, чтобы нам, опять же, достучаться, надо понять, это контекст. А дальше началась прям шкала измерений. Mm-hmm. Вот Герт Хофстеде, такой тоже ученый, он попытался ответить на вопрос с помощью конкретных измерений. Как я веду себя в этом мире, как я общаюсь с людьми, как я веду бизнес и все прочее в этой культуре. И он прямо сделал такую шкалу по осям следующим. Например, дистанция власти, маскулинность, феминность. Индивидуализм, коллективизм и так далее. Что это значит? Есть прям по баллам, да, то есть, ну, 101 условно. Вот есть страны с высокой дистанцией власти, там, где начальник – это божество. Любой чиновник.
3: Интересно, списочек бы послушать.
1: Да.
2: Да, та же самая Япония,
1: кстати. Та же самая Япония, пожалуйста.
3: Я про свою страну хочу слушать.
1: Хорошо.
3: Я не понимаю, почему
1: у нас
3: вторую часть тоже...
2: А в нашей стране начальник не так тебе важен, как в Японии.
1: Не так важен, но все-таки важен, Саш. А вот, например, в Израиле, скажем, да, там дистанция власти очень низкая, потому что там даже в самом языке, вот здесь опять же я сначала сказала, что межкультурная коммуникация плотно взаимодействует с лингвистикой. Вот смотрим на язык. Вообще нет обращения на «вы». Вы знаете, да, там все на «ты». Дедушка, профессор, президент, премьер-министр. Израиль.
3: А, нет, я просто перевод.
1: Соответственно,
3: you
1: мы ко всем.
3: Обращение «вы», у нас «вы» и «ты»,
1: да,
3: не пишется по-другому.
1: Да.
3: А «you» по-английски то же самое.
1: «You» по-английски, но в английском это обращение «вы». А в,
3: всегда вы.
1: В Израиле это всегда ты.
2: В Израиле даже был такой анекдот, что приказы в армии обсуждаются. Mm.
1: Да, да, да. И может быть так. Вот, соответственно, подчиненный не спорит с начальником, причем это переносится и на личную сферу тоже. То есть там, где дистанция власти высока, скорее всего, вот в таких странах будет, например, выше авторитет отца, выше авторитет старшего человека. Детям не будет принято спорить с родителями. То есть, да, когда мы работаем, например, с компанией или куда-то внедряемся, переезжаем в эту страну, мы должны просто это иметь в виду. Соответственно, вот он попытался прямо баллы такие поставить. Дальше индивидуализм, коллективизм. То есть, понятно тоже, да, человек вписан в культуру, в социум, точнее, в группу свою, и не хочет без нее ничего делать, ему это важно. Либо важны твои личные достижения, твоя личная, да, то есть, например, вот в Китае...
2: Вот про коллективизм в Китае, быстро,
1: да.
2: Вот там, если, например, есть два одинаковых абсолютно кафешки, две кафешки с одинаковыми абсолютно едой, но если в одну стоит очередь, то все китайцы будут стоять туда.
1: Да.
2: Хотя, казалось бы, ну вот, без очереди, пойди возьми. И в европейском, как бы, в европейской культуре, конечно, я пойду там, где без очереди, тем более там то же самое. Здесь, если все стоят, я тоже сюда пойду. То есть нам важно, чтобы мы вместе были.
1: Да, да, это действительно так. И Лидия Гинзбург, по-моему, в своей книге сказала, что для нашего человека, ну она, конечно, имела такого советского человека, может быть, важно не то, чтобы быть лучше других, важно быть не хуже других. Вот это тоже действительно важно, да, то есть зачем, например, там...
3: Что, я хуже других, что ли?
1: Ну, да, вот в советское время, помнишь, вот, ну, наверное, родители наши там доставали, что-то пытались, вот у меня, например, свекровь всегда пыталась, чтобы в доме что-то было. Зачем? Не столько, чтобы ей это было надо, не хуже других.
2: А что, сервиза нет, что ли, у вас?
1: Да,
3: да. Этого достойно.
1: Да, да, это, конечно, у этого были и свои плюсы, потому что у всех библиотеки были прекрасны, у всех книги под подписки, да, то есть это
3: да,
1: все было.
3: Да, но здесь вот этот индивидуализм, коллективизм, тогда это варьируется. И, смотрите, мы говорим о взрослых людях, исследованиях 20 века, и, ну, это части 21-го, это нидерландский ученый, дожил до 91 года, он все это мог на своей, там, да, какой-то опыте даже все это увидеть. Но как, например, молодежь тогда мы можем к этому подключить? Поколение.
1: Вот, да, здесь, сейчас, да, дойдем до нее. Мы сейчас...
3: Просто у нас мало времени,
1: да, чтобы мало. Есть еще такое понятие, как вот я просто на таких, ну, интересных вещах останавливаюсь. Вот мужественность и женственность культуры у него. Угу. Это на самом деле не внешняя, да, похожесть, а это соревновательность. То есть есть культуры высокосоревновательные и есть низкосоревновательные.
3: А это как?
1: Ну, например, Скандинавия — низкосоревновательная культура. Отсюда декреты у пап. Отсюда равенство вот такое постоянное, да? То есть, ну, здесь
3: так
1: у нас...
3: это хорошо.
2: Жена
3: тоже...
2: начальник, ну и что?
1: Да, тоже важно. Помните вот этот датский принцип? Ты не хуже других, ни в какой бы ты ни был, там, кривой, косой, неважно. Но ты не лучше других. Угу. И не надо пытаться быть. В Америке история совершенно другая.
2: Есть даже в скандинавском языке, по-моему, как раз в шведском, какое-то слово, которое, ну, чуть ли не означает, что, ну, это как бы анекдот из разряда, знаете, а почему вы сделали в доме одну комнату? Меньше не имело
1: меньше
2: смысла.
1: Меньше не имело. Ну, потому... Я это про эстонцев слышала.
2: Да, да, но там тоже, там, то есть, есть там аскетизм, это как бы часть жизни, и причем нормальная часть жизни. Тебе никто не будет говорить, а зачем у тебя дом одноэтажный, то есть, ну, как бы, а зачем второй этаж, в принципе, да? То есть, вот то, что у нас вот эти вензеля и эти самые лепнина, это все.
3: Людовик 14.
2: Людовик 14, да.
3: На Киевском шоссе.
1: При этом тут есть некоторые такие вот интересные вещи, которые кажутся парадоксом, но потом их понятно, как мы объясняем. Вот соревновательность, да, соревновательность, как правило, означает, что гендерные роли разделены, то есть мужчины занимаются мужскими делами, женщины женщинами, женскими. И кажется, что это вопрос каких-то азиатских там стран, еще что-то, да. Например, возьмем Америку. Америка — высокосоревновательная культура. Соответственно, там успех. И отсюда мы видим, что вот, например, фильм как «Субстанция», он имеет место быть, потому что все равно вся реклама будет строиться, например, на женской сексуальности. Потому что высокосоревновательная культура, от нее уходит, что женщины и мужчины различаются. Поэтому сколько бы там ни говорили про феминизм, равенство и так далее. Вот, на основе этого мы видим, что ничего подобного.
2: И, кстати,
1: не совсем так это работает.
2: Сейчас в Америке опять с передних с обложек ушли эти XXL.
3: Супермодели?
2: Ну как?
3: А,
2: эти
3: бодипозитивы.
1: Бодипозитив, да, да. То есть вот она, глубинная основа культуры, она ее выравнивает в свою сторону, да? То есть культура, она вся как маятник. То есть у нас, если качать в одну сторону, потом долбанет в другую.
3: Ну да.
1: Вот, дальше. Есть у нас еще... Это вот такая у нас получается параметрическая модель, да, Саш? То есть вот мы строим, и мы можем примерно вот выстроить какую-то модель культуры. Была еще такая теория ценностных ориентаций Клакхона Стродебека. Она говорит о том, как этот народ смотрит вообще на природу, на завтрашний день и так далее. То есть что из себя представляет человек, например? Как надо относиться к природе? Как надо относиться ко времени? Как надо относиться к деятельности? Что это значит? Есть культуры, где человек считается изначально плохим, но может быть хорошим. Или наоборот, он изначально хороший, но может быть плохим. Как это относится к современной жизни? А вот мы попадаем в офис, например, в такую культуру, и там будет так. Я вас буду всех контролировать, поэтому будем замечать время прихода на работу, тотальный контроль, что ты сделал, да, всякие показатели эффективные. Потому что если я не буду с тобой следить, ты обязательно, вот
2: обязательно
1: меня...
2: Да, плохим, да.
1: А есть культуры, где наоборот, где кажется, что человеку только создаем условия, и в нем вылезет все самое лучшее, самое хорошее. Сегодня, вот, да, вы сказали, что это все-таки исследование довольно старое. Сейчас это все смешивается. Поэтому зависит от компании. То есть, есть, например, IT-крупные компании, где, как мы знаем, стараются, можно с собаками, с детьми играть в теннис, что угодно, лишь бы давал результат.
2: А вот Рита тебя спросила про поколение, так это получается, вот эти наши любимые зумеры, если ты начнешь их контролировать, они сразу обидятся, уйдут и уволятся.
1: Но они вообще работать не умеют. Я уж извиняюсь.
2: Да, да, но мы
3: сначала пусть научатся учиться. Вот это вот
1: это
3: главное,
1: вообще
3: а потом уже работа.
1: Да, это отдельная тема. Отношения с природой. Опять же, здесь очень хорошее, ну, мощное такое разделение, понятное, западной и восточной культуры. Западные культуры все время стремятся природу покорить. Повернем
2: взять
1: реки вспять.
2: Все, что, как это называлось? Взять,
1: взять от нее все, что мы можем взять, и все прочее. Восточный человек, конечно, нет. Восточный человек будет стараться встроиться в эту природу, понять ее законы. Отсюда отношение к медицине. Отсюда, например, где-нибудь в Гонконге, вот, да, мы видим, что современная такая центр, бизнес-офисов и так далее. И вдруг в высотном здании посреди города дыра. Зачем дыра? А потому что там энергия ЦИ.
2: Нет, потому что дракон должен прилететь.
1: Дракон должен прилететь, потому что, да, и энергия ЦИ. Она должна течь, иначе не будет успеха в бизнесе.
2: Не будет, да. И там ты можешь прийти в какую сколь угодно крутую клинику, и там все равно кардицепс продается.
1: Да, да.
3: А что это?
2: Ну, это типа у них какой-то грипп, который надо жрать, чтобы не было никаких болезней.
1: Это же страшная вещь.
2: Ничего, никаких доказательных историй нет.
3: Что так по радио не узнаешь?
1: Да, да. И, кстати говоря, очень интересная штука, когда мы берем, например... учебники иностранных языков. Это моя любимая тема, я вообще их люблю учить. Вот ты берешь учебник немецкого языка, вот первое, что ты выучишь до уровня А2, это варианты сортировки мусора, как экономить, когда включать-выключать электричество, как вести себя, как договариваться и быть пунктуальным. Берешь учебник испанского.
2: Так.
1: Первое, что ты, в чем ты разбираешься, это все виды любви, ревности, страсти. И у них, например, такое время условное, как субхунтиво, да, это такое вот «мне кажется», «я думаю», вот оно идет у них прямо в начале. Потому что ты без него ничего не скажешь, на испанском невозможно. Немцу оно нужно только где-нибудь там в конце.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и Георгий Филимонов обсудили развитие газоснабжения в Вологодской области. Встреча прошла на ПМФ 2026. Как сообщил глава региона в своих соцсетях, достигнуты значимые результаты в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. «Газпром» газифицировал 42 населенных пункта в 15 районах области. Возможность подключения к сетевому газу получили 5500 домовладений и 20 котельных. В 2026 году газ будет подан на две современные газовые котельные в Вытегре. Они заменят устаревшие угольные котельные, что повысит надежность теплоснабжения и улучшит качество воздуха в городе. Горячую воду в большинство домов в южном микрорайоне Вологды подали раньше срока. Более 43 тысяч жителей южного района получили доступ к горячей воде досрочно. Благодаря ускоренному завершению ремонтных работ на Вологодской ТЭЦ ПАО ТГК-2 горячее водоснабжение вернулось в 250 домов. Глава Вологды Сергей Жестяников взял под личный контроль ход ремонтных работ на котельных и теплосетях. А он отметил, что ежегодно администрация старается проводить работы в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Без горячей воды остаются пока 35 зданий на Беляево, Можайского, Петрозаводской, Сергея Приминина, Ярославской и Пошехонском шоссе. Их подключат согласно опубликованному графику до 17 июня. Глава города пояснил, что это связано с необходимостью устранить дефекты, выявленные на сетях. Девять дней осталось для выбора территории на благоустройство в регионе. Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды завершится 12 июня. На сегодня свой выбор сделали более 68 тысяч жителей региона. Как отметили в Министерстве строительства области, лидером среди муниципалитетов остается Череповец, где свой выбор сделали 33 тысячи жителей. На втором месте Вологда с результатом 22 тысячи. Самый популярный проект сейчас также находится в Череповце. За второй этап благоустройства участка набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова проголосовали 23 300 череповчан. На данный момент в Вологде лидирует проект благоустройства парка вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Он набрал около 7 тысяч голосов. Всего на голосование вынесено 30 проектов из 9 муниципалитетов региона. Объект, набравший большинство голосов, будет благоустроен в 2027 году. Студент колледжа связи из Вологды стал призером финала чемпионата «Профессионалы». Дмитрий Максимов из Вологодского колледжа связи и информационных технологий доказал, что наши ребята одни из лучших в IT. В финале чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде он занял третье место в командном зачете и пятое место в основном. Состязания по компетенции нейросети и большие данные собрали более 10 тысяч участников из 89 регионов России и 19 дружественных стран. Уличный кинотеатр в Милютинском парке Череповца летом будет работать 3 дня в неделю. По пятницам запланированы показы познавательных программ, научная фантастика и советских художественных фильмов. По субботам и воскресеньям зрителей ждут мультфильмы и семейные фильмы. Так в июне будут показаны «Мимимишки», «Лео и Тик», «Катя и Эф», «Куда угодно дверь», «Волшебный фонарь», «Туган Батыр», «Добрыня Никитич» и «Змей Горыныч», а также выпуски сказок народов России.
1: Новости спорта.
0: Череповцы приводят в порядок спортивное пространство. На воркаут-площадке на металлургов 59 и 65 рабочие установили крепление лестницы, покрасили, отремонтировали скамейки, обновили краску на турниках. На спортплощадке на Беляево также покрасили турники и лестницы, восстановили скамейки и заменили сетку на баскетбольных кольцах. Хоккейная «Северсталь» продлила контракты с тремя игроками. Карьеру в «Череповце» продолжат защитник Макар Фомин и вратарь Тимофей Королев. Контракты с хоккеистами рассчитаны на 2 года и действуют до завершения чемпионата 27-28 годов. В составе «желто-черных» также

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и в Череповце облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Это небо. А персонифицированного такого там нет общего.
2: Вот. А вот и новости.
3: О!
4: В Москве 13 часов.
0: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Мероприятие начнется в 16 часов. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках ПМФ-2026 пройдет в Константиновском дворце. Позже Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана. На следующий день глава государства по традиции выступит на главной пленарной сессии ПМФ. К дискуссии присоединятся президенты Узбекистана и Танзании, заместитель председателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников от примерно 140 стран и территорий. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Акцент будет сделан на БРИКС и новые рынки. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. Таких долгов не останется, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что, несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран двадцатки. Она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По словам министра, главное – это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет.
5: Мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно, мы не зависим от решений третьих стран. Дадут нам их деньги, помните, как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, Мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы не зависим от внешней финансовой инфраструктуры.
4: Силуанов добавил, что реальные доходы населения России за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Минтранс России рассчитывает, что в этом году будет изготовлено 3 самолета Ил-114-300. Далее это число будет увеличиваться. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью «Вестям» на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, самолет получил хорошие отзывы от пилотов, авиакомпаний и специалистов по сертификации.
6: В этом году 3 самолета, да. Дальше примерно столько же в следующем, потом пойдет рост, как бы, да. То есть самолет делается 36 месяцев примерно, да. То есть вот те заказы, которые сейчас делают наши регионы, наши авиакомпании, это заказы уже 28-29 годов. Поэтому коллегам, безусловно, какое-то время будет нужно на раскачку. Но я вижу очень хорошую перспективу у этого самолета и думаю, что он будет очень востребован. Мощности производства будут наращиваться. Дефицитный самолет нужный. Вот. Но и регионы Дальнего Востока, авиакомпания «Аврора», еще ряд авиакомпаний, конечно, заинтересованы в нем. Поэтому такую долгосрочную, то есть вот что нужно авиастроителям? Им нужен долгосрочный системный заказ. Он, безусловно, по этому самолету не будет.
4: Ил-114-300 – это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, пассажир вместимостью от 50 до 68 человек. Первый хоккейный матч между сборными России и США состоится 1 июля в Москве. Встреча будет приурочена к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил руководитель и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. «Мы надеемся, что таким образом поспособствуем таянию льда, который сейчас возник между нами», — отметил он. Напомню, в прошлом году Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между командами континентальной хоккейной лиги и национальной хоккейной лиги. Глава Белого дома эту идею поддержал. Германия, Франция и Великобритания намечают план привлечения Владимира Путина к переговорам по Украине, сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что в ближайшие дни британский премьер Кир Стармер встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отмечает агентство, многочисленные европейские политики уже несколько месяцев призывают Россию, Украину и ЕС вести переговоры. По их словам, страны Европы доют собственных налогоплательщиков и перечисляют миллиарды Киеву. Уставшие от этого граждане Германия также ждут, когда ЕС согласится на переговоры и перестанет опустошать казну. В то же время под влиянием Франции европейские страны ищут пути возобновления диалога с Россией. Недавно президент Финляндии Александр Стуб заявил о готовности выступить представителем Евросоюза на возможных переговорах с Москвой по урегулированию на Украине. В московский регион пришло настоящее русское лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в столице возможны кратковременные дожди, слабая гроза, хотя температура воздуха будет соответствовать даже не июньской, а июльской норме. До конца недели в мегаполисе ожидается теплая и сухая погода, а температура поднимется до плюс 25.
2: До конца недели, в пятницу, субботу и особенно воскресенье, будет преимущественно солнечно, осадки маловероятны. По ночам столбик минимального термометра будет показывать от плюс 9 до плюс 12, а после полудня все те же июльские 22-25, ну и в начале недели вообще 23-26 градусов. В общем, к нам пришло настоящее русское лето.
4: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
4: Сейчас в Москве плюс 23 градуса, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 41%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без существенных осадков, ночью плюс 13-15, а днем 24-26 градусов.

0: и лирики.
1: Все внутри. Ай, 100 минут. О!
0: 100 минут.
2: Подожди. Да, 100 минут о позднем признании, поздней славе. Угу. То есть люди, которые прославились, стали знаменитыми, достаточно во взрослом возрасте.
1: И вот когда мы говорим плюс про актеров, Николай Никулин с нами, кинокритик. Здрасте, Николай, вам. Алло, алло.
3: Александр,
1: да,
3: Маргарита.
1: Да,
2: привет,
1: слышим,
2: привет,
1: да.
2: Привет.
1: А вот я знаю даже технологию, по которой можно определить актера, который стал знаменитым в позднем возрасте.
3: Так.
1: Это актер, который играл или играла бабушек и дедушек. Ну, условно, я вот сразу вспоминаю Татьяну Пельцер.
2: Вот, Татьяна, Ирину Зеленую.
1: Татьяна Зеленая, она, у нее была одна роль молодая, она сыграла в «Подкидыше». Помнишь эту тетку, которая: «А вот это такое, что-то такое».
2: Да, да,
1: да, она так говорила. Представляете, бабушка зашла вот это воды попить, хватились, рояля нету. Бабушка рояль унесла. Так вот, и там, вот если ты вспоминаешь актера, который у тебя ассоциируется с возрастными героями, ну, значит, как правило, это уже, что называется, пришло признание позже, да?
3: Соглашусь, Александр. Действительно, есть даже такой троп, если угодно, про трех главных советских бабушек: Ирина Зеленая, Татьяна Пельцер и, разумеется, Фаина Раневская.
1: Да, Фаина Раневская.
3: Хотя понятно же, что все они, ну, например, если мы возьмем Фаину Раневскую, она, наверное, даже в большей степени известна как театральная актриса. Но, тем не менее, вот почему-то, когда мы их вспоминаем, вспоминаем именно эти роли. Uh-huh. И, наверное, здесь следует просуждать о том, что их не то чтобы талант проявился в этом возрасте, нет. Но как-то вот сошли звезды, да. Мы, кто-то, например, у нас ассоциируется только с молодым, как Маколей Калкин, да, и там и остался. Uh-huh. Вот, а кто-то ассоциируется вот с пожилым уже возрастом, просто потому что действительно может быть и с точки зрения зрительского восприятия, с точки зрения кинокритического восприятия, там было полное, вот, точное попадание в образ. Это здорово. Кстати, про Ирину Зеленую, знаете, я прям тоже хотел подготовить такой вопрос, ну да ладно, уже вы чувствуете, что есть ответ. Как-то «Что, где, когда» один зритель очень интересный прислал вопрос, он звучал так: продолжите фразу: «Если черепаха зеленая, то кот». Вот как вы думаете, какой?
1: То кот...
3: Да, кажется, квадратный.
2: Кот Базилио.
1: Базилио, во-первых.
3: Нет, а кот Быков. Быков, совершенно верно. Если черепаха зеленая, то кот Ролан Быков, да, совершенно верно. Такие вопросы вот бывают, это здорово. Я совершенно согласен, да, бывает такое, как Джуди Дэнч. Давайте вспомним, если взять зарубежных актеров, тоже как будто бы Джуди Дэнч играет
2: это в основном вот таких. Серии Джеймса Бонда она играла М. Женщина такая, с короткой стрижкой.
3: Верно.
2: Да, главная такая какая-то.
3: В возрасте, да, женщина в возрасте, и вот ассоциируется она исключительно вот с такими, да, уже возрастными.
2: Николай, а вопрос такой, смотрите, актеры идут, актерское мастерство получают студенты, да, это юный возраст, это после школы в основном, это призвание, наверное, так. Как вот ранжируют киношники славу? То есть, если тебе не... Ну, ты шел к славе долго, к успеху, пацан, шел, да, это крылатое выражение. Ну вот, и шел долго. Вот, например, Гаррисон Форд, всем известный, Индиана Джонс по «Звездным войнам». Говорят, что он 35 лет, работая на студии чуть ли не плотником, его заметил режиссер, чуть ли не Джордж Лукас. То есть, в принципе, как карьера датируется вот такими большими победами и знаменитостью, действительно?
3: Ну да, кстати, напомню, что Харрисона Форда действительно еще и «Звездные войны» же прежде всего взяли.
2: Да, и там пишут, что 35 лет ему было, когда он снялся в первой серии.
3: Да, совершенно верно. Действительно, уже кажется, что... Ну, с одной стороны, сегодня я бы сказал, что это не такой уж и поздний возраст. С другой стороны, наверное, на тот момент и поздний возраст. Как это ранжируется, сложно, честно вам сказать. Потому что, ясно, есть люди, которые сознательно получают актерскую карьеру, есть люди, которые, условно говоря, просто приезжают в Голливуд и сначала работают в коктейльных барах в надежде встретить какого-нибудь продюсера и попасть на кастинг.
1: И до сих пор там работают.
3: И до сих пор там работают. Квентин Тарантино, я напомню, вообще не получал никакого кинематографического образования, работал в прокате и стал режиссером. То есть, да, тут сложно сказать. А есть люди, которые получали театральное образование, но и при этом никак не были востребованы. Вот, кстати, можно, например, из таких известных случаев вспомнить Владимира Толоконникова. Он же очень поздно закончил, хотя тоже он сначала и не знал, кем там стать, в какую область пойти, но потом очень поздно закончил, и мы его помним уже как Шарикова из «Собачьего сердца», да, из культового кино, но уже, знаете ли, в возрасте.
2: А, кстати, вот человек, вы про Тарантино вспомнили, и в одном из фильмов прославился чуть ли не в 50-летнем возрасте немецкий или австрийский актер Кристоф Вальц, который стал культовым персонажем. Угу. Это ведь вот тот самый пример поздней славы?
3: Совершенно верно. Я, кстати, напомню, что эта роль потрясающая сначала была в «Бесславных ублюдках», потом она была в «Джанго», и везде он играл такого немца, поначалу злостного немца, а в «Джанго» он играет скорее такого доброго немца, который помогает темнокожему главному герою. И действительно пришла слава поздняя, но я еще напомню, что вообще Квентин Тарантино любит переоткрывать или открывать. Например, Сэмюэль Джексон тоже на тот момент, когда он попал в криминальное чтиво, был не очень-то известен.
2: И Джон Траволта. Абсолютно.
3: Траволта переживал, то есть он в какой-то момент у него был пик, потом он был забыт, и Траволта возвращается. Криминальное чтиво действительно вот возрождает этих актеров. Так что, да, Квентин Тарантино — это великий талант, на самом деле, увидеть в актере настоящую звезду, потенциальную звезду. Вот это самый латентный, скрытый потенциал.
1: А вот, кстати, нельзя, наверное, я просто с удивлением узнал, что Любовь Орлова наша, да, она вроде как, как нам кажется, да, чуть ли не с юного возраста была уже на экране, но ведь по-хорошему Любовь Орлова, там я видел какие-то ее фотографии, там ей 20 лет, она совершенно еще безызвестна. И если говорить, например, про ее конкретную карьеру, да, «Веселые ребята», 34-й год, а она 2-го года рождения, 32 года. То есть, в общем-то, это, такой тоже уже состоявшийся человек, и она вплоть до 75 лет, конечно, снималась и играла, но тоже нельзя сказать, что это был такой прям старт с самых юных лет.
3: Да, соглашусь, это правда так, но, наверное, здесь еще сработали факторы, так сказать, замужества за Александровым, который, собственно, и был режиссером всех самых знаменитых кинокомедий, да?
1: Есть просто еще момент, мы всегда про кино, когда говорим, это подчеркиваем. На самом деле актриса может быть очень успешной, театральной, да? Вот актрисы и работы театральные могут быть действительно у нее великолепные. И вот там та же, например, Раневская, да? Но так как это не попадало на экран, мы это как бы почему-то успехом не считаем.
3: Я думаю, потому что это два разных искусства. Конечно, это неправильно, что мы так не считаем, но есть объяснение тому. Два разных искусства. Театр, наверное, более элитарное, хотя я сторонюсь таких слов, элитарное, рафинированное, но просто более закрытое, да, менее массовое. Кинематограф изначально возник как массовое искусство, как искусство, доступное всем, поэтому очень многие исследователи, когда вы читаете историю кино, замечают, что вот в театре, значит, одна была публика, а вот в кинематографе на лавочках всегда можно было увидеть семечки. Вот. Не знаю, о чем это говорит, но это говорит, да, о более массовом распространении. И, конечно, если театральный, поначалу-то, знаете, кинематограф вообще считался балаганом, театральные актеры туда не шли, но потом они, да, постепенно начинали туда идти. Во-первых, было сложно совмещать, и сегодня, кстати, актерам очень сложно совмещать и театральную работу, и кинематографическую работу. Даже, видите, есть какие-то обратные истории с Юрой Борисовым, да, когда он из кино идет в театр на скандальный спектакль «Гамлет». И тут же нужно найти действительно то самое время, и когда... Еще, кстати, надо другой фактор заметить, что не факт, что какой-то фильм прославит человека, это может быть проходной фильм, но когда срабатывает все факторы складываются, и действительно фильм выстреливает, вот тогда начинается всенародная слава, о человеке говорят, хотя иногда о человеке и говорят в другом ключе, то есть он мог прославиться, как Фаина Раневская, не просто даже как театральная актриса, а как прежде всего остроумная женщина, да, чьи цитаты разобрали на афоризмы. И сегодня до сих пор все знают mm-hmm. цитаты. Я боюсь некоторые из них просто озвучивать в эфире. Думаю, все прекрасно их знают. Просто, да, у кинематографа другая ситуация.
2: А вот мы, говоря об этом, мы трогаем, затрагиваем проблему или вопрос эйджизма, или наоборот, для нас это пример для подражания и движения вперед. Или если молодежь смотрит фильмы нашей молодости или такого зрелого возраста с участием Юрия Никулина, Папанова, да, а потом, ну, Олег Ефремов, наверное, нет, он все-таки молодым еще будет. Или люди, которые выглядят очень взрослыми. Может быть, это послевоенное поколение актеров, и мы не можем объяснить, что этому человеку немного, в принципе, лет, но это мегазвезда. Как здесь свое отношение?
3: Леонид Броневой, да, можно вспомнить, в 17 мгновениях весны, когда стал действительно...
1: 40 лет.
3: Известен на... Угу. Да, он стал известен на всю страну. Нужно ли говорить студентам подождать? Понимаете, я думаю, что все театральные актеры, а прежде всего мы говорим о театральных актерах, конечно, которые потом приходят в кино, они все очень амбициозные. И уже 18, 19, 20 лет все хотят сниматься. Сегодня действительно поменялось кино. Все-таки тогда нужны были определенные типажи, особенно когда речь касается военного кино, нужны какие-то типажи. Но, с другой стороны, в 60-е годы как раз появляются молодые, там, Кончаловский, Тарковский, и же с ними шестидесятники, так называемые, появляются молодые не только режиссеры, но и молодые лица на экране, и тоже они становятся, безусловно, востребованы. Сегодня кинематограф омолодился, потому что омолодились зрители. Если говорить о аудитории, которые ходят в кино, это вот 17-27 лет. И, конечно, многие из них что хотят видеть? Ну, хотят видеть либо своих современников, mm-hmm. однокашников, условно, либо Марвел, пусть там хорошо будет актеры постарше, но это взрослые, которые играют в детей, да, mm-hmm. супергероев. Они берут молодых, они друг друга стреляют.
1: Да, вот я, Никит, хочу сказать вещь такую важную, потому что наши слушатели должны это тоже понимать. А вот это вот иногда очень странно звучит такая, знаете, пренебрежительная интонация. Актер одной роли или актер, у которого в позднем, значит, возрасте пришла слава. Есть миллионы людей, у которых нет ни одной роли, никогда не пришла слава, понимаешь? И этих актеров огромное количество и у нас, и на Западе. Для актеров, у которых случилась эта самая одна роль, там, да, ну, про того же Толоконникова, если говорить, или, например, про тех, у кого слава пришла в позднем возрасте, да, это на самом деле удача. Это огромная удача актерская, потому что, еще раз говорю, вот это пренебрежительное отношение актера одной роли или там в позднем возрасте только стал знаменитый, это все равно удача актерская, потому что, еще раз говорю, миллионы людей, миллионы актеров никому не известны, к сожалению, а эта профессия так или иначе требует вот этого у себя, этой строчки в портфолио, да, там, ну, грубо говоря, узнавание на улице. И им, конечно, всем еще тяжелее, при этом это могут быть очень хорошие артисты, я вот про что. Поэтому вот этот пренебрежительный тон, мне кажется, он абсолютно неоправдан. Это я не в нашу дискуссию, я просто очень часто слышу такое там, да, ну что, он там одну роль сыграл известную, да и все. Ничего себе, одну известную. Ну, есть люди, которые сколько не играют, никак вообще не появляются на горизонте. Вот, это было такое апропо мое такое в сторону.
2: Напомню, у нас Николай Никулин, кинокритик, и, ну, это, видимо, вопросы к себе, правильно? То есть ты, когда ты такие даешь оценочные мнения... Ты просто уважаешь чужой труд.
1: Ты знаешь, оно само...
2: Или не уважаешь?
1: У Коли сейчас спросим. Ну, ты не чувствуешь разве вот этого отношения, да, актер одной роли?
3: Я вам так скажу. Очень часто, да, я очень часто сталкиваюсь с этим вопросом, мол, а как действительно относиться актеру к тому, что он является заложником либо одной роли, слэш одного амплуа? Ну, как Джим Керри, например, да, у него одно комедийное амплуа, хотя есть фильмы, кстати, и совсем разные. Да, да, и совсем другие, очень интересные. Я совершенно солидарен, Александр, с точкой зрения, что, подождите, ну, давайте радоваться тому, что вы вообще прославились, о вас все говорят. Многие, ну, как вот вспомним Демьяненко, да, он у нас ассоциируется исключительно с Шуриком. Даже Иван Васильевич меняет профессию, где он на самом деле не Шурик, все равно для всех он Шурик. Там вообще-то Иван Васильевич — это экранизация Булгакова. Ну и ладно, все равно же Шурик, да, все равно такой же образ, все равно в очках. Очень часто, когда вы читаете биографию, в частности, кстати, Демьяненко, вы сталкиваетесь с их, ну как, с репликами о том, что они всем этим были недовольны. А вот, например, Джуди Гарланд, известная актриса, которая сыграла в «Волшебнике страны Оз», в американской картине цветной, она стала вот заложницей одного образа, но она сыграла маленькой совсем. И так получилось, что потом она не была востребована и вот буквально впала в депрессию, там потом сделала таблетки, и это все плохо закончилось. Вот иногда, да, такие бывают разрушенные судьбы, я согласен, но иногда надо радоваться, да, тому, что вообще-то стали частью истории кино. И кто-то становится частью истории кино рано, и это вот может как раз наоборот плохо закончиться. А кто-то ждет и дожидается в 60-70. Я считаю, что это наоборот прекрасно, потому что давайте не будем как раз не то, что даже актеров обесценивать, а не будем обесценивать роли. Бабушки и дедушки – это очень важные персонажи, про них тоже нужно снимать, и про любовь их нужно снимать, и про отношения. Просто да, вот сегодняшняя молодежь, может быть, не так прям рвется смотреть подобные фильмы, но подобные фильмы продолжают выходить, их показывают на фестивалях. Ну, их можно увидеть, кстати, вот в сериалах, например, потому что сериалы смотрят уже аудитория постарше.
1: Ну, это, кстати, тоже касается немножко в эту же тему, это вот так называемые актеры второго плана. Это тоже считается вроде как, ну что там, он ни у одной главной роли не сыграл.
2: То есть, если... Да, заканчивай это самое. Да, мы это продолжим, как раз подхватимся с актеров второго плана. И первого, когда я вот только что прочитала, Евгений Евстигнеев сыграл роль товарища Дынина в «Добро пожаловать, Олеба Климова» в 37 лет и стал мегазвездой. 37 – это достаточно взрослый
1: возраст. По сегодняшним меркам уже тебя выписывают из блогеров в этом возрасте.
2: Да. Ну и поговорим об актерской судьбе после небольшого перерыва. Передаем микрофоны в другие студии.
0: Есть понятие желания и понятие страха. Мне кажется, что они связаны друг с другом. То есть желание – то, что я хочу, а страх – то, чего я не хочу. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
0: Выглядит идеальный семейный отпуск.
5: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: А в Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Войска беспилотных систем при помощи БПЛА «Герань» поразили используемую ВСУ солнечную электростанцию в Днепропетровской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. Военное ведомство представило кадры объективного контроля. На них видно, как дроноводы наносят удар по солнечной электростанции «Никольская» в районе населенного пункта «Старозаводская». Вопрос социальной адаптации, реабилитации, трудоустройства ветеранов СВО должны быть вшиты в нацпроекты России. Об этом заявила замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме. Она призвала снимать с ветеранов спецоперации ограничения в трудоустройстве и сохранять им при этом льготы. Цивилева отметила, что российские военные ломают стереотипы о том, что у людей с инвалидностью нет активной жизни.
2: Многие из нас с вами не могут сделать, даже физически, вынести те нагрузки, которые эти ребята демонстрируют. Почему они должны иметь ограничения в трудоустройстве? Так может быть, нам тогда переделать наши законодательные акты, давая возможность получать те меры соцподдержки, которые им обязаны государство предоставлять. Это и определенные выплаты, преференции, это обеспечение современными протезами, лекарствами, но при этом снять ограничения в трудоустройстве, которые сейчас они имеют, для того, чтобы они себя могли реализовывать.
0: Цивилева добавила, что фонд «Защитники Отечества» получил около 2 800 000 обращений от ветеранов СВО и членов их семей. Она встретилась с семьями участников спецоперации в день трехлетия открытия филиалов фонда во всех регионах России. Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения «Макс» из App Store. Об этом заявил на ПМФ-2026 глава ведомства Максуд Шадаев. «С ним будет все хорошо», – заверил министр. Ранее он сообщил, что компания Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Этим решением она ограничила доступ более 20 миллионов российских пользователей айфонов и айпадов к сервисам мессенджера. По словам Шадаева, ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. По оценкам министра, 25-30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. А в связи с исключением из магазина приложений, уведомления о сообщениях и звонках на устройствах Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера посоветовала периодически проверять приложение и не удалять его с устройства на iOS, так как поставить вновь его не получится. Производство автомобилей под брендом представительского класса «Сенат 900» стартовало на бывшем заводе японской «Тойоты» в Петербурге. Церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Предполагается, что автомобили нового бренда будут в числе прочего использоваться для обновления и обслуживания корпоративных парков. Как отметил присутствовавший на церемонии запуска производства первый вице-премьер Денис Мантуров, ввод завода в строй завершил цикл воссоздания производства в России автомобилей во всех востребованных сегментах и классах. Он рассказал, что лично тестировал новый автомобиль Aurus Senat Long. Эту машину впервые представили на площадке ПМФ-2026. Первый вице-премьер выделил ее маневренность и комфорт. Банк Дом РФ и Мегафон в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о партнерстве в области реализации цифровых решений. Сотрудничество предусматривает взаимодействие для повышения защиты клиентов от мошенничества в области кибербезопасности, внедрения программного обеспечения для хранения данных. Как отметил председатель правления банка Дом РФ Максим Грицкевич, партнерство с оператором поможет быстрее реагировать на любые подозрительные действия. По словам генерального директора Мегафона, такое реагирование будет комплексным, от непрерывного мониторинга угроз до защиты от мошенничества и хакерских атак.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колусова. Здравствуйте. Россия готовится к Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. В конце этого года начнутся отборочные соревнования, сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии на встречу Олимпиаде на Петербургском международном экономическом форуме. Мы 31 марта 2025 года утвердили комплексную программу подготовки к Лос-Анджелесу. Программа разработана совместно с ФМБА с медицинской точки зрения, РУСАДА с антидопинговой точки зрения и с федерациями по видам спорта, сказал Дегтярев. Он сообщил, что в программе в Лос-Анджелесе на сегодняшний день всего 42 олимпийских вида спорта, но еще могут быть изменения. Кроме того, Дегтярев назвал спартакиаду народов России внутренним отбором на Олимпиаду. Президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев оценил шансы на российский женский финал на Ролан-Гаррос. Мира Андреева сегодня сыграет с Мартой Костюк, а Диана Шнайдер с Майей Хвалинской. Вполне шансы есть на российский финал, хотя Мира проиграла последние два матча украинским теннисисткам. Я думаю, ей по силам выиграть в полуфинале. Тем более, что в четвертьфинале я впервые увидел в исполнении Андреевой взрослый теннис. Это был один из лучших ее матчей. По словам Торпищева, в полуфинале между Шнайдер и Хвалинской большую роль сыграет психология. Важно, как сработает нервная система, что одно и что у другой, потому что обе не играли раньше в полуфиналах «Большого шлема». Важен будет даже хороший сон перед днем матча. Если с нервами будет все в порядке, Шнайдер должна выиграть, отметил Торпищев. Североамериканский хоккеист Джош Лива уже в ближайшие дни может подписать контракт с омским «Авангардом» с зарплатой в 70 миллионов рублей за сезон. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: Последним инсайдером «Спортэкспресса» Артура Хайруллина нападающий Джош Лива подпишет контракт с омским «Авангардом» с зарплатой 70 миллионов рублей за сезон. При этом часть его контракта по новому регламенту включена в рекламное соглашение. По словам генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина, сейчас идут переговоры с двумя большими компаниями, которые могут заинтересоваться и подписать рекламный контракт. В прошлом сезоне в составе «Трактора» Ливу в 62 матчах регулярного первенства КХЛ набрал 65 очков. По данным другого журналиста «Спортэкспресса» Михаила Зислиса, Антон Слепышев, ранее подписавший годичный контракт с автомобилистом, заработает 20 миллионов рублей за следующий сезон. В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Динамо» и набрал в 62 матчах КХЛ 27 очков. Тольяттинская «Лада» объявила о продлении контракта с нападающим Иваном Романовым и защитником Николаем Макаровым. С игроками заключено одностороннее соглашение до конца следующего сезона. Романов в 58 матчах прошлого сезона набрал 15 очков, Макаров в 27 играх 7 очков за голевые передачи.
1: Российская гимнастка Ева Коннова из-за травмы пропустит ближайший этап клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике. Он пройдет в Овьедо с 6 по 7 июня. На этапе в Овьедо выступят София Ильтерякова, Мария Борисова и Ульяна Янус. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: тщеславием, о позднем признании, но все-таки лучше позже, да, наверное, чем никогда. Или все-таки...
1: Это правда, кстати. Better late than never, как говорят у нас. Николай Никулин с нами, кинокритик, и мы... пробежались уже, в принципе, и по актерам одной роли, и по актерам второстепенным. Но вот Маргарита Михайловна кого-то еще вспомнила.
0: Я настаиваю на Евгении Александровиче Евстигнееве, да? Потому что 37 лет, мне кажется, это достаточно взрослый такой период жизни человека. И когда он сыграл товарища Дынина в самом моем любимом фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», здесь, конечно, это было удивительно. Во-первых, это гротеск, это юмор, это сатира. Вплоть до такого. Это как раз период оттепели. И как вообще отнеслись коллеги и он к этой славе?
2: Слушайте, ну, коллеги, во-первых, очень странно отнеслись к самому фильму. Как известно, самого Евстигнеева не хотели брать на худсовете на эту роль. Это Лем Климов, режиссер этой картины. Я считаю, что выдающийся режиссер, безусловно, выдающийся картины. Он настоял на том, чтобы Евстигнеев сыграл здесь одну из главных ролей. Потому что изначально предлагали Пуговкина, а он выбирал, сам Лем Климов выбирал между Куравлевым и Евстигнеевым. Ему важно было вот отойти от каких-то привычных классических изображений чиновников, немного карикатурных. Евстигнеев, кстати, и карикатурен, и вместе с тем очень обаятелен и симпатичен, согласитесь. И несмотря на то, что партийным чиновникам вообще показалось, что эта картина высмеивает Хрущева, а сам Хрущев, когда посмотрел картину, ничего подобного в ней не увидел. Ему она понравилась, поэтому она в результате вышла и была показана. Так что да, Евстигнеев действительно прославился, картина прославилась. Кстати, обратите внимание, что у Лемы Климова потом было много других картин, но все равно имели определенные сложности. А вот такой, я бы сказал, дебют сразу. Вот он как-то дал карт-бланш на то, чтобы дальше идти развиваться, но как будто бы вот потом только иди и смотри у Лема Климова. Да. Я не хочу не обесценить, но просто именно, да, иди и смотри. Тоже величайшее кино, которое следует посмотреть, но оно вышло уже гораздо позже. И да, Евстигнеев потом уже начал с Рязановым намного сотрудничать. Вспомним его знаменитую роль «Берегись автомобиля», где он вроде как
0: театральный режиссер. Ну и, конечно, профессор Преображенский – это вообще шедевр и пик карьеры.
2: Ну вот, да, мы с вами вспоминали эту картину, да, «Собачье сердце». Безусловно, это шедевр. Это настоящая интеллигенция.
1: Угу. Ну вот, говорят, что даже к разговору, да, о неком предназначении или там всю жизнь боролся, что у Евстигнеева, говорят, в его ранних годах, ему когда говорили, что, может, ты попробуешься, а он говорил, я здесь вот, мол, зарабатываю 120 на заводе, что я как дурак пойду ерундой какой-то заниматься. То есть это еще означает то, что не всегда, знаете, люди вот прям чувствуют
0: жаждут
1: свое признание, там, и тогда, хотя он был абсолютно, конечно, гением, и про него действительно говорили, что он может сыграть все, что угодно. И...
0: Боже, а он, это он со свистком был в «Гамлете», «Берегись автомобиля».
1: Да, да, да,
2: да, конечно,
1: это он.
0: Боже мой, какой это год!
1: Так подожди, это же к нему же эта фраза. Не взяться ли нам
0: за нашего с вами Шекспира?
3: Не пора, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма Бензи нашего Шекспира.
1: Так, более того, это же у него была часть вообще стендапа импровизационного. То есть многие вещи, которые он там делал, они родились прямо там на съемке. А, не, абсолютно.
2: Я напомню, что Иннокентий Смоктуновский тоже прославился благодаря этой картине. Хотя у него были до этого роли, но мировая известность пришла именно вот с картины Рязанова. А это тоже уже была возрастная роль Смоктуновского.
1: Да.
2: И при том, что до этого выходила картина Козинцева «Гамлет», но она... Причем интересно, что и здесь он тоже «Гамлета» играет.
0: Да-да-да, наверняка это все. 66-й год «Берегись автомобиля».
2: Да, но вот этого «Гамлета» запомнили больше. Да, мировая известность, всесоюзная, как тогда сказали, известность пришла именно благодаря «Берегись автомобиля», а не «Гамлету».
1: Угу. А вот еще есть момент такой, что действительно мы вспоминали Юрия Никулина, и тоже я не могу вспомнить, чтобы он был в кино каким-то... молодым, потому что даже вот когда «Деревья были большими», был, конечно, его такой, по-моему, дебют, да, это его был дебют или нет, или это, не помню.
2: Нет, он же у нас появлялся и у Тарковского, между прочим, в «Иванове детских», в «Андрее Рублеве». То есть нет, у него были молодые роли, но я соглашусь, что такое Тарковский, да много ли смотрело людей Тарковского. Я соглашусь, что все-таки, конечно, Никулин уже как возрастной, прежде всего, известен актер. Ну и вот это, к слову, о том, какая на самом деле слава. На тот момент у него же была уже слава, но слава именно цирковая. А кинослава пришла чуть позже, позже. И я бы вот не стал, наверное, как-то взвешивать, что тяжелее, цирковая слава или такая. Мне кажется, и там важно. Просто мы с вами сейчас смотрим с такого кинематографического разреза. А мне кажется, если бы вы общались с цирковым критиком, он бы вам сказал, да что такое кино вообще.
1: Ну, это всегда так бывает, да. Конечно, они друг к другу относятся таким образом, что есть мое искусство, оно главное, а остальное, ну, так себе.
0: А если вспоминать Василия Макаровича Шукшина, ведь он тоже, когда как актер, он стал позже знаменит, нежели сценарист, потому что «Живет такой парень» — это полностью его сценарий. Это очень давний, 64-й год.
2: Он же и режиссер, да.
0: Но он там не играл, по-моему.
2: Шукшин. Да, ну Шукшин — это вообще какая-то отдельная история, потому что Шукшин, помимо этого, еще известный писатель, ведь он перед тем, даже как поступить в ВГИК, уже писал рассказы. И я думаю, что... Вот он всегда выбирал, у него был путь актер, режиссер, писатель, драматург. До сих пор, кстати, по рассказам Шукшина ставят спектакли. Вот, то есть тут, да, действительно сложно, сложно сказать, какой, в каком пути, да, на каком пути он действительно прославился. Но вот, знаете, я сейчас думал по поводу другого такого немного аспекта. Вот мы говорим о возрастных актерах или каких-то возрастных персонажах. Мне кажется, если брать вот советский период, про российский можем тоже чуть позже поговорить, вот такой прям самый всесоюзный дедушка, если угодно, это Михаил Ульянов. Может быть, конечно, меня поправили бы, но, согласитесь, в основном он играл возрастные роли. Жуков, Ленин, ну, а, наверное, самая его известная роль — это «Ворошиловском стрелке».
0: Да, абсолютно.
2: Советское кино. Но это культовое вообще кино, где дедушка, собственно говоря, решает, как это сказать?
0: Судьбу.
2: Ну да, решает судьбу. То есть это такой, условно говоря, «Брат и брат 2», Данил Багров, только вот в возрасте, который справедливость. Он на стороне справедливости и правды. И он наказывает тех людей, которые изнасиловали, ну, которые
1: внучку, да,
2: принимали участие в насилии. Да,
0: да.
2: Вот такая, это жесткая история, но при этом, наверное, одна из самых культовых в свое время. «Ворошиловский стрелок».
0: Да, это 99-й год, год выпуска фильма.
2: Да, уже 99-й. А если говорить, например, о сегодняшних дедушках, это тоже стало, надо сказать, трендом. Какой-то момент, когда вышел «Батя 2. Дед», такое кино, там, правда, Евгений Цыганов в гриме сыграл дедушку, какой-то появился вот хайп на эту тему, на такую деревенскость, на какие-то семейные ценности сегодня, тем более, это вообще актуальная тема. И вот, например, Федор Добронравов очень часто играет дедушек, а, наверное, самый главный дедушка сегодня Юрий Стоянов. Я просто посмотрел последнего фильма, это либо «На деревню дедушки», «На деревню дедушки 2», «Дед Мобиль» вот недавно вышел с Юрием Стояновым. А в конце концов выходил сериал «Мамонтов», где Юрий Стоянов сыграл дедушку, которого обманули телефонные мошенники. Это, кстати, комедия, то есть это не то, чтобы прям драма, его обманули, он просто там решает провести собственное расследование, и получается дико смешно, потому что он не разбирается ни в интернете, ни в мобильной связи, не знает, как заказать там себе, ну, не знает, как даже пройти в дом через домофон. В общем, он такой очень неуклюжий дедушка, но абсолютно обаятельный, харизматичный герой, и ему невозможно не симпатизировать. Всем очень рекомендую этот сериал «Мамонты». Ну, они потому и называются «Мамонты», да, такие вымершие уже. Вымершие, но умные.
0: И еще пару фамилий я вспомнила. Сильвестр Сталлоне, по-моему, тоже в этих списках как-то маячит иногда. И дедушка Стэн Ли, который получил известность 39 лет, который пришел в индустрию комиксов лет в 17, и потом вот как-то это его личные книги комиксов вот так взлетели и стали настолько популярными. Это какое-то это совпадение, или это и люди опережают свое время порой, если идут куда-то во что-то? Вот есть такая формулировка в карьерном росте?
2: Ну, мы тут сейчас скорее даже выходим в такую область философскую. Я бы так сказал. Вот помните, был такой рассказ, значит, рассказ Антуана Сент-Экзюпери про мальчика, который любил путешествовать по разным планетам. Наверняка помню.
0: Я «Маленького принца» только читала.
2: Да, совершенно верно, это тот самый. И там был, он там встретил одного героя, который был фонарщиком. Он менял фонари. И тогда, когда с Антуаном Сент-Экзюпери писал этот рассказ, он, ну, то есть он, конечно, придумывал миры, но опирался на то, что он видел. И фонарщики, тогда была такая профессия. Сегодня нет такой профессии, потому что уже есть электричество, и не нужны люди, которые могут поменять, собственно, свет газовый. И, соответственно, вот ты никогда, ну, то есть подумайте только, это же интересно, ты никогда не можешь быть уверен в том, что сегодня твоя профессия востребована, а завтра в результате научно-технического прогресса она может быть не востребована, а можно же дальше и подумать о другом. А что, если сегодняшние люди, которые вообще не востребованы, на самом деле через 100 лет будут востребованы, потому что их способности понадобятся когда-нибудь, когда вот какой-то щелчок. Вот, наверное, то же самое в творчестве. Вот в какой-то момент эти самые комиксы, ну, вспомним там 50-е, 60-е, они же воспринимались, особенно в кино, вот я прям всем рекомендую посмотреть сериал про Бэтмена, если вы не видели в рилсах каких-нибудь, в шортах, это же просто абсолютная комедия. И таким образом и снимали кинокомиксы. И Стэн Ли, да, он занимался своей областью вот комиксов, но особо не лез в кино, потому что, ну, кино, оно по-другому мыслило и уж точно, ну, не залезало в эту область. Оно думало, что комиксы это просто не просто про детей, ну, что-то очень-очень смешное и комедийное. Но помню, после Тима Бёртона, который снял «Бэтмена», уже серьезного такого, готического, стало ясно, можно делать ставку на комиксы. И тут-то как раз все вспомнили про Марвел, начали снимать сначала «Человека-паука», да, потом уже появился «Железный человек», «Халк»
1: и
2: прочее.
1: Давайте перерывчик сделаем большой.
2: Действительно, стало ясно, что он востребован, он нам нужен больше всех.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM

0: 3 литров жидкости в день, а вместе с водой уходят важные соли и микроэлементы. Вот почему главное правило летнего рациона – много пить, но не все подряд. Сладкая газировка и пакетированные соки жажду только усиливают. Черный чай и кофе лучше ограничить. Ваши лучшие друзья в жару – это чистая вода комнатной температуры, несладкий зеленый чай, натуральные морсы и компоты. Прекрасно освежают мятный чай, напиток из душицы или имбирный чай с листками мяты. Кстати, мятой можно приправить и гарнир. Врачи советуют в жаркий день выпивать по 100-200 мл жидкости каждый час. В сумме это может быть до 2,5, а при высокой температуре и до 3,5 литров в сутки. Теперь о еде. Полуденный зной, примерно с 12 до 16 часов, тяжелая пища – настоящий удар по организму. Основу рациона должны составлять свежие овощи, зелень и фрукты. Они почти на 90% состоят из воды и, естественно, восполняют потерю жидкости. Включайте в меню огурцы, кабачки, помидоры, болгарский перец и всевозможную листовую зелень, салаты, петрушку, укроп, сельдерей. Отдельно скажем про кислые ягоды, вроде крыжовника и смородины. Они невероятно полезны. А вот фрукты, такие как дыни, персики или апельсины, старайтесь есть в первой половине дня или как отдельный перекус. Если съесть эти фрукты сразу после плотного обеда или на ночь, они могут вызвать неприятное брожение в желудке. А что же исключить? В жару наш организм не готов тратить уйму энергии на переваривание жирного и жареного. Забудьте о жирной свинине, говядине, фастфуде, чипсах и сдобных булочках. Вместо этого легкое белое мясо птицы, нежирная рыба и морепродукты. Идеальным выбором станут кисломолочные продукты, кефир без сахара или несладкий йогурт. Они и жажду утолят, и насытят, и наладят пищеварение. Но будьте осторожны, молочная среда – идеальное место для бактерий. Хранить такие продукты нужно строго в холодильнике при температуре не выше 4 градусов, иначе даже непросроченный продукт может вызвать отравление. Вообще, лето – время повышенной опасности кишечных инфекций. Статистика говорит, что 60% пищевых отравлений в это время случаются из-за неправильного хранения продуктов. Заправленный салат или суп с майонезом и сметаной безопасны только в первый час после приготовления. Дальше – риск. Поэтому заправляйте еду прямо перед подачей. И запомните несколько важных правил безопасности, особенно на отдыхе. Не покупайте готовые салаты, шаурму или курицу-гриль в сомнительных местах. Под специями и соусами недобросовестные продавцы часто маскируют несвежий продукт. С осторожностью относитесь к яичнице, глазуни и блюдам с сырыми яйцами. В жару это прямой путь к сальмонеллезу. Никогда не берите подтаявшее мороженое или пирожные с кремом, которые хранились без холодильника. Ну и напоследок хорошая новость. Жаркое время – идеальный момент, чтобы без труда сбросить пару лишних килограммов. Обилие низкокалорийных овощей и фруктов, а также естественное повышение активности – помогают обмену веществ работать быстрее. Главное – питаться небольшими порциями 4-5 раз в день и вставать из-за стола с легким чувством голода. Слушайте свой организм, пейте больше чистой воды, выбирайте легкую и свежую еду. И наслаждайтесь летом! О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сообщения поступают из Минобороны. Войска беспилотных систем при помощи БПЛА «Герань» поразили используемую ВСУ солнечную электростанцию в Днепропетровской области. Военное ведомство представило кадры объективного контроля. На них видно, как дроноводы наносят удар по солнечной электростанции Никольская в районе населенного пункта Старозаводская. Другие подробности о последствиях удара в сообщении не приводятся. Ранее сообщалось, что оператор БПЛА «Герань» поразил украинское предприятие по выпуску дронов в Харьковской области, как следует из опубликованного видео. После этого были зафиксированы мощный взрыв и возгорание. Владимир Путин начинает сегодня работу в северной столице, где проходит Петербургский международный экономический форум. У него состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Она станет юбилейной, 10-й. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа состоится в Константиновском дворце. Она будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики, а также ключевым международным событиям. Помимо этого, Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает на ПМЭФ. Президенты отдадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. Проект уникален. Впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки первого бетона, фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета и не зависит от решений третьих стран. С таким заявлением выступил на ПМЭФ-2026 глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, этот результат необходимо сохранять в условиях внешнего давления.
3: Мы сейчас принимаем решение и о не только государственных финансах, но и о финансовом рынке. Принято целый ряд решений относительно того, чтобы развивать собственные длинные финансы, которые будут как раз источником для развития. И еще раз повторюсь, мы живем сегодня в отсутствии внешних каких-то притоков инвестиций. Мы живем сегодня в условиях, когда полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. И результат-то есть. Мы видим, что за последние годы рост экономики достаточно устойчивый. За несколько лет, за последние три года это порядка 10%. Поэтому финансовая устойчивость, поэтому финансовый суверенитет – база для того, чтобы обеспечить свои решения своих экономических вопросов.
1: Силуанов также отметил, что внешний долг России находится на низком уровне и составляет около 10%. По его прогнозам, страна рассчитывает в перспективе полностью его погасить. Все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров. Об этом заявил Вестям на площадке Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках запуска первого производства в стране премиальных автомобилей «Сенат». Ранее сегодня он принял участие в запуске производства нового бренда «Сенат» на заводе в Шушарах, который ранее принадлежал японскому концерну «Тойота».
4: Сегодня запустили в Шушарах очередной автомобиль представительского класса «Сенат». По сути, мы закрыли таким образом весь сегмент от самого доступного до представительского класса и люксового. Будет в том числе обновление новой линейки «Аурусов». Мы сегодня закрыли все эти ниши и вернули инвесторов на площадки, которые ранее были задействованы западными производителями. Ну и рассчитываем, что российский автопром будет пополняться новыми модификациями, номенклатурой и будет увеличиваться в объемах.
1: По словам Мантурова, в стране также ведется работа по перезапуску заводов в Сестрорецке и Шушарах, принадлежавших Hyundai и General Motors. Сейчас на них готовится выпуск машин под марками Gelland и Tenet. В свою очередь, компания производства легковых автомобилей готовится к выпуску кроссоверов и седанов «Волга» в Нижнем Новгороде, где раньше собирались «Фольксвагены» и «Шкоды». Первый хоккейный матч между сборными России и США состоится 1 июля в Москве. Встреча будет приурочена к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Об этом заявил на площадке Петербургского международного экономического форума руководитель и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. «Надеемся, что так мы поспособствуем таянию льда, который сейчас возник между нами», — отметил он. Напомню, в прошлом году Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между командами КХЛ и НХЛ. Глава Белого дома эту идею поддержал. И добавлю, как рассказала накануне первый зампред Думского комитета по международным делам Светлана Журова, в июле планируется провести товарищеский хоккейный матч между командами Торгово-промышленной палаты России и Американской торговой палаты. Сильная продолжительная магнитная буря начнется на Земле этим вечером. Планету накроет мощный геомагнитный шторм 3-го уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывами, буря будет иметь непрерывный характер. В этом году такие явления уже фиксировались 21 марта, а в январе наблюдался еще более сильный шторм уровня G4. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночные часы до 14, а дневные до 25 тепла. Сейчас в городе плюс 23, давление 749 миллиметров.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня. Ну что ж, Паша, тебя с днем крановщика российского поздравляю.
2: Спасибо, неожиданно и очень приятно, Ваха, спасибо. А я слушал сейчас Soul Asylum и вспоминал нашу юность и понял, что ведь мы не просто поколение X, а мы, нас еще называют поколение MTV, потому что рассвет пришелся на нашу юность тогда. Помните, вот этот клип крутили постоянно, и там показывали пропавших детей на видеоряде на эту песню.
1: Так, позже у меня не юность была, а зрелость.
2: У вас зрелость была? Вы как-то раннезрелый фрукт у вас.
1: Не говорите.
2: Да, ну ладно. Как бы то ни было, снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе виртуознейший учитель танцев Владислав Коренной, мудрейший эксперт по народам Рица Зерницкая, основатель самого престижного фарфорового клуба «Арамис Каримов», быстрейший эксперт по бегу Денис Терехов. Что общего у бачаты и сальсы? Сегодня мы узнаем, чем российский фарфор отличается от английского, какие обычаи и традиции у кабардинского народа, в чем преимущество бега по пересеченной местности. А в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: В нашей туристической рубрике мы, Роза ветров, мы будем с вами открывать водоемы. Лето наступило, поэтому нужно снова для себя переоткрыть, ну, например, Плещеево озеро, которое хорошо многим из нас знакомо, но всегда можно что-нибудь переоткрыть. Плещеево озеро, ведь это не просто живописный водоем, а место с характером, историей и легким налетом приключений. Озеро появилось после таяния ледников 30 тысяч лет назад. То есть оно старше любых ваших планов на отпуск. И пришел сюда Петр Первый и решил, почему бы не начать строить флот прямо здесь. И начал скромно, начал с ботика, начал ботик. Мы сохранили бережно. Ну, не мы с Вахой, а специальные люди. Но, как мы знаем, это имело успешное продолжение. Название озера прошло ребрендинг. Было Клещеево, стало Плещеево. Потому что вода плещется, а клещи... Ну, наверное, где-то можно найти, если по кустам побегать. Но лучше этого не стоит делать.
1: Можно не искать.
2: Лучше не искать, да. Как добраться? На машине просто. Держим курс на Переславль-Залесский. Ну, а дальше указатели нас доведут. Без машины электричка до Александрова, автобус или такси. В общем, путь не сложнее, чем выбрать сериал на вечер. Чем же заняться на Плещеевом озере? От релакса до почти спорта. Главное правило – не спешить. Это не формат, заскочили на 40 минут, сделали фото и уехали. Можно полежать на песчаном пляже, словить дзен. Можно купаться в разрешенных местах. Озеро хоть и спокойное, но дисциплину уважает. Можно взять сабборд или катамаран и почувствовать себя героем приключенческого фильма. Наблюдать фестиваль воздушных шаров. Небо в такие дни выглядит так, будто кто-то случайно открыл коробку с разноцветными шариками воздушными. Ну и просто сидеть и смотреть на воду. Это тоже полноценный план, причем очень правильный. Плещеево озеро, надо сказать, это национальный парк. Здесь сотни видов растений, включая редкие, и множество животных, о которых обычно читают только в Красной книге. Можно пройти по экотропе в гостях у серой цапли. Маршрут короткий, но впечатлений хватает. Птицы, тишина и ощущение, что вы немного выпали из реальности, в хорошем смысле этого слова. Гастрономический бонус ожидает первооткрывателей и вновь открывающих Плещеево озеро. Ведь местная звезда – это переславская ряпушка. Рыбка редкая, водится только здесь, эндемик, и даже удостоилась места на гербе города. Ее можно попробовать или увезти с собой. Правда, есть риск, что сувенир не доедет до дома, слишком уж он вкусный. Конечно же, здесь есть место немножко для мистики. Здесь загадочное место называется Синий камень. Он меняет цвет в зависимости от погоды, по легендам передвигается и, конечно, исполняет желания. Рядом туристы завязывают ленточки на счастье, на любовь, на все остальное, что обычно откладывают на потом. В общем, подводя итоги, Плещеево озеро – это не просто точка на карте, это место, где история оживает, природа успокаивает, а время немного замедляется, а то, что это время бежит очень быстро последнее время. Сюда стоит ехать не ради галочки, а ради ощущения, ради того, чтобы хоть раз в жизни отдохнуть без спешки. Даже если вы внутри вас все еще живет маленький Петр Первый, который хочет срочно что-нибудь построить, приезжайте, а мы пожелаем вам приятных путешествий.
0: Как знать?

0: транзистория.
1: Ближайшие несколько минут посвятим технологиям и интернету. Начнем мы с отечественной платформы для общения. Отечественная платформа для общения в реальном времени «Лолка» удвоила аудиторию. Российская платформа для голосового и видеообщения «Лолка» заявила о резком скачке ежедневной аудитории и преодолении отметки в 100 тысяч зарегистрированных пользователей. Путь от 50 тысяч до 100 тысяч занял меньше 2 месяцев. Базовые функции полностью бесплатны: голосовые и видеоканалы, текстовые чаты, трансляция экрана. Платная подписка «Лолка Фанс» стоимостью 299 рублей в месяц открывает HD-стримы, анимированные аватарки, кастомные темы профиля, расширенные лимиты загрузки файлов и другие возможности. По словам представителей компании, сервис начал приносить выручку с января, и пока она кратно растет каждый месяц. Платформа работает без VPN, соответствует требованиям российского законодательства и доступна на Windows, macOS, Android, iOS и в браузере на официальном сайте lolka.app. На текущий момент в Лолка отправлено почти 8 миллионов сообщений, а в голосовых каналах пользователи провели суммарно 450 лет или 4 миллиона часов. Самыми популярными играми среди аудитории стали Counter-Strike, Minecraft и Мир танков. Гига-академия поможет пользователям стать проводниками в мире искусственного интеллекта. Сбер открывает регистрацию на летний сезон Гига-академии для преподавателей вузов и колледжей. В этом году цифровая школа Сбера продолжает развитие в рамках нового образовательного проекта «Гига-академия», созданного Сбер-университетом и «Школа 21» для развития компетенций в области искусственного интеллекта для широкой аудитории, бизнеса, госсектора и образования. Обновленная цифровая школа Сбера акцентирует внимание на повышении квалификации преподавателей вузов и колледжей в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Новый формат предполагает круглогодичное обучение, весенний, летний и осенний сезоны, а также расширение числа участников и направлений подготовки. Летний сезон Гига-академии будет посвящен практическому применению искусственного интеллекта в разных профессиональных областях и образовательном процессе. Программа включает 12 специализированных треков от цифровых финансов, медицины и науки до инженерии данных, системной аналитики, архитектуры и AI-ready решений и генеративного искусственного интеллекта в учебной и научной работе. Для преподавателей участие в Гига-академии – это не только освоение новых цифровых инструментов, но и переход к новой образовательной модели. Участники изучат, как учить студентов работать с искусственным интеллектом, применять искусственный интеллект в проектной и исследовательской деятельности, развивать критическое мышление, проверять качество результатов и готовить специалистов нового поколения. Ну и, наконец, стало известно, как меняются привычки россиян в хранении цифрового контента. Облако Mail совместно с Hightech Mail провели опрос и выяснили, какие файлы россияне удаляют чаще всего из-за нехватки места на устройствах и каких привычек придерживаются в вопросах хранения цифрового контента. О нехватке памяти пользователи вспоминают чаще всего уже в критический момент. 29% начинают чистку, когда свободное место на смартфоне уже почти заканчивается. Еще 13% откладывают это до тех пор, пока устройство не начинает медленнее работать. Респонденты отмечают, что очистка памяти смартфона для многих превратилась не в регулярную привычку, а в сценарий по ситуации. Треть россиян разбирают содержимое телефона минимум раз в неделю, еще 14% делают это ежемесячно. При этом остальные признаются, что редко занимаются очисткой памяти смартфона, пока на нем есть свободное место. Основной массой удаляемого контента становится не приложение, а визуальный шум. Неудачные фотографии, скриншоты и дубликаты снимков, а также мемы и изображения из мессенджеров. Старые видеодокументы удаляют чуть реже, по 10% пользователей. Перед удалением важных файлов 58% пользователей выбирают цифровые способы хранения, а не физические носители. Почти четверть из них переносит данные в облако или пересылают себе в почту и мессенджеры. Для сравнения, на флешке карты памяти сохраняются сохраняют файлы 20% опрошенных, а на отдельные жесткие диски или SSD 22%. Это показывает, что облачные сервисы и цифровые каналы постепенно становятся для пользователей основным буфером для хранения контента перед очисткой смартфона. Опрос также показал, что пользователи эмоционально привязаны к личным архивам. Для 24% россиян самым ценным остаются фотографии. Именно их сложнее всего удалять. Еще 20% не готовы расставаться с видео, связанными с близкими людьми или путешествиями. Это были новости, посвященные технологиям, а после выпуска новостей мы узнаем основные различия в сальсе и бачате.

0: Если вы выбрали в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».
2: Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Комсомольская в Запорожской области. Сообщили только что в Минобороны. Помимо этого, вооруженные силы России нанесли удары по местам хранения запуска беспилотников дальнего действия и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Силы ПВО за сутки сбили 601 беспилотник ВСУ, 4 управляемые авиабомбы и 2 снаряда РСЗО «Вампир». Подразделения группировок «Север» и «Южный» улучшили тактическое положение, а войска группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Суточные потери Киева составили около 1420 человек. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. Таких долгов не останется, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что, несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран двадцатки. Она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По словам министра, главное – это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет.
2: Мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно, мы не зависим от решений третьих стран. Дадут нам деньги, помните, как некоторые страны и сегодня до сих пор, зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы не зависим от внешней финансовой инфраструктуры.
0: Силуанов добавил, что реальные доходы населения России за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Хоккейный матч между сборными России и США состоится 1 июля в Москве. Встреча будет приурочена к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Об этом заявил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджа. Он рассказал нашему корреспонденту Ольге Матвеевой, кто может участвовать в игре.
3: А Рубио приедет сам или кто-нибудь из американской делегации болеть на хоккейный матч?
4: Точно придут американские дипломаты из нашего посольства в Москве. Они приглашены. Я не знаю, в курсе ли Трамп про этот матч. Думаю, ему передадут эту информацию. Но я его не приглашал. Овечкин, я думаю, он приглашен на этот матч. Он будет в Москве.
0: Напомню, в прошлом году Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между командами КХЛ и НХЛ. Глава Белого дома эту идею поддержал. Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения Макс из App Store. Об этом заявил на ПМФ 2026 глава ведомства Максут Шадаев. С ним будет все хорошо, заверил министр. Ранее он сообщал, что компания Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Этим решением она ограничила доступ более 20 миллионов российских пользователей айфонов и айпадов к сервисам мессенджера. По словам Шадаева, ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. По оценкам министра, 25-30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. В связи с исключением из магазина приложений, уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера посоветовала периодически проверять приложение и не удалять его с устройства на iOS, так как поставить его вновь не получится.
5: Спорта. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На программу подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе в этом году выделено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Об этом заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии на встречу Олимпиаде на Петербургском международном экономическом форуме. Скоро будет объявлено, сколько получит каждая федерация. Это индивидуальные траектории. Деньги можно тратить на экипировку, командировки, аренду и прочее. Улучшение инфраструктуры баз – это государственная задача. Мы уже за государственный счет отремонтировали базу в РУЗе, где тяжелоатлеты будут готовиться к Олимпийским играм, сказал Дегтярев. Там же глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что готов вложить личные деньги в строительство нового дворца водных видов спорта в Москве. Готов вложить собственные деньги в строительство дворца водных видов спорта, чтобы это не было не где-то, а именно в Москве, подчеркнул Мазепин. Сейчас, отмечу, сборная России проводит тренировочные сборы на базе озера Круглое. Сборная России по футболу прибыла в Волгоград на товарищеский матч против команды Буркина-Фасо. Стало известно, что сводный детский хор Волгограда исполнит гимн России. Кроме того, на площади стадиона выступит группа «Корни». Футбольный вечер в чаше стадиона откроет волгоградская группа «330 метров в секунду». Сам матч начнется 5 июня в 20 часов по московскому времени. Российская гимнастка Ева Коннова из-за травмы пропустит ближайший этап клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике. Он пройдет в Овьедо с 6 по 7 июня. На этапе выступят Софья Ильтерякова, Мария Борисова и Ульяна Янус. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
7: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
8: Товарищ Федор, ты помилуйся по-лаборатски, а?
7: Кристина Асмус.
9: Какой век на дворе?
10: 17-й от Рождества Христова.
7: Александр Самойленко.
11: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
7: Мария Миронова.
12: 3, 2, 1.
7: И Милош Бикович.
13: Мы отправляемся в поход.
7: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
1: В новом выпуске журнала Discovery
14: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Маяк. Как знать.
16: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами мастер спорта, руководитель танцевальной школы «Элегант Дэнс», призер первенства и Кубка России по бальным танцам Владислав Кореной. Владислав, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
18: Добрый день.
16: Добрый день. Хотим сегодня разобраться в различиях сальсы и бачаты. Как нам вообще отличить, на первый взгляд, не погружаясь особо, сальсу от бачаты? Есть ли у нас какие-то признаки?
18: Да, конечно. Сальса и бачата – это разные танцы, разные направления. И чтобы лучше понять и окунуться вообще в их энергетику, нужно понимать, что вообще сальса зародилась на Кубе, где большая часть населения – это люди жизнерадостные, свободолюбивые, море, песок. Поэтому танец, конечно, отличается своей динамичностью, скоростью, свободой. Что не сказать про бачату. Бачата зародилась в Доминиканской Республике среди местного верного населения в сельской местности, где люди переживали, много переживали, и поэтому в музыке бачати очень много драмы, очень много боли, расставания, безответной любви, и танец медленный, даже местами драматичный, и сама музыка бачата отличается от сальсы скоростью.
16: То есть мы можем сделать вывод, что сальса – это быстрый зажигательный танец, а бачата – немножко традичный и медленный, правильно я понимаю?
18: Да, верно.
16: Хотя бачата переводится как веселье-забава, а сальса – это соус, да?
18: Да, соус, поэтому в сальсе очень много направлений. Также зародилась она на Кубе, как я сказал, и перекочевала в Северную Америку, в Европу, и тоже преобразилась, как и бачата.
9: То есть получается, что сальса и бачата у нас перекочевали из Доминиканской Республики и из Кубы в Европу и Америку и преобразились. Ну, то есть они как-то стали больше похожи друг на друга или как-то по-другому просто преобразились?
18: У них общий музыкальный ритм – это 4 удара в такте. То есть, в принципе, любой человек, который может считать до 4, сможет спокойно станцевать оба танца. То есть,
16: а как так, правильно раз, считать? Ведь ды-дын-ды-дын, ды-дын-ды-дын, ды-дын-ды-дын. Это же не сальса, не бачата.
18: Примерно как и в школе, да, нас учили считать до 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Но отличие в бачате в том, что, вот как мы слышим, первый сильный удар, на него мы и начинаем первый шаг, первое движение. А в сальсе из-за того, что были изменения, первое движение начинается на второй счет. То есть поэтому у людей с плохим чувством ритма, да, будет сложно не просто найти счет раз, да, сильный удар, но и начать движение на второй не такой явный счет.
9: То есть такой храмовый немножко ритм.
16: Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, да?
18: Да, то есть если мы считаем, допустим, раз, акцент два, первый шаг, три, четыре, раз, два, три, четыре. Это вот темп, ритм в сальсе. В бачате все просто, но там есть своя особенность. В бачате на четвертый удар мы делаем тэп, она же точка. То есть мы считаем раз, два, три, точка. В принципе, каждый человек может попробовать сейчас подойти к зеркалу, например, и танцевать шаги, например, в сторону, вперед, назад, неважно куда. Но главное сделать на четвертый удар точку. Mm-hmm. То есть раз, два, три, точка, раз, два, три, точка.
16: Я пытаюсь сравнить, что сальса – это хорей, а бачат – это ямб. Немножко не то, да, не туда мы уйдем. Мой дядя самых честных правил – бачату мы не станцуем, да?
18: Как раз, да, ямб с ударением на второй слог. Все верно, сальса.
9: На второй, это значит на четвертый, это на второй. То есть, но точку все делают на четвертом, получается, да?
18: В бачате, да, в бачате на четвертый удар мы делаем точку тэп. Ну, особенность еще в этих танцах в том, что бедра, колени и тело должны быть свободными. Это самое главное правило, которому мы обучаем новичков. Потому что понятно, когда мы слышим музыку, особенно быструю, зажигательную, конечно, мы напрягаемся, зажимаем мышцы. А вот расслабиться не всегда получается.
16: А как правильно расслабиться, как, чтобы колени своей жизнью жили с бедрами?
18: Ну, знаете, у кубинцев это получается легко, потому что, как правило, они используют ром вместо воды. Но
16: осуждаем.
9: Но мы-то так не можем, да. Мы-то воду пьем.
16: Как бы с водой-то станцуем.
18: Но главное расслабить колени. Они должны быть у нас, как мы говорим, живыми, мягкими. Они должны двигаться. То есть мы их не выпрямляем. Вес находится впереди, на передней части стопы, не на пятках. И если вы станете перед зеркалом, поставите ноги, да, на ширину плеч и спокойно подвигаете бедра из стороны в сторону, пораскачиваем их, то, поздравляю, вы уже делаете первые движения основные в сальсе и бачате.
16: Главное не тверкануть.
9: Я вспоминаю. С бедрами это какой же у нас там не макарена, а что-то такое.
16: Ламбада, было, ламбада.
9: Ламбада, да, вот.
16: Карандаш, да, и так. Бедра – это ламбада. Восьмерочку пишем.
9: Да, это я помню. А как-то шаги основные в сальсе и бачате отличаются? Можем мы посмотреть на танцора и понять, вот он так шагает, потому что он сальсу танцует, а вот этот по-другому шагает, он танцует бачату. Или шаги похожи, только счет разный?
18: Да, конечно. По движениям танцы отличаются, как я сказал, уже по скорости и по позиции. То есть в сальсе это открытая позиция, партнеры держатся за руки и иногда могут даже расходиться. То есть у каждого может быть своя соло-часть, соло-партия, они еще называются футворки. Когда партнеру показывают, что, знаешь, дорогой, мне и с тобой хорошо, но и одна я тоже могу станцевать, и прекрасно. Это особенность сальсы. В бачате, как правило, это закрытая позиция, закрытые объятия. То есть люди могут браться держаться не только за руки, но и могут создавать полукруг в руках и касаться всем телом. Поэтому взаимодействие в этом танце плотное.
16: Бачата более тактильный танец, да, более чувствительный. Ну и, соответственно, он же медленный, да, ты как бы так обволакиваешь партнера.
18: Да, все верно. Танец романтичный. Многие называют его романтичным танцем, медленным, чувственным, с плавными движениями в бедрах, с акцентом на волны, на движение восьмерок. В сальсе ценится скорость и быстрота рук и, конечно же, вращение. То есть партнер может повернуть партнершу как один раз, так и три более.
16: В сальсе могут из кармана вытащить бумажник.
18: Ну, кстати, да, бумажник лучше всегда прятать в кармане задним.
9: То есть получается, что в сальсе вроде бы оба партнера равны, а в бачате, наверное, ведущий есть или нет?
16: Я не мужчина, понимаю. Скорее всего, да, ведет.
9: Ну, скорее всего, ну, да.
18: Как в любом парном танце, партнер ведет всегда, партнерша отвечает за красоту, слушает направление партнера. Иногда в сальсе просто роли могут уравниваться.
16: Угу. А в бачате строго, да, жгучий доминиканец командует.
18: Да, направляет, ведет. Ну, а партнерша иногда может сама поимпровизировать, но не забывать, где находится твой партнер, потому что на площадке их может быть много, пара много, поэтому, чтобы не запутаться, лучше всегда смотреть на партнера.
9: Так часто в жизни бывает, я веду, а ты за красоту, да, вот так вот.
18: Кстати, многие, да, проводят параллель с личной жизнью.
9: О, а вот какие фигуры, элементы есть в сальсе, и которых нет в бачате, и наоборот? Это вот то, что вы говорите, в сальсе кружить можно партнершу, например?
18: В бачате очень много движений восьмерок, движений бедрами, то есть акцент на движение в бедрах, он сильный. Волны, мы представляем все волны телом, роллы. Это движение по кругу. Если представить, как мы крутим обруч, да, изолируя верх в бачате, то движение по кругу в бачате используем. А в сальсе скорость ног, минимальное движение в бедрах, потому что мы не успеем. И, конечно же, вращение как у партнера, так и у партнерши.
16: А с чего рекомендуете начать новичкам? С сальсы или с бачаты? И почему главное?
18: Конечно же, с медленного танца. Лучше начать с медленного, с бачаты, ну, а потом уже можно потихоньку ускорять темп и пробовать уже быстрые движения.
9: Может быть, какие-то ошибки основные вы нам обрисуете, которые начинающие допускают, когда начинают учиться сальсе и бачате?
18: Самое главное – это не зажимать мышцы, не зажимать ноги, потому что мы и так работаем каждый день, иногда живем в стрессе, много переживаний, поэтому прежде всего нужно расслабить мышцы, ноги и почувствовать партнера и полностью ему довериться. Понятно, что танец социальный, сальса и бачата – это танцы импровизационные, которые вы можете танцевать с любым партнером на разных танцевальных практиках, в том числе в парке Горького сейчас. Летом открылись эти практики.
9: Завтра, да, и, наверное, будет.
18: Каждый день они проводятся по вечерам. И чтобы не зажиматься, да, лучше довериться партнеру, и танец да, получится более гибким и свободным.
16: Угу. Ну, у партнерши должна быть юбка, наверное, длинная такая, да, которая разлетается красиво.
18: На самом деле форма одежды любая. Главное, чтобы обувь была подходящей. Потому что если танцевать, конечно же, на высоких каблуках, то рано или поздно можно, конечно, получить легкую травму, если, слава богу.
9: Давайте без травматизма обойдемся. А вот на ваш взгляд, сегодня что в России более популярно, бачата или сальса?
18: Если быть честным, то, наверное, мелодичный танец в бачате я даю, наверное, первое место по популярности. Это даже можно обратить внимание на танцевальной практике по бачате, наверное, в три раза пар больше, чем по остальным направлениям.
16: Ну, а аккомпанемент — это гитара, наверное, да, маракасы, что-то ритмичное такое, какие-то бонги, наверное, да?
18: Да, акустическая гитара — это основа бачата, ее можно услышать во всей музыке. Да.
16: Ну вот, у нас буквально остается 20 секунд, чтобы закружиться в танце. Огромное спасибо нам. Все понятно теперь стало благодаря беседе с мастером спорта, руководителем танцевальной школы «Элегант Дэнс», призером первенства и Кубка России по бальным танцам Владиславом Коренным. Владислав, огромное спасибо. Мы сегодня разбирались в разнице между сальсой и бачатой. Спасибо и до новых встреч.
9: Всего доброго, до свидания.
7: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
15: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и Георгий Филимонов обсудили развитие газоснабжения Вологодской области. Встреча прошла на ПМФ 2026. Как сообщил глава региона в своих соцсетях, достигнуты значимые результаты в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. «Газпром» газифицировал 42 населенных пункта в 15 районах области. Возможность подключения к сетевому газу получили 5500 домовладений и 20 котельных.

0: работ на котельных и теплосетях. А он отметил, что ежегодно администрация старается проводить работы в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Без горячей воды остаются пока 35 зданий на Беляево, Можайского, Петрозаводской, Сергея Применина, Ярославской и Пошехонском шоссе. Их подключат согласно опубликованному графику до 17 июня. Глава города пояснил, что это связано с необходимостью устранить дефекты, выявленные на сетях. Девять дней осталось для выбора территории на благоустройство в регионе. Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды завершится 12 июня. На сегодня свой выбор сделали более 68 тысяч жителей региона. Как отметили в Министерстве строительства области, лидером среди муниципалитетов остается Череповец, где свой выбор сделали 33 тысячи жителей. На втором месте Вологда с результатом 22 тысячи. Самый популярный проект сейчас также находится в Череповце. За второй этап благоустройства участка набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова проголосовали 23 300 череповчан. На данный момент в Вологде лидирует проект благоустройства парка вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Он набрал около 7 тысяч голосов. Всего на голосование вынесено 30 проектов из 9 муниципалитетов региона. Объект, набравший большинство голосов, будет благоустроен в 2027 году. Студент колледжа связи из Вологды стал призером финала чемпионата «Профессионалы». Дмитрий Максимов из Вологодского колледжа связи и информационных технологий доказал, что наши ребята одни из лучших в IT. В финале чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде он занял 3-е место в командном зачете и 5-е место в основном. Состязания по компетенции нейросети и большие данные собрали более 10 тысяч участников из 89 регионов России и 19 дружественных стран. Уличный кинотеатр в Милютинском парке Череповца летом будет работать 3 дня в неделю. По пятницам запланированы показы познавательных программ, научная фантастика и советских художественных фильмов. По субботам и воскресеньям зрителей ждут мультфильмы и семейные фильмы. Так в июне будут показаны «Мимимишки», «Лео и Тик», «Катя и Эф», «Куда угодно дверь», «Волшебный фонарь», «Туган Батыр», «Добрыня Никитич» и «Змей Горыныч», а также выпуски сказок народов России.
1: Новости спорта.
0: В Череповце приводят в порядок спортивное пространство. На воркаут-площадке на металлургов 59 и 65 рабочие установили крепление лестницы, покрасили, отремонтировали скамейки, обновили краску на турниках. На спортплощадке на Беляево также покрасили турники и лестницы, восстановили скамейки и заменили сетку на баскетбольных кольцах. Хоккейная «Северсталь» продлила контракты с 3 игроками. Карьеру в Череповце продолжат защитник Макар Фомин и вратарь Тимофей Королев. Контракты с хоккеистами рассчитаны на 2 года и действуют до завершения чемпионата 27-28 годов. В составе «Желто-черных» также остается нападающий Илья Иванцов. С форвардом подписано двустороннее соглашение сроком на 1 год.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и в Череповце облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

И скрыть на сердце радость, приятную усталость, мы скажем вологодским говорком. Прочнее не видали, точнее север стали, нас всюду согревает очень.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец. Маяк.
1: Пятнадцать часов в Москве.
0: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки «Войск Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, взят крупный узел обороны ВСУ, проведена зачистка района обороны площадью до 5 квадратных километров, взяты под контроль более 250 строений. При освобождении Комсомольска уничтожено более роты ВСУ. Министерство обороны России заявили, что освобождение Комсомольского в Запорожской области создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. В нашем военном ведомстве также сообщили, что ВСУ потеряли до 430 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки «Войск Восток». Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции Джизакской области Узбекистана. На следующий день глава государства по традиции выступит на главной пленарной сессии. К дискуссии присоединятся президенты Узбекистана и Танзании, заместитель председателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум стартовал накануне, продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников от примерно 140 стран. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Многие западные компании сейчас хотят вернуться в Россию, но возможности для этого ограничены. Их ниши заняты другими игроками. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что компании, которые ушли, очень много и потеряли, и потеряют от такого неправильного решения. В кулуарах обсуждают перспективы международного сотрудничества. Одной из тем стала ситуация в Европе, учитывая, что немецкая делегация уже прибыла на форум.
2: Когда мы встречались с представителем партии «Альтернативы для Германии», он отметил, что немцы понимают, что экономически они очень много потеряли от того, что взаимодействие с Россией уменьшилось и фактически очень сильно сократилось. Но посмотрим. Я думаю, что экономические реалии таковы, что у них просто не будет выбора. Я иногда вот писал о том, что фактически Европа не может обойтись без России. Европе Россия нужна для выживания. И сейчас на фоне энергетического кризиса в Европе это становится особенно актуально.
1: Дмитриев также сообщил о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Накануне он провел с ними телефонный разговор. Дмитриев заявил, что в контактах России и США есть значимый прогресс, хотя желающие продолжения войны и пытаются сорвать диалог. Новость последних минут. Украинский беспилотник атаковал пригородный поезд «Луганск-Лантратовка» в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в поезде находились 13 пассажиров, никто не пострадал, все были оперативно эвакуированы. В настоящее время движение на данном участке железной дороги возобновлено, сообщил Пасечник. Генсек ООН Антонио Гутерреш под конец своего пребывания в должности решил добить авторитет организации, который за годы и так изрядно пошатнулся, заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Москва надеется, что новый генсек ООН сделает выводы из ошибок предшественника. Полномочия Гутерреша истекают в конце года. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о создании на предприятиях служб знакомств, которые помогут создавать семьи. Одной из ключевых тем Петербургского экономического форума сегодня стала демография. Матвиенко, которая выступила на площадке «Золотой стандарт корпоративной демографии», отметила, что все больше российских компаний начинает внедрять особые корпоративные меры поддержки семей с детьми.
3: уже появилась большая, более 150 предприятий, которые добровольно внедряют этот золотой стандарт, которые прониклись семейно-центричностью, которые стали заботиться о своих работниках, семьях, детьми. Это потрясающий уже пример. Вот действительно как-то заболели, заразились этой темой, понимают ее значение для будущего своих компаний, для будущего страны. И есть огромные возможности, потенциал для дальнейшей работы по улучшению демографической ситуации. Мы будем все эти возможности использовать. Для России это стратегический вопрос.
1: Госдума будет добиваться продления материнского капитала и после 30-го года. Он доказал свою эффективность. Об этом заявила РИА Новости вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова в ходе Петербургского международного экономического форума. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал стоимость полета космического туриста на российском корабле. Это около 2 миллиардов рублей, сказал Баканов. Он пояснил, что стоимость – это ракета, поделенная на количество участников. 2 профессионала должны быть обязательно, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, поэтому около 2 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса в ходе Петербургского международного экономического форума. Из-за такой высокой цены, по словам Баканова, желающих отправиться в космос в качестве туриста немного, но Россия присутствуют на межгосударственном рынке, готовят космонавтов других стран и организовывают их полет. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОСа, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26. В Москве в пятницу преимущественно без осадков, ночью плюс 12-14, днем 23-25 градусов.

0: «Как знать» на маяке. Год единства народов России.
1: Сегодня мы поговорим об обычаях и традициях кабардинского народа. С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Рица, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Кто же такие кабардинцы? К какой этнической группе они относятся?
3: Ну, кабардинцы – это автохтонное население, народ, коренной Кавказа, северо-западного Кавказа, будем уточнять, потому что восточный – это другой. Они относятся к абхазо-адыгской языковой группе, но уже много-много лет назад отделились, поэтому, безусловно, у них свой другой язык, который не похож на абхазский и на адыгейский тоже. Ну, кабардинский язык, он кабардино-черкесский, и литература тоже сделана именно на этом языке.
2: Кабардино-черкесский язык, но субъект федерации Кабардино-Балкарская республика, да, получается?
3: Да, совершенно верно. Черкесы проживают на территории Карачаево-Черкесии, а кабардинцы проживают на территории Кабардино-Балкарии.
2: Угу.
3: Ну, географически так сложилось, и политические границы тоже как бы... Просто так удобно было, скорее всего, государству так делить, потому что они отделяются друг от друга, угу, Кавказским хребтом.
2: А если мы приедем в гости в горы покататься на лыжах, мы сможем отличить представителя кабардинского народа от представителя балкарского народа?
3: Ну, если вы по созвучию можете определить тюркский язык от адыгского, то, угу, безусловно, можно. А так, конечно, нет.
2: Угу. То есть только на слух можно, да, отличить?
3: Ага, совершенно
2: понятно.
3: Верно.
2: Угу.
1: Ну, все кавказские народы, мы уже после бесед с вами знаем, отличаются гостеприимством. И наверняка гостеприимство – это тоже большая часть кабардинской культуры. Правильно я понимаю?
3: Совершенно верно. Более того, это одна из основ адыга-хабзе, да, для кабардинцев очень важно гостеприимство, уважение к старшим, к женщине. Это вот прям на равных. И, конечно же, соперничество и рыцарство, да, это вот кавказские рыцари, как иногда их называли путешественники из разных мест, побывавшие, познакомившиеся с кабардинским народом, с их традицией, культурами. То есть это вот, вот это основная черта их культуры.
2: Великолепные наездники наверняка, да?
3: Конечно же, потому что для них... вот очень важно, да, и вот очень, когда мы говорим о кабардинцах, они для наездничества, это вот стоит, вот, наверное, для мужчины на первом месте. И ребенка с определенного возраста, когда уже он не переставал быть оно, да, как оно это громко, некрасиво звучит, но тем не менее, когда дети все еще не отделяют мальчиков от девочек, да, и где-то к 7 лет, в 3 года уже сажали на коня в первый раз.
1: Не в 5 даже?
3: Нет, в 3 года. И я знакома с такими, которые посадили как раз своего сына на коня в 3 года. И с этого момента он постепенно смотрел, как это делается. Он учился на бревне, только потом уже постепенно как бы брал пример со старших мужчин.
2: В Кабардино-Балкарской республике есть тоже особенности, которые отмечают автомобильные дилеры, продается машина лучше с ручной коробкой передач, потому что конем надо управлять, а автоматическая коробка передач, это же как бы автомат управляет машиной, но водитель должен сам переключать, сам командовать, да?
3: Таким образом, на самом деле, есть много мужчин, которые, да, они говорят, ой, я отдыхаю за рулем, а большинство, да, сколько я знаю тоже вот из моих полевых исследований, да, моих наблюдений, они любят сами управлять,
2: да,
3: таким образом, да, это у него был конь, теперь коня нет, а есть боевой железный конь. То есть как бы это вот поменялось одно на другое, тем не менее, а отношение к осталось.
1: Как коня нету? Что, теперь нет коней у кабардинцев, что ли? Они не выезжают? Зачем тогда детей сажают с 3 лет? Непонятно.
3: Как это нету коней? Есть кони, но их, тех, которые ездят таким вот, такой искусственный, такое наездничество, которое было, понятно, что как бы уже времена поменялись, и удобнее, и как бы вот это нормально, да, уже. Приоритеты чуть-чуть поменялись.
2: Да, а девушки чем занимаются?
3: Ну, девушки вообще вообще, вообще адыги, да, в общем, если даже брать, или же сейчас сегодня говорим больше о кабардинцах, да, а прежде всего девочки, конечно, должны были заниматься рукоделием. Первое, что должна девушка всегда, любая девушка знать, это шить и вышивать. И еще женщины потом уже как бы плетение циновок. Это вот только адыги этим занимаются на Кавказе, никто больше. А вот вышивать, такой вот верх искусства, это вышивание золотом, золотыми нитями. Девочки, только после того, как она научилась искусно вышивать обычными нитками, только потом ей разрешали вышивать золотыми нитями. Да, ну, это понятно, вот это верх мастерства. Золотые и серебряные нити, они дорогие.
1: Ну, дорого, да, конечно. Девочки, доверишь, что она там такого нашьет, что потом этот самый...
3: Да нет, она приданное себе должна приготовить, конечно.
1: Весь ресурс семьи стратит на свои, так сказать, ошибки.
3: Да, и поэтому, как бы, после того, как она хорошо выучит вышивки обычными нитями, только потом она начинала вышивать.
1: А мужчины, вот конь, важная часть, да, кабардинской культуры. Чем мужчины занимаются? На конях они что? Не знаю, овец пасут, может быть, где-нибудь в горах. Какие основные, может быть,
3: ремесла? Они ходят в походы.
1: И водят туристов.
3: Ну, сейчас и водят туристов, но они действительно ходят в походы. Вообще для кабардинцев важно это состязание. Что ты расшибись в лепешку, но должен быть лучшим, чем другой. Ты должен победить соперника. Это вот, соперничество, это прежде этому обучали, да, с детства, особенно мальчиков. И действительно, они, я же не просто так сказала, ходили в походы. Это правда. Причем, более того, да, как бы многие искусства наездничества, да, они демонстрировали. Они должны были себе сделать имя. Более того, парень женился только тогда, когда он сделает свое имя по обе стороны Кавказских гор. Только а надо, кто спросит, кто такой? Фамилия такая, ага, чем он прославился. Если он все еще сын того-то, ну, значит, он себе еще имя не сделал, как бы, поэтому его шансы немножечко, как бы, да. И более того, это и сейчас важно, да, себе сделать имя. Это важно, потому что...
2: Соседа побороть? Как это проявляется? Надо соседа побороть, надо купить машину покруче, чем у него, квартиру, может быть.
3: Да, сейчас, конечно же, да, это вот это сосед соперничество, конечно, да, но раньше это проявлялось в каком-то, в какой-то храбрый поступок совершить, да, ну, пасть волка порвать там или еще что-то, вот какой-то вот он должен был кого-то спасти, это было очень важно, таким образом он демонстрировал свое мужское, вот как бы мускулинность, да, свою он демонстрировал, это было очень важно, и к этому и стремились, поэтому на этом все и строится, вот это мужское рыцарство, да, это вот не просто как бы непростые слова, это доказывалось на деле.
1: Ну, сегодня, наверное, вряд ли каждый второй кабардинец рвет пасти волкам, вот, и волков жалко их, может быть, тоже очень много осталось. С другой стороны, сегодня-то как они доказывают вот свою мужественность, совершают подвиги какие-то, что... Что важно сделать?
3: Ну, смотрите, как бы всем, ну, интересно, ну, мы понимаем, да, что не все имеют какие-то высшие образования там и так далее. Для кабардинского общества важно, чем бы он ни занимался, человек, он крестьянин, он должен содержать семью. В том плане, что как бы, да, заработать какие-то, ну, деньги, чтобы они не бедствовали, безусловно, и принять гостя достойно, не опозориться, прожить свою жизнь достойно, то есть не делать таких поступков, которые его бы, он... Для кабардинца лучше физически умереть, чем морально его как бы посчитают мертвым. То есть вот это понятие, как бы он умер, но живой, но умер, это вот равносильно, лучше он физически умрет. И я к чему говорю? К тому, что он, например, можно быть высокообразованным, но не иметь каких-то качеств, да, человеческих, вот этих мужских. И это очень важно. То есть ты можешь быть профессором, да, но не мужчиной,
2: Понятно. Так
3: можно да. не продолжать, да? Ну, то вообще, есть, вот да. это важно угу. очень.
2: Вообще сложная задача стоит перед кабардинцем. И соседа надо побороть, и друга не потерять.
3: Конечно.
2: Как это сделать?
3: Вот это высшее, ну, как говорится, высший пилотаж. Надо, во-первых, они просто так, кто будет, например, если это было раньше, кто будет просто так, никто не будет драться, да? Либо это какое-то основание должно быть. Вот что касается гостеприимства, один из, даже враг может прийти в гости, но если враг пришел в дом кабардинца, он должен быть, должен был найти такие слова, поступки там и так далее, примирить кровников.
2: Uh-huh.
3: Это очень было важно. То именно поэтому как бы и враг, если он его не выдавал, но там, с этого момента он должен как бы вот такой вот шаг совершить. Это очень важно и очень сложно.
2: Он должен посоветоваться перед этим со старейшинами? Ведь два рода
3: включить
2: воевали.
3: Вот,
1: все женой
3: посоветоваться,
1: жена равная, мы помним.
3: Нет, жена в данном случае с дедом, потому что власть старшего равносильна власти Бога, как считают кабардинцы.
2: Что может заставить кровную вражду, как поставить крест на ней? Это какие-то меркантильные интересы? Надо заканчивать вражду, потому что мы не можем дойти до каких-то точек роста? Наш род не может расти дальше?
3: Да. Чтобы не уничтожить ро, потому что как бы одна кровная месиво рождает второе, третье, четвертое. Иногда кто-то идет на уступки, да, а кто-то может и не пойти. Но главная задача вот тех, которые примеряют, это как раз вот сделать, объяснить людям, что это к хорошему не приводит. Потому что вот как бы тоже для большая семья, это вот тоже очень было важно. Если большая семья, значит много, вот спина хорошая. Да? За тобой стоит твой брат, один, второй, третий, четвертый, пятый. То есть вот чтобы это пробыло, вот это вот для них тоже, для кабардинцев важно. И людям объясняли, находили старшие, даже ребенку, знаете, просто так, ты вот так сделал неправильно, не говорили. Афоризмы приводили, примеры приводили. Вот говорить образно, да, это вот для кабардинца очень важно.
2: Чтобы не оскорбить человека, да понятно.
3: Конечно.
1: Вы сказали, прозвучало, что достойно принять гостя, он должен зарабатывать и достойно принять гостя. А достойно принять гостя, это как его принять? Как можно недостойно принять, например, гостя?
3: Ну, да недостойно принять, например, как бы начать есть элементарно. Вроде бы это как бы ничего такого, начать есть раньше гостя. Ты уже как бы совершил недостойный поступок, например. Либо дать понять, что он нежеланный, либо не вовремя пришел гость. Это тоже недостойно. И вообще, как бы для кабардинцев же были кунацкие. Они гостя, в зависимости от ранга гостя, есть такой очень важный гость, есть гость, дорогой гость. Для кабардинцев было важно получить такого гостя, то есть, как бы, уже если к ним в гости не получили, а к ним в гости, если пришел, человек издалека. Знаете почему?
2: Почему?
3: Потому что человек издалека приехавший, он обладает информацией.
2: А.
3: То есть они, для них было важно узнать что-то новое, больше, чем они знают. То есть, когда, да, обладание информацией, это вот обладание, да, то для них это было очень важно. И такого гостя они принимали с почестями в прямом смысле. И никогда, вот у них это было важно тоже, вот, ну, если мы говорим о 19-м, начале 20 века, пока не появились вот такие высокие столы, как мы знаем, в кунацкую заносили накрытый стол блюда на трех ногах, да, такие столы есть у всех народов Северо-Западного Кавказа. И для кабардинцев было важно вот момент такой, если двое мужчин, ну, так получилось, что ели из одного такого стола, то значит они уже как побратимые братья и кунаки, то есть как бы это очень важно.
2: Не предадут друг друга,
3: никогда, да?
2: А если ты кунак с главным инспектором республики, то все, можешь уже делать, что хочешь, да?
3: Ну, наверное.
2: Но в рамках закона, мы все понимаем.
1: Что сегодня, наверное, гость издалека вообще уже никому не интересен, интернет же есть, информацию можно получить.
3: Нет, абсолютно. Это вот на самом деле так кажется, что интернет есть, мы в 21 веке живем, как же так? Да нет, все, это такое невидимое для постороннего глаза. Они все это считывают, все вот как бы минимально. Вот человек зашел, обязательно встать. Это настолько... Сегодня было, вы знаете, на конференции молодой человек делает доклад, он абхаз. Ему задают вопрос, он привстает и говорит спасибо и продолжает. То есть это настолько он воспитан. Вроде бы это научное сообщество. 21 век, мы в Москве находимся, да, в Академии наук. Тем не менее, он знает, что к нему обратились, он должен привстать.
2: Угу.
3: Это вот...
2: Но да, это да? Школьные, да, это школьные, да, правила, конечно.
3: Это не школьные правила, это домашние правила, которые приучили
1: в
3: дома.
1: В семье,
3: конечно, да.
1: Так, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и после выпуска новостей вернемся к нашей беседе. Говорим мы сегодня об обычаях и традициях кабардинского народа. И с нами сегодня научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Мы продолжим и узнаем еще больше о кабардинском народе после выпуска новостей.
0: Как знать на маяке.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, Донецкой Народной Республики, Васильевка, Чугуево, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 6 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Троицком округе Луганской Народной Республики. Водитель погиб на месте, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В Сватове ВСУ ударили по припаркованному у супермаркета автомобилю. В результате ранения получил мирный житель. Он был доставлен в больницу, сообщил глава ЛНР. Ближневосточный конфликт приведет к смене логистических маршрутов, заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, никто не знает, какого спроса на нефть в мире сейчас ждать. Неопределенности выросли кратно. Новак отметил, что мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. Рынок нефти ежедневно теряет 12 миллионов баррелей. При этом вице-премьер заявил, что крах углеводородной эры не подтверждается. На них приходится 84% мирового энергобаланса. Глава Минцифры Максуд Шадаев пообещал решить ситуацию с удалением мессенджера Макс из App Store. На полях Петербургского международного экономического форума министр подтвердил, что Apple без объяснения причин исключила Макс из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей.
2: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
0: Пользователи устройств Apple не будут получать от Max уведомлений после удаления приложения из App Store, сообщила пресс-служба мессенджера. При этом сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. В пресс-службе рекомендовали время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Руководство континентальной хоккейной лиги на данном этапе не ведет никаких переговоров по матчу между игроками КХЛ и национальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал президент КХЛ Алексей Морозов. Никакие переговоры по матчу не ведутся на данный момент. Было бы здорово, но много чего было бы здорово. И в Олимпиаде участвовать тоже было бы здорово. Все ждут момента, когда нас допустят, сказал Морозов. На вопрос, будет ли конкурентоспособен обладатель Кубка Гагарина с обладателем Кубка Стэнли, он ответил, тяжело сказать, надо попробовать сыграть. Кроме того, Морозов отметил, что игроки, выступающие в клубах континентальной хоккейной лиги, не станут принимать участие в товарищеском матче между командами России и США. Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджус сообщил, что игра команд России и США пройдет 1 июля в Москве. Еще о хоккее. Клуб «Металлург» заключил однолетний контракт с вратарем Александром Смолиным, сообщается на официальном сайте КХЛ. В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня на открытом чемпионате Франции по теннису станут известны финалистки в женском одиночном разряде. В финал могут пробиться россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: В Париже все еще возможен финал двух россиянок, причем закадычных подруг, давно играющих друг с другом и в парном разряде. В 16:00 по Москве Мира Андреева начнет свой матч с украинкой Мартой Костюк. По всем параметрам матч принципиальный. Чуть больше месяца назад девушки уже встречались в финале крупного турнира «Тысячника» в Мадриде. И тогда Мира обидно проиграла, потом не скрыв слез во время церемонии награждения. Для Костюк это была одна из самых ярких побед в карьере. В нынешнем сезоне она вообще пока не знает поражения на грунте. А здесь, во Франции, в двух последних раундах победила четырехкратную чемпионку Франции Польку Югу Швенток и другую украинку Элину Свитолину. Ситуацию подогревают и жесткие высказывания Костюк в адрес российских теннисисток в целом. Мира же спокойно набирала форму. Четверфинальный матч с румынкой Сараной Кырсти вообще получился у нее на редкость мощным 6-0, 6-3. Андреева последние три сезона неизменно доходит как минимум до четвертьфинала Ролан-Гаррос, а два года назад играла здесь в полуфинале. В другой паре Диана Шнайдер, сенсационно победившая первую ракетку мира, белорусскую Арину Соболенко, сразится с еще одним открытием турнира 114 ракеткой мира полькой Майей Хвалинской, которая накануне победила другую россиянку Анну Калинскую. Для Дианы это первый полуфинал турнира «Большого шлема». Если она выйдет в финал, то вернется на 14 место в мировом рейтинге, а если выиграет весь турнир, то ворвется в десятку сильнейших.
1: Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Нижний Новгород готов принять матч за Суперкубок России по футболу. В нем, напомню, встретятся чемпион РПЛ Петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России Московский «Спартак». Встреча пройдет 18 июля, ну а ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что решение о месте проведения матча примет бюро исполкома. И о спорте на этом пока все.
0: Маяк. На правах рекламы. Навигатор по долгам. Как закрыть долг навсегда? Главная цель любого должника – полностью избавиться от задолженности и начать жизнь с чистого листа. Но как правильно поставить точку в этом вопросе, чтобы потом не возникло неприятных сюрпризов? Какие шаги нужно предпринять и какие документы обязательно нужно получить на руки? Сегодня мы подробно разберем эти важные моменты с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, какие документы нужно обязательно получить должнику после погашения долга?
3: Необходимо обязательно взять у профессиональной коллекторской организации справку об отсутствии задолженности. Это главный документ, который подтверждает, что долг полностью погашен и у коллектора нет претензий к заемщику. В такой справке должны быть указаны: первое, ФИО заемщика, номер договора и дата его заключения, полное название коллекторской организации и ее реквизиты, подтверждение отсутствия задолженности, дата подписания документа и печать организации с подписью уполномоченного сотрудника.
0: Где проверить, что долг погашен полностью?
3: После погашения долга проверьте свою кредитную историю в кредитном бюро. Информация о погашении долга появляется в разделе «Обязательства и их исполнение» кредитного отчета. При погашении долга в этом разделе обновляется статус обязательства. Например, может появиться отметка «Оплачено» или «Закрыт». Убедитесь, что в бюро кредитных историй отразилась информация об отсутствии задолженности. И при необходимости направьте в БКИ заявление с приложением подтверждающих документов.
4: Какой главный шаг нужно сделать человеку, чтобы начать выходить из долговой ситуации уже сегодня?
3: Главный шаг для начала выхода из долговой ситуации – это признание проблемы и составление четкого финансового плана с нашей профессиональной помощью. Для этого нужно объективно оценить масштаб долгов, сравнить доходы и расходы и понять, какой график платежей является для вас посильным и комфортным. После чего вместе с профессиональным взыскателем можно обсуждать возможные варианты решения. Я уже говорил, что коллекторы могут предложить и индивидуальный график погашения, и реструктуризацию долга, и даже прощение его части. Даже сложная ситуация может стать управляемой. Тогда появляется понятный план действий.
4: Антон, давайте подведем итог. Можно ли сказать, что большинство долговых ситуаций все-таки решаемы, если человек готов к диалогу с коллекторами?
3: Именно так. Долг – это не приговор. Жизнь на этом не заканчивается. Это проблема, но со сколькими проблемами нам приходилось сталкиваться ежедневно? Со многими. И долговая проблема, как и любая другая, решается. Как? Традиционными способами. Не бежать от нее, смело идти на диалог, не бояться обсуждать пути решения с профессионалами. Звоните, пишите, и мы вам обязательно поможем жить без долга и счастливо.
4: И помните главное правило. Безвыходных долговых ситуаций не бывает, если идти на диалог и искать решение.
0: Маяк. Как знать? Год единства народов России.
5: Продолжаем нашу беседу.
6: Да, и Вахтанг Махарадзе. Мы продолжаем нашу беседу. С нами научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Мы уже выяснили перед выпуском новостей о том, что женщины кабардинские, они вышивают золотом и серебром, правда, не сразу им золото и серебро доверяют. Сначала надо научиться и шить себе приданое. А также, Рица, вы сказали, что женщины, они имеют равные права с мужчинами. Вот с этого места можно ли поподробнее, насколько они равны и что за что отвечает женщина, за что мужчина в кабардинской семье?
7: Ну, действительно, женщина обладает большой властью, да, в кабардинском обществе, в семье, да. Есть как бы публичное пространство, есть приватное пространство. Публичное пространство, которое мы видим все, для там, конечно, мужчина главный, но тем не менее есть семья, есть дом, и там как бы разделение вот этих обязанностей, они как бы четко распределены. Например, я чуть немножечко о старшем, да, в доме. Я до этого говорила, что есть власть старшего в семье равна власти Бога.
5: Uh-huh.
7: Причем вот, да, семья большая, и это тоже очень важно, потому что чем больше членов семьи, тем больше власти у тебя и уважения. Бывали случаи редкие, да, до 20 века, скажем, даже на рубеже, когда один из сыновей хотел отделиться. Это порицалось в обществе. Считалось, что все должны жить вместе. Это большие дома, либо в одном дворе несколько домов строили.
5: Uh-huh.
7: И более того, такой сын, который без разрешения отца принимал такое решение, он мог потерять долю. Да. А что касается женщины, то она, естественно, имела свою долю. Более того, из того приданого, который, например, ей подарили корову.
5: Uh-huh.
7: Эту корову никто не трогал. Более того, если от этой коровы родился теленок, ну, телочка, да,
5: uh-huh.
7: а из нее она делала все, что хотя-то женщине принадлежало, все еще. То есть, как бы она, будучи uh-huh. замужем, росло ее приданное. А если бык, теленок родился, то uh-huh. они могли зарезать, как бы, то для, в семью. А более того, женщина именно кабардинская решала, за кого вот выйдет дочка замуж. Например, две семьи, да, претендуют, да, на руку дочки, решала, собственно, мама.
5: Угу.
7: Но и здесь как бы вообще адыгские женщины, они очень свободолюбивые. Девушка могла отказать парню, выбор как бы родителей.
5: Но она с мамой поссорится,
6: ну, как мама сказала,
7: ну,
6: да.
7: Ну все равно, как, они реально прислушивались. Угу. Это вот эта забитая восточная женщина, это на самом деле неправильно. А более того, да, покрывали голову, угу. все, но это, извините, это не только на Кавказе покрывали голову, потому что девушка, когда выходила замуж, она вот этот, они носили шапочки, тоже вышитые, угу. Там они могли быть, шапочка, она от высоты этой шапочки определяли статус, да, девушки. Статус имеется в виду по происхождению.
8: Угу.
7: Чем выше статус, это княжеское, дворянское там происхождение. Ну, ниже статус, тем не менее, шапочку красиво оформляли. Эта шапочка, конечно же, она была парадная, то есть выходная.
8: Угу.
7: А это был такой как бы каркас, на каркас это мог обернуть вот ткань. Чем богаче, тем лучше, конечно же.
8: Угу.
7: Да, конечно, безусловно, вот после отмены крепостного права, потом либеральной реформы Александра II, они сыграли очень важную роль вообще у всех народов Российской империи. И здесь тоже как бы не обошлось без этого. И вот эти свободные общинники, которые по происхождению крестьяне, они как бы разбогатели.
8: Uh-huh.
7: Более того, еще больше, вот сегодня немножечко заговорили, когда о конях говорили, о пастухах. Пастухи, они столько денег заработали, что они могли выкупить себе свободу. И то есть они вот получили, вот uh-huh. и именно получили право получать землю там и так далее. То есть много чего они получили от этого. И вот этот момент, да, сделать как другие эти крестьяне бывшие,
8: uh-huh.
7: да, либо они были свободные, либо независимые, либо зависимые крестьяне, да, они имеют теперь деньги,
8: uh-huh.
7: и, естественно, они могут себе позволить сыграть такую же свадьбу дочки, как князь это может сделать, а может даже и лучше.
8: Uh-huh. А как мама выбирала, кому отдать дочку, этому или этому, какие были
7: параметры?
8: Параметры, да,
7: прежде всего, да. Происхождение, uh-huh. он свободный или же не свободный, если мы говорим о свободных общинниках, uh-huh. да, вот о крестьянстве, это имело важную роль. А если он не из зависимых крестьян, это же не рассматривалось.
8: Uh-huh.
7: Потом рассматривали его самого, семью, она уважаемая или же неуважаемая. Есть ли какой-то... понимаете, на Кавказе до сих пор 3 поколения прошло, но кто-то совершил какой-то грех, до сих пор uh-huh. помнят. То есть вот это пятно, да, оно есть ли какое-то вот... пятно на этой как бы семье,
8: ага.
7: на это тоже обращали внимание. А потом как бы на самого парня, естественно, как бы чем он мог, он может быть, он был знаменит там и так далее. То есть на вот эти 3 параметра обязательно обращала внимание мама.
8: Ага.
7: Да, и как я сказала, если 2 семьи претендовали на руку девушки, она, мама выбирала, кто.
8: Ага. Ну, мама плохого не посоветует, как говорится.
7: Ну, как правило.
9: Ну, мама, предположим, выбрала, вот этот хороший, семья хорошая, пятна на репутации нет, и парень вроде ничего. И вот свадьба. А как свадьба проходит? Судя по тому, что вы сказали, свадьба должна быть многолюдная и роскошная, да?
7: Да, свадьба должна быть многолюдная и роскошная. Ну, прежде всего, это все еще остается. Ну, они, кабардинцы уже давно мусульмане. Естественно, вот это Колым, он существует. После того, как выплатили Колым, уже все договорились, и за ней приезжают. И тут вот то, чего, ну, кавказская модель культуры, да, о которой мы говорим много, но у каждого народа есть свои отличия, есть такой конкретно, девушка становилась на подушку, ну, угу, невеста,
8: да.
7: И она прыгала оттуда. Но она прыгала в тот момент, только после того, как ее лично выкупили. То есть как бы от свиты жениха, которые за невестой приехали, они как бы должны были ее выкупить. Это не Колым. То есть это вот такая вот, с одной стороны, игра, да, как бы молодых,
8: угу.
7: А с другой стороны, вот это обряд, который обязательно надо было совершить. Ну, не, девушку привозили, невесту привели. И был такой вот в большой дом. Девушка, то есть у кабардинцев это было, она могла обойти, не могла, а обходила все комнаты в доме, даже комната ее свекры и свекрови. То есть вот это вот она видела, в какой дом она вошла.
8: Угу. Экскурсия.
7: Да, да, некая такая, сейчас бы это сказали экскурсии, угу. Но это обязательно было. И раньше, говорят наши исследователи, да, наши предшественники, свадьба могла длиться около 10 дней, а сейчас только 3 дня.
8: Угу.
7: А, то есть это тоже очень было важно.
8: А ну вот она обходит дом, и что, да, она себе место выбирает, комнату
7: нет,
8: выбирает?
7: Нет, комнату, естественно, у нее, как бы для нее уже приготовленная комната. Uh-huh. Есть, да, жених, а жених прячется в это время, да, он не должен показываться, это у всех народов. А, но ее комната это есть, да, обязательно. Uh-huh. И когда выходит девушка, невеста, да, из дома, и она же покрыта вся. Uh-huh. Почему? Потому что вдруг тут сглазит. Uh-huh. Конечно, все надо, злые языки, а потом надо совершать обряд, шептание всякие. Вот поэтому как бы обязательно родить она должна. Угу. И все это как бы соблюдается.
8: А вот вы сказали, если пятно на роду находится, то род живет с этим пятном и как бы понимает, несет свою ношу такую? Или такая семья переезжает в другое место, где не знают об этом пятне?
7: Понимаете, в зависимости от того, да, некоторые так и продолжают жить, но среди вот этого рода появляется кто-то, и такие случаи тоже, даже вот жалко, что он носит такую фамилию, uh-huh. вот такую хорошую, да, то есть как бы он достойный, он сделал себе имя, вот такое тоже можно услышать, да, на Кавказе.
9: Ну, то есть можно все-таки.
7: Да, конечно, но, как правило, уходили, да, в другую, ну, но тут сложно, они угу. земледельцы.
8: Ну да.
7: А кто просто так тебе землю даст?
8: Ну да. А что было дальше? Давайте узнаем после небольшой рекламной паузы. У нас Рица Зельницкая. Мы изучаем обычаи традиции кабардинского народа. Вернемся.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Сегодня вологодские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. Русский язык и математика – предметы, обязательные для получения аттестата. На ЕГЭ по русскому языку зарегистрировано 4318 человек. На выполнение экзаменационной работы выделено 3 часа 30 минут. Напомним, если участника ЕГЭ удалят с обязательного экзамена за нарушение, пересдать его он сможет только в сентябре. Горячая линия по вопросам государственной итоговой аттестации в Вологодской области 88172-713646. Парковку на площади Возрождения в Вологде закроют для транспорта. В областном центре продолжается благоустройство площади Революции. 6 июня начинается второй этап ремонта. В связи с этим парковка на площади Возрождения будет закрыта. В настоящее время специалисты выполняют демонтаж покрытия и подготовку территории под укладку новой плитки. Кроме того, ведется прокладка слаботочных сетей связи и устройство ливневой канализации. Подрядчик планирует обновить покрытие, заменить бортовые камни, провести озеленение, установить архитектурное освещение и новые МАФы. В центре площади появится

0: батарейка, вызвавшая химический ожог. Бригада врачей оперативно провела эндоскопическую операцию под наркозом, и народное тело извлекли за полчаса. Сейчас ребенок под наблюдением специалистов. Его состояние улучшается. Коню батюшкову вернут стремена и уздечку, а музе вернут дудочку. В Вологде восстановят памятник Константину Батюшкову, установленному на Кремлевской площади. В частности, коню вернут стремена и уздечку, а девушке музе – дудочку, а фигуре Афины Паллады – копье. Как сообщает пресс-служба администрации города, восстановительные работы опираются на сохранившиеся эскизы памятников. В настоящий момент подготовлен мастер-макет монумента, по которому отсутствующие детали будут отливать на заводе. После того, как они прибудут в Вологду, специалисты приступят к сварке. Напомним, памятник был установлен в 1987 году, а к 2020 был частично поврежден вандалами. Сергей Шустецкий выступит в Вологде. Знаменательным событием программы «Летний ангажемент» в Театральном саду станет выступление Сергея Шустецкого, многогранного деятеля искусства, известного в театральном, музыкальном, телевизионном и киномире. В Вологде Шустецкий не только поделится историями из творческой жизни, но и продемонстрирует свои таланты, в том числе музыкальные. Зрителей ждет увлекательный вечер с рассказами, демонстрацией фрагментов и песнями. Артист выйдет на летнюю сцену Дома актеров имени Семенова 20 июня в 20 часов.
1: Новости спорта.
0: Владислава Руденя завершила выступление за волейбольную северянку. Центральная блокирующая из Беларуси провела в команде один сезон и завоевала золотую медаль высшей лиги А. Спортсменка выходила на площадку 51 матче набрала 187 очков. Как отметила волейболистка, сезон был тяжелый, но пролетел очень быстро. Я благодарна за то, что познакомилась здесь с новыми людьми и завела новых друзей. Время пролетело незаметно и интересно. 10 и 11 июня в областном центре во Дворце спорта Вологда пройдет международный фестиваль боевых искусств. Кубок губернатора посетит четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко. Участниками будут сборные Вологодчины и китайской провинции Шэньси. Всего 50 человек в дисциплинах ушу таолу и ушу саньда. В первый день ожидаются выступления творческих и спортивных коллективов, приветствие почетных гостей, а также поединки по ушу саньда и боевому самбо. На следующий день пройдут соревнования по ушу таолу.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

Кто-то муторно, на душе по-осеннему холодно, и меня, как всегда, безудержно потянуло обратно в Вологду, в белокаменный город маленький, в мой рябиновый край зеленый, где зимой хожу я в валенках, где счастливый

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили места хранения, площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Завтра глава государства по традиции выступит на пленарной сессии. В дискуссии присоединяется президенты Узбекистана и Танзании, заместители председателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников из примерно 140 стран. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Здравые силы в Германии понимают, что надо восстанавливать поставки газа из России по Северному потоку, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что техническая возможность восстановления газопровода в Северные потоки существует. По словам Дмитриева, в европейских странах уже весьма ощутимо реагируют на стоимость энергоносителей, но далеко не многие политические силы указывают на это.
3: Мы видим, что важно, например, что АФД, это самая популярная партия в Германии, открыто об этом говорит. Они начали расследование, почему были взорваны северные потоки. Немецкие люди понимают, что из-за того, что они не получают энергетику российскую, более предсказуемую, дешевую, цены на энергетику в Германии выросли на 30-40%. Это ведет к деиндустриализации Германии, к потере того, что Европа потеряла более 3 триллионов долларов на вот этом отказе от российской энергетики. Поэтому, безусловно, здравые силы в Европе, в Германии понимают, что да, надо восстанавливать северные потоки, и мы слышим уже отголоски таких вот идей и предложений.
1: Дмитриев отметил, что Европа уже потеряла более 3 триллионов долларов из-за отказа от российских энергоносителей. Ближневосточный конфликт приведет к смене логистических маршрутов. Никто не знает, какого спроса на нефть в мире сейчас ждать. Неопределенности выросли кратно, заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Однако крах углеводородной эры не подтверждается. По словам Новака, на них приходится 84% мирового энергобаланса.
4: Мы видим, что то, что раньше предрекалось некоторыми аналитическими агентствами о крахе углеводородной эры, это не подтверждается. Доля углеводородов пока в энергобалансе остается очень высокой, 84% на сегодняшний день. Да, растут возобновляемые источники энергии, другие технологии, но тем не менее это очень низкий уровень по сравнению с общим энергопотреблением и с общим ростом спроса. Поэтому исходим из того, что и дальше потребность в углеводородах, потребность в нефти, в газе и даже в угле будет являться очень важным источником для обеспечения удовлетворения энергетического баланса.
1: Новак отметил, что мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. Рынок нефти ежедневно теряет 12 миллионов баррелей. Председатель ПСБ Петр Фродков обозначил подходы к развитию регионов инновационной деятельности в ходе организованного банком в рамках Петербургского международного экономического форума делового завтрака «Стратегии инновационного развития регионов в поиске идей и ресурсов». Первым подходом глава ПСБ назвал формирование стратегии развития регионов в целом, а не только отдельных субъектовых проектов. Второй подход заключается в финансировании развития не проекта, а условий его реализации. Как это реализовано в особом особых экономических зонах, представляющих собой и инвестпроект, и систему развития отдельных инноваций. Власти Москвы не планируют демонтировать валидаторы в наземном городском транспорте с появлением биометрической системы оплаты проезда, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы Максим Лексутов. Он подчеркнул, что для пассажиров всегда будет альтернатива в виде привычного валидатора. Цитата: «По понятным причинам полностью охватить биометрическим видеонаблюдением наземный городской транспорт не представляется возможным», сказал Лексутов. Предстоящие выходные в столичном регионе будут по-летнему теплыми и без осадков, сообщили ТАСС в гидрометцентре. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 26-28 градусов. В ночные часы в Москве и Подмосковье будет до плюс 12. А вот в пятницу, в последний рабочий день недели, осадки все же прогнозируются. В дневные часы местами по области возможны кратковременный дождь и гроза. В гидрометцентре также напомнили, что сегодня до 9 вечера в Москве действует желтый погодный уровень, связанный с вероятностью прохождения грозы с дождем. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26. В Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами основатель фарфорового клуба, издатель и автор печатного журнала «Фарфор, керамика, стекло», автор проекта «Каталог русских досок для сыра» Арамис Рашидович Каримов. Арамис Рашидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вот дата у нас вчера была 5 июня 1744 года. В Санкт-Петербурге была основана порцелиновая
2: мануфактура. Это завтра будет. Завтра будет.
1: Завтра, сегодня 4-й, значит, завтра. А я уже впереди бегу паровоз. Значит, завтра. Значит, мы предваряем, так сказать, эту дату. Первое в России, одно из самых старейших в Европе производств фарфора. И сегодня хотелось бы поговорить о фарфоре России, конечно, ну и сравнить с фарфором Англии. Какие культурные и художественные параллели можно будет провести. Вообще, в России и в Англии примерно в одно время началось производство фарфора, или все-таки кто-то у нас был раньше?
3: Ну, давайте чуть-чуть перетащу одеяло на себя, да, и добавлю очень важное дополнение. Помимо вот этой знаменательной даты, есть еще одна дата. В этом году исполняется 260 лет нашему первому частному фарфоровому заводу, заводу Гарнер, который известен сейчас как завод Вербилки в Подмосковье. Вот. И как раз там вот произошло слияние русского фарфора и английской, так скажем, задумки, потому что Франц Гарнер был по национальности англичанин, английский купец, он приехал сюда, в Россию, и основал первый частный завод. Поэтому в этом году вот мы празднуем эту дату тоже.
2: Ну, вообще все началось, наверное, в Китае, да, фарфоровые изделия приехали к нам из Китая.
3: Да, изначально все началось в Китае давным-давно. Они научились первыми, познали секрет изготовления фарфора, и был огромный гигантский экспорт в Европу этих типичных изделий для чая, для употребления кофе, тарелок и прочей утвари.
2: Угу. То есть все началось, в общем-то, с чая, да, и появилась потребность в какой-то красивой посуде, чтобы чайную церемонию провести, да. И случайно открыли китайцы секрет фарфора, или ученые занимались непосредственно, вот у них была задача поставлена сделать что-нибудь такое. Для чего нужен фарфор? Чтобы не бился, да, чтобы от горячего не трескался, чтобы был устойчив, да, более-менее. Ну, то есть ронять не надо все-таки все равно, да?
3: У фарфора есть, да, вот ключевые качества. Он очень, несмотря на то, что он хрупкий, он еще и крепкий. Да, он выдерживает температуры, но основной секрет в высокотемпературном обжиге. То есть это больше 1000 градусов, поэтому обожженная глина, да, со специальным составом выдерживает экстремальные условия. Поэтому, конечно, фарфор был таким тайным секретом для европейцев, и многие хотели первыми его познать и открыть у себя производство этого, ну, как сказать, не просто секретного, а, наверное, волшебного материала. Потому что в основном для посуды использовалась керамика, металл.
2: Гончарный круг, наверное, да, глина, там, да, все обожгли, и все.
3: Это было не так престижно и не очень красиво. Поэтому, конечно, хотелось вот такой, как в Китае.
1: Да, и когда же к нам и в Англию привезли, ну, в смысле, уже сами начали производить, это вот как раз у нас 1744 год, да, когда мы начали производить, или все-таки
2: Вербилки, наверное, да? Первые вербилки?
3: Нет, нет, первый императорский фарфоровый завод в 1744 году, это вот дата, которую мы завтра будем праздновать, как раз-таки пальмовое первенство принадлежит этому заводу. А первый частный русский завод Гарнера, он открылся несколько позже, в 1766 году, ему исполняется 260 лет. И вы спрашивали еще про Англию. В Англии открыли секрет собственного фарфора где-то вот в этот же период, 1740-е годы. Но надо сказать, что английский фарфор, он по своей сути, ну, кардинально отличается от твердого европейского фарфора, и им принадлежит открытие своих видов фарфора. Это костяной фарфор, прежде всего, когда для экономии добавляли не традиционные, характерные для фарфора в составе, да, вот материалы, а обожженную кость крупного рогатого скота, перемолотую. И таким образом появился вот самый, наверное, известный продукт английской фарфоропромышленности — костяной фарфор. У нас есть предубеждение, что не предубеждение, а есть мнение, что костяной фарфор — это что-то такое тонкое, да, вот как яичная скорлупа. На самом деле костяным настоящим фарфором называют фарфор, который произведен с добавлением пережженных костей крупного рогатого скота.
2: А аромат от него не стоит случайно?
3: Нет, конечно. Опять же, это высокотемпературный обжиг. Он имеет свои особенности. Он прозрачный, имеет такой мягкий, так скажем, кремовый оттенок. И считается на сегодня достаточно таким элитным традиционным английским продуктом. Хотя надо отметить, что у нас в СССР как раз-таки на императорском заводе, который тогда назывался Ленинградский фарфоровый завод, освоили эту технологию. Если не ошибаюсь, в 1968 году произвели первую партию костяного фарфора и до сих пор его производят.
2: Ух ты!
1: А если говорить о художественных различиях, вот какие сюжеты, может быть, присутствовали в росписи российского фарфора и у британцев?
3: Вы знаете, сюжеты британцы начали с того, что они начали повторять китайские сюжеты, характерные вот
2: для... Драконы, да, императоры,
3: всевозможные пагоды, знаменитый ивовый рисунок, это пагоды, ивы.
2: Да.
3: Вот, но со временем англичане привнесли свои художественные, так скажем, нюансы, и фарфор английский стал очень узнаваемый. Ну, помимо английского фарфора, наибольшую известность керамической промышленности принес еще и английский фаянс. Это близкая тема, да, это более дешевая керамика, и благодаря этой керамике они смогли захватить весь мир, и вот тут произошло как раз-таки взаимодействие с российским рынком, с российским потребителем, когда в конце 18 века просто вал английского дешевого фаянса, богато украшенного печатными рисунками, традиционными китайскими рисунками, попал на российский рынок, и он очень сильно повлиял на русскую фарфоровую фаянсовую промышленность, потому что это казалось очень красиво, стильно, и этот фарфор и фаянс закупались как императорской семьей, дворянами, высшим сословием, так и городскими жителями, купцами, ну, теми людьми, которые могли себе позволить фарфор и фаянс в то время.
2: А англичане вообще действительно открыли секрет фарфора или подослали шпиона в Китай? И это был просто пример промышленного шпионажа.
3: Ну, промышленным шпионажем пытались заниматься в том числе и у нас, не только в Англии. И, не знаю, знаете ли вы или нет, посылали целое посольство еще при Петре Первом, подкупали местных мастеров, но ничего не получилось. Поэтому мы пошли своим путем, а они пошли своим путем. В чем, так скажем, победа русского фарфора? В том, что господин Виноградов, первый открыватель русского фарфора на императорском фарфорном заводе, смог самостоятельно додуматься, да, и создать уникальный наш русский фарфор. А англичане использовали свою науку, технологии и смогли создать свое многообразие разного вида фарфора, но только не твердого. Вот. Но знаете, главное отличие в чем русского и европейского фарфора от английского? В том, что у нас фарфоровые мануфактуры создавались при помощи больших капиталов. Цари, императоры, князья и прочее. То есть эти люди ради своего престижа не жалели и финансировали эти проекты. А в Англии управленцы, так скажем, страной, да, не очень были озабочены производством фарфора, поэтому это все ушло в частные руки. А понимаете, когда нет финансирования, да, хочется создать что-то побыстрее, подешевле, и поэтому опыты заканчивались не очень удачно. Но впоследствии получилось создать что-то похожее на фарфор, вот костяной фарфор, еще там несколько видов керамических масс, и это пошло на рынок, и, соответственно, создавались первые такие интересные английские мануфактуры. Но если говорить про как какое-то взаимовлияние, наверное, все-таки английский фарфор и фаянс оказал и посодействовал становлению нашей керамической фарфоровой и фаянсовой промышленности, благодаря привнесению своих технологий, сюжетов и прочего. Англичане использовали фарфор. Вы же помните историю Англии, как она разрасталась, британские колонии. Да. Они помимо, так скажем, захвата территории экономически привязывали, и им нужно было создавать продукты потребительского спроса. Да. То есть они выкачивали оттуда ресурсы, а туда привозили товары народного потребления, которые покупали индусы, не знаю, и другие нации, так скажем. И благодаря этому они привязывали чужие экономики к своим продуктам. Благодаря дешевизне, красивому, так скажем, внешнему облику и маркетингу. И они родоначальники так называемого промышленного дизайна. То есть, когда во всей Европе на мануфактурах что-то там придумывали, они все это поставили на рельсы, на бизнес-рельсы. Прочитал в одной книге, что на одной из известнейших мануфактур каждые 6 недель по плану создавался новый рисунок, чтобы его выпустить на рынок. Те рисунки, которые пользовались популярностью на посуде, они производятся некоторые до сегодняшнего дня, а те, которые не оправдывали финансовых, так скажем, вложений, снимались с производства и придумывались новые рисунки.
2: Эволюция натуральная прям.
1: Да, но наш-то был побогаче. В наш больше вложений делали, поэтому наш-то был побогаче фарфор. Ну,
2: казна государственная.
3: Он был, да, наш фарфор императорский был, конечно, с точки зрения привлечения капиталов, значительно больше туда шло, да, чем на развитие вот частных английских фабрик, но он и был доступен очень узкому кругу населения. Это даже был не 1% населения, а это была императорская семья, члены императорской семьи и какие-то приближенные к ней люди.
2: А все остальное на внешний рынок уходило, да, торговля шла?
3: Шла торговля, и из Европы и из Англии в том числе привозился фарфор в Россию, который был доступен уже более широким кругам населения.
2: То есть это был дешевый продукт, да?
3: Ну, он был абсолютно не дешевый, но доступный...
2: Ну, купец мог себе позволить,
3: ну,
2: например, да?
3: Ну да, доступный, так скажем, среднему классу и несколько выше.
2: Фарфор, а еще название порцелан, да? Это же не фарфорная фабрика была, а порцелановая. Откуда, вот почему порцелан? Что это за... название. Еще каолин, да, упоминается при производстве фарфора. Каолиновая глина.
3: Каолин — это вот тот самый секретный ингредиент, который скрывали китайцы, да, и то, что делает фарфор фарфором. Способность выдерживать высокие температуры и вот эта уникальная прозрачность. И еще третий момент забыл сказать. Вода и воздухонепроницаемость. То есть, если говорить про фаянс, он пористый, он впитывает в себя воду, глазурь разрушается, а вот фарфор, он долговечен. Как-то рассказывал вашим коллегам о том, что иногда бываю на раскопках, где вот находят черепки или даже целые какие-то изделия, и удивительно, но фарфор, находясь 200 лет, 150 лет в сырой земле, при не очень благоприятных условиях, при замерзании, оттаивании почвы и так далее, а после того, как его помыли, сохраняет свои прекрасные потребительские свойства. Его помыл, почистил, обеззаразил.
2: Герметичная структура просто, да, получается?
3: Да, он не разрушается со временем и, соответственно, не пропускает воду, и все извне, поэтому сохраняется. Но даже вот вы как мужчина, да, и любитель, наверное, приключений, знаете вот эти вот истории, когда тонули торговые корабли, там пираты топили корабли, и иногда их поднимают, и там часто находят фарфоровые изделия, в том числе китайские, ну, в основном даже китайские. И после того, как их почистят, они выглядят, ну, в первозданном виде, да. Причем самое интересное, что вот такие вот обычные банальные китайские чашки, поднятые с морского дна, часто продают на аукционах, и они уходят за какие-то баснословные деньги. Такая же чашка, купленная в антикварном магазине, будет стоить значительно дешевле. Да, вот этот вот ореол трагедии, какой-то битвы, может быть, нападение пиратского корабля. Исторический флёр придает вот такой вот весомый инвестиционный, так скажем,
1: навар. Сейчас маркетологи говорят, бренды продают истории, а не продукты.
3: Да, конечно, вот так оно и есть.
2: Ну, то есть каолин делает фарфор фарфором, а порцелан что делает порцеланом? Это то же самое, что фарфор?
3: Это то же самое, да, просто когда зарождалась наша фарфоровая промышленность, фарфор называли на европейский манер порцеланом. А потом... прижилось слово фарфор. Да, фарфор, оно, если не ошибаюсь, имеет иранские, персидские, персидские корни. И вот почему-то именно это слово прижилось, а не вот это вот западноевропейское порцелан.
2: Понятно.
1: То есть так, подводя уже потихоньку итоги, если говорить о традициях британской и российской, то есть у нас изначально все-таки фарфор начинался как человек говорит, элитное, да, лакшери.
3: Ну, как люкс, люксовая, люксовая продукция. Удивительная продукция, да. А там как ширпотреб.
1: Ширпотреб, то есть, соответственно, в какой-то момент две точки, значит, сошлись. Да, и мы тоже постепенно перешли от люксового продукта,
3: собственно, к массовому, да.
1: К массовому продукту. А массовый продукт у нас все равно сохранял какие-то традиции вот свои, может быть.
3: Конечно, у нас русский фарфор имеет свои очень глубокие традиции, потому что все, что привносилось к нам, перерабатывалось нашими мастерами и давало тот эффект визуальный, тактильный, и то, за что мы любим русский фарфор, это вот его уникальный внешний вид и история, да, потому что за русским фарфором за русским фарфором лежат многолетние успешные работы наших предпринимателей, крестьян, купцов, которые смогли создать, по сути, с нуля вот такую уникальную историю.
2: А советская власть, получается, удешевила производство, да? То есть стало в каждый дом пришел фарфор, да? Стало доступнее, получается, технология.
3: Вы знаете, советская власть хотела сделать фарфор идеологически правильным, и на вот императорском бывшем фарфорном заводе появился так называемый агитационный фарфор с лозунгами и так далее. Но он был сделан руками великих художников, и поэтому после того, как он выходил на рынок, он расходился по коллекционерам и не попадал там, в рабочие там, квартиры, в колхозные хаты и прочее. Вот, а он сразу вот стоил очень дорого. Поэтому от этой идеи отказались, то есть оставили эту нишу как такое люксовое, так скажем, предложение для того, чтобы продавать за валюту, да, и эту валюту инвестировать в разные направления. А наше наследие великих купцов Кузнецовых и прочих, да, переосмыслили и перезапустили. Поэтому вот дореволюционный фарфор, он нашел продолжение уже в советском фарфоре. Но при этом в СССР было создано великое количество фарфоровых производств.
2: Да, но об этом мы уже говорим в следующий раз. В следующий раз. Да. Спасибо большое. Мы сегодня говорили о фарфоре с основателем фарфорового клуба, издателем и автором печатного журнала «Фарфор, керамика, стекло» Рамисом Рашидовичем Каримовым. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Как знать на маяке. Родители – это лук и тетива, а ребенок – это стрела. Задача родителей – не удерживать эту стрелу, а натянуть тетиву и отпустить ее. Сергей Насибян, психолог.
4: Так говорит маяк.
0: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Владимир Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда «Бампир» чешского производства и 601 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы. Россия обладает технологиями применения роя дронов. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума начальник управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов. По его словам, российские разработчики обучают беспилотники работать автономно, полуавтономно и в составе роя. Евтухов отметил, что в одном рое могут применяться различные по функционалу и оснащению беспилотники. Россия и США поддерживают постоянный диалог, несмотря на информационные вбросы противников таких контактов. Об этом заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
2: На самом деле мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами, то есть это общение происходит там несколько раз в неделю, и все абсолютно продолжается, диалог продолжается. Я думаю, мы в ближайшее время увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога, поэтому специально враги диалога России и США постоянно вбрасывают какую-то дезинформацию, постоянно пытаются создать какие-то неправильные и несуществующие источники дополнительного напряжения. Безусловно, это сложный диалог, но мы ценим работу команды президента Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют.
0: По словам Дмитриева, Европа и Британия не прекращают попытки помешать восстановлению мира на Украине. Венгрия сняла вето на заявку Украины на членство в ЕС. Будапешт после достижения соглашения с Украиной на уровне Паспредов одобрил открытие первой части переговоров о вступлении Киева в Евросоюз, сообщил венгерский премьер Петр Мадьяр. По его словам, Киев в установленные сроки внес необходимые изменения в законодательство, и венгры украинского Закарпатья наконец получат обратно свои основные права, сказал Мадьяр. Ранее он заявил, что готов встретиться с Зеленским, когда на Украине перестанут нарушать права венгров, передает ТАСС. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле. Вечером планету накроет мощный геомагнитный шторм 3-го уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывами, буря будет иметь непрерывный характер. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В эти минуты на открытом чемпионате Франции по теннису в рамках полуфинала Мира Андреева играет с Мартой Костюк из Украины. Идет первый сет 4-1. Россиянка пока впереди. Матч звезд континентальной хоккейной лиги в предстоящем сезоне пройдет в Минске, сообщается на сайте лиги. Мероприятие состоится на Минск-арене 6-7 февраля. Напомню, что в 26-м году матч звезд КХЛ прошел в Екатеринбурге. Нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не собирается принимать участие в матче между Россией и США, сообщил агент хоккеиста Глеб Чистяков. 4 июня глава Американской торговой палаты в Российской Федерации Роберт Эйджи заявил, что 1 июля в Москве состоится товарищеская игра команд из России и США. Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил об отставке Василия Березуцкого с поста главного тренера команды и прокомментировал информацию о том, что его может заменить Александр Киржаков. «Будем искать тренера, потому что Василий Владимирович покинул клуб. С Александром Киржаковым пока не встречались и переговоров не было», цитирует Иванова РБ «Спорт». Напомню, что Березуцкий стал главным тренером «Урала» в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которые одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью и уступила в 7 встречах. «Урал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице первой лиги. В этом году в 20-й раз проходит всероссийский футбольный турнир «Локобол». Суперфинал турнира состоится в Москве 2 августа. Он пройдет в рамках празднования Дня железнодорожника. Вот что о турнире рассказал Михаил Комиссаров, помощник генерального директора ФСО «Локомотив».
2: В первую очередь надо отметить, что в этом году это 20-й юбилейный сезон. Уже 20 практически лет существует «Локобол». Это всероссийский футбольный турнир для детей 14-15 года рождения, по 11-12 лет для мальчиков и девочек. Соответственно, нововведение в этом году следующее. В первую очередь для межрегиональных этапов, их 9, проводятся они в регионах, Петрозаводск, Воронеж, Хабаровск, Ессентуки, был введен призовой фонд. Поэтому если раньше команды боролись за путевку на суперфинал, который проводится в День железнодорожника в августе на РЖД-арене, то в этом году еще школы борются за призовой фонд, соответственно, который идет на развитие этих самых школ.
1: Кто выступит в финале и где будут играть юные футболисты, вот что по этому поводу сказал Михаил Комиссаров.
2: В финале выступят 12 команд среди мальчиков и 8 команд среди девочек. Соответственно, у каждого свои турниры проводятся межрегионально-отборочные. Главное нововведение в этом году, давно этого не было, финалы «Локобола» пройдут на РЖД-арене, непосредственно на центральном стадионе футбольного клуба «Локомотив». Это будет такой подарок в 20-й юбилейный сезон для команд, и это большая мотивация для юных спортсменов и большое подспорье, чтобы развиваться и становиться профессиональными футболистами.
1: Российская гимнастка Ева Кононова из-за травм пропустит ближайший этап клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике. Он состоится в Овьедо 6-7 июня. Кроме нее на этапе выступят София Ильтерякова, Мария Борисова и Ульяна Янус. И о спорте на этом пока все.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Как знать?
4: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами основатель агентства «Социальные сети», член Русского географического общества, альпинист, скайранер, ультрамарафонец Денис Терехов. Денис, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Как же давно я вас не слышу.
4: Взаимно. И о Вахтанга как давно вы не слышали, Денис?
6: На Вахтанга практически.
4: Да.
6: Да.
4: Вот мы хотим сегодня с вами обсудить трейл-раннинг и узнать, в чем преимущество бега по пересеченной местности. Что такое трейл-раннинг, Денис? Что это такое?
6: Это когда вы бежите по лесу, если коротко. Да, и вот когда ваши редакторы спросили, в чем разница, я говорю, очень просто. Вы просто быстрее ноги переломаете, чем когда бегаете по городу. Ну, то есть вы переломаете ноги в любом случае. Ну, когда я говорю слово «переломаете ноги», имеется в виду, что вы лишитесь ногтей. Но ногти вообще у бегунов-то расходник, как говорят. Вот. Вы лишитесь ногтей, у вас будут болеть голеностоп, у вас будет болеть икроножная, у вас будет болеть душа. Но вот в те редкие минуты, когда вы будете заканчивать эту гонку, вам будет казаться, что вы самый сильный человек на Земле и самый счастливый.
5: Ну, тогда вообще зачем заниматься трейл-раннингом, если это настолько опасный вообще вид спорта, не знаю, спорт, увлечение, хобби, что это вообще?
6: Чтобы что-то себе доказать. Мы вообще ведь занимаемся любительским спортом, чтобы что-то себе доказать. Потому что, ну, вот это, знаете, есть же несколько вопросов, которые раздражают бегунов. Вот, когда, например, заканчивается марафон, говорит, ты какое-нибудь место занял, вот, спрашивают. Вот, потому что медальки ждают все, вот, так называемая медаль финишера.
5: А он говорит, главное не победа, главное участие.
6: Да, да, чтобы что-то себе доказать, мы все время мы соревнуемся с собой прежним. Вот я на самом деле бегаю, ну и в частности по лесам, по полям, не так давно, я вот 44 года, 3 года назад бросил пить и начал бегать. То есть я общественно порицаемую привычку и тягу просто заменил на общественно одобряемую.
5: Ну надо же как-то отвлекаться, понятное дело.
6: А это классика жанра, это в общем, в принципе, почти все любители бегуны, особенно в взрослом возрасте, приходят вот из вредных привычек. Угу. Раньше кризис среднего возраста это красная маленькая машина, а сейчас это красный велосипед или красные кроссовки.
4: Ну а если вот выпадет возможность побегать в пустыне, будет ли чем-то бег отличаться от бега по лесу?
6: Ну, значит, вы, наверное, хотите меня спросить про так называемый МДС, марафон де Сабли. Это самый знаменитый многодневный марафон по пустыне. Из известных россиян его пробежал Алексей Смертин. Это известный футболист, который сейчас не менее известный бегун. Очень известный спортивный блогер Анастасия Тукмачева, там Настя Кипятук. Вот они пробежали. Когда ты на протяжении недели пробегаешь, могу ошибаться, 270, кажется, километров по пустыне. Конечно, у тебя, во-первых, во всех местах, прошу прощения, песок, до полбеды во всех местах. У тебя песок в ботинках, а любая песчинка – это гарантированная мозоль. А когда ты натер ногу в первый день, а тебе еще 6 дней бежать, ну, это такое себе. Плюс надо понимать,
5: что… Ну, может быть, босиком стоит вот бегать.
6: Ну, это, кстати, отдельная история, босоногий бег тоже такая техника есть, считается наиболее правильная постановка стопы. Вот. И как бы трейл-раннеры, чем отличается от шоссейных бегунов, они ведь все тащат вот это добро на себе. Кстати, у вас шестидневная гонка. Вы 6 дней тащите рюкзак, ну раз же кроме воды, воду организаторы дают, тащите на себе. Uh-huh. Потому что в трейл-раннинге, в отличие от обычного бега по городу, каждый сам за себя. То есть ты, там, конечно, есть точки питания, но ты можешь, например, запутаться и ее пропустить. Или там, например, если это зимний бег, там может, например, не быть воды, потому что ее не успели растопить. Uh-huh. Поэтому надо все тащить с собой. Это еще и физически довольно непросто. Бегать и бегать с рюкзаком – это для большой разницы.
4: Uh-huh. Ну а и что, получается, можно закончить с вредной привычкой и сразу побежать? Или все-таки сначала нужно заглянуть к доктору, купить себе беговую дорожку, как-то подготовить организм? Как вообще переходит вот этот вот процесс подготовки артиста, бегуна?
6: В каком-то смысле, да, вы правы, артиста. Значит, я вам скажу так. Ну, в моем случае, я вчера закончил пить, а сегодня уже начал бегать. Нормально, я так не рекомендую никому поступать, я сразу подчеркиваю, как все трюки выполнены профессионалами. Значит, ни одно животное не пострадало. Мне кажется, что, конечно, по-хорошему надо сходить к врачу. И вообще, когда ты начинаешь заниматься спортом, вот этот чекап, который рекомендуют всем делать, или дистанциализация, как это называется, так немножко по-советски, она становится не прихотью, она становится просто необходимостью, потому что ты должен четко понимать, что с твоим организмом. Он выдержит нагрузки или не выдержит. Это очень важная вещь. Поэтому, конечно, по-хорошему надо сходить, выяснить, что у вас, и начинать, если у вас, например, там, ну, избыточный вес, наверное, с ходьбы. Потом, наверное, можно чередовать ходьбу и бег. Uh-huh. Потом уже бег по пересеченной местности. А потом уже можно заняться тем, что называется скайранинг. Скайранинг – это частый uh-huh. случай трейлранинга, только на высоте выше 2000 метров над уровнем моря. Вот я, например, регулярно бегаю скайранинговые гонки в Красноярском крае. Последнее, что я бегал, в начале апреля – Борус Скайрейс. Это когда ты стартуешь внизу, от подножия горы Борус, это самая высокая точка Красноярского края, и забегаешь на вершину. Туда вообще-то альпинисты с палками в кошках и в шлемах заходят, а ты просто в кроссовочках туда забегаешь и потом обратно. Набор высоты за 10 километров 2,2 километра. Ну, это очень, короче говоря, круто, я скажу вам. Ну, то есть обычно люди дойдут 12 часов, а вот мы с Кайранером забегаем туда за 2.
5: Ну, правильно ли я понимаю, что вообще трейл-раннинг – это такая история для мужчин, которые переживают кризис среднего возраста и нужно что-то поменять в жизни? Или все-таки молодежь тоже этим увлекается?
6: Я думаю, что молодежи там нет от слова совсем. Вообще, что касается гонок на длинную дистанцию, чтобы, ну, там, ну, марафон, условно говоря, только я сразу хочу вот для ваших слушателей подчеркнуть, друзья, перестаньте называть марафоном любой долгий бег. Марафон имеет очень четкое определение. 42 километра, 195 метров. Вот это марафон. Все остальное это другое. Ну вот, поэтому любой бег на длинную дистанцию, не обязательно марафонскую, это прерогатива людей взрослых, которым не скучно по 2, по 3, по 4 часа терпеть. А в случае, например, со скайранингом, с трейл-ранингом, терпеть приходится сильно дольше. Вот, например, я в том же Красноярском крае бежал Красноярский Трейл Фест. Это 50 километров по тайге с набором высоты 1,5 километра, по колено в снегу, минус 15 на улице. Я бежал 8 часов 22 минуты.
4: Кошмар.
6: Вы знаете, вот люди пришли на работу, поработали, пришли там, сходили на перекур, пообедали, значит, снова вернулись, поработали, пришли домой. Один все еще бежал по тайге. Угу.
4: Прилетели из Москвы в Хабаровск уже.
6: Нет, какие-то моменты я разговаривал сам с собой вслух, сам себе вслух читал стихи. Когда я видел человека вдалеке, потому что я один бежал почти всю дистанцию, я говорил себе вслух: Денис, перестань, пожалуйста, говорить с собой вслух, и все подумают, что ты псих. Побеги, поздоровайся с человеком, а потом дальше продолжим.
4: А что, ну, какой, потому, что, конечно, какой мотор работает внутри?
6: Это разговор с Богом и с самим собой.
4: Да, что толкает вперед? Какие цели, задачи стоят перед трейл-раннингом?
5: Кроме доказать себе.
4: Да.
5: Чего-нибудь.
6: Ну, разве этого недостаточно доказать себе? Разве что-то еще нужно? Ну, я вот так это определяю. Я думаю, что каждый человек сам понимает, зачем он это делает. Вот, ну, я вообще пришел в бег из альпинизма, и вообще считается, что чтобы подняться на какую-то, ну, принципиальную вершину, ты должен четко понимать, зачем ты туда идешь. Ну, что ты хочешь самому себе сказать во время этого путешествия? Потому что любое подобное путешествие – это разговор с Богом, разговор с самим собой. Ну, или то с Богом, то с собой. И не знаю, как это снуть. И поэтому, вот если ты четко знаешь, зачем ты дойдешь, ты доходишь. Если ты не знаешь, ты, может быть, все раз подготовленнее, ты не дойдешь.
4: Но это, получается, вы, Денис, вступили на путь Федора Конюхова, впереди рекорд за рекордом. Что дальше? Подъем на воздушном шаре Джима Лунгма, что дальше?
6: Ну, нет. Все-таки Федор Конюхов, он великий русский путешественник, без всякого преувеличения. Я просто бегун. Для меня трейл-раннинг это скорее такая... я уже люблю погорячее, извините, в таких терминах выражаться. Так, конечно, я там марафонец, ультрамарафонец, я бегаю тут по меркам любителя довольно быстро. Вот казанский марафон за 3 часа 17 минут пробежал. Вот. Ну, это не выдающийся результат, но для любителя это неплохой результат, особенно для, значит, пожилого, в прошлом пьющего человека, там, 47 лет. В общем, это не...
4: Нас ожидает продолжение трилогии. Беги, Форест, беги. Беги, Лола, беги. Беги, Денис, беги, получается.
6: Совершенно верно. Более того, у меня там на одной из маек нарисовано, написано известная цитата из Фореста Гампа: «Я бежал, потому что нужно было бежать». Это лучший ответ. Для чего бегать? Потому что нужно бежать.
5: Денис, буквально минутку у нас небольшим остается. Кому бы вы посоветовали заняться трейл-раннингом?
6: Кем-то хочется посмотреть Россию, потому что когда ты бегаешь по городу, обычно московский марафон, условно говоря, «Белые ночи» в Петербурге, ты так быстро бежишь, что ты ничего не видишь. А вот трейл-раннинг – это еще возможность посмотреть красоты нашей необъятной родины, поесть, в том числе и туризм. В общем, хотите посмотреть необычную Россию, прям почувствовать ее, вот вам стрел радио.
4: То есть, получается, из Москвы до Владивостока можно просто пробежать, да? И это нормально? Как бы вот как вы оцениваете свои силы?
6: Это будет супер-ультра. Это будет супер-ультра трейл-раннинг. Я думаю, что это не на один месяц приключение. Я знаю, что есть чудаки, которые такое, не знаю, реализовали ли, но точно планировали.
4: Но сколько затрат получается временных, как минимум? это, наверное, полгода точно надо бежать.
6: Задний можно километров 100 пробегать. Ну, вот и посчитайте, если 8 тысяч километров, то получается где-то 80 дней. Ну, с учетом отдыха, ну, думаю, что месяца 3.
4: И 10, наверное, пар обуви, я не знаю, там, цистерна воды с собой, да? Ну, в общем, надо посчитать.
6: Воду по дороге, а кроссовок, я думаю, что десятка-два пар может. Потому что через каждые 200 километров надо бы менять.
4: Понятно. Будем следить за развитием событий. С нами был Денис Терехов, основатель агентства «Социальные сети», а сегодня «Skyrunner». Мы сегодня говорили о трейл-раннинге. Спасибо большое, Денис. До новых встреч. Удачи.
5: Всего доброго. До свидания.
7: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Сегодня вологодские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. Русский язык и математика – предметы, обязательные для получения аттестата. На ЕГЭ по русскому языку зарегистрировано 4318 человек. На выполнение экзаменационной работы выделено 3 часа 30 минут. Напомним, если участника ЕГЭ удалят с обязательного экзамена за нарушение, пересдать его он сможет только в сентябре. Горячая линия по вопросам государственной итоговой аттестации в Вологодской области 88172-713646. Парковку на площади Возрождения в Вологде закроют для транспорта. В областном центре продолжается благоустройство площади Революции. 6 июня начинается второй этап ремонта. В связи с этим парковка на площади Возрождения будет закрыта. В настоящее время специалисты выполняют демонтаж покрытия и подготовку территории под укладку новой плитки. Кроме того, ведется прокладка слаботочных сетей связи и устройство ливневой канализации. Подрядчик планирует обновить покрытие, заменить бортовые камни, провести озеленение, установить архитектурное освещение и новые МАФы. В центре площади появится фонтан. Его установку финансирует Сбербанк. Параллельно продолжаются работы на Советском проспекте, также закрытом для движения и стоянки транспорта. Сейчас там проводится замена инженерных коммуникаций. Врачи областной детской клинической больницы спасли 8-месячного ребенка, проглотившего батарейку. Инцидент произошел во время игры малыша со старшими детьми. Он начал кашлять и плакать, появилось обильное слюноотделение, и мама срочно обратилась к медикам. Рентген подтвердил, в пищеводе литиевая батарейка.

0: подготовлен мастер-макет монумента, по которому отсутствующие детали будут отливать на заводе. После того, как они прибудут в Вологду, специалисты приступят к сварке. Напомним, памятник был установлен в 1987 году, а к 2020-м был частично поврежден вандалами. Сергей Шустецкий выступит в Вологде. Знаменательным событием программы «Летний ангажемент» в Театральном саду станет выступление Сергея Шустецкого, многогранного деятеля искусства, известного в театральном, музыкальном, телевизионном и киномире. В Вологде Шустецкий не только поделится историями из творческой жизни, но и продемонстрирует свои таланты, в том числе музыкальные. Зрителей ждет увлекательный вечер с рассказами, демонстрацией фрагментов и песнями. Артист выйдет на летнюю сцену Дома актеров имени Семенова 20 июня в 20 часов.
1: Новости спорта.
0: Владислава Руденя завершила выступление за волейбольную северянку. Центральная блокирующая из Беларуси провела в команде один сезон и завоевала золотую медаль высшей лиги А. Спортсменка выходила на площадку 51 матчей, набрала 187 очков. Как отметила волейболистка, сезон был тяжелый, но пролетел очень быстро. Я благодарна за то, что познакомилась здесь с новыми людьми и завела новых друзей. Время пролетело незаметно и интересно. 10 и 11 июня в областном центре во Дворце спорта Вологда пройдет международный фестиваль боевых искусств. Кубок губернатора посетит четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко. Участниками будут сборные Вологодчины и китайской провинции Шэньси. Всего 50 человек в дисциплинах ушу таолу и ушу саньда. В первый день ожидаются выступления творческих и спортивных коллективов, приветствие почетных гостей, а также поединки по ушу саньда и боевому самбо. На следующий день пройдут соревнования по ушу таолу.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк».
1: «17 часов в Москве».
2: «Новости».
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии взяли крупный узел обороны противника. В ходе продолжительных боев мотострелки зачистили район обороны площадью до 5 квадратных километров, взяли под контроль более 250 строений. При освобождении Комсомольского уничтожено свыше роты живой силы ВСУ, поражены 6 боевых бронемашин, 16 автомобилей, 7 единиц мототехники, 5 наземных роботизированных комплексов и 35 тяжелых гексокоптеров. Министерство обороны России заявили, что освобождение Комсомольского в Запорожской области позволило улучшить тактическое положение, создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. В нашем военном ведомстве также сообщили, что ВСУ потеряли за сутки до 430 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток». Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Завтра глава государства по традиции выступит на пленарной сессии. К дискуссии присоединятся президент Узбекистана и Танзании, заместитель председателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум стартовал накануне, продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников из примерно 140 стран. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Контакты Владимира Путина или вообще по линии Кремля с приехавшей на Петербургский международный экономический форум делегацией США не планируются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как ранее заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, США впервые за много лет официально представлены на форуме. Делегацию возглавил председатель комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Как ожидается, он выступит на тематической сессии форума «Россия-США. Диалог культур». В контактах России и США есть значимый прогресс, хотя желающие продолжения войны пытаются сорвать диалог, заявил на полях Петербургского международного экономического форума спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он сообщил о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Накануне Дмитриев провел с ними телефонный разговор. Он также заявил, что многие западные компании сейчас хотят вернуться в Россию, но, возможно, для этого ограничено, их ниши заняты другими игроками.
3: Когда мы встречались с представителем партии «Альтернативы для Германии», он отметил, что немцы понимают, что экономически они очень много потеряли от того, что взаимодействие с Россией уменьшилось и фактически очень сильно сократилось. Но посмотрим, я думаю, что экономические реалии таковы, что у них просто не будет выбора. Я иногда вот писал о том, что фактически Европа не может обойтись без России. Европе Россия нужна для выживания. И сейчас на фоне энергетического кризиса в Европе это становится особенно актуально.
1: В свою очередь, глава торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил, что многие американские компании ждут разрешения от Вашингтона, чтобы вернуться в Россию. Мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. Рынок нефти ежедневно теряет 12 миллионов баррелей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Александр Новак. По его словам, ближневосточный конфликт приведет к смене логистических маршрутов.
4: Мировая энергетика переживает стресс со стороны снижения предложения. И, конечно, закрытие Ормузского пролива, повреждение инфраструктуры, энергетических объектов в странах Персидского залива, это все сегодня очень сильно влияет на снижение предложения. По общим оценкам, примерно 12 миллионов баррелей ежедневно недопоступает в сутки ежедневно, да, не доступают на мировые энергетические рынки. Это огромное количество, это более 10%, чуть выше 10% от общего мирового предложения. А если говорить о мировой торговле, это еще больше. Мы видим, что по цепочке это касается и нефтехимии, и удобрений, и роста цен на электроэнергию, на жилищные коммунальные услуги. Это влияет в том числе и на продовольственную безопасность, поскольку касается производства удобрений. Поэтому, конечно, происходят такие тектонические сдвиги в области экономики, не только в области энергетики.
1: По словам Новака, никто не знает, какого спроса на нефть в мире сейчас ждать. Неопределенности выросли кратно, однако крах углеводородной эры не подтверждается. На них приходится 84% мирового энергобаланса, отметил вице-премьер. Банки и операторы связи при невыполнении требований по противодействию мошенникам будут полностью компенсировать потери жертвам, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность пользователя не снимается, отметил вице-премьер. Григоренко сообщил, что схема компенсации при бездействии банков и операторов теперь четко прописана во втором пакете мер по защите граждан от кибермошенников. Он был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в феврале. Новость последних минут. Международное движение «Мемориал» и более 30 его структур внесены в перечень экстремистских организаций, сообщает Росфинмониторинг, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26. В Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: But I like the way you don't give up. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем привет, это программа «Трудности перехода», и мы с вами вновь встретились для того, чтобы поговорить о нашей с вами любимой теме. Конечно же, о подростках, о том, как они, бедолаги, проживают этот непростой период, и как мы, бедолаги, проживаем то, что проживают в этот момент подростки, только еще пытаясь вырастить из них людей. Что дается, конечно, иногда нелегко, но мы свято верим в свои цели и задачи. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете поставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно в начале программы я порассуждаю на тему, которая меня интересует. Буквально с недавних консультаций такая тема для подростков и для родителей как будто бы важное. Зачастую, когда появляются какие-то сложности и проблемы, все люди, а подростки особенно, благодаря особенностям психики нашей с вами, которая нас крайне бережет, начинают жить в некой альтернативной реальности, где этих проблем, вызывающих тревогу, напряжение и беспокойство, просто не существует. Вот их нету, и все тут. И в этой реальности все может быть классно, может быть скучновато, но точно не нервно и не тревожно. И мы можем сколько угодно биться об стену, а подросток будет уверен, что у него с учебой все ок, например. Что никто его не оставит на второй год. Или что нет у него никаких проблем с гаджетами. Он, если захочет, выйдет, просто он не хочет. Вот, и так далее. Много таких могу поназывать. И как бы мы ни объясняли, как бы мы ни говорили словами, психика сильнее нас. То есть защитные механизмы, которые не дают столкнуться с информацией, вызывающей фрустрацию, они нас побеждают. В этом иногда, конечно же, подросткам активно помогают гаджеты, потому что там происходит такой дешевый захват внимания, и вообще не нужно никаких усилий, а там в играх, например, или в соцсетях я еще могу быть и прекрасен, в отличие от того, что происходит в моей реальной жизни, где я могу быть совсем не прекрасен. Вот. А насильное вытаскивание оттуда обычно не приводит ни к чему хорошему, кроме эпических конфликтов. Но что же делать, спросите вы? Не то, чтобы у меня был такой, знаете, красивый и лаконичный вам ответ. Но, наверное, направление размышлений я вам подкину, и себе в том числе. Что важно и о чем важно поговорить с подростками? Ну, во-первых, им можно озвучить то, что вы теперь знаете. А во-вторых, проговорить и самим понимать, что столкновение с реальностью все равно произойдет. То есть такого не бывает, чтобы оно не произошло, это столкновение с реальностью. И чем позже оно произойдет, тем мы будем менее ресурсны к этому моменту, тем болезненнее оно, собственно, случится. Поэтому наша иезуитская сложная родительская задача – найти возможность, чтобы наш подросток столкнулся с реальностью пораньше. Провалился по учебе, например, наполучал негативные обратные связи от людей, которые ему важны. Сугубо в рамках наших отношений получил обратную связь, что ок, что не ок, как можно, как не можно и так далее. Вот. То есть, чем раньше будет происходить столкновение с реальностью, тем больше шансов на вылезти из вот этого удивительно комфортного болота. Но никто, конечно, с этой реальностью сталкиваться не любит, поэтому еще наша работа помочь подросткам осознать это столкновение. Они будут не рады этому разговору, но при достаточной коммуникативной гибкости с нашей стороны шанс услышать у них совершенно точно есть. Так что не затягивайте со столкновением с реальностью, если это не критично для жизни и здоровья. А мы начнем, собственно, эфир. Я напомню, телефон 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Екатерина из Москвы. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Сразу расскажу свою ситуацию. У меня есть сын, ему 10 лет. Сейчас переходит в 5 класс. Сын занимается бальными танцами спортивными, очень увлечен. И вот это его, скажем, такое дело его жизни, да. И проблема моя и его в том, что в школе, в которой он учится, он очень часто сталкивается с проявлениями буллинга, да. То есть он отличается, конечно, от других мальчиков, в принципе, и в школе, и в классе, в частности. То есть он такой изящный, танцует везде, самбо, дзюдо не занимается. И постоять за себя, в принципе, не особенно может, умеет. Хотя, в принципе, он, конечно, не слабый, потому что спортом занимается очень активно. И проблема это то затихает, то возвращается, там проявляется это все в том, что дети там его обижают, толкают, могут ударить, могут что-то наговорить, могут даже сказать, там, мы тебя за углом поджидали, думали придушить, там еще что-то такое. Он такие экстремальные кейсы, я, конечно же, сразу же рассказываю учителю, она принимает меры и так далее, но все равно это вот в таком вот вялотекущем состоянии длится и приводит к тому, что он ко мне постоянно подходит, говорит, не хочу в эту школу ходить, переведи меня там в другую школу, можно я не буду ходить уже последнюю неделю в школу, потому что я все свои оценки получил. И вот все в таком роде, да. И я, честно говоря, не знаю, как ему помочь, потому что я прекрасно понимаю, что куда бы я его ни перевела, ни в какой бы класс, в другую школу бы я его ни перевела, там, скорее всего, будет то же самое, потому что он вот очень сильно отличается от других, да. То есть он танцует везде, на перемене, в метро.
1: Ну, я понял, да.
2: И так далее, вот. И все равно будут такие дети, которые попробуют, не знаю, над ним немножко поиздеваться, да. И моя сейчас, вот как я понимаю, задача, это понять, как ему помочь, чтобы он мог себя так поставить в этом детском коллективе, чтобы свести это, ну, к какому-то нормальному минимуму.
1: Угу. А он еще и младше сверстников, я так понимаю. Вы сказали, в 10 лет, в 5 класс он пошел.
2: Да, он в ноябре родился, ну, и там где-то получается, что да, действительно, они физически, многие дети сильнее его, потому что они старше, может быть, некоторые там на год, там на полгода, есть такое, да.
1: Так, он оказался в реально сложной ситуации, и в идеале бы ему оказаться с людьми его возраста, во-первых, да, потому что этот разрыв в ближайшие несколько лет, он будет очень болезненный. Там еще индивидуальные различия есть по темпу развития, и, ну, будет сложно. Наверное, научить отстаивать себя и научить ставить себя в детском коллективе – это задача, для которой нужен ресурс. И я бы пока предположил, что его недостаточно, ресурса. Ну, то есть это зрелость психологическая, например, да, там в контексте существовать в том же, что и другие ребята, чтобы уметь на их языке говорить. Я подозреваю, что его сейчас не очень много, этого ресурса, ну, может быть, не очень достаточно. Если там систематические обижания и издевательства, то, во-первых, без относительно того, какой он, это ситуация буллинга, и здесь уже надо по полной включаться взрослым, уже не просто там разговоры с учителем, а она, видимо, не справляется с ситуацией, раз все продолжается. Вот. Здесь уже можно идти в администрацию, там, не знаю, в прокуратуру, куда угодно, менять школу, в конце концов. Потому что ну, не помогает то, что сейчас происходит, не становится меньше. И дело еще раз не в том, может он с этим справиться, не может, отличается он от сверстников или не отличается. Создалась такая атмосфера, в которой взрослые позволяют этому происходить, и они ситуацию не меняют. И вот это плохо, и я бы здесь работал с, как вот с буллингом действуют родители. Вот прям на портале Травли.нет, да, есть подробные инструкции, прям почитайте, воспользуйтесь, похоже, вы в этой ситуации. Это первая задача, то есть достижение психологической безопасности хотя бы на какой-то период, пока вы разбираетесь, как жить дальше. Можно не ходить в школу, пусть не ходит в школу, если он все сдал, все оценки уже выставлены, если учителя будут что-то фырчать, быстро им объясните, почему это происходит и какая их ответственность в этом. Вот. В том, что касается как дальше. Значит, учитывая все обстоятельства, я бы искал школу, где учатся всякие мальчики-зайчики. По возможности, если есть шанс на частную школу, я бы воспользовался этим, причем бы забивал бы на там какие-нибудь там призы, перепризы, качество образования и количество стобальников там по результату, а брал бы и выбирал бы, где маленький класс, немного ребят, учителя держат на контроле то, что происходит, и ну, ребята там какие-нибудь зайчики, которые хотят учиться. Вот, так ему проще будет найти контакт, среда будет более доброжелательная и комфортная, в этом возрасте нормально. Да, погружать его в комфортную среду, а не бросать в пруд с акулами, в смысле, что он там должен выплыть обязательно. Вот, может и не выплыть, и это будет вообще нехорошо. Вот, если он от обидок бросит танцы, ну, я не думаю, что вы будете прям рады. Вот, что можно делать, чтобы ему помогать? Ну, во-первых, еще раз, ему надо довзрослеть будет так или иначе до сверстников. Лет после 14 сглаживаться будет разница вот это в возрасте, год или полтора, который у него сейчас есть. И он в средней школе, ну, не сказать критичный, но важный. Вот, дальше это будет сглаживаться. А дальше его можно, помимо зрелости, можно помогать обучаться навыкам коммуникации. Это в Москве точно куча всяких таких возможностей. Любые тренинги для подростков, психологические центры для подростков, где есть всякие курсы, занятия по этому поводу. Вот, ему это будет еще и интересно, и там может найти с кем общаться, повзаимодействовать, и точно появится больше навыков. И там, честно говоря, не важна какая тема тренинга, это публичные выступления будут, коммуникация, как найти друзей, как решать конфликты, вообще все что угодно, потому что они все так или иначе вокруг задачи, как взаимодействовать с окружающим миром. Вот по каким законам и правилам это происходит и чему нужно научиться. Вот, примерная логика такая. Сначала защитить, вынуть из среды, которая не может повлиять на ситуацию, а найти ему среду, где он может спокойно довзрослеть, дозреть до момента, когда вот эта разница в возрасте будет не критичной, и параллельно искать возможность пообучать его навыкам коммуникации. Вот, наверное, так бы я вам ответил.
2: Я поняла, спасибо большое. Вы, на самом деле, мне очень помогли, потому что я примерно в этом направлении сейчас и пытаюсь действовать. То есть в другую школу пытаюсь уже его записать, на самом деле. Угу. Большое спасибо. Про тренинги тоже очень была полезная информация. Спасибо вам огромное.
1: Да, спасибо. И держите в голове приоритет, что ему нужна среда, где его не будут мочить, для того, чтобы он довзрослел. И это достаточный критерий для выбора школы, других, ну, не обязательно. Совершенно, если, ну, учитывая, что у него карьера пока складывается в сторону спортивных бальных танцев, ну, учеба все равно, пока он профессионально занимается, она все равно будет на втором месте в лучшем случае, вот, если не на третьем. Поэтому не надо надеяться, что сильная школа это компенсирует. Не компенсирует, просто ему будет трудно и больно еще. А вам это вообще не надо. Вот. Спасибо вам большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Я напомню, что вы можете оставить свой вопрос письменный. Для этого нужно зайти на медиаплатформу «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Есть специальная ссылочка, на которую можно ткнуть и оставить свой вопрос. Также эту ссылку вы можете отправить своим подросткам, и уже они, в свою очередь, могут оставить свой вопрос. И на вопросы подростков, надо сказать, отвечать тоже очень-очень-очень интересно. А мы продолжим с вами через несколько минут.

0: Маяк. Театра вне диктатуры не существует. Если заложен какой-то определенный художественный замысел, то абсолютно все должно работать на эту идею. Арсений Мещеряков, театральный режиссер.
1: Так говорит «Маяк».
2: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Владимир Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Стецковка, Пески, Радьковские, Харьковской области, Лозовой, Щурово, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 2 бронетранспортера, М-113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы. Европа системно готовится к войне с Россией, подменив дипломатию пропагандой и тиражированием антироссийских измышлений, заявил постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он также отметил, что западные спонсоры Киева игнорируют его ядерный терроризм после атак на Запорожскую АЭС. Полянский выразил надежду, что перспектива расширения украинского конфликта на спонсоров киевского режима остудит горячие головы в НАТО. Европа и Британия не прекращают попытки помешать восстановлению мира на Украине, заявил на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что здравые силы в Германии понимают, что надо восстанавливать поставки газа из России по Северному потоку. По словам Дмитриева, без российских энергоносителей невозможно диверсифицировать энергетику ни в Европе, ни во многих других странах.
2: Многие страны хотят диверсифицированный набор поставок, и здесь Россия играет абсолютно ключевую роль. Фактически без российской энергетики невозможно обеспечить диверсификацию энергетики ни в Европе, ни во многих других странах. Поэтому мы видим, что действительно, во-первых, будут восстанавливаться, возможно, северные потоки 1 и 2, и будут идти много инвестиций вот именно в инфраструктуру энергетическую, уязвимость которой была показана недавно, и мы верим, что именно энергетическая инфраструктура, в том числе Россия, энергетическая инфраструктура крайне важна для инвестиций.
0: Дмитриев отметил, что Европа уже потеряла более 3 триллионов долларов из-за отказа от российских энергоносителей. Сбер представил собственную разработку, первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом «Нео». Такое название устройства нового поколения объединяет искусственный интеллект, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в полноценный технологический опыт для человека и бизнеса. Экран терминала автоматически регулирует угол наклона под конкретного покупателя, камера с лидаром узнает при любом освещении, система распознает лицо, благодаря то в камере с 3D картографии лица, широкому углу обзора, адаптивной подсветке и алгоритмам распознавания. Главная идея устройства – технологии должны адаптироваться под человека, а не человек под технологии. До конца года Сбер планирует установить первые несколько тысяч устройств. Новость последних минут. Российская теннисистка Мира Андреева победила украинку Марту Костюк в полуфинале Ролан-Гаррос и впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». В решающем матче Андреева встретится с победительницей другого полуфинала, в котором сегодня сыграют россиянка Диана Шнайдер и полька Майя Хвалинская. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26. В Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.
1: Новости спорта. студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Мира Андреева вышла в финал открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале она без труда разделалась с представительницей Украины Мартой Костюк. 6-1, 6-3. Буквально через 15 минут начнется встреча между россиянкой Дианой Шнайдер и представительницей Польши Майей Хвалинской. Французский футбольный клуб ПСЖ отказался от планов подписать Алексея Батракова. Как сообщает Ле Паризьен, полузащитник «Локомотива» неоднократно находился под наблюдением Луиша Кампуша, который уделил время анализу его развития. Несмотря на интерес к игроку, сделка, как ожидается, не состоится. Рассмотрев такую возможность, ПСЖ в настоящее время отдает приоритет другим вариантам усиления состава. Информация об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал» не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба. Ранее Матч ТВ со ссылкой на президента команды Григория Иванова сообщил, что в клубе принято решение прекратить сотрудничество с Березуцким. «Это не так. У нас сейчас в отпуске и игроки, и тренеры. Но почему-то это было интерпретировано так, что у нас нет тренера, что он уволен. Василий в отпуске, как и все остальные. Как только мы официально примем какое-то решение, мы об этом сообщим. Пока никакой к этой минуте отставки нет», — сообщили в пресс-службе клуба. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли прокомментировал возможность участия сборной России в Кубке мира в 2028 году. По словам Дейли, лига пока не приняла окончательного решения по вопросу допуска российской команды на турнир. Напомню, что ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что рассчитывает на участие сборной России в Кубке мира 2028 года. Нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не собирается принимать участие в матче между Россией и США, сообщил агент хоккеиста Глеб Чистяков. Напомню, что сегодня глава Американской торговой палаты в Российской Федерации Роберт Эйджи заявил, что 1 июля в Москве состоится товарищеская игра команды из России и США. Еще о хоккее. Канадский нападающий Шелдон Рэмпл продлил контракт с Словатом Юлаевым. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до конца предстоящего сезона. Также стало известно, что канадский защитник Алекс Коттон перешел из тольяттинской «Лады» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию. Ну и хоккейный клуб ЦСКА заключил контракт с нападающим Маратом Хайрулиным. Армейцы и форвард подписали соглашение сроком на 3 года. И о спорте на этом пока все.
3: Журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
10: Вас сейчас казнят. Опускай!
11: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Мы продолжаем говорить о подростках и продолжаем говорить о нас, родителях, которые с этими подростками на самом деле имеют дело. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. И на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Кристиной из Тюмени. Кристина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Я, можно, пожалуйста, вам скажу большое спасибо, потому что все-таки у вас какая-то невероятная работа, потому что подростки — это просто, мне кажется, боль абсолютно каждого родителя. И так здорово, что вы помогаете с этим справиться, потому что это очень тяжело.
1: Спасибо.
2: Вот. Так, у меня замечательная девочка, ей 11 лет. Проблема у нас вот какая. У меня нечеловечески самоуверенный ребенок. Вот именно такое слово. То есть она настолько уверена в себе вообще в каждом аспекте жизни. Вот неважно, что это. В учебе, в спорте, в любом споре, абсолютно везде. И с одной стороны, это довольно хорошее качество, но оно ей, к сожалению, настолько мешает периодически, что это даже недавно довело ее до операции, к сожалению.
1: Это как?
2: Ситуация, заканчивался учебный год, и у меня прилетел к нам бывший муж из другого города. Конечно же, хотела сделать ребенку подарок, это все замечательно, но она решила попросить у него BMX. Этот велик трюковой. И с одной стороны, вроде бы, она просто очень любит ездить на велике, и вот решила вот такой велик себе попросить. И вроде бы ничего страшного, но дело в том, что она на нем особо-то не каталась. Она буквально там у друзей 1-2 раза на нем проехалась, и на этом все. И когда они его купили, она решила сразу же прямо на нем проехаться и сделать трюк, проехаться на заднем колесе. И очень сильно упала животом на ручку руля. И это вызвало с собой, там был разрыв брыжейки толстого кишечника. Вот, очень там была операция, первая у ребенка, она очень испугалась, было ей страшно, то есть там был дренаж, она лежала в больнице, у нее там страшно спутались волосы, их пришлось обрезать, сейчас у нее жесткая диета, ну, то есть это за собой столько последствий повлекло, очень тяжелых для нее. Если честно, вот у меня просто все в семье говорили только о том, об одном. Хоть бы ее это чему-то научило. И вот когда я с ней начала об этом разговаривать, выглядит все так, что как бы она-то не виновата. Это дурацкий велик, это он виноват. И вот эта уверенность, она у нее вообще во всем. То есть, вот, например, было поступление в этом году. Хотела она переходить в другую школу, в очень сильную, физико-математическую, и она даже решила особо-то и не заниматься в течение года, занималась просто из-под палки, потому что я очень сильно просила. Потому что какой смысл заниматься, ведь она и так самая умная, она и так поступит. А вопрос мой заключается, там еще, конечно же, много
1: поступила?
2: Могу примеров привести. Нет, конечно же. Она не прошла даже первый тур. Вот в чем дело. Там тура два, но до этого, видите, откуда такая уверенность взялась. Было, например, до этого была олимпиада математическая такая, довольно сильная. Она выиграла ее со своей командой, будучи капитаном. Дальше, чтобы поступить в эту школу, у них есть математический кружок. Туда тоже нужно поступать. То есть он не платный, а бесплатный, но нужно олимпиаду пройти устную. Она ее прошла, то есть эти кошельки не дались, и она решила, что какая ерунда, я туда поступлю. Но, к сожалению, нет.
1: Вопрос.
2: Вопрос мой заключается в том, стоит ли такого ребенка, такого уверенного, самоуверенного в себе ребенка, дальше направлять, постоянно ей про это говорить, что вот смотри, будь аккуратней, давай занимайся, чтобы там поступить. Мне мужу что-то стоит вообще еще делать? Или можно просто отпустить эту ситуацию, пусть ее научит жизнь, и нам перестать уже издеваться над ней?
1: Так, слышу вас. Смотрите, давайте разделим. Во-первых, для ее возраста думать, что у меня все получится, даже если не готовиться, это не признак самоуверенности, это признак возраста. Вот.
2: Она такая всегда была, простите, я вас
1: хорошо,
2: такая,
1: да, да. У нее поменьше сомнений, чем у окружающих, но связь между действиями, последствиями, между подготовкой и большим результатом у детей не такая, как у взрослых, прямо скажем. Вот, то есть вы не сильно удивительные вещи рассказываете с одной стороны, с другой стороны вы поднапуганы всем этим из-за ситуации с падением, если я правильно понимаю. И это вот та крайняя точка, где отсутствие представления о реальности, так это будем с вами называть, ну, больно очень ударило по ней. Значит, что делать здесь? Не через фразу «у тебя не получится». Давайте так. Точно не так действовать, потому что это может вызвать еще только больше энтузиазма, чтобы попробовать и всем доказать, что точно получится. Потихонечку мы обучаем видеть связь между действиями и последствиями. Где-то через провал ее. Да, не единственное, что здесь очень важно пройти по грани, не тыкать носом, вот я тебе говорила. Да, смотри, на мой взгляд, ну, на подготовку имело смысл уделить столько времени, ты уделила столько, и ну, результат получился вот такой. Все, вы сказали про эту связь, все, дальше она сама варит кубатуре, ты еще там надо ей столько, много-много-много раз с этим столкнуться. Во всем, что касается рисков для здоровья. Вот в таких вещах более-менее опасных. Я можно на примере велосипеда, это как будто бы после драки кулаками, но просто яркий пример. Наверное, это не последняя будет ситуация в жизни. Что-то, где самоуверенность может нанести вред здоровью, приходит вместе с ограничениями сразу от взрослых. Не надеяться на то, что она сама эти ограничения определит. Вы уже знаете, у вас девочка без краев, да, и она их не видит, не замечает, они ей не интересны. Значит, вы эти ограничения изначально устанавливаете, отслеживаете и контролируете. Плюс что-то такое же приходит сразу с обучением. То есть у меня у друга сын захотел трюковой самокат, захотел кататься на рампе. Друг сказал, окей, условие следующее, ты 2 недели отзанимаешься с тренером, чтобы ты не убился сразу, вот, и ездишь в каске. Вот 2 условия и без проблем трюковой самокат. Вот, примерно логика такая со всеми вещами, которые могут дать осложнения для здоровья, что мы определяем границы, без шлема ты не ездишь, иначе это не работает, и мы помогаем обучиться получить базовый навык безопасности. Да, если ребенок хочет лазить по дереву, то он все равно будет лазить по дереву, даже если вы ему запретите, он просто без вас залезет. Тогда логичнее его как минимум научить, да, чтобы он снизить шанс повредиться. Вот, логика примерно такая. Со всем остальным общий принцип следующий. Где, возможно, вы даете столкнуться с последствиями, и после этого жалеете, сочувствуете и проговариваете, что произошло. Вот было это, получилось это. То есть вы прям помогаете зафиксировать. Было событие, вот последствия этого события. И постепенно, лет за несколько, эта связь начнет нарастать. И это нормальный процесс взросления. С поправкой на то, что девочка у вас отчаянная, без краев, соответственно, вы внимательнее отслеживаете ситуации, где это может быть, может давать сложности конкретно на здоровье. Спасибо вам большое за вопрос. 495-728-7171, и мы продолжим через пару минут.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Лето, солнце, температура стремится к 30 градусам. Казалось бы, живи и радуйся, но именно в зной наш организм работает на пределе, и особенно уязвимой становится система пищеварения. Сегодня говорим о том, как правильно питаться в жару, чтобы оставаться бодрым и здоровым. В жаркую погоду организм бросает все силы на охлаждение, теряя с потом до 2-3 литров жидкости в день, а вместе с водой уходят важные соли и микроэлементы. Вот почему главное правило летнего рациона – много пить, но не все подряд. Сладкая газировка и пакетированные соки жажду только усиливают. Черный чай и кофе лучше ограничить. Ваши лучшие друзья в жару – это чистая вода комнатной температуры, несладкий зеленый чай, натуральные морсы и компоты. Прекрасно освежают мятный чай, напиток из душицы или имбирный чай с листками мяты. Кстати, мятой можно приправить и гарнир. Врачи советуют в жаркий день выпивать по 100-200 мл жидкости каждый час. В сумме это может быть до 2,5, а при высокой температуре и до 3,5 литров в сутки. Теперь о еде. Полуденный зной, примерно с 12 до 16 часов, тяжелая пища – настоящий удар по организму. Основу рациона должны составлять свежие овощи, зелень и фрукты. Они почти на 90% состоят из воды и, естественно, восполняют потерю жидкости. Включайте в меню огурцы, кабачки, помидоры, болгарский перец и всевозможную листовую зелень, салаты, петрушку, укроп, сельдерей. Отдельно скажем про кислые ягоды вроде крыжовника и смородины. Они невероятно полезны. А вот фрукты, такие как дыни, персики или апельсины, старайтесь есть в первой половине дня или как отдельный перекус. Если съесть эти фрукты сразу после плотного обеда или на ночь, они могут вызвать неприятное брожение в желудке. А что же исключить? В жару наш организм не готов тратить уйму энергии на переваривание жирного и жареного. Забудьте о жирной свинине, говядине, фастфуде, чипсах и сдобных булочках –

0: пищевых отравлений в это время случаются из-за неправильного хранения продуктов. Заправленный салат или суп с майонезом и сметаной безопасны только в первый час после приготовления. Дальше – риск, поэтому заправляйте еду прямо перед подачей. И запомните несколько важных правил безопасности, особенно на отдыхе. Не покупайте готовые салаты, шаурму или курицу-гриль в сомнительных местах. Под специями и соусами недобросовестные продавцы часто маскируют несвежий продукт. С осторожностью относитесь к яичнице, глазуни и блюдам с сырыми яйцами. В жару это прямой путь к сальмонеллезу. Никогда не берите подтаявшее мороженое или пирожные с кремом, которые хранились без холодильника. Ну и напоследок хорошая новость. Жаркое время – идеальный момент, чтобы без труда сбросить пару лишних килограммов. Обилие низкокалорийных овощей и фруктов, а также естественное повышение активности помогают обмену веществ работать быстрее. Главное – питаться небольшими порциями 4-5 раз в день и вставать из-за стола с легким чувством голода. Слушайте свой организм, пейте больше чистой воды, выбирайте легкую и свежую еду и наслаждайтесь летом. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец». «Маяк».
1: 18 часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляйпольское. Как сообщили в Минобороны России, взят крупный узел обороны ВСУ. Его освобождение создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. За сутки вооруженные силы России также поразили места хранения, площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Завтра глава государства по традиции выступит на пленарной сессии. К дискуссии присоединятся президент Узбекистана и Танзании, заместитель председателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум стартовал накануне, продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников из примерно 140 стран. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Россия и США завтра подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, заявил на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, это будет одним из больших инфраструктурных проектов России и США. Ранее в октябре Дмитриев сообщил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы российскую Чукотку и американскую Аляску. Тогда Дмитриев заявил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за 8 лет. Представители Европы приехали на Международный экономический форум в Санкт-Петербург по необходимости. Такой вывод в интервью нашему специальному корреспонденту Ольге Матвеевой сделал спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его мнению, в преддверии энергетического цунами идет активный поиск альтернативных поставок энергоносителей, но решение останется за Россией.
3: Многие страны здесь присутствуют по необходимости. Вот мы говорим об энергетическом цунами, которое сейчас накроет и Европу, и Британию, потому что они стали использовать меньше российских энергоносителей. Поэтому, когда сюда приезжают много европейцев, они приезжают именно, ну, если использовать слово, ну, давайте аккуратно скажем, по необходимости, вот, потому что они видят, что действительно будет мощнейший кризис. У них не будет хватать энергетических ресурсов, и они будут просить Россию предоставить. Россия будет принимать решение, предоставить или нет.
1: Дмитриев заявил, что Европа уже потеряла более 3 триллионов долларов из-за отказа от российских энергоносителей. Он допустил, что для диверсификации поставок газа в Европу Старому Свету придется восстановить северные потоки. И участники неформального диалога Госдумы и Европарламента в Петербурге заявили о готовности содействовать нормализации отношений ЕС с Россией, говорится в итоговой декларации. Участники неформального диалога Госдумы и Европарламента готовы поддержать потенциального переговорщика ЕС для контактов с Россией. По запросу бизнеса они впервые обсудили в Петербурге конкретные экономические проекты, передает РИА Новости. Европа системно готовится к войне с Россией, подменив дипломатию, пропагандой и тиражированием антироссийских измышлений, заявил постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он также отметил, что западные спонсоры Киева игнорируют его ядерный терроризм после атак на Запорожскую АЭС. Полянский выразил надежду, что перспектива расширения украинского конфликта на спонсоров киевского режима остудит горячие головы в НАТО. Памятник русскому писателю Михаилу Булгакову демонтировали в Киеве, передает РИА Новости. В декабре прошлого года Киевская городская администрация приняла решение снести несколько объектов, связанных с общей с Россией историей, в частности, памятник Булгакову на Андреевском спуске. Ранее, в 2024 году, так называемая экспертная комиссия так называемого Института национальной памяти Украины объявила писателя Михаила Булгакова, который родился в Киеве, но впоследствии жил и работал в Москве, цитирую, символом российской имперской политики, имперцем по мировоззрению и ярым украинофобом. Конец цитаты. Российская теннисистка Мира Андреева победила украинку Марту Костюк в полуфинале Ролан-Гаррос в Париже и впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 6-1-6-3 в пользу Андреевой. В решающем матче она встретится с победительницей другого полуфинала открытого чемпионата Франции, в котором сегодня сыграют россиянка Диана Шнайдер и полька Майя Хвалинская. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков. Днем в северной столице плюс 24-26. В Москве в пятницу преимущественно без осадков. Ночью в городе плюс 12-14. Днем 23-25 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы побеседуем с Татьяной из Волжска. Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день, Никита.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Ключевой мой вопрос, как разбудить в ребенке вкус к жизни. Ребенку 15 лет, мальчик, закончил 8 класс. Если кратко, сильная зависимость от компьютера, которая привела к полному нежеланию учиться. Началось все это, конечно, с 13 лет, когда он купил себе компьютер на подаренные деньги на день рождения, там от всех родственников и так далее. И начались игры в компьютере. Сначала потихоньку, понемножку. В 7 классе начали появляться тройки сначала. Я, конечно, там истерила поначалу. Потом мне сказал психолог, один из психологов, зачем вы переживаете за тройки? Поговорите с сыном. Если это его уровень, что выше тройки он, это ему не надо, тогда пусть так и живет. Расслабьтесь, ну, как бы, и живите спокойно своей жизнью. Я поговорила с сыном. Он за это легко ухватился. Тогда это мой уровень жизни, тройка. Все. Ну и пошли тройки. С 8 класса началось уже все более печально. Он хотел больше играть в компьютер. Мы с ним договорились, ввиду того, что все активности в играх начинаются обычно с вечера, ближе там, ну, с 6 вечера и позже. Мы с ним договорились, что хорошо, хочешь сидеть и играть подольше, играй там до нуля, до часа ночи, хорошо. Ну, что бы ты делал все уроки? Я у тебя уроки проверять не буду, ты взрослый, делаешь все сам. Да, мам, договорились. Меня хватило на 2 недели. 2 недели он отучился, он получил 5 двоек. Я сказала, все, хватит, ограничиваем время сидения в компьютере, начинаем учиться. Ну, прошла, в общем, так вот, более-менее так со скрипом. У нас вся четверть первая, вышла 1 двойка за четверть. Потом пообещала, что, мам, все, я исправляюсь, во второй четверти такого не будет. Прошла 2 четверть, 2 двойки за четверть вышла, по другим предметам. В 3-й четверти аналогично, тоже 2 двойки. Еще по другим предметам. То есть как бы у него такой плавающий, нестабильные предметы. В 4-й четверти он отучился 2 недели и перестал в школу ходить. А зачем? Мне интересно в компьютере. У меня там все друзья в компьютере. Это моя жизнь, это мое счастье в данный момент. Учеба мне не нужна. Кто сказал, что нужно переходить в 9 класс? Кто сказал, что нужно именно сейчас не заканчивать школу? Я ее потом закончу. Я не пойду в школу. И так у нас прошла 4-я четверть. Я в середине 4-й четверти отключила просто полностью интернет. Вот полностью, чтобы не было доступа у него. Ну, в телефоне там есть, а в компьютере он не может играть. И пошли у него истерики. Оскорбления, уход из дома. На ночь, допустим, он идет, утром придет. Шантаж там, чуть ли там, я выпью там таблетки. Включи мне интернет. Дома там пару вас разбил. Ключи. Я не включала. В общем, прям вот так вот у меня истерился очень сильно, 2-3 недели. Сейчас, вот сколько-то дней, он у меня просто вот лежит. Сутками лежит, не вставая, не разговаривает, но ничего. Просто вот как зомби. Проявляется только, когда ему нужно поесть. Мам, а что поесть? И, например, ты принесла роутер-то наконец-таки? Можно включить интернет? Я говорю, нет, ничего не принесла. И он снова молча так вот лежит. У него нет интереса к жизни ни к чему. Совершенно. Я ему предложила условия. Ну, давай тогда мы с тобой заключим соглашение. Такой некий договор. В письменном виде. Ты обязуешься там, допустим, там что-то делать там по дому, и строить все свои оценки, чтобы ты перешел в 9 класс. Ну, не оскорбляешь никого, да, не портишь имущество. То есть самое необходимое, да, вот это то, что делать должен, наверное, каждый ребенок. А я включаю интернет, там установила график определенный, когда ты можешь его включать, да, там тоже периоды длительные. Я понимаю, что рекомендуют включать 2 часа в день. Ну, я там сделала разбивку, ну, хотя бы 3 раза по 3 часа в день, вот так вот. И вот они устраивают. Нет, ты меня не слышишь, включены полностью на безлимит, и тогда спокойненько я все буду дома делать, я буду хорошо себя вести. Но я ему не верю. Потому что все это мы уже проходили, включали, он сидит до 5 утра, до 7 утра, то есть как бы я легла спать, он сидит, я встала, он еще сидит. Вот такое было. Я не хочу опускать руки, я хочу помочь сыну и вот из этого всего вытянуть. Я понимаю, что это допустила я изначально, так вот, какую-то слабинку дала некую.
1: Ну давайте, как без посыпания головы пеплом.
2: Да. Хочется, чтобы ребенок стал все-таки человеком, хотя бы, ну пусть он не будет там каким-то супер там специалистом в чем-то, да, так, там супер успешным, но хотя бы чтобы какой-то был у него интерес к жизни и жил бы такой спокойно своей какой-то жизнью, чтобы не привело вот это вот его апатия, не знаю, там, к наркомании, к чему-то еще, что там, что может быть вытекающим из этого всего. О чем говорить не хочется. Все-таки я надеюсь, что я смогу справиться. Вопрос как?
1: Это хороший вопрос. Смотрите, то, что сейчас происходит, отчасти оно закономерно. То есть у него было...
3: Начитаю запись вызова.
1: Да-да-да, слышу. То есть у него было что-то, что он считал очень-очень важным. Этого не стало. У него сейчас пустота и никакой другой жизни нету. Плюс большое напряжение там по отношению к вам, да, там состояние протеста. Соответственно, он лежит, пока либо вы не сделаете то, что он хочет, либо у него внутри не нарастет стремление что-то хоть как-то делать. Хитрость в том, что вообще-то оно рано или поздно появится, но как только вы прилагаете свои усилия и свою энергию, ну встань, ну пойди, погуляй, ну начни ты учиться, начни читать, это подкрепляет его протест. Он сразу этим пользуется, с высокой вероятностью, включи интернет, я все буду делать. Вот. Соответственно, вы уже отключили, и все, вы здесь свою часть сделали, вы не позволяете там условно погружаться. Дальше его работа, к сожалению, вы уже не сильно влияете. Вы на что влияете? Вы с ним поддерживаете контакт, вы продолжаете кормить, вы его должны кормить, да, там минимально одевать, и вы готовы с ним общаться, готовы с ним обсуждать, но нет, интернет не включу. И ну, у вас опыт уже есть, я на всякий случай проговорю, никакие договоренности наперед не сработают. Типа ты включи, а я все буду делать, ну это неправда, просто неправда. У него задача сейчас вернуть как было, потому что это было понятно, это было прогнозируемо, это было приятно и интересно, ну собственно и все. И все его слова с высокой вероятностью будут подчинены этой задаче. И у него должна осесть, отложиться и сформироваться идея, что как было, не будет. То есть вы не включите интернет ни на основе никаких обещаний. И вам бы хорошо подумать, в каком случае вы его вернете. Да? Что должно произойти, чтобы действительно интернет вернулся. Его переведут в 9 класс, у него будут долги, и которые ему предложат закрывать в сентябре. С высокой вероятностью, насколько я знаю, примерно так делают. Вот, соответственно, до сентября ему особо делать нечего, будет шляться. Ну, или сидеть за компьютером, если вы включите интернет. Тут уж он с высокой вероятностью будет продолжать вас попугивать, да, чтобы вы занервничали. Ну, я здесь, наверное, на вашей стороне. Давайте так, если ситуация такая, на вашей стороне в том смысле, что когда нету компьютера и интернета, проще начать что-то делать, чем когда он есть, если я уже свою жизнь так погрузил. Вот. Вам будет нелегко, потому что попытаться вас прокачать и вернуть все как было проще, чем жить по-другому. Вот. Хорошо, что у него есть общение. Телефон-то, да, не забрали, и интернет у него есть, там и контакты с друзьями есть. Вот. То есть он не лишен важного. Есть кому жаловаться на то, как неистово вы с ним поступили. Ничего жизненно важного он, соответственно, не лишен. Просто лишен возможности играть за компьютером. Мысль такая, что вы отвечаете только за то, чтобы у него не было доступа к играм, и он не погружался дальше. Но вы, к сожалению, не очень влияете на то, что он с этим будет делать. С отсутствием доступа и со своей жизнью, и когда мозги приедут для того, чтобы разобраться, надо ли мне учиться или не надо. На всякий случай я бы потихоньку размышлял на тему, вот закончит он 9 класс и не пойдет учиться дальше, и чего тогда, как вы будете жить, существовать до 18 лет. После 18 там логика плюс-минус, я думаю, понятно с такими раскладами, но как вы до 18 будете существовать. Тоже будет интересная задачка. А пока у вас лето борьбы, но ваша борьба по форме простая. Нет, я не включу. А по вот эмоциональному все-таки очень сложное, потому что выдержать давление ребенка с угрозами, там, с шантажом, это непросто. Вот. Сколько вы уже держитесь?
2: Вариант с соглашением таким, да, неким, то, допустим, да, вот что он все это делает, и если он нарушает, то я снова отключаю, тоже не сработает.
1: Ну, вы можете попробовать, просто это достаточно быстро вернет вас обратно, скорее всего.
2: Хотя бы у меня вот уже будет повод, что я тебе предложила, и теперь у меня есть основание отключить, и все.
1: Может
2: Больше
1: быть, вы можете попробовать. Единственное, что вы столько перечислили в этом соглашении, и я бы, честно говоря, был реалистичен. Взял бы что-то ключевое, да, и реалистичное. Вот реально ли, что он сейчас исправит оценки или нет? Ну, вот это несчастно подискутировать, да. Я бы смотрел реалистичность и принципиальность. То есть, насколько это вот важно. Потому что нам хочется побольше в этот договор напихать, но чем больше, тем меньше шансов. Вот. А так, конечно, вы можете попробовать, и вы, если вы можете потом еще раз откатить назад, да, и снова его отключить, то окей. Вот, но договоренность должна быть прям супер конкретная, супер прозрачная, вот, супер понятная, и никак иначе. Потому что любая серая зона, любая возможность по-разному трактовать одну и ту же договоренность вам даст снова дискуссии, невыполнение, манипуляция, уход от ответственности и все такое. Вот. Спасибо большое за вопрос. Сил вам и терпения все это выдержать, пережить. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно.
0: Трудности перехода.

0: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Маяк. Клиповое мышление говорит нам о том, что мы умеем перерабатывать очень большое количество информации, выделяя какие-то важные тезисные моменты, то есть сужая огромную воронку информационного потока до того, что нам нужно. Антон Гасимов, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Владимир Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда «Вампир» чешского производства и 601 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название «Гуляйпольское». Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Линово, Свобода, Кияница и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Слобожанская, Избицкая и Рубежная. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, 2 боевые бронемашины и 11 автомобилей. Инфраструктурный объект получил повреждения в Киевской области. В результате возник пожар, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Полтаве, пригороде Днепропетровска, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу по Украине, военные действия уже были бы прекращены, заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Он выразил удивление в связи со словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что якобы особенно Россия не готова к уступкам в переговорах по Украине. Глава МИДа России отметил, что недавние заявления Рубио о поддержке Киева демонстрируют, что нет различий в сути подходов США и Европы. По словам Лаврова, высказывание главы Госдепа в Конгрессе о поддержке Украины свидетельствует о том, что война Байдена стала войной Трампа. Напомню, ранее Рубио заявил, что Россия остается вызовом для США, а политика антироссийских санкций сохраняется. Глава Госдепа сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом Сената о новых санкциях против России. Международный секретарь Компартии США, американский журналист-расследователь Кристофер Хелали, подписавший контракт с Минобороны России, отправится в зону специальной военной операции в ближайшие недели. Об этом он заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. Хелали отметил, что неоднократно бывал в зоне спецоперации. Недавно в составе группы иностранных журналистов он посетил место террористической атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Сегодня Хелали призвал Запад коллег ехать в Донбасс и убедиться в преступлениях ВСУ, передает ТАСС. Сухая и очень теплая погода ожидается в Москве на выходные. Воздух прогреется до 27 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леос. Следующая неделя, по словам синоптика, начнется дальнейшим ростом температуры. Дневной температурный фон превысит средние многолетние показатели на 5-6 градусов. Термометры покажут плюс 26-28, по ночам плюс 10-15. Вероятность дождей будет небольшой. Леос добавил, что температура воды в водоемах столичного региона уже достигла 15-18 градусов, а короткие ночи и теплые, все более продолжительные дни поспособствуют дальнейшему прогреву воды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В пятницу в Москве преимущественно без осадков, 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без существенных осадков, плюс 24-26.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира Большого шлема открытого чемпионата Франции. За час 16 минут уверенно победив украинку Костюк 6-1, 6-3. «Я невероятно счастлива, это потрясающе, никогда раньше ничего подобного не чувствовала», заявила Мира. «Теннис спасен», написал у себя в соцсетях чемпион Ролан-Гаррос 96 Евгений Капельников. От Андреевой уже всегда ждут результата. Настоящая взрослая игра у Миры была в четвертьфинале. Сегодня мы увидели продолжение взрослой игры. Это был настоящий женский теннис, и выход в финал – феноменальный результат, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Мира стала первой россиянкой в финале турнира «Большого шлема» после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на «Ролан-Гаррос 2021». Во втором полуфинале открытого чемпионата Франции в эти мгновения еще одна россиянка – Диана Шнайдер против Майи Хвалинской. В первой партии 3-1, впереди представительница Польши. Сборная России по футболу прилетела в Волгоград, сообщила пресс-служба национальной команды. 5 июня на Волгоград-арене сборная России в товарищеском матче сыграет со сборной Буркина-Фасо. Начало встречи в 20:00 по московскому времени. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина. Об этом сообщает издание «Le Parisien». Согласно сведениям источника, ПСЖ действительно следил за Батраковым и проявлял к нему интерес. Однако, детально проанализировав кандидатуру Алексея, ПСЖ решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава. Теперь новости баскетбола. Сегодня продолжится финальная серия плей-офф единой лиги ВТБ. Напомню, ЦСКА встречается с Униксом. О предстоящем матче Никита Загдай.
2: В единой лиге ВТБ в разгаре финальная серия. Второй матч состоится сегодня в Москве. ЦСКА принимает Уникс. И у Уникса было буквально сутки для того, чтобы провести работу над ошибками. Так плохо финалы еще не начинались. 28 очков разницы. ЦСКА одержал разгромную победу. Но прежде всего Мэлло Тримбл выдал очередной матч-шедевр. Вышел со скамейки и своей скорострельностью остановил весь запал казанского Уникса. В итоге разгромная победа, и Уникс зализывает раны. Перебор персональных замечаний, большое количество ошибок и, конечно же, феноменальная игра Мэлло Тримбла. Перед игрой, перед стартом финальной серии из рук Александра Овечкина, знаменитого хоккеиста, Мэлло Тримбл получил приз лучшего игрока единой лиги ВТБ по итогам регулярного чемпионата. Буквально несколько месяцев назад Мэлло Тримбл продлил контракт с ЦСКА, серьезный успех для армейского клуба, и после этого Мэлло Тримбл стал играть еще лучше. Он остается в Москве еще как минимум на 2 года, а сейчас борется с ЦСКА за 3-й кубок Белова подряд.
1: В завершении новости хоккея. «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Алексом Гальченюком. Соглашение рассчитано на 2 года. В минувшем сезоне форвард выступал за «Амур». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 30 очков по системе «Гол плюс пас». Также в КХЛ Гальченюк выступал за «СКА». В НХЛ он играл за «Колорадо», «Аризону», «Монреаль», «Торонто», «Оттаву», «Миннесоту» и «Питтсбург». 32-летний уроженец Милуоки Гальченюк в прошлом сезоне получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в континентальной хоккейной лиге. Нападающий Шелдон Рэмпл подписал новый однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. По информации Спортэкспресса, базовая зарплата канадца составит 70 миллионов рублей за сезон, а с бонусами она может увеличиться до 110 миллионов. При этом 20 миллионов Рэмпл получит, если наберет хотя бы 1 очко по системе «Гол плюс пас» в регулярном чемпионате КХЛ. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
4: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами разговариваем про подростков. Разговор не очень простой, но невероятно важный, потому что все мы, как родители, проходим этот период наших детей, и, конечно, хочется пройти его малой кровью. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Дмитрием из Москвы. Дмитрий, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Никита. Угу. Хотел сначала поблагодарить вас за интересную передачу. Очень нам помогает, тоже слушаю постоянно. Смотрите, вопрос такой. Девочка, младшая дочь, 11 лет, закончила 4 класс. То есть сейчас идет 5 класс, идет набор в 5 класс, и у нас в нашей школе идет набор в кадетский класс. То есть мы хотим, чтобы ребенок учился в кадетском классе, потому что, там есть определенные требования к детям, то есть они выше, чем в обычных классах, то есть мы бы хотели, чтобы у нас ребенок учился там. Ребенок не хочет, то есть категорически нет и все, причем позицию свою, но я пытаюсь разговаривать как взрослым человеком, и скажи, почему. Не хочу и все, и хотел спросить, как можно... какие-то слова или как-то замотивировать ребенка. Каким образом можно ребенка замотивировать, чтобы попытаться хотя бы убедить его, чтобы это не было из-под палки, не было давления со стороны родителей, а именно чтобы это было хотя бы обоюдное решение, если хотя бы не его решение это было 100%. Как-то так.
4: Наверное, прежде всего себе стоит ответить на вопрос, она туда пойдет или нет?
5: В принципе, наверное, пойдет, потому что ребенок, здесь других вариантов, если у нас нет.
4: То есть она независимо от своего желания пойдет в кадетский класс?
5: Нет, здесь разговор пока сейчас идет обсуждение у нас в семье, то есть мы не хотим сейчас очень сильно на нее давить, потому что мы только начали этот разговор, уже вторую неделю. Мы потихоньку закидываем удочку, все это заканчивается тем, что нет и все, я не хочу.
4: У нее есть выбор или нет выбора? Тут это, к сожалению, это решают, или, к счастью, решают взрослые.
5: Пока, на сегодняшний день, да. Хотя я сейчас уже склоняюсь к какому-то силовому решению, со своей стороны. Но хотелось бы как-то замотивировать ребенка, чтобы это был ее выбор.
4: Смотрите, это очень важно. Если вы ребенка спрашиваете, а потом злитесь, что он дает ответ, который вам не нравится... то, наверное, у вас решение уже принято, и вам нужно решать другую задачу. Вам нужно не спрашивать, а это решение ей продать, так, чтобы оно прошло не с таким скрипом, как сейчас оно идет. А вы спрашиваете, злитесь, что она не согласна, и у меня спрашиваете, как же сделать так, чтобы она была согласна. Ваша задача, если вы уже такое решение приняли, наверное, у вас есть для него основания, сделать теперь его приемлемым для дочки. Хотя бы приемлемым, а лучше приятным. Соответственно, разговор не про то, какие у тебя контраргументы. Он может быть для того, чтобы понять, что ее беспокоит. Вам надо понять, что ее беспокоит, разобраться. Не допросами взрослыми, а нормальными человеческими беседами. И мама, может быть, в этом лучше поучаствует, легче получится. Узнать, какие у нее беспокойства, что ее тревожит. И если это реально, показать и рассказать, как они будут решаться. И найти что-то для нее там привлекательное. Не для вас, потому что для вас вы привлекательное нашли что-то. Сильная программа, дети, педагог, что еще. Но это для вас аргумент, не для нее. То есть здесь Если вы такое решение приняли, ваша задача его, ну, помочь справиться с страхами и тревогами, а они есть, потому что кадетский класс для человека неосведомленного звучит жутковато. Вот, да и для осведомленного тоже. И, скорее всего, у нее есть какие-то опасения в связи с этим. Возможно, эти опасения – это продолжение тех преимуществ, которые вы видите, что там дисциплина, там мощная программа и так далее. Вот. И развеиваете опасения, находите преимущества. Вот. Ну и если, вот очень важный момент, вы любое решение можете принять, вы родители, но если вы это решение приняли, то не надо играть в демократию, потому что это будет, ну, обман такой, да. А если у вас не получится сделать, чтобы она разделила, вы будете там 2 месяца с ней вести переговоры, а потом скажете, ну ладно, мы тебя послушали и поняли, что это все ерунда, ты туда идешь. Вот. И что тогда ребенку дальше думать про все будущие переговоры с вами? То есть, если вы решение приняли, и это так, вы его озвучиваете и помогаете ей с этим решением справиться. Вот. В идеале помочь развеять страхи и помочь увидеть преимущества. Но я бы, честно говоря, задумался, если ребенок идет в отказку, я бы, может быть, взял паузу с принятием решения, влезу я, вы меня не спросили, но простите, у меня микрофон. Я бы, может быть, взял паузу поизучать, что так сильно ее беспокоит, и, может быть, это действительно важно. Потому что если вы за нее решение примете, его продавите, а продать вам его не удастся, то вы все окажетесь в очень плохой ситуации. Вот, она будет несчастна, результата все равно не будет никакого от этого кадетского класса, потому что тихий саботаж выигрывает у всех стратегий. Вот, и еще и отношения с вами будут порушены. Поэтому, простите, воспользуюсь своей эфирной властью и призову вас подумать и поисследовать, прежде чем принимать решение. Спасибо за вопрос. 495-728-7171, и мы продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Георгий Филимонов предложил Wildberries создать логический хаб на Вологодчине. В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с основателем компании Wildberries, главой объединенной компании Wildberries and Rush Татьяной Ким. Стороны обсудили перспективы размещения инфраструктурных объектов, поддержку локальных производителей и кадровое сотрудничество. Глава региона предложил рассмотреть возможность строительства логистического хаба компании на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа Вологодская. В регионе насчитывается около 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. На данный момент на маркетплейсе уже функционирует раздел вологодских производителей, где по состоянию на 1 июня создано более 1500 карточек товаров. 9 дней осталось для выбора территории на благоустройство в регионе. Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» завершится 12 июня. На сегодня свой выбор сделали более 68 тысяч жителей Вологодской области. Как отметили в Министерстве строительства региона, лидером среди муниципалитетов остается Череповец, где проголосовали 33 тысячи жителей. На втором месте Вологда с результатом 22 тысячи голосов. Самый популярный проект сейчас также находится в Череповце. За второй этап благоустройства участка набережной от Октябрьского моста до Ломоносова проголосовали 23,5 тысячи человек. На данный момент в Вологде лидирует проект благоустройства парка вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Он набрал 7 тысяч голосов. Всего на голосование вынесено 30 объектов из 9 муниципалитетов области. Студент колледжа связи из Вологды стал призером финала чемпионата «Профессионалы». Дмитрий Максимов из Вологодского колледжа связи и информационных технологий доказал, что вологодские ребята одни из лучших в IT. На финале чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде он занял 3-е место в командном зачете и 5-е место в основном. Отметим, состязания по компетенции нейросети и большие данные собрали более 10 тысяч участников из 89 регионов России и 19 дружественных стран. Уличный кинотеатр в Милютинском парке Череповца летом будет работать 3 дня в неделю. По пятницам запланированы показы познавательных программ, научная фантастика и советских художественных фильмов. По субботам и воскресеньям зрителей ждут мультфильмы и семейные фильмы. В июне будут показаны мультфильмы «Мимимишки», «Лео и Тик», «Катя и Эф», «Волшебный фонарь», «Туган Батыр», «Добрыня Никитич» и «Змерь Горыныч», а также выпуски сказок народов России. Череповецкий ТЮЗ выступил с постановкой «Душа хранит» в Вологде. На сцене Вологодской филармонии состоялось выступление театра для детей и молодежи Череповца, где

Приглашает атлетов со всей страны принять участие в фестивале по прыжкам «Вызов гравитации». Первый этап состязаний пройдет в онлайн-формате. Спортсменам необходимо записать ролик с тремя видами прыжков и отправить их организаторам до 15 июля. Участниками могут стать все желающие, кроме профессиональных атлетов. По результатам отборочного этапа по 5 финалистов в каждой дисциплине будут приглашены на финал «Великий Устюг». Итоги фестиваля подведут 1 августа на стадионе «Спартак». Там же, по инициативе почетного жителя города Виктора Чучина, пройдет межрегиональный турнир по прыжкам в длину на родине Деда Мороза с участием профессиональных легкоатлетов России и ближнего зарубежья.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде, Череповце ясная погода, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк. Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. 19:00 в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляйпольское. Как сообщили в Минобороны России, мотострелки взяли крупный узел обороны ВСУ. В ходе продолжительных боев они зачистили район обороны площадью до 5 квадратных километров, взяли под контроль более 250 строений. При освобождении Комсомольска уничтожено свыше роты живой силы ВСУ. Министерство обороны России заявили, что освобождение Комсомольского в Запорожской области позволило улучшить тактическое положение, создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Завтра глава государства по традиции выступит на пленарной сессии. К дискуссии президенты Узбекистана и Танзании, заместитель председателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников из примерно 140 стран. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Россия и США завтра подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, заявил на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, это будет одним из больших инфраструктурных проектов.

0: агентов России и США. Ранее в октябре Дмитриев сообщил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы российскую Чукотку и американскую Аляску. Тогда Дмитриев заявил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за 8 лет. Из Германии в настоящее время очень много запросов на поставки российского газа. В решении этого вопроса заинтересованы даже политические силы ФРГ. Об этом в интервью специальному корреспонденту Вести ФМ Ольге Матвеевой заявил спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В то же время, оценивая отношения России и США, Дмитриев отметил их геополитическую важность, но не экономическую.
1: Отношения России и США важны геополитически, но с точки зрения экономического эффекта мы фокусируемся на отношениях с странами глобального юга и считаем, что именно страны глобального юга обеспечивают главный экономический рост в мире. Поэтому это для нас очень важно. Что касается северных потоков, то действительно вот это обсуждалось, в том числе и с Алексеем Борисовичем Миллером, когда приехали представители германской партии ОДФ. И действительно есть много запросов из Германии о том, что северные потоки надо восстанавливать.
0: Дмитриев заявил, что Европа уже потеряла более 3 триллионов долларов из-за отказа от российских энергоносителей. Он допустил, что для диверсификации поставок газа Европе придется восстановить северные потоки. Ближневосточный конфликт приведет к смене логистических маршрутов. Никто не знает, какого спроса на нефть в мире сейчас ждать. Неопределенности выросли кратно, заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Однако крах углеводородной эры не подтверждается. По словам Новака, на них приходится 84% мирового энергобаланса.
2: Доля углеводородов пока в энергобалансе остается очень высокая, 84% на сегодняшний день. Да, растут возобновляемые источники энергии, другие технологии, но тем не менее это очень низкий уровень по сравнению с общим энергопотреблением и с общим ростом спроса. Поэтому исходим из того, что и дальше потребность в углеводородах, потребность в нефти, в газе и даже в угле будет являться очень важным источником для обеспечения удовлетворения энергетического баланса.
0: Новак отметил, что мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. Рынок нефти ежедневно теряет 12 миллионов баррелей. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго уже подписали ряд соглашений с нефтяными компаниями о поставках топлива на внутренний рынок, заявил глава ФАС Максим Шаскольский. Он подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем, отметил глава ФАС. Третий год российская экономика работает в условиях высоких процентных ставок. Крупный бизнес сохраняет интерес к развитию, но становится более избирательным при выборе проектов. Об этом заявил заместитель президента, председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук. По его словам, компании продолжают инвестировать, но подходят к этому осторожнее, концентрируя ресурсы на самых значимых направлениях. В этих условиях особую роль играют инструменты государственной поддержки. Главным вызовом остается технологическое развитие, внедрение новых инженерных решений связано с рисками, поэтому дополнительные механизмы страхования могли бы стимулировать бизнес активнее вкладываться в отечественные технологии и ускорить модернизацию экономики. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов, сейчас в Москве плюс 23.

0: сразу.
1: Здравствуйте, приветствует вас программа «Все сразу». Очень рада в очередной раз вечером о чем-то вам полезном, интересном рассказать. Начну с самого начала. Сегодня у нас в гостях Екатерина Новокшонова, руководитель программного департамента музея современного искусства «Гараж» и о новом проекте «Искусство на частоте 80-х» музея. Расскажите, что это? Современное искусство или 80-е? Это же давно.
2: Да, совершенно верно. Добрый день. Я бы хотела сказать, что проект «Искусство на частоте 80-х» посвящен в первую очередь тому, как в позднесоветскую эпоху искусство оказалось тесно на самом деле связано с массовой культурой. Это телевидение, кино, рок-музыка, поп-культура. И, собственно, именно в этот период длинных, то, что принято называть в искусствоведении 80-х, начал формироваться разные творческие круги, да, они оказались сонастроены на единую частоту, то есть какие-то значимые события происходили синхронно с событиями в истории искусства. И, собственно, вот к этой сонастроенности и отсылает в том числе название нашего нового проекта «Искусство на частоте 80-х».
1: А вот эти 80-е, они в глобальном смысле вами рассматриваются или только Советский Союз и эстетика?
2: Только исключительно, да, на основе произведений из коллекции Музея современного искусства «Гараж» и тот пласт художников, которые были активными деятелями этого периода в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России.
1: Можете о некоторых рассказать, вот о фамилиях, которые, может быть, и не очевидны, потому что, может, не до того было. Я сама росла в 80-е, и вот как-то я не могу сказать, что мы сильно на это вот, искусство современное обращали внимание. Я вот Рериха помню у родителей какие-то иллюстрации. Ну, вот на этом все заканчивалось. Вот из современных, по-моему, даже мало издавали.
2: Да, я сейчас помогу вам вспомнить. Вы точно знаете этот мега-сюжет в истории российского и кино, и музыки, и, собственно, искусства. Это сюжет, связанный с группой «Асса».
1: Именно
2: 80-е «Underground» стал выходить, да, в публичное пространство. Что я имею в виду? Это художники перешли от квартирных показов, которые, в общем-то, были распространены широко в 70-е годы. В 80-е уже они перешли вот к этому освоению каких-то новых пространств, заброшенные здания. Начали возникать первые сквоты, такие как, например, детский сад в Хохловском переулке, мастерские в Фурманном переулке в Москве. Собственно, галерея «Ас», которая оказалась в таком расселяемом доме в Ленинграде. И вот, собственно, в 84-м году, да, прошла первая такая официальная выставка Товарищества экспериментального изобразительного искусства во Дворце культуры Кирова, и там разразился, ну, такой небольшой художественный скандал из-за объекта Тимура Новикова и Ивана Сотникова, назывался «Ноль объект», и, собственно, этот «Ноль объект», да, он стал таким вот андеграундным высказыванием, то, что бы мы сейчас сказали, видимым.
1: Ну, это представлен вот, этот экспонат или этот, ну, или фотография,
2: да,
1: или
2: да, да, у нас будет представлены интересные, собственно, экспонаты, отсылающие к фильму «Асса», и несколько сюжетов, они инсталлированы в музейном пространстве.
1: Екатерина, мы хотели бы анонсировать открытие выставки. Это 11 июня, правильно? А пока работает основная экспозиция музея «Гараж». Музей современного искусства.
2: Да, но только, если можно, вот мы просим называть именно проект «Искусство на частоте 80-х», использовать слово «проект».
1: Проект. Хорошо, будем использовать. И, надеюсь, наша сегодняшняя встреча как раз будет полезная этому проекту. Проект «Искусство на частоте 80-х». Спасибо огромное. Продолжу программу.
0: Все сразу.
1: Следующая новость основана на неком исследовании. К Международному дню защиты детей было 3 дня назад, 1 июня. Ребята, аналитики сервиса выяснили, как россияне оценивают детство нынешнего поколения по сравнению со своим. И в опросе приняло участие большое количество людей. И согласно исследованию, четверть россиян считает современных детей счастливее себя в юности. Лишь четверть. Вот так, наверное, будет более правильно. То есть не так уж и много. То есть мы в своем том детстве, видимо, были более счастливы. Вообще, от чего это зависит, счастье в детстве? И когда ты его анализируешь уже чуть позже, видимо, так происходит. Я с этим вопросом обращаюсь к нашему гостю. Психолог, кандидат педагогических наук, доцент, директор Интернационального института практической психологии и соавтор учебников по психологии. Павел Решетов, здравствуйте, приветствую вас.
0: Здравствуйте, приветствую.
1: Что нам с этим детством делать? То есть мы, когда бы были маленькие, вот именно детство, не юность, не вот эти влюбленности, а именно детство вспоминаем. И вроде россияне были счастливее в детстве, чем нынешние дети.
0: Ну, вы знаете, здесь есть и вторая цифра, да, что от противоположной точки зрения, что дети менее счастливы, придерживаются половина россиян. То есть те, кто были, участвовали в опросе. А получается, что не просто, знаете, как некоторые, ну, может быть лучше, может быть хуже, а вот здесь действительно такая тенденция, что современные родители и взрослые смотрят на детей и сравнивают со своим детством. Они вспоминают, как проводили время, как это было. Но, вы знаете, вот мои личные впечатления, не так давно, гуляя по своему небольшому подмосковному городу, где я жил и когда-то даже был главой этого города, я обратил внимание, что многие полянки между домами, они заросли травой. То есть такие вот, ну, лужайки с деревьями. И я вспоминаю, когда вот было мое детство, то есть это было все вытоптано до асфальтовой плотности, понимаете, то есть там трава не росла. То есть мы все время проводили на улице, и я гулял вечером, когда я вспоминаю, это у меня в своем дворике, в котором я когда-то жил, и там было открытые окна, сейчас вот погода прекрасная, да, такая вот, позволяет с открытым окном находиться, и шум был, понимаете, шум двора. Я вот, знаете, заметил, в дворе тихо. Понимаете, то есть вот и для нас, мы люди социальные все, и для нас, вот для старшего поколения общение значило очень много. И сейчас многие сравнивают, как мы проводили детство, и вот сейчас началось лето, и как наши дети проводят лето. То есть мы проводили во дворе, в играх, во всевозможных, там, каких-то тусовках, шуме. То есть они проводят дома, где? У компьютера и телефона.
1: Ну, да, большую степень, да, и, но и в компаниях своих тоже, мне так кажется, все-таки.
0: Ну,
1: они социализируются,
0: вот,
1: школьные.
0: Как ни странно, вот, да? наблюдая, что делают в компаниях, очень мало детей, которые в компании что-то играют и делают. Вот подростки очень часто сидят, ну, реже, хотя вот за последние, отмечу, последние, наверное, лет 10 стало гораздо больше детей на спортивных площадках, и это тоже факт, то есть это вот то, что я отмечаю. Но вот в целом очень многие подростки, да, ходят, гуляют, как мы гуляли еще, но вот те, кто совсем маленькие, которые вот носились по дворам,
1: да, и они в компе, да, они в компе и в телефоне. Ну,
0: да,
1: это же,
0: да, вот,
1: знак времени, мы от этого никуда, никто, никакая страна не может от этого абстрагироваться.
0: Ну, это объективная реальность.
1: Да.
0: То есть, но здесь вопрос... Как вы говорите, а почему мы считаем, что там было лучше? А потому что мы знаем, как это было вместе. Понимаете, мы коллективные люди, общение. И общение, мы уже взрослые люди, понимаем важность общения. То есть, при том, это неосознаваемое, заметьте.
1: Ну, тогда какой мы шанс даем этим деткам, которые вырастут? Потом у них начнутся любимые группы появляться, и они будут ходить на концерты, или ездить, или летать. И это будет их объединяющая история. Если уж гаражи, прыгать с гаражей не получается.
0: Они, возможно, будут так же говорить, а нафига я куда-то поеду, мне и в телефоне все прекрасно видно, лучше, чем в любой точке этого концерта.
1: Ой, не знаю, не знаю. У меня какое-то олдскульное впечатление о том, что все-таки счастливым делать человеку вот какие-то путешествия, перемещения. И поэтому я вот на это давлю.
0: Ну, и люди. И,
1: да,
0: люди,
1: и люди вокруг,
0: люди.
1: Да, согласна.
0: Знаете, а вот здесь-то как раз и проблема, что видят наши родители, глядя на подростков, минимум перемещений, минимум людей, меньше,
1: да,
0: контакт.
1: Ну,
0: вот,
1: давайте,
0: вот это реальных живых контактов.
1: Давайте
0: вот это
1: об этом, да, поговорим как-нибудь на большой встрече в эфире «Физиков и лириков». Ну, а это программа «Все сразу».
3: «Все сразу».
1: Следующая новость практически сенсационная. Уличное освещение продлевает сезон комаров. Что это за такая у нас реальность пугающая? Петр Гамбарян, учитель биологии и естествознания, руководитель детских развивающих программ клуба «Робинзонада». Сегодня с нами автор научно-популярного видео по биологии. Петр, здравствуйте. Приветствую вас.
3: Добрый день.
1: Комары, они нам враги до сих пор, да? Хотя вроде мы к ним привыкли, даже шутки шутим, когда они так звучат. И без них как-то даже скучно, мне кажется, нет?
3: Ну, не знаю. Я, честно говоря, не очень скучаю по всяческим кровососущим насекомым, но, может быть, они выполняют некоторую такую функцию барьера между обычными людьми, как бы, и туризмом, там, всякой тайгой, чтобы люди, вот, как бы, они не совались, если не готовы. Есть у них полезные функции.
1: Хорошо. Тогда что с освещением? Почему комары, которые, или мошка, я не знаю, есть ли между ними разница, правда, вот, живут дольше? Вообще, сколько они живут, бедолаги эти, а?
3: Смотрите, здесь дело в том, что вообще любые живые существа, у них есть какой-то жизненный цикл, и в нем есть определенные события. Например, вот как там какое-нибудь растение понимает, когда ему листья раскрывать. Или наоборот, когда скидывать, да, когда цвести. Надо привязаться к какому-то фактору внешней среды. И один из самых удобных факторов внешней среды – это солнечный свет, как, ну, как бы маркер того, что вот день прошел, да, и изменение длины светового дня как маркер того, что вот часть года какая-то наступила. То есть вы точно можете сказать, какой сейчас, грубо говоря, день, если вам сказать, какая сейчас длина солнечного дня, и он как бы прибавляет, какая была вчера, какая сегодня, грубо говоря. Вы можете точно сказать, какой сейчас день года, вот, если вы это знаете. И, соответственно, комары привязывают свое размножение к тому, насколько вот длится световой день.
1: Если световой день
3: становится короче, значит осень, и пора впадать в спячку. А если он еще длинный, значит лето, и надо размножаться.
1: Так.
3: И тут получается, что если мы продлеваем световой день, то же самое, кстати, с людьми, но только в том смысле, что, например, почему-то у людей много проблем со сном, которых раньше не было. Потому что у нас сон, нам хочется спать, когда темно, а у нас не темно, то есть у нас светло, когда мы захотим. И получается, что у нас нет этого естественного отхода ко сну. Если вы попробуйте в деревне без света не спать до часу ночи, вам не очень получится.
1: Да, есть такое, правда. Я как-то
3: то же самое здесь. И у людей тоже это проблемы, с этим там много исследований связано, что вот мы продлеваем световой день, из-за этого у нас проблемы со сном и вообще там стресс. А у комаров не стресс, у них наоборот возможность еще раз размножиться за сезон. И получается, что комаров становится больше из-за этого.
1: Ах, вот
3: это
1: оно
3: особенная
1: что.
3: Проблема там, где они переносят заболевания. То есть, как бы, например, если они малярию переносят и еще разок умеют размножиться, это, конечно, неприятно.
1: Так. А подождите, а где они переносят малярию? Ну-ка, вы регионы знаете?
3: В России не переносят, не волнуйтесь.
1: Ну, слава тебе.
3: У нас вообще очень-очень такой... Очень легкий режим прохождения в нашей стране в плане всяких ядовитых, переносящих болезни животных.
1: Ага.
3: Их почти нет. Вот. То есть где-нибудь в Таиланде, вот там ребята...
1: Там они пожестче относятся к туристам.
3: Да,
1: тогда что мы делаем? В принципе, чтобы в квартиру это все... Да, не залетали, да? Как смешно.
3: Смотрите, на самом деле тут такая штука, что... С одной стороны, казалось бы, вот мы сделали такой подарок комарам, но они же ведь не зря уходили в спячку, когда становилось меньше день. Они уходили в спячку, чтобы не от холода не помереть. А тут получается, мы день-то длинный, фонари светят, а теплее-то, ну как бы, не сильно.
1: Ага.
3: То есть это работает или если у нас глобальное потепление добавило температуру, за комары как бы вообще в шоколаде. То есть и тепло, и им инстинкт идет размножаться.
1: Так.
3: А если это где-нибудь, где холодно и освещение, так они все перемерзнут. Так что тут как бы еще неизвестно, в какую сторону это по итогу выйдет.
1: Жизнь насекомых. А вы говорите, когда, короче, день, а я послушала деньги. Когда их нет, тоже, в общем-то, можно в спячку впадать. Но будем обсуждать проблемы и комаров, и людей вместе с учителем биологии Петром Гамбаряном. Спасибо вам, Петр, за историческую... Нет, биологическую справку. И до новых встреч.

0: лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Владимир Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. Подразделение группировки «Войск Восток» освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название «Гуляй-Польское», сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Днепр» нанесли поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Григоровка, Димитрово и Преображенко. В Запорожской области уничтожено за сутки до 50 украинских военнослужащих, 3 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Киева демонстрирует, что суть подходов Соединенных Штатов и Европы одинаково, заявил глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, высказывание главы Госдепа в Конгрессе о поддержке Украины свидетельствует о том, что война Байдена стала войной Трампа. Если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу по Украине, военные действия уже были бы прекращены, сказал Лавров. По его словам, поведение Вашингтона расходится с теми предложениями, которые американцы сами же сделали в Анкоридже. Напомню, Рубио заявил, что Россия остается вызовом для США, политика антироссийских санкций сохраняется. Глава Госдепа сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом Сената о новых санкциях против России. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго уже подписали ряд соглашений с нефтяными компаниями о поставках топлива на внутренний рынок, заявил глава ФАС Максим Шаскольский. Он подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем, отметил глава ФАС. Мегафон и ЦИАН объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашение подписали генеральные директора компаний в рамках Петербургского международного экономического форума. Ключевая задача совместной работы – обезопасить пользователей от потенциально мошеннических звонков, а также схем, связанных с социальной инженерией. Также компании договорились о внедрении инструментов искусственного интеллекта для улучшения коммуникации с клиентами. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, днем в северной столице плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов, сейчас в Москве плюс 23.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаросса, в полуфинале за час 16 минут уверенно победив украинку Костюк 6-1-6-3. Мира стала первой россиянкой в финале турнира «Большого шлема» после Анастасии Павличенковой, которая добралась до этой же стадии на Ролан Гаросс 5 лет назад. Во втором полуфинале открытого чемпионата Франции в эти мгновения Диана Шнайдер играет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. Первый сет выиграла Хвалинская на тай-брейке. Новости футбола. «Зенит» завершает сделку по трансферу нападающего Трабзонспора бразильца Филиппа Аугусто, сообщает Мэш на спорте. О других новостях из стана «Зенита» наш коллега Сергей Цимерман.
2: Межсезонье продолжается, но «Зенит» определяется с теми, кто покинет команду, и теми, кто останется в ней. Правда, новостей по поводу новичков пока нет, но зато в клубе объявили о том, что Александр Ерохин еще на год будет игроком «Зенита». Александр Ерохин, я знаю, очень хотел еще год поиграть, и поиграть именно в «Зените», что повлияло на переподписание контракта. Ну, во-первых, профессионализм Александра Ерохина, но в какой-то степени, мне кажется, и гол в ворота Сочи в последнем туре, победный гол, тоже свою роль сыграл. Этот мяч оказался точно с золотым оттенком. Ну и в итоге соглашение с Александром Ерохиным продлено еще на год. В то же время покидает «Зенит» Юрий Живнов, человек, который в свое время играл за «Зенит», а последние 8 лет являлся тренером вратарей. Как объявили в клубе, не продлили контракт с Юрием Владимировичем Живновым, но очень тепло с ним попрощался клуб, и сам Живнов очень такое трогательное, сердечное обращение на официальном сайте «Зенита» оставил болельщикам. С другой стороны, это означает, что, скорее всего, одним из тренеров вратарей «Зенита» в новом сезоне станет Михаил Киржаков, который, как известно, закончил карьеру игрока и наверняка войдет в тренерский штаб именно в таком качестве.
1: Реал Сосьедад рассматривает вариант с продажей или арендой российского полузащитника Арсена Захаряна. Испанский клуб хочет сделать это в связи с нестабильной игрой футболиста, пишет АС. По информации источников, Реал Сосьедад по-прежнему уверены в талантах Захаряна, но считает, что на текущем этапе ему лучше продолжить карьеру в другом клубе. Хоккей. ЦСКА заключил 3-летний контракт с нападающим Маратом Хайрулиным. В прошлом сезоне Хайрулин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 49 очков по системе гол плюс пас в 67 матчах регулярного чемпионата. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что местом проведения недели звезд хоккея 2027 станет Минск-Арена. Матч звезд состоится с 5 по 7 февраля 2027 года. Ухта во второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу. В четвертом матче финальной серии Ухта на выезде сегодня обыграла Тюмень 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта.
3: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: сразу.
1: Так, следующая новость. О, так она даже не новость. Ну, окрошка, это же не новость. Это наша старость, наша бытность, наша реальность. И сейчас разные идут эксперименты, как россияне экспериментируют с окрошкой. Я пригласила в эфир Антона Сальникова, шеф-повара, постоянного участника российских мировых гастрономических недель, чтобы обсудить рецепт окрошки, самый последний, может, модный. И, правда, вот ваше личное оценочное мнение, что к какому-то определенному составу этого салата подойдет лучше. Антон, приветствую вас, здравствуйте. Квас или кефир?
2: Тут дело вкуса, конечно. Я, на самом деле, для себя всегда выбираю это с квасом. Вот. И не просто с квасом, а чтобы в квас еще заправить его обязательно, заправить его хреном, горчицей и вареным желтком перетертым. Вот. Дать настояться, подсолить немножко и подавать с квасом. Но от региона тут уже, конечно, по-разному зависит, кто как уже заправляет.
1: А почему это зависит от региона? И какой, может быть, вот вам рецепт заинтересовал вот в разных регионах? Именно окрошки. Состав салата и вот заливка.
2: И тут и салат, и заливка, все много интересного. Многие делают, например, на минеральной воде, это более южные регионы, в которые добавляют сметану. Есть такой вариант. Наверное, всегда приверженцы, кто не любит квас, они приверженцы всегда кефира, либо на Тане, либо на Айране, вообще в классике на Айране. То есть это тоже южные регионы. У нас делают на кефире, смешивают иногда с минералкой, минералку со сметаной делают. Наверное, самой для меня необычной была заправка, которую я видел, это Амурская область в Благовещенске. Были там летом и тоже брали окрошку, ее делают на холодной воде с уксусом. То есть вот такого я вообще нигде не встречал. И дальше уже, когда смешали все, заправляют сметаной либо майонезом, на мое удивление, все на меня посмотрели, сказали, ну у нас так всегда здесь едят.
1: Да?
2: Ничего особенного.
1: Ну давайте напомним тогда состав салата. Что там основное? Огурцы?
2: Огурцы, картофель, вареные яйца, лук зеленый, укроп и редис. И вот тут, опять же, мы с вами расходимся на главный ингредиент, который вы добавляете мясной. Это может быть и курица, и там самый простой, наверное, и доступный, и любимый многими, это колбаса либо ветчина вареная. Вот. Из хороших вариантов это говяжий язык. Можно... Хорошо, либо отварную говядину, либо их смиксовать. И либо курицу, можно, например, необычную курицу, а можно копченую курицу добавить. Если брать уже такие нетривиальные рецепты, то это можно сделать с солеными грустями и раковыми шейками, как делали это в дореволюционные времена, например. Вот. Если брать более, наверное, рыбные регионы, то рыба там, конечно, сложно с квасом сочетается,
1: да.
2: Но, например, с айраном сделать и с отварной семгой, это вообще невероятно
1: вот
2: будет
1: такие
2: вкусно, холодненького супа.
1: Вкусности называете, прямо очень тяжело слушать все это. Антон, тогда вопрос, насколько это питательно? Жара понятна, а питательно это питательно. Там ингредиенты какие-то чудодейственные.
2: Ну, это питательно, потому что много овощей, все-таки есть мясо, это не тяжелая пища, потому что заправка идет зачастую жидкая, либо это кефир, айран, квас. Поэтому это и питательно, и полезно. Ну, и кушать можно, мне кажется, целый день. Ну, идеальнее всего, конечно, в жару.
1: Да, спасибо огромное за рецепт, за напоминание, это прекрасная идея. Ну, а те, кто совсем не хочет это все жижкой распределять, можно просто сметаной навалить, да? Или если какая-то рыба и раковые шейки, то это вообще какой-то, получается, салат или на минималках и очень полезный. Ну что ж, всем приятного аппетита, если вдруг вы к этому сейчас стремитесь. Да, я продолжу программу.
0: Все сразу.
1: Традиционный астрологический прогноз на неделю. Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог сегодня с нами. Смотрим сегодня 4-е, то есть 4 июня по 11-е.
3: Да, здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели.
1: Ну, ваш прогноз. Как вы решили его построить?
3: Я его не строю. Я смотрю через свою программу астрологическую, что нам несут, в общем-то, планеты, их именно энергии. И именно в июне, июнь начинается с того, что планета Юпитер у нас зашла, так скажем, да, и в созвездие Рака, и в зодиак Рака. Поэтому июнь несет в себе мощнейшую исцеляющую энергию, питающую душу, открывающую чувства, укрепляющую родственные связи, дарующую любовь, верность и преданность своим близким. близким корням, родине, семейным узам и роду. Ого. В июне активизируются тесные семейные связи, встречи и переговоры по покупке или продаже недвижимости, особенно в профессиональной сфере и личных отношениях. Хорошо в это время возвращаться в те места и к тем людям, кого вы давно знаете, друзьям, коллегам. Также будет здорово воспользоваться родственными и семейными связями. Месяц идеально подходит для семейного отдыха на даче и природе. И, кстати, самый важный день на этой неделе. У меня хорошие новости.
4: Так.
3: Будет соединение двух благодетелей. Это Юпитера и Венеры в знаке Рака 9 июня. И это будет, пожалуй, самый лучший и благополучный день в 2026 году. Это событие дарует нам благополучие, любовь, исполнение желаний. Между прочим, финансовый поток для многих знаков зодиака. 9 июня станет точкой отсчета, после которой очень многих знаков зодиака, депрессия, сомнения могут уйти в прошлое. Трудный период одиночества или эмоционального выгорания завершится мощным притоком любви и заботы, разрешением какой-либо ситуации, в том числе от самой Вселенной. Ну, естественно, поэтому многие знаки, особенно земные, ну и, конечно же, водные, станут магнитом для благополучия, к новым ресурсам и финансовому изобилию, особенно к любви и свету. Венера в Раке в начале месяца усилит красоту, любовь, гармонию, интуицию, поможет все-таки принять некие подарки или сделать их для себя, ну и, конечно, верные решения без лишних раздумий. Ну и я могу, конечно, еще нашим слушателям дать такой астрологический прогноз по знакам зодиака.
1: Ну, давайте буквально по одному-два слова добрых, потому что у нас не так много времени сегодня.
3: Хорошо, Овнов. Овен вероятен успех в контактах, бизнесе, интеллектуальной деятельности. Фортуна улыбнется в семейных, романтических делах. Телец. Контролируйте финансовые потоки, исключая экстраординарные ситуации и искушения чужими деньгами. Близнецы. Вероятно, ваша активность в общественной жизни, коллектива или города. Рак. Щедрость фортуны наиболее ярко проявится для вас в июне. Используйте этот период для того, чтобы напитать душу любовью и нежностью. Лев. Наиболее важными для вас первой половины месяца станут проекты и предприятия. Вероятен крупный успех в секретных и скрытных финансовых операциях. Дева. Вероятные экстремальные ситуации в профессиональной сфере потребуют от вас мастерства, реформы, инноваций. Возможны прорывы в научной или профессиональной деятельности. Весы. Вероятен успех в профессии, достижение самой желанной цели, особенно в первой декаде месяца. Скорпион. Звезды требуют целенаправленности, концентрации в рабочих процессах. Используйте данную информацию в меры безопасности. Стрелец. Возможно, в партнерских отношениях вас ждут испытания и столкновения с неприятными ситуациями. Избегайте гордыни и самообольщения. Козерог. Насладитесь взаимопониманием и нежными чувствами партнера и супруга. В начале месяца постарайтесь сохранить до конца июня. Водолей. Самые яркие события произойдут в сфере творческой самореализации и, возможно, романтические отношения. Укрепляйте здоровье, следите за распорядком и режимом дня. Рыбы. Постарайтесь наладить атмосферу внутри семьи и дома, сохранить с близкими взаимопонимание и лад. Использовать вашу энергию в поездках и в контактах, и в бизнесе. Вас ждет продвижение. Вот такой замечательный прогноз.
1: Прекрасно, прекрасно. Спасибо огромное. Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог, была сегодня с нами. Всем добра.

0: Маяк. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
1: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
2: Воспитательный знак.
3: Нищий распоряжается милостыней, как заблагорассудится. А у ребенка нет ничего своего. Он должен отчитываться за каждый полученный в личное пользование предмет. Нельзя порвать, сломать, запачкать. Нельзя подарить. Нельзя с пренебрежением отвергнуть. Ребенок должен принять и быть довольным. Все в назначенное время и в назначенном месте. Благоразумно и согласно предназначению. Может быть, поэтому он так ценит ничего не стоящие пустячки, которые вызывают у нас удивление и жалость. Разный хлам. Единственную его настоящую собственность и богатство. Шнурок, коробок, бусинки.
2: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: сразу.
1: А песню вам сегодня поставлю прекрасную, как раз сочетаемую с астропрогнозом, который очень позитивный на эту неделю. If I Ever Feel Better — это французский проект «Феникс». Уверена, вам понравится. Красивейшая мелодия. И такая какая-то она... Ну, послушайте.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем несколько интересных наречий. Начнем с самых трудных примеров. И Маргарита Митрофанова, ведущая программы физики и лирики, представит первое сложное с точки зрения ударения наречие.
2: Вячеслав Альбертович, вы обычно нам более как-то так, знаете, загадочно объясняли, когда вам веришь, когда вот издревле мы там смотрели на дерево, ну, сидели на дереве.
1: Издревле, неверно. Правильный вариант – издревле. В этом слове ударение ставим на второй слог. Для запоминания предлагаю держать в уме однокоренное существительное с предлогом. Из древности, издревле. Кстати, в этом слове делают ошибку почти всегда. И мне кажется, филологам пора присмотреться к этому наречию и разрешить двойное ударение. Ведь разрешили же они такое в слове «мастерски».
3: Друзья мои, ашпаз – это специалист, который вот, ну, все знает о плове и умеет его готовить именно мастерски.
1: Сергей Стилавин сказал «мастерски». Теперь это норма. Но еще год назад можно было говорить только «мастерски». Но так никто не говорил. И вот пришло послабление. Сейчас «мастерски» и «мастерски» – нормативные варианты. Ну, а мы продолжаем обсуждать наречия. И далее у нас на очереди очень интересное слово от Германа Артамонова, гостя утреннего шоу.
4: Нам нужно понимать, что мы имеем дело с очень коварным партнером, и поэтому всегда нужно держать в прозапасе различные варианты развития ситуации.
1: Держать в прозапасе? Я не слышала ни такого наречия, ни такого существительного с предлогом. Держать прозапас можно, хотя это разговорный вариант. Держать в запасе тоже можно, и это уже совсем литературно. На этом и остановимся. Ну а далее еще одно несуществующее наречие от гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
5: И мне захотелось сделать современный, но винтажно звучащий, или точнее вневременно звучащий продукт.
1: Вневременно. Нет такого наречия. Хоть с таким ударением, хоть с другим. Есть прилагательное «вневременный», но от него наречие не образуется. Здесь можно использовать существительное с предлогом «вне времени». Ну а далее мы разберем прямо-таки хулиганские примеры. Первый от ведущего программы «Как знать».
6: Когда местные рассказывают про нее туристам, они специально делают глаза такие побольше, поширше. И, говорит, проглатывает кабана целиком.
1: Поширше, уверена, это было сказано в шутку. И ведущий знает, что литературный вариант шире. Вахтанг Махарадзе пошел еще дальше и предложил свое наречие.
6: Вообще можно как-то нарушать правила третьей части, чтобы это выглядело стильно, а не нелепо? Вот как-то хорошо, чтобы это было.
4: Стильно и нелепо.
6: Стильно,
7: наоборот.
6: Но не нелепо.
7: Вот.
6: А наоборот, не лепо.
4: Лепо. Стильно и лепо. Чтобы лепота была. Лепота, чтобы была. Я понял.
1: Лепо. Это слово устаревшее. Сейчас в русском литературном языке есть наречие нелепо, а вот лепо уже не употребляют. А если употребляют, то делают это специально, чтобы было стильно и лепо, как у Вахтанга. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Владимир Путин продолжает встречу с руководителями международного информагентства. Пока краткий выпуск новостей. 20 часов в Москве, в студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новости. Владимир Путин проводит встречу с руководителями ведущих мировых информагентств. Она проходит в Константиновском дворце. Встреча традиционно проводится в дни Петербургского международного экономического форума. Первый вопрос об отношениях России и Казахстана. Владимир Путин заявил, что они развиваются очень успешно по восходящей.
1: Отношения с Казахстаном у нас развиваются очень успешно, по восходящей. При этом хочу сразу отметить, что наши казахстанские друзья, партнеры, такие уж и легкие партнеры, у нас почти по каждому вопросу всегда идет весьма острая дискуссия. Это касается финансовых взаимоотношений, отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов. Но и с одной, и с другой стороны есть желание найти компромисс, который не просто бы устраивал обе стороны, а способствовал бы достижению общих целей. А общая цель одна – развитие и повышение благосостояния граждан Казахстана и России.
0: Спросили президента об отношениях с Китаем. Владимир Путин отметил, что Россия не делала никаких разворотов в сторону Азии, она союзник и сосед Китая. Товарооборот России и Китая впечатляет, он вырос под 250 миллиардов долларов. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляйпольское. Как сообщили в Минобороны России, взят крупный узел обороны ВСУ. Его освобождение создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. За сутки вооруженные силы России также поразили места хранения, площадки запуска беспилотников, дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Полтаве, пригороде Днепропетровска. Если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу по Украине, военные действия уже были бы прекращены, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он выразил удивление в связи со словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что якобы особенно Россия не готова к уступкам в переговорах по Украине. Глава МИДа отметил, что недавние заявления Рубио о поддержке Киева демонстрируют, что нет различий в сути подходов США и Европы. По словам Лаврова, высказывание главы Госдепа в Конгрессе о поддержке Украины свидетельствует о том, что война Байдена стала войной Трампа. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго уже подписали ряд соглашений с нефтяными компаниями о поставках топлива на внутренний рынок, заявил глава ФАС Максим Шаскольский. Он подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Ситуация остается стабильной и находится под контролем, отметил глава ФАС. Банки и операторы связи при невыполнении требований по противодействию мошенникам будут полностью компенсировать потери жертвам, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается, отметил вице-премьер. Григоренко сообщил, что схема компенсации при бездействии банков и операторов теперь четко прописана во втором пакете мер по защите граждан от кибермошенников. Он был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в феврале. Глава Минцифры Максуд Шадаев пообещал решить ситуацию с удалением мессенджера Макс из App Store. На полях Петербургского международного экономического форума министр подтвердил, что Apple без объяснения причин исключила Макс из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей.
2: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
0: Пользователи устройств Apple не будут получать от Max уведомления после удаления приложения из App Store, сообщила пресс-служба мессенджера. При этом сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. В пресс-службе рекомендовали время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. Предстоящие выходные в столичном регионе будут по-летнему теплыми и без осадков, сообщили ТАСС. В гидрометцентре в субботу и воскресенье воздух прогреется до 26-28 градусов. В ночные часы в Москве и Подмосковье будет до плюс 12. А вот в пятницу, в последний рабочий день недели, осадки все же прогнозируются в дневные часы. Местами по области возможны кратковременный дождь и гроза. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: если сможешь.
1: Добрый вечер.
0: Дорогие мои, здравствуйте.
1: В студии Артем Новиченко.
0: И Владислав Тимкин.
1: Да, все верно. Добрый вечер. У нас сегодня летний эфир. У нас иногда бывают просьбы, как это по заявкам, знаешь, песни, когда исполняют. Вот руководство сказало, давайте что-нибудь летнего добавим. И мы подумали, что можно про лето сказать. Вот, например, мне начали попадаться мемы в довольно большом количестве. Их постят, их распространяют, на которых всячески обыгрывается тема того, что не успеешь ты моргнуть глазом, как лето пройдет.
0: Почему мне ни одного такого не попало, Влад?
1: Я не знаю, ты, может, их не видишь. Просто в слепом пятне они у тебя находятся. И я говорю, да, я вспомнил еще песню Гребенщикова. Ой, Гребенщикова, он иноагент, а я его хотел сказать.
0: Маленькая жизнь?
1: Не, не лето, это маленькая жизнь. А песню... Ну, драматург. Гришковца, вот. Гришковца о том...
0: Расскажи про Гришковца тогда, сегодняшняя
1: история. А что про Гришковца? Я вспомнил эту строчку, что лет надо обязательно как-нибудь провести. И думаю, так, интересно, уместно будет это в эфире сказать, он иноагент или нет? Я полез гуглить, мне, значит, искусственный интеллект говорит, нет, он не иноагент. А потом ссылка на ТАСС, что он иноагент и террорист. Я думаю, что происходит? Пошел в ТАСС, нет там этой информации. Думаю, ну ладно. Ничего
0: вот
1: не понятно.
0: И миниатюры из Гришковца.
1: Да, кстати. Так вот, у него есть строчка, которая звучит как лето надо обязательно провести, и там вся песня посвящена нашей сегодняшней теме. Что вот лето — это такое время, когда надо обязательно куда-нибудь слетать в отпуск, или съездить, или просто съездить на дачу, а мы вот ходим в офисы в этой пыльной Москве, и, значит, лето мимо проходит, а потом раз — и осень. В общем, из этого настроения, из этой идеи родилась... идея поговорить о том, что люди говорят, когда говорят, что я боюсь что-то пропустить. Например, что лето быстро пройдет. Или вот Арсения Тарковского можно вспомнить, да? Вот и лето прошло, будто и не бывало. Так далее. Только этого мало. И там вот все это перечисляется. И многие, я думаю, считывают лейтмотив этой песни, которая потом стала песней, в смысле стихотворения, что вот упущено что-то.
0: У кого?
1: У кого?
0: Упущено.
1: Упущено, да. А большевики разбудили... Кто там? Декабристы разбудили Герцена, да?
0: Да.
1: Вот, и мне кажется, что многим знакомо вот это ощущение, что лето только началось, а уже рождается какая-то грусть от того, что оно закончится.
0: И вообще, вот ты можешь мне объяснить, почему лето выделяют?
1: Я думаю, что выделяют в связи, ну, по привычке. Мы все-таки дрессированные животинки. А нас с первого класса и кто учился в университете лет 15 подряд, приучали к графику того, что здесь вот надо напрячься, а вот здесь можно расслабиться.
0: Паттерн сформировался.
1: Да, сформировался паттерн устойчивый с самого нежного возраста до становления взрослым человеком. Ну, для всех лето ассоциируется с расслаблением, с отдыхом, с беззаботностью. Потом мы выходим во взрослую жизнь, и оказывается, что летом тоже надо продолжать работать, платить за коммунальные услуги и... просто и отправлять детей куда-нибудь на отдых. Вот. И обсуждая, когда тему для сегодняшнего эфира, мы натолкнулись на интересный феномен.
0: Uh-huh.
1: А именно, Артем Николаевич Новиченков не мог понять, о чем мы говорим с нашим редактором. Что за тема? Он говорит, я не понимаю, как люди могут
0: испытывать страх
1: о том, что что-то пройдет.
0: Я не понимаю, тебе сейчас скажу. То есть тут страх что-то упустить. Такая же фраза.
1: Да.
0: Страх упустить. То есть, мне непонятно, честно говоря.
1: Хотя уже даже термин есть, он внесен в Оксфордский словарь языка. Хотя термин, слово недавнее, в 10-х годах придумано. Fear of missing out, сокращенно FOMO. То есть страх упустить что-то интересное, что-то важное. И по статистике ему подвержены от 40 до 60% людей. Да? И чем моложе люди, тем больше вероятность испытывать такие переживания. Это связывается с тем, что социальные сети на это воздействуют, на это влияют. На то, что, значит, все выкладывают картиночки о том, как они здорово и счастливо живут, о том, как они ходят на вечеринки, как они ездят в отпуска, а ты на это смотришь, сидишь у себя дома и никуда не едешь. И тебе становится грустно, и это почему-то назвали страхом. Страхом упустить.
0: Давай так пойдем. У тебя когда-то было это чувство?
1: Да, оно мне знакомо. Когда, но не так вот прям, что я смотрю соцсети и жалею, что я не там, а скорее как вот такое некоторое разочарование собой от того, что вот надо было, знаешь, как, а в тюрьме сейчас макароны. Вот такое настроение, что вот не надо было сюда ехать, а надо было туда поехать. Понимаешь? Ну, тебе не знакомо, что ли, это?
0: Может быть, у меня такое было, но я не помню. Потому что я, когда сегодня прочитал то, что вот Саша нам предложил тему, я как-то сразу я и не понял. То есть ты боишься уже до того, как что-то произошло, что что-то будет упущено.
1: Да.
0: Это же чушь какая-то. То есть оно еще даже не случилось, а ты уже боишься, что упустишь это. Ну, не упусти тогда.
1: Это хороший совет.
0: Если так важно, не упусти, а ты уже боишься, что упустишь. Я вот это не понимаю.
1: Ну, муки выбора. Ты же знаешь, что люди испытывают, некоторые люди испытывают муки выбора.
0: Да, это я слышал.
1: Вот. А на Ленке жениться или на Машке?
0: Ну, очевидный ответ.
1: Это тебе он очевидный. Но вот мы пошли, и миниатюра же есть у Карцева про раков. Маленькие, но по три.
0: Ленка, а вторая какая была?
1: Вторая Машка.
0: Машка.
1: Да. То есть очевидный ответ звучит, как ты сказал, ни на одной не жениться.
0: Ну, суть-то в том, что когда человек выбирает между Ленкой и Машкой, он выбирает не Ленку и не Машку, а ситуацию, в которой он будет выбирать. То есть ему нужна Ленка и Машка как инструменты страдания по выбору.
1: Безусловно.
0: Тогда как, о чем мы разговариваем? То есть я...
1: Как увидеть себя... Вопрос, наверное, так можно сформулировать. Как увидеть себя выбирающего страдания для того, чтобы разрешить это страдание.
0: А ты думаешь, если, что, ну, можно...
1: Ну смотри, я, столкнувшись с твоим непониманием, в нескольких чатах с друзьями задал вопрос. Ребята, у вас бывает ФОМО? Мне все ответили, да, бывает, регулярно. Я говорю, с чем связано? Один мне говорит, с тем, что
0: ты
1: очень...
0: Ты еще исследование провел.
1: Да, да.
0: Тебе надо премию, давай.
1: Спасибо. Надо, согласен. Да. Так вот, один говорит, потому что мы живем в очень быстром, динамическом мире, в котором все меняется, можно что-то упустить. А еще, он говорит, я выбрал самую быстро динамическую развивающуюся сферу человеческой деятельности. На неделю выпадешь, и кажется, что ты, значит, уже в пещерном веке. А он занимается вот этой всей нейрокрипто, прочей непонятной шаманством. То есть там вот все-все-все быстро меняется. Как на бирже, знаешь, они тоже все время должны следить. Ну, они так считают.
0: Так.
1: Другой говорит, я вот переехал с семьей в Подмосковье, в коттеджный поселок, и очень жалею о том, что, значит, далеко ехать до Москвы, и я пропускаю тусовки, лекции, вечерние прогулки. Вот сидит бедный в своем огороженном коттеджном поселке и грустит.
0: Угу.
1: Да, ему кажется, что вот та же, ну, при этом он там женился, они родили ребенка. Это же все как бы выборы, да? Этот выбор подразумевает отказ от чего-то.
0: Так, еще есть?
1: Но этот отказ не хочется признавать.
0: Так. Еще были ответы?
1: Да, еще были ответы. Например, есть мероприятие для гештальтистов, например, называется «Интенсивы». Это когда все едут, там тусуются, классно проводят время, работают, обучаются. И кто-то, например, ездит, а в этом году почему-то не поехал. И так как много его друзей туда поехали, он видит, как там классно, он знает, как там классно. Он такой, блин, ну надо было, наверное, все-таки поехать.
0: Вот а что, не поехал? Не было ответа?
1: Что не поехал? Ну, решил себя поберечь и отдохнуть, потому что на интенсиве большая нагрузка. Вот, решил выбрать себя и отдых, а потом лежит и грустит.
0: Угу.
1: Что они веселятся, а он нет.
0: Еще есть варианты?
1: Нет.
0: 4.
1: Давайте спросим у радиослушателей. Бывают ли у вас страхи ошибиться, по сути? Страхи упустить, страхи выпасть из контекста? Как бы ты еще, какие страхи еще сюда относятся? Ну, например, ты выбираешь для ребенка школу, и ты же можешь сталкиваться с тем же самым, что вот если я неправильно выберу, у него жизнь на смарку пойдет. Есть же такая установка?
0: Наверное, есть. Ты знаешь, просто, да, напишите нам 967-103-5533,
1: Мы сейчас просто быстро придем к тому, что ошибок нет никаких.
0: Сижу здесь как дурак. А, да, а, с одной стороны, а, как говорил Мираб, свободный человек не ошибается.
1: Угу.
0: Следовательно, все твои друзья люди не свободные.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А какие еще могут свободны. Быть друзья у несвободного человека?
0: Они свободны. Они почему? Потому что они идут за своими желаниями, а потом чувствуют разочарование. Вот три истории. Ты первый сказал, а друг один, номер один, да, работает в быстро развивающейся сфере, поэтому боится что-то упустить. Друг второй уехал из Москвы, поэтому теперь испытывает дискомфорт, что
1: грустит
0: не может...
1: по Москве.
0: Грустит по Москве. Третий выбрал отдых, потому что он устал, и теперь грустит, что он не там, где он мог бы не отдыхать.
1: Угу.
0: Соответственно, получается, что каждый из трех твоих друзей выбрал что-то, исходя из рациональных побуждений, судя по всему, что в быстро развивающейся сфере мне будет интереснее и, может быть, деньги хорошие. Ну, в общем, были какие-то... То есть, когда человек предпочитает что-то чему-то, он... анализирует ситуацию. Уехать из Москвы, ну, потому что здесь там экология хуже, или детям будет лучше. Ну, я не знаю, да?
1: Да.
0: Или человек устал, говорит, ну, я действительно устал, вот если отдохну там на выходных, то я наберу сил для нового чего-то. То есть каждый из этих выборов был сделан не импульсивно, а рационально. И а если бы выбор был сделан импульсивно, то и сожалеть было бы не о чем, потому что человек бы сказал, но я не мог в тот момент по-другому поступить.
1: Мне кажется, это не данная по умолчанию структура ума.
0: А что вообще, кроме заблуждений, нам дано по умолчанию? Если мы про ум говорим.
1: Это правда, это правда.
0: Ум по умолчанию весь из заблуждений состоит.
1: И тогда вопрос, каким образом смочь в себе вырастить вот такой орган?
0: Последнее время, когда мы с тобой вот ведем эфиры, и ты вот такие вопросы задаешь, раньше я начинал размышлять на этот счет. А сейчас...
1: Больше ты не будешь.
0: А сейчас я сталкиваюсь с правдой, которая звучит так, что никак. То есть мы можем с тобой сформулировать разные варианты решения той или иной задачи, которую человек, с помощью которой человек хочет улучшить, так скажем, да, свою жизнь. Мы же про это говорим,
1: угу.
0: Если совсем грубо. Улучшение, как бы, ощущение себя, правильно? Но эти идеи будут неприменимы, потому что сам человек не меняется. То есть его ум все равно будет идти по привычным структурам. И ФОМО, или там вот страх что-то упустить, он уже вписан в человека. И человек выбирает не что-то, а выбирает страх упущения. Уже на моменте, когда он идет за чем-то, у него уже есть отравляющая мысль, что будет что-то упущено. Понимаешь, какая штука? Помочь тут или там дать совет – нерабочая совершенно вещь. То есть тут я вообще понял, что разговаривать о проблемах не имеет никакого смысла, как разговор о проблемах, да? Или потому что все это упирается в, ну, редуцируется.
1: Разговаривать о проблемах, ты имеешь в виду разговаривать,
0: ну, например,
1: о том, как их решить?
0: Да. Или, а вот каким мне надо быть, тоже не получается, потому что все это как бы
1: фантазия. Каким мне надо быть для того, чтобы жена была мной довольна?
0: Например,
1: это вот ложный вопрос, да?
0: Да.
1: Потому что он из ложного сознания
0: задается. Или каким
1: мне
0: надо быть, чтобы не жалеть ни о чем? Это тоже ложный вопрос.
1: Чтобы начальник
0: вот
1: меня ценил.
0: Да, ну или каким надо быть, чтобы ни о чем не жалеть. Тоже ложная штука, потому
1: угу.
0: что даже если я произведу довольно, довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии и понимание того, что все, что происходит, оно все правильно, и любой мой выбор, он неизбежен, и это мой выбор. То есть, если я получу это состояние безмятежности, я, может, и удержусь в нем на какое-то время. Но в конце концов, мой ум все равно меня будет стаскивать вот в это привычное упущение. Но что ФОМО — это очень мощное, как я понимаю, состояние, потому что оно неразрешимо.
1: Ну, навязчиво буквально.
0: Да, и оно тебя очень круто занимает. Если бы люди, им было чем заняться, они бы не страдали от ФОМО. От ФОМО крестьянин в 19 веке не страдал, а страдал какой-нибудь Евгений Онегин, дворянин. От ФОМО человек страдает, когда у него есть свободное время, и он семье не
1: находит. Я тоже подумал, что это скорее городское расстройство,
0: конечно, потому что если у тебя проблемы со здоровьем у кого-то члена семьи, и ты бросаешь все и везешь в больницу, вряд ли, когда ты едешь спасать любимому человеку жизнь, ты думаешь, на тусовку не попал, а гештальт интенсив пропускаю, понимаешь? Вряд ли.
1: То есть это вот недостатка реальности.
0: Да. Ну, если совсем прямо, да, тогда возникает другой вопрос. Почему, как так оказалось, что мы живем в такой богатой...
1: Куда мы дели реальность?
0: Куда мы дели достаток? Почему мы живем в такой богатой, многонасыщенной реальности, и все время у нас ФОМО, понимаешь?
1: Это хороший вопрос. Как, как мы оказались в этой точке.
0: То есть, грубо говоря, если... и у нас еще ФОМО всегда почему-то лучшему. То есть мы никогда не испытываем ФОМО. А вот...
1: Мог бы в канаве лежать.
0: У Светки, к тому же, еще поущипьет моего. Вот было бы интересно с ним пожить. У нас нет такого ФОМО. Или там, как жаль, что я не был на той вечеринке, потому что... там было отвратительно, понимаешь? У нас ФОМО, вот, то есть это ФОМО по лучшей версии себя, по большому
1: счету. Да, я тоже об этом думал сегодня, о том, что у нас есть какой-то образ себя, которому мы по умолчанию должны соответствовать, и только если не соответствуем, возникает вот, вот такое переживание. Потому что если у меня не будет образа себя, то и сравнивать не с чем. Есть то, что есть.
0: Конечно.
1: И это реально. Но вот... Нет-нет, да и проберется мысль. Почему? Знаешь, как вот это обезьянье из теста, когда за одни и те же действия одной обезьянке дают виноградинку, а второй огурец. И та, которая дает огурец, и она видит при этом, что ее товарки дают виноградинку, она люто начинает неистовствовать.
0: Угу.
1: Что это такое? Это несправедливо. Это вот притча про работников последнего часа, да?
0: Да.
1: Христа. Где работают?
0: Да, это абсолютно, это притча в точку. Она именно о том, о чем мы сейчас говорим.
1: Да. Напомню, там хозяин набирает работников на рассвете, да, за один динар или ну, за единицу,
0: да.
1: Да, денег. Потом следующего в середине дня обещает ему тоже работу, а последнего на один час вызывает и обещает ему тоже один динарий за эту работу. И когда расчет происходит, те, кто работал весь день, возмущены, как это так, человеку за один час заплатили столько же, сколько мне. Что происходит?
0: Ну, что происходит?
1: И мы видим это вокруг повсеместно.
0: Так и там
1: вон
0: потом сказано.
1: Тренеру Локомотива хоккейного платят 80 миллионов рублей в год. Да, а мне не платят. Что это такое? Каждый, кто слышал новости от Димы Калугина во вторник, мог задать себе такой вопрос.
0: Хотя я людей учу или лечу.
1: Да,
0: да. Я полезнее, чем тренер Локомотива.
1: Да, у меня грамота есть от управы.
0: Да.
1: И вот как существовать в этом многообразном, как ты сказал, очень богатом мире, где бывает все и верх, и низ?
0: Я тебе могу сказать.
1: Давай.
0: Не надо существовать в этом мире. А что я имею в виду? Не надо думать, что ты принадлежишь этому миру. Надо думать, что мир принадлежит тебе. И как только ты получаешь вот это ощущение, что мир принадлежит тебе, что не ты ему что-то должен, а как бы ты выбираешь то, что ты хочешь, у тебя не может быть ФОМО, потому что ты понимаешь так, это для тебя, и это для тебя. Даже если вот этот выбор, и это для тебя, и отдых для тебя, и гештальт-интенсив для тебя. И ты выбираешь то, что тебе просто хочется в этот момент, потому что ты понимаешь, что ничего не может быть упущено, что все для тебя. Не сегодня, так завтра. Вот это состояние, что мир для тебя.
1: При этом всегда этот ФОМО развивается вокруг известного нам. То есть пока мы что-то не увидели, мы это не можем захотеть. Да? Ну, только если друзья поехали в Японию, ты можешь сказать, а почему я не еду в Японию?
0: Просто, потому что ты не купил билеты и не поехал.
1: Да,
0: в Японию.
1: Это с одной стороны. Но я же не задаю себе вопрос, почему я в Боготу не еду? Вот не собирался в Боготу, а тут кто-то говорит, слушай, в Боготу еду, смотри, какие пляжи там. Или не пляжи, я не знаю, где она в Колумбии расположена, на море или в центре. А, смотри, какие здания. Ты думаешь, да, какие... А почему он едет, а я не еду? То есть мир должен сначала возникнуть перед нами, потом оттолкнуть нас и сказать, что нет.
0: Ну, это отсылает нас к предыдущему эфиру про змея-искусителя, который создает желания, которых у нас еще не было. Вот.
1: Но мне кажется, очень часто именно так воспринимается мир, что если Ну, что мир по условиям. Если я буду себя хорошо вести, меня не изгонят из рая.
0: Ну, изгонят, конечно.
1: А когда изгонят, ты такой, не надо было есть это яблоко. Многие же так читают эту притчу. Если не слушали наш предыдущий эфир, вам его стоит послушать. На платформе смотрим, он выложен.
0: Если не слушают, нам не о чем разговаривать.
1: 967-103-5533. Пишите, вернемся после новостей.
2: Пойми себя, если сможешь. Музыка – это форма мышления о звуках. Их трансформации во времени. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
3: Так говорит маяк.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве. Степан Гришин, здравствуйте. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. Он назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ. По словам президента, проблемы ВСУ ведут к утрате Украины территории. Глава государства сообщил, что российские войска полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
1: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч. В результате принудительной, а людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Сейчас скажу и об этих последствиях. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот, ну, это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
0: Путин заявил, что Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. Президент подчеркнул, что конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Отвечая на вопросы об отношениях Москвы и Пекина, глава государства заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая. Страны продолжают военное сотрудничество, оно является традиционным и не связано с текущими событиями в мире, отметил Путин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Ролан Гаррос. Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал открытого чемпионата Франции. Сегодня Майя Хвалинска, 114-я ракетка мира, продолжила серию сенсационных побед, обыграв Диану со счетом 7-6, 6-4. В финале Хвалинска сыграет с Мирой Андреевой. Именно 19-летняя россиянка стала первой финалисткой турнира, рассказывает Андрей Кудряшов.
2: 19-летняя российская теннисистка сотворила настоящую сенсацию в Париже, разгромив в полуфинале украинку Марту Костюк. Матч продолжался всего час 16 минут и завершился уверенной победой мира 6-1, 6-3. Восьмая ракетка мира показала сфокусированную игру, несмотря на очень сильный ветер, и смогла прервать серию неудач в личных встречах. До этого дня она не выиграла у Костюк ни одного сета. Эта победа вписала имя россиянки в историю. Мира стала первой финалисткой турниров «Большого шлема», которые родились позднее 2004 года. Кроме того, она вошла в пятерку самых молодых финалисток Ролан-Гаррос за последние 30 лет. Цитирую: «Я все еще очень нервничаю. Марта провела невероятный сезон. Она великолепный игрок, очень сложный соперник. Я очень счастлива тому, как играла сегодня, тому, что взяла реванш и вышла впервые в финал на турнире «Большого шлема». Условия были очень тяжелыми, был сильный ветер, но я смогла остаться сфокусированной. Ну а теперь россиянку ждет один из главных матчей в карьере».
1: Новости баскетбола. Сегодня в плей-офф Единой лиги ВТБ продолжается финальная серия между ЦСКА и Униксом. В сегодняшнем матче в Москве ЦСКА после двух четвертей ведет 63-51. Счет в серии до 4 побед также в пользу московского клуба 1-0. Теперь футбол. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику Локомотива Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина. Об этом сообщает издание Le Parisien. Согласно сведениям источника, ПСЖ действительно следил за Батраковым и проявлял к нему интерес, однако детально проанализировав кандидатуру Алексея, ПСЖ решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава. Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо, который состоится на Волгоград-арене 5 июня. Об этом сегодня сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Сегодня сборная России прилетела в Волгоград. Бразильский клуб «Крузейра» запросил информацию о потенциальном подписании полузащитника «Спартака» Эзекиэля Барко, информируют южноамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Барко близок к тому, чтобы продолжить карьеру в аргентинском «Индепендиенте», воспитанником которого и является. Теперь новости хоккея. «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с нападающим Алексом Гольченюком. В минувшем сезоне форвард выступал за «Амур». Напомню, 32-летний уроженец Милуоки Гольченюк в прошлом сезоне получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в континентальной хоккейной лиге. Нападающий Шелдон Рэмпл подписал новый однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. По информации «Спортэкспресса», базовая зарплата канадца составит 70 миллионов рублей за сезон, а с бонусами она может увеличиться до 110 миллионов. При этом 20 миллионов Рэмпл получит, если наберет хотя бы 1 очко в регулярном чемпионате КХЛ. Ухта во второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу. В 4-м матче финальной серии Ухта на выезде победила Тюмень 6-2 и выиграла серию до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
4: А это не считается издевательством над родителями?
5: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
8: Что за цирк-то?
5: В кино с 11 июня. Категория 12+.
9: Пойми себя, если сможешь.
10: Возвращаемся. Татьяна нам написала: «Добрый вечер. Я летом всегда переживаю, что мало буду купаться в озере, в море из-за плохой погоды. Живу в Калининграде, погода на берегу Балтики всегда летом непредсказуемая».
11: Представляешь, Татьяна, ей там лет 14-15, и она думает: какое бы мне хотелось себе будущее. Я очень люблю водоемы, Мне очень нравится летом проводить время в воде, и мне нужно выбрать регион, ну, да, мечта такая, да, подростковая, где можно было бы купаться. Но чтобы не было все гладко, нужна такая непредсказуемая погода в этом регионе, чтобы я все время могла переживать, смогу ли я покупаться или не смогу действительно, да, чтобы было какое-то напряжение, в конце концов, ценность этого купания.
10: Причем переживать начинаем, когда можно купаться, да. Да, когда холодно, мы не переживаем.
11: Ну, конечно, вот. Поэтому, чтобы как бы держать себя в тонусе в будущем, да, вот я буду зрелой женщиной, и нужно выбрать что-то совершенно не гарантированное. Поэтому я буду жить в Калининграде, потому что погода на берегу Балтики всегда летом непредсказуемая. И Татьяна получает то, что хочет. Если вдуматься в это. Вот если вдуматься в это, господи, да не надо тебе там жить, если хочешь купаться. Эмигрируй
10: это
11: или езжай в другой
10: если я
11: город.
10: Переживаю, что лето пройдет, но ну, может мне переехать...
11: В Бразилию.
10: Бразилию, да. Или
11: да
10: на,
11: у нас
10: на
11: в России дофига
10: или на
11: регионов.
10: Юг России, да. Вот. Будет лето.
11: И человек говорит, нет, ну как же, тут у меня семья, я тут родился, вот тут, ну тогда что ты ноешь? Ты либо бери и делай, либо... Ну, вот.
10: И тогда получается, смотри, парадокс. У нас даже или не парадокс, а еще один пункт, который мы добавляем к причинам этого самого ФОМа, это изобилие. Мы переживаем, когда нам есть из чего выбрать. Когда нам не есть чего выбирать.
11: Я же тебе говорю, Евгений Онегин.
10: Да.
11: Когда много свободного времени и непонятно, зачем ты живешь. Потому что если понятно, зачем ты живешь в каждую минуту, и ты припоминаешь этот вообще вопрос, то там не может быть ФОМО.
10: Там есть благодарность.
11: Да.
10: А благодарность исключает возможность тревоги.
11: Я вот, знаешь, я уже говорил об этом. Я, если чувствую свое неудовлетворение, я думаю, так, Артем, представляем, что ты вышел только что из тюрьмы. Вот буквально только что вышел, и думаешь, ой, хорошо, как и сына рад видеть, и жену, и хочу на улицу выйду. Хочу в КБ зайду себе, сникерс куплю. Это все расцветает, ты понимаешь? Все, какую ФОМО? Я
10: да,
11: понимаешь?
10: Это же такой сюжет из научной фантастики, да, когда мы можем записывать какие-то состояния сознания. Это у Пелевина было и в игре про будущее, где, значит, какие-то моменты переживают. Но это от студии, которая Ведьмака создала.
11: Которая Ведьмака создала?
10: Да.
11: Киберпанк,
10: да. И там же сюжет в том, что люди научились записывать свои состояния, и можно их проигрывать, как вот переживания, ощущения, да. И вот это вот состояние только что вышедшего из тюрьмы человека, я думаю, был бы топ-продаж.
11: Я постоянно его переживаю. Или я переживаю самые страшные события в своей жизни, какие-то, да, смерть близких, ну, то, что может быть там страшно, неприятно.
10: И по сравнению с этим да. Все становится малозначительным.
11: Да, или там, что я лежу, болею, да? Или вот, да. И то же самое, когда я в кресле у стоматолога, мне там что-то сверлит, мне больно, я просто мысленно вообще в других состояниях обретаюсь. Вот.
10: Но для этого надо заметить свое страдание. Мне кажется, это тоже некоторого навыка требует и практики. Потому что многие пребывают в плохом настроении,
11: ну,
10: и
11: это
10: не
11: и выбор,
10: замечают,
11: ну,
10: самих себя.
11: Понимаешь, мы с тобой ведем эфир и говорим о том, что как будто бы человек массовый выбирает состояние. Он ничего не выбирает. То есть он вот как живет, вот по рельсам шпарит, так и шпарит. Поэтому там ФОМО и 5-10. Если бы человек замечал себя, он бы, может, нашу передачу не слушал. Или там, ну, то есть тут такая ситуация, что ты ничего не сделаешь.
10: А тебе удается сыну это объяснить?
11: Я ему ничего не объясняю. Зачем ему что-то объяснять?
10: Ну, если он в таком состоянии, ты видишь, что он...
11: А это бесполезно что-то
10: бесполезно.
11: Объяснять. Ну, конечно, что-то я ему говорю, но это не работает. Это бесполезно. Нет, сыну ничего не могу объяснить.
10: А жене? Раньше получалось?
11: Не получалось.
10: Не получалось?
11: Раньше не получалось.
10: Пока вот она
11: пока
10: сама
11: она
10: не
11: сама.
10: Прошла какой-то путь?
11: Нет, я годами мог одно и то же и говорить. Помогать ей как-то переживать ничего не помогало. Вот 9 лет, сколько мы жили, вот в этом вот через неделю у нас будет 10 лет со дня встречи. Ничего не помогало. Это не работает. То есть даже человек, который готов с тобой взаимодействовать, слушать, видеть, что ты живешь по-другому, да, видеть, что это действенно, что это не работает. Психотерапия, она что же, она никаких гарантий не дает. Если ты очень хочешь, и ты больше не можешь вот так, тогда, да, а пока можешь. Просто суть-то в том, что людям сладостны их страдания. Поэтому ты не можешь им сказать, ну тогда не страдаю. Да как же, нет, я очень хочу. Мне это ФОМО дороже матери родной. Все очень хорошо, когда ФОМО. Потому что я пишу, пацаны, мне так хочется к вам пойти, но жена не пускает. Она говорит, ну Серега, а так хочется. В следующий раз, наверное, да, ну вы там за меня, там это. Ну, классно, поиграли в игру.
10: Ну да, это прям по Берну. И игра, и времяпрепровождение, и развлечение, да, хотя оно может казаться чем-то неприятным. А для чего все эти виды структурирования времени по Берну? Они для того, чтобы не сталкиваться с экзистенциальной тревогой, да, с встречи с бытием, с тем, что мы там одиноки, смертные, вот такие, как есть, что у нас есть какая-то связь с высшим или нету, и там серьезные вопросы могут подняться. Знаешь, как спрашиваешь у бабушки, а зачем ты так громко телевизор включаешь? Она говорит, а я если без телевизора, мне мысли начинают в голову лезть. А Иван Ильич такой. Или кто-то... Мне вот недавно друг рассказывал, на него что-то навалилось, он пошел в историю рода своего читать. И...
11: На Википедии.
10: И увидел там очень много, ну, сценарные какие-то решения увидел. И он выходит из этих родовых каких-то сцеплений и переживает много тяжелых чувств. Он поделился этим с сестрой, и та ему сказала, а я бы и не полезла. Зачем туда полез? Понятное дело, что тебе больно. Меньше знаешь, крепче
11: да,
10: спишь.
11: Да. Я посмотрел на этимологию слова «упущение». Ну, очевидно, что это от слова «пропуск», «пускать», «пустой». Корень-то пустой.
10: Пустой.
11: Упущение – это буквально симулякр.
10: Симулякр, да.
11: Да. То есть, типа, я что-то упустил, и я что, у пустоты, значит, нахожусь? Или я упустил пустоту? Понимаешь? А еще, если глубже посмотреть, знаешь, как упущение переводится? Голый бугор на лугу или дикое место. Пустота – это дикое место. Не могу пока связать одно с другим, да? Вот. Ну, интересно. Это словарь Фасмера.
10: Саша спрашивает нас, разве эти мемы не говорят нам о том, что люди уже заметили эту структуру? Это ли не половинка пути изменений?
11: Нет.
10: Мне кажется, что не бывает у изменений половинок. Это как Мираб говорил, что невозможно пропасть в два прыжка преодолеть.
11: Да, это классная область.
10: И именно поэтому так сложно ее преодолеть. Потому что в один ты ее перешагнуть не можешь, а в два, понятное дело,
11: невозможно.
10: Да. И мы вот в этом парадоксе пребываем.
11: Я... Думаю, что смех над чем-то... Ну вот мы перед эфиром с Владом читали несмешные анекдоты Романа Трахтенберга. Ну, там было 2 из 30, ничего. И большая часть анекдотов на какую тему? Муж возвращается домой,
10: жена с любовью. На тему бытовухи.
11: Бытовухи, да.
10: Которая вот как в осеннем марафоне, как вот да. Безумный какой-то водоворот одного и того же.
11: Да.
10: И они на нем катаются. Этот пьет, это ругается. Это изменяет, этот преследует.
11: Так. Ну вот, и я отвлекся. Значит,
10: обсуждали несмешные анекдоты.
11: Да-да-да.
10: Там тема бытовуха.
11: Упущение, упущение. А, ну вот, то есть вот юмор у нас в отношении измен, я вспомнил. Да, вот. Ну что, это влияет, что ли, на то, что люди изменяют или не изменяют? Нет. Наоборот, люди сидят в офисах и ухахатываются над мемами о том, что люди страдают в офисах.
10: Угу.
11: И чего, они уходят из офисов? Нет. Наоборот, это...
10: Способ...
11: Просто способ справиться
10: стравить
11: с напряжением.
10: Напряжение.
11: Стравить, да. Как форточку.
10: И продолжить в этом пребывать.
11: Как
10: да.
11: При Сталине была литературная газета, которую называли «Форточка», потому что там разрешалось писать что-то минимально критикующее советскую действительность. Да? Симонов приходит к Сталину и говорит, ну что, Иосиф Виссарионович, наверное, нельзя. Он говорит, нет, публикуйте, публикуйте, это надо. Да как бы немножко вот, чтобы выдувалось, да, чтобы люди надеялись, что есть свобода печати.
10: Это как в японском традиционном фэншуе есть принцип, что нужно один угол в доме не завершать, не доделывать в ремонте, чтобы вот в него все напряжение и недовольство домом уходило. То есть мы же не будем обсуждать, что что-то у нас не идеально, штукатурка лежит, если у тебя угла нету в доме.
11: Вот ответ на вопрос, почему Манилов как бы только полдома достроил, а там у него как бы нет проблем у Манилова, там он... Ну, как бы, ну да, один канделябр есть, другой сломан, ну, есть над чем работать. У него же всегда прожекты в голове, кстати говоря, понимаешь? То есть человек всегда занят.
10: А не страдания о том, что они не реализуются,
11: да? Человек всегда занят, это... Я, знаешь, мне одно воспоминание с детства пришло, пока вот мы обсуждали в этом эфире нечто. помнишь, когда в школе, там даже в началке мы писали какие-нибудь контрольные по математике, там было 5 примеров, и бывает со звездочкой 6, да?
10: Угу.
11: Вот, и когда тебе выдают проверенную работу, ты смотришь и видишь, что ты там где-то ошибся, минус вместо плюса поставил или неправильно посчитал простые вещи, и потом костеришь себя, ну как же я так мог?
10: Угу.
11: Понял, что, ну, тупиково, не то, что я понял, да, я чувствовал, что вот, ну, да, я невнимательный, я очень хорошо знал, скажем, математику, да, но я был невнимательный, я мог ошибиться. И я думал, так, ну, мне нужна машина времени. То есть, у меня не было...
10: После того, как ты увидел, где ты ошибся,
11: да? У меня не было сожаления, что я, как бы, облажался. Я думал, на машине времени я бы заранее ответы бы знал. И все бы отвечал. Вот это единственное было желание. Потом думал, неужели только для этого машина времени? Я думал, ну пока хватит.
10: Прервемся на короткую рекламу.
9: Пойми себя, если сможешь.
5: Маяк. 7 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и четвертая симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+. 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
9: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
0: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристана и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
9: Композиторы, исполнители, поэты. Музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
10: Комментарий почитаем. Александр пишет из Донецка. Вот и лето прошло. Песня трагическая. Тут смеяться нечего. Он сразу серьезно заходит.
11: Ну, это, конечно.
10: Ротару спел ее как нехватку чего-то. Но на самом деле песня про другое. Тарковский прочитал этот стих на могиле сына. Тут совсем не смешно. Прочитайте.
11: Почему
10: его.
11: Не смешно-то? Я ей-богу, вот я ко всей стране обращаюсь. Будете хранить, смейтесь, танцуйте, как... слушайте музыку. Пусть будет изобилие сплошное. Ну вот. Давайте развлекаться.
10: Немножечко индусами, да?
11: Ну, что это такое? Ей-богу, апостол Павел говорит, не скорбите про умершим. Так давайте, если вы такие религиозные, мы будем апостола Павла тогда слушать, по себе поскорбим, а по мне мертвому, пожалуйста, можно попеть песенки, потанцевать, выпить, так сказать, за здоровье усопшей души, вот такое, да? Мне бы так хотелось.
10: Вот. И Александр продолжает. Лето прошло, этого мало и так далее. Тут плакать, а не смеяться надо. Веселье ноль. Вот, мне кажется, в том числе одна из составляющих ответа на наш сегодняшний вопрос. Почему мы боимся, что лето пройдет?
11: Почему?
10: Потому что веселье ноль. И тут плакать надо, а не смеяться. Стрекоза умерла. Потому что... И все забывают, что муравей ее не пустил. Все говорят,
11: он и убийца. Это... Ребята, вот это просто убийца. Понимаете?
10: Это не потому, что она там плясала, да? Это уже... Он
11: умерла не потому, что
10: плясала. В суде будет рассказывать, да?
11: А потому что муравей просто ее сначала отчитал, усовестил, а потом закрыл перед ее носом дверь. И она умерла, господа. благодаря вашему любимому муравью.
10: И он сидел, ел свои запасы. Интересно, что он думал?
11: Я думаю, похоронил ли он ее? Не похоронил он ее. Он подумал, я уже и так достаточно поработал.
10: Вот он такой вот, вот Сквидвард, и значит, он сидит, и вдруг он понимает, что он тоскует по ней, по ее танцам, по ее бликам на крыльях. И ничего уже не сделаешь.
11: Надо написать продолжение басни этой...
10: В стихах?
11: Можно и в рублях. Как угодно.
10: Так, добрый вечер, друзья. Пишет нам Фидаиль из города Шарлотт, что находится в Южной Каролине. Последние лет 10 я все чаще начал сталкиваться с этой мыслью про выбор перед чем-то. В голове всегда поступает вопрос, если невозможно прожить все варианты своей жизни одновременно, то не является ли умение отказываться от бесконечного выбора и принятия одного пути настоящей формы?

0: свободен, вне зависимости от того, что тебя окружает. И если у тебя вообще стоит вопрос о свободе, ну, очевидно, уже не свободен. Потому что когда ты сыт, ты знаешь, что ты сыт. Ты не задаешь себе вопрос, сыт я или нет. Свобода все то же самое.
1: Ну, если отказаться от концепта свободы, заменить его, например, на концепт желания, то уже сильно проще становится. Хочу, не хочу. Приходишь в ресторан, у тебя там меню на 500 страниц. Полвечера можно его листать. А можно такой, так, сегодня хочу похожее вот это.
0: У вас есть? Нет, у нас нет.
1: 967-103-5533. Пишите, делитесь тем, что вас волнует. Мы развеем.
2: Пойми себя, если сможешь. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: 21 час в Москве. Владимир Путин продолжает встречу с руководителями международных информагентств. Сейчас выпуск новостей. В студии Степан Гришин. Здравствуйте.
1: Новости.
0: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. Он назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой.

0: ВСУ. По словам президента, проблемы ВСУ ведут к утрате Украины территории. Глава государства сообщил, что российские войска полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
1: Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот, ну, это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%. Сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
0: Путин заявил, что западные спонсоры поставляют ВСУ много дронов. Некоторые из них прорываются на территорию России. При этом у самой Украины нет ПВО, есть отдельные элементы. Нет у Киева гиперзвуковых и крылатых ракет, в отличие от России, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что в России есть патриотизм и воля народа. Это главное условие достижения целей спецоперации.
1: Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Патриоты, другие системы, которые подаются, которых катастрофически тоже не хватает, но системы как таковой не существует. Не существует и ударных систем, таких, которые есть у Российской Федерации. Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которое является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции. В перечне вопросов, которые я считаю важным, следовало бы, конечно, упомянуть еще одно обстоятельство. Это наличие собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базы для решения всех задач по обеспечению вооруженных сил Российской Федерации. И это укрепляется с каждым месяцем. И, безусловно, лежит в основе всех тех достижений и успехов, о которых я только что сказал. Поэтому, подытоживая, я бы вот что добавил. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
0: Путин назвал важными состоявшиеся удары орешником для будущего полноформатного применения комплекса. При этом президент отметил, что ни одного боевого применения орешника по Украине не было.
1: Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах, а орешник-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. И это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Путин заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине, но Киев не готов к мирным договоренностям. По словам президента, правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, так как у них не будет перспектив удержать власть. Путин заявил, что Евросоюз мог бы помочь в решении украинского вопроса не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы. На встрече с руководителями ведущих мировых информагентств глава государства заявил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с Европой. Достаточно снять трубку и позвонить. Путин также отметил, что Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу. Это там отказались от них. По словам президента, «Газпром» никогда не отказывался, готов хоть завтра поставлять газ в Германию. Путин назвал подрыв северных потоков актом государственного терроризма. Об этом президент заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, которая проходит в Константиновском дворце. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем.
2: Да, вот Евгений понял, о чем идет речь, и пишет: зачем волноваться и переживать, если можно не волноваться и не переживать?
1: Вот все относятся к этим фразам сатирически, иронически.
2: А ведь правда, да?
1: Ну, правда. То есть человек сидит и нервничает. Зачем?
2: Вот это слово «зачем» хорошее. Вот если к нему серьезно отнестись, зачем, для чего?
1: Что ты сейчас делаешь? Что ты выбираешь? Чтобы что?
2: Чтобы нервничать.
1: Ну, идиот, получается. Сидит человек и нервничает.
2: А этому же тоже нас обучают, мне кажется. Когда говорят, у него двойка по-английскому, а он не чешется.
1: Ладно, ну, нас всему обучают. Угу. Ну, это, мы же в самом начале сформулировали.
2: Перерыв, подумал, что дедушка очень важный фактор свободы от этой тревоги, от ФОМО. Наличие спокойного...
1: Да, но он другой мусор тебе даст.
2: Да, он другой даст.
1: Надо, потому что, знаешь, говорит, надо своей головой жить.
2: Что?
1: Он говорит, надо своей головой.
2: Дед говорит?
1: Думать, надо своей головой.
2: Ага.
1: Что это такое? Как мне начать думать своей головой? Нет, понимаешь, у нас тут с Ваге произошел такой разговор. Мы с ним говорили о том, для кого вообще вот я, например, пишу музыку. Я говорю, ну вот, смотри, вот... Ну, мы вообще с ним говорили вот о людях в целом, что я говорю, ну, большинство людей как бы, никогда ничего не случится. Никогда ничего не случится. Идет мимо женщина. Ваи говорит, ну, неужели ты думаешь, что она с ней никогда ничего не случится? Я говорю, на нее посмотрел? Нет, скорее всего, нет. То есть чудо случается, но это вот редко. Когда человек вот жил-жил, как Владимир Царук, а потом что-то ударило в голову, и он как бы воскрес фактически, да, второе рождение произошло. Вот если бы Христос не проходил там мимо этих рыбаков, они бы так и рыбачили рыбу, и никто бы их имен-то и не запомнил. То есть вот чудо случилось с ними, понимаешь? Это один вариант. Другие люди рождаются, они уже как бы целованы, вот, можно так сказать, Богом. И это не про таланты, а вот просто вот эта пробужденность какая-то, да? Или какой-то путь уже...
2: Способность уже... замечать, что я живой.
1: Ну, я бы не сказал это так... Просто у них путь уже так складывается с их трудностями, что к какому-то возрасту их все равно ведет к чему-то, и они вот понимают, что что-то не так, что как-то по-другому, да? Вот по-другому жизнь устроена. Я такой человек, я помню себя подростком, и помню весь путь заблуждений и ошибок и глупостей, которые я совершал, которые меня вели. То есть помимо этих заблуждений и глупостей, мне еще был дан какой-то аппарат, который бы позволял мне замечать это, да, грубо говоря.
2: Глупости.
1: Ну, то, что я живу, то есть, что я вдруг замечал, что все так живут. То есть, ведь это удивительно, что люди живут, потом замечают, что, слушайте, да про меня все анекдоты пишут, мемы про меня. Ну, вот люди сидят и читают мемы про себя. Вас это вообще не смущает? То есть, вот, и людей же это не смущает. То есть, они смеются, как бы, над собой, на стендап приходят, и им рассказывают их жизнь, их паттерны, да? Они читают анекдоты, и действительно у меня так, или переживания родителей за ребенка, любые, не обязательно про семейные отношения, да? То есть, и людей это нисколько не смущает. Они говорят, ну да, люди похожи. Ну как? Ведь меня просто всегда это смущало. Я не понимал, как же так? То есть, я же живу какую-то свою жизнь, а это исключительная жизнь. То есть, это такая, какая жизнь у меня, ее не может быть у кого-то еще, понимаешь? И я не понял, как такое может быть, что то, что я сейчас, то, как я сейчас поступаю, то, что я говорю, то, что я делаю, оно еще у 50 людей точно такое же. Как это возможно? Меня всегда это смущало. Ну, с подросткового возраста я просто помню это. Как это возможно? А людей почему-то это не смущает. То есть они совершенно... То есть это вот как я тебе сейчас в перерыве говорил, что баскетболисты NBA, они когда в межсезонье едут, они занимаются двумя вещами. Они играют в гольф и едут на рыбалку. Скажем, хоккеисты КХЛ не едут на рыбалку и не играют в гольф, да? А вот эти
2: как
1: вот,
2: заведенные,
1: типа,
2: да?
1: 99% баскетболистов NBA едут на рыбалку и играют в гольф. Они что, все любят рыбалку и все любят играть в гольф, понимаешь? То есть все даже шутят над этим, но они продолжают отыгрывать этот скрипт.
2: А Лука Дончич тоже есть?
1: Нет. Ну вот Никола Йокич после того, как выиграл титул, просто уехал в Сербию к маме помпушки есть. То есть, ну, понятное дело, что там есть какой-то процент баскетболистов, которые почему-то живут по-другому. И это не всегда самый лучший баскетболист. Это вообще не связано с талантами, с навыками, с умением что-то делать. Ты можешь быть Германом Грефом, но при этом ездить и играть в гольф, и ловить рыбу, потому что все топ-менеджеры Сбербанка это делают, грубо говоря, да? Неважно, это вообще другая. И вот это то, что не смущает человека, что остальные люди говорят то же самое, живу точно так же, совершают такие же ошибки, и даже песни про них поют, и им это отзывается.
2: Или, например, покупают одни и те же вещи. Просто на этом гораздо проще отследить, что ты вот не хотел эту вещь 5 лет назад.
1: Да.
2: А сейчас она появилась, например, как-нибудь лабубу, и все ее хотят.
1: Просто почему я об этом заговорил? Ну что, что мы говорим про ФОМО? Это ровно про то же самое. То есть вот там люди что-то делают, и им нравится, и значит, я хочу быть таким же, как эти люди, потому что если им это нравится, то и мне будет это нравиться. И тебе, скорее всего, будет это нравиться, потому что ты такой же, как эти люди. В том смысле, что ты как бы вот хотя бы вот в этом такой же, как они. И людей это не смущает. Люди не хотят жить как бы свою жизнь. Не хотят. Потому что если тебе придется жить свою жизнь, ты мемов про себя не найдешь, песен про тебя никто не споет. И в конце концов ты будешь другим жаловаться на что-то, они тебя не поймут, не грубо говоря.
2: Не поймут.
1: Потому что, господи, придумал себе горести. Вот, вот нам ремонт делать, вот это горесть, и все ноют, когда
2: или
1: ремонт
2: скажут,
1: делают.
2: Слушай, ну ты сам выбрал себе такой путь. Понятное дело, что у тебя там проблемы. А когда сами жалуются о
1: да.
2: своих проблемах, ну, типичных,
1: ну,
2: да?
1: вот люди делают ремонт. Ты хоть раз слышал, чтобы люди делали ремонт и никому на него не пожаловались?
2: С радостью.
1: С радостью, да. Классно, делали ремонт. Или машину на штрафстоянку забирают.
2: Я, кстати, слышал такое. Но человек делает это сам, с женой. Он говорит, так классно проводим время. И в магазин вместе ходим, выбираем,
1: вот
2: чем
1: тебе
2: заниматься.
1: Это люди, которые не едут на рыбалку в межсезонье, играя в NBA. Я вот про это говорю.
2: Ага.
1: И это же, ну, то есть это кажется естественным, но меня это невероятно удивляет.
2: Как это, почему владельцы рейндж-роверов не здороваются друг с другом, да?
1: То же самое.
2: Потому что они с утра в автосервисе уже все поздоровались.
1: То же самое. Ну, либо ты с радостью ездишь в автосервис, потому что тебе нравится, да?
2: Ну, вот. Как ты на штрафстоянку?
1: Я вообще с кайфом туда съездил, да. Ну, а противно... Понимаешь, почему я с кайфом съездил? Потому что я еду на штрафстоянку и думаю... Я слышал историю про штрафстоянки? Слышал. Люди недовольны штрафстоянками, недовольны. Я хочу испытывать все то же самое, о чем я знал еще до того, как даже с этим встретился.
2: У меня, знаешь, было такое осознавание в какой-то момент. Я раньше покупал билеты на самолет, ориентируясь на цены. То есть, если мы куда-то летим, я выбираю самый дешевый билет. Ну и подходящий мне по времени, понятное дело. Довольно часто случалось, что это была авиакомпания «Победа». Если нет, то... Здорово. А если «Победа», у меня каждый раз одинаковые мысли в голове рождались. Они звучали примерно как бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А потом я понял, что я не хочу это терпеть. И начал покупать не «Победу», а ту авиакомпанию, которую хочу.
1: Да. Ну.
2: А мог не заметить.
1: А мог продолжать.
2: Продолжать бухтеть,
1: бухтеть,
2: да.
1: Я не понимаю. Ну, то есть, мне понятно, что это естественно. Но,
2: но непонятно.
1: Непонятно, почему человек не ужасается тому, что он одинаков, что у него нету своего, что муж пьет, и я от него бутылку забираю, и так же делают все мои подруги, что я купил фитнес, значит, этот проходку и не хожу, как и все знакомые, которых я знаю.
2: Или браслет фитнес.
1: Все что угодно. Что вот у всех там кольца, которые отмеряют сон, и я себе покупаю. Вот это какие-то, ну, нет сомнений даже, что человек это действительно хочет. И вот это все ФОМО отсюда и берется. Что ты взял, что эта вечеринка вообще для тебя куда-то не попал? Почему она тебе вообще нужна? Что ты взял, если ты
2: а если там что-то случится, мы тут же меняем полярность и говорим, слава богу, не пошел.
1: Ну да, ты знаешь, как человек, опоздавший на самолет, думает... Может, разобьется. Тогда получится, что я не облажался, а как бы даже и верно поступил,
2: вот,
1: что
2: получается,
1: опоздал.
2: Тут есть страх облажаться, как ты говоришь, и страх, получается, оценки какой-то внешней, что я сам на себя смотрю как на объект реальности,
1: да,
2: да, и я чему-то еще не соответствую. Снова про образ себя.
1: Да.
2: Такой вопрос от Саши. Получается, невыносима скука. Можно ли ей научиться выдерживать ее и осознанно с ней встречаться? Связано ли то, что ты говоришь, со скукой и с непереносимостью ее? Почему мы вот таким образом тратим время? Типически, даже если это нас не удовлетворяет.
1: Подожди, скука — это же не то, что происходит, а то, как я присутствую при чем-то. Да,
2: то есть,
1: как я это воспринимаю.
2: Ну, то есть мы сидим на уроке, нас 30 человек, 25 скучают, а 5 не скучают.
1: Да.
2: Что-то происходит у них. Так, и что?
1: Ну и что ты сидишь на уроке, скучаешь? А потому что нельзя уйти, мама будет ругаться. Вот с детства это начинается. Я поэтому не любил работать в школе, когда мне не разрешали...
2: Отпускать детей.
1: Вот сейчас мне разрешают.
2: Я в детстве прямо увидел это и восхитился, и очень редко где когда встречал. Нам, у нас с физиком были проблемы, ну, не было в школе физика, а у одной из наших одноклассниц отец преподавал в МФТИ. И его уговорили, что вот он на благотворительных началах по доброте душевной возьмет дополнительную ставку и будет, параллель возьмет, там, 10-11 класс.
3: Так.
2: Он пришел на первый урок и сказал: ребята, у меня нет задачи вас физике научить, у меня есть задача научить физике тех, кто собрался поступать в серьезные вузы. Поэтому все, кто не придет на мой урок ни разу, я ставлю твердую 5. А все, кто придет, будут работать и будут получать честные оценки. Ну, и оставалось 5 человек из класса.
3: И ты ходил?
2: Нет, конечно. Где я, где физика? Но меня восхитил вот этот подход, абсолютно честный с самим собой, да, где не надо лицемерить, что-то придумывать. И так как он не брал деньги еще за это, ему нечего вообще было предъявить.
3: Да.
2: Да, то есть мы физикой занимаемся или придумываем? Или делаем вид, что физикой занимаемся?
1: И тебя чему-то эта история, она тебя... как-то вдохновил на что-то или что-то извлек из этой истории?
2: Я точно так же отношусь к людям, которые, например, не хотят взаимодействовать со мной в том формате, в котором я предлагаю. Да? Что если кому-то не подходит то, что я делаю, ну ладно, не подходит. Нам часто же пишут, сейчас уже гораздо реже пишут, а как не включу там эти двое, не могу слушать. И мы говорим, ну не слушайте. Вот. Это нормально, что люди не могут что-то слушать. Нормально, что люди...
1: Я, например, тоже не могу слушать наши радиопередачи. Нет, ну, я не мой формат, вообще подкасты не слушаю. Да, и радио я тоже не слушаю. То есть я бы не стал слушать наши с тобой разговоры. Вот поболтать с нами я бы поболтал. А слушать я бы, может, даже прочитал книжку по нашим эфирам. Но слушать — это не мой медиум.
2: Но для этого кто-то должен расшифровать эти разговоры, сделать из них удобоваримое чтение. Иван пишет. Слушаю вашу передачу в автомобиле, когда еду домой. Если едешь домой пораньше, жалею, что не послушаю дома. Отвлекаю от домашней заботы, семья. Сижу, ужинаю, пялюсь в телевизор и думаю. А вот ребята сейчас ведут интересный разговор.
1: Иван, а что вам мешает просто послушать эфир?
2: Отвлекаю от домашней заботы и семья.
1: Не заходите домой, пока вот не хочется. Да.
2: Я вижу довольно много мужчин, которые сидят в заведенных машинах около дома. Они там часами могут сидеть.
1: Это правда. Или на мойку, знаешь, едут после работы, чтобы домой
2: или
1: попозже,
2: говоришь,
1: вернуться.
2: В пробку попал. Смотришь по навигатору, где пробки сейчас? Едешь туда.
1: Жене говоришь, надо что-то купить в магазине, да, потом. Пока идешь в магазин. Да.
2: То есть это опять же какая-то наученная вот эта вот обреченность, да, что ну не получается.
1: Я думаю, люди это используют в качестве самомотивации.
2: Что именно?
1: Ну, вот этот любой страх.
2: Что, я сижу на уроке, мне неинтересно? Саму мотивацию к чему?
1: Ну, если двойка будет, то не поступлю, значит, надо учиться. То есть мы
2: маму
1: в целом
2: расстрою.
1: Из дефицита люди живут, и поэтому как-то все это схлопывается. Не знаю, мне что-то такое настроение, мне грустно уже от этого всего. Вот, даже не знаю. Вот, знаешь, вот этот, мы с тобой эфиры по Нисаргадате Махараджу делали. У него тут ученик Рамакант. Я тебе про него рассказывал, тоже про него знаешь.
2: Угу.
1: И он использовал практику вдалбливания. То есть он вот к нему, я тебе рассказывал, я для радиослушателей озвучу еще раз, да, вот к нему приходил бестолковый ученик, да, а ученик случайно не приходит к гуру. Более того, не удерживается возле гуру. То есть,
2: находятся более важные дела.
1: Находятся более важные. Но если он удерживается, то он на протяжении там 3-5 лет одно и то же. Каждый день ему Рамакант говорит одно и то же, одно и то же. То есть человеку нужны годы, годы, если это поможет вообще, чтобы он наконец перестал быть идиотом, понимаешь? Вот его, это называется вдалбливание, то есть одно и то же. И ты знаешь, я подумал, а что в школе в нас вдалбливали? Я понял, знаешь, что дискриминант. Мне кажется,
2: дискриминант.
1: Я за свою учебу в школе решил около 1000 дискриминантов. Зачем? Я его понял уже на первой неделе. Там простая формула из одной строчки, и вот мы... Там класса с 8 до 11 решали сотни дискриминантов этих квадратных уравнений, понимаешь? Зачем? Чтобы что? Совершенно непонятно, потому что в программе написано, какой-то хренотенью занимались. И главное, кто-то из вас помнит формулу дискриминанта? Это фантастика! Мы 4 года, 4 года решали дискриминанты, но никто не запомнил формулу. Чем мы занимались?
2: Сейчас кто-нибудь обязательно напишет, я помню.
1: Я помню, конечно. Ну вот, и поздравляю вас.
2: Молодец.
1: И ты знаешь, я просто сейчас увлекся очень математикой, которая вот дальше дискриминанты, да, и функции сейчас изучают, там, так далее. Я думаю, господи, как это интересно, и это так много с чем мэчится в реальности, и это удивительные красоты, а мы сидим и 4 года долбим этот дискриминант, ты понимаешь? И главное, что если Рамакан вдалбливает что-то, чтобы человек
2: проснулся,
1: то тут нет, это как в армии, как копай отсюда и до обеда. Вот ты копаешь, потом закапываешь после обеда. И мы ровно тем же самым занимались на этой математике. Ладно, дискриминант. Так у меня, например, в МГУ была учительница по экономике. Это тоже отдельная история, я успею рассказать. Она на протяжении года, раз в неделю, нам читала одну и ту же лекцию про Кейнса.
2: Реально одно?
1: Да!
2: С листочки?
1: Причем, нет, она знала хорошо этот материал. Целый год, сколько? 2 семестра. Я про Кейнса очень хорошо знаю, Влад. Зачем? Что?
2: Подожди,
1: к чему? От чего?
2: Прямо буквально одну и ту же лекцию.
1: Одну и ту же.
2: Вау.
1: И еще потом, вы помните, да? Ну, экзамен принимал по всей программе.
0: Пойми себя, если сможешь. Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. Однозначным лидером среди причастий, в которых неправильно ставят ударение, вот уже много лет держится слово... Какое, вы сейчас сами догадаетесь, ведь высказываний с этим причастием накопилось много.
4: Конечно, это, как правило, в честь живших или недавно умерших личностей. Были, кстати, и прижизненные наименования.
5: Их любимое это кладбище. Вот они должны были общаться с духами умерших младенцев. А это самые страшные духи считались.
6: Там без малого 100 человек, включая убитых, раненых и умерших от болезней.
3: Умерший – это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший. Объяснить это очень трудно, ведь в русском языке разноместное ударение. И исходный глагол «умереть» – ярчайший пример того, как ударение скачет по слову и оказывается в совершенно разных местах. «Умер» – ударяем приставку, «умерла» – окончание, «умирал» – суффикс. А в причастии «умерший» ударным должен быть корень слова. Это надо просто запомнить – «умерший». Ну и мы переходим к следующему причастию от гостя программы «Место действия Россия».
7: Получается, что 57% принявших участие в переписи населения заявили, что они религиозные люди.
3: Принявших, принявшие – это неверно. Правильный вариант – принявший. Здесь можно ориентироваться на начальную форму глагола. Принять, принявший – это ни в коем случае не правило, это просто шпаргалка для запоминания. И мы переходим к следующему примеру вместе с Максимом Шмырёвым, гостем программы «Как знать».
8: Если раньше самое страшное было в настольном теннисе, и то, что любому непрофессионалу и смотрящему телевизор было понятно, ух, какое там дикое вращение.
3: Смотрящий – неверно. Правильный вариант – смотрящий. Ударение падает на второй слог. В исходном глаголе ударение тоже плавает. Смотрит, но смотрел. Опять же, надо запомнить, что в причастии оно стоит за корнем – смотрящий. И у нас еще один пример, и он уже не связан с ударением. Слушаем гостя программы «Физики и лирики».
9: Не, я думаю, что мы будем все-таки на поверхности генерящую часть держать, а обменивать, собственно, мы будем забирать тепло.
3: Генерящий. Такого слова в словарях нет. От глагола генерировать причастие образуется другое, генерирующий. А вот глагола генерить вообще нет. Ну, в словарях нет. Хотя, как сленговое, его употребляют довольно часто. Однако, если мы стремимся соблюдать литературные нормы, то будем только генерировать и употреблять причастие генерирующий. На этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска наступают ежедневно в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. Он назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ. Их численность сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. По словам президента, проблемы ВСУ ведут к утрате Украины территории. Путин заявил, что западные спонсоры поставляют ВСУ много дронов. Некоторые из них прорываются на территорию России. При этом у самой Украины нет ПВО, есть отдельные элементы. Нету Киева, гиперзвуковых и крылатых ракет, в отличие от России, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что в России есть патриотизм и воля народа. Это главное условие достижения целей спецоперации.
2: Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Патриоты, другие системы, которые подаются, которых катастрофически тоже не хватает. Но системы как таковой не существует. Не существует и ударных систем. Таких, которые есть у Российской Федерации. Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции. Перечни вопросов, которые я считаю важным, следовало бы, конечно, упомянуть еще одно обстоятельство. Это наличие собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базы для решения всех задач по обеспечению вооруженных сил Российской Федерации. И это укрепляется с каждым месяцем. И, безусловно, лежит в основе всех тех достижений и успехов, о которых я только что сказал.
0: Путин назвал темой для юристов вопрос о законности представления Зеленским Украины. Глава государства напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента. По словам Путина, любые документы должны подписываться с легитимными лицами. В том числе это касается Украины. Это не каприз России.
2: Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, конституции основного закона страны-партнера, в данном случае Украины.
0: Путин заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. Глава государства подчеркнул, что конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Но Киев не готов к мирным договоренностям. По словам президента, правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, так как у них не будет перспектив удержать власть. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира Большого шлема открытого чемпионата Франции. Сегодня за 1 час 16 минут Мира уверенно обыграла украинку Костюк 6-1, 6-3. От Андреевой уже всегда ждут результата. Настоящая взрослая игра у Миры была в четвертьфинале. Сегодня мы увидели продолжение взрослой игры. Это был настоящий женский теннис, и выход в финал – это феноменальный результат, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Послезавтра в финале Ролан-Гаррос Мира Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая продолжила серию сенсационных побед. Сегодня представительница Польши обыграла еще одну россиянку Диану Шнайдер со счетом 7-6, 6-4. Баскетбол. Сегодня продолжилась финальная серия плей-офф единой лиги ВТБ. ЦСКА дома вновь обыграл Уникс, на сей раз со счетом 102-89, и в серии до 4 побед повел со счетом 2-0. Новости футбола. Пресс-служба «Зенита» назвала имя лучшего футболиста завершившегося сезона. Им признан голкипер Денис Адамов, который в 28 матчах во всех турнирах пропустил всего 15 мячей. Тем временем «Зенит» договорился о трансфере нападающего Трабзонспора Филиппа Аугусто за 20 миллионов евро. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Стороны, это Трабзонспор и «Зенит», пришли к компромиссу. Петербуржцы предлагали 18 миллионов евро плюс бонусы. Турецкий клуб требовал 22 миллиона, сообщает телеграм-канал «Мэш на спорте». В ближайшее время бразилец пройдет медобследование и подпишет соглашение до лета 2031 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Переговорам помогло то, что Аугусто представляет то же агентство, которое ведет дела других игроков сине-бело-голубых Педро и Джона Джона. На этом трансферная активность клуба не заканчивается, и на рынке активно обсуждаются другие слухи вокруг «Зенита». В частности, в команду может прийти Алексей Батраков, так как после отказа ПСЖ петербургский клуб намерен перехватить 20-летнего лидера «Локомотива». Также продолжаются переговоры по сербскому полузащитнику Торино Ивану Иличу, за которого питерцы готовы выложить 25 миллионов евро. Отмечу, что председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что клубу нужен сильный нападающий. Цитирую: «Это не важно, кто он будет, россиянин или иностранец, мы не зависим от приоритета национальности, потому что в концовке чемпионата у нас выходило по 5-6 русских футболистов, и мы спокойно справлялись с новым лимитом», заявил Зырянов.
1: Информация об увольнении Василия Березуцкого с должности главного тренера «Урала» не соответствует действительности. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. «Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске, больше ничего, все остальное домыслы. Давайте не будем торопить события», — отметил Иванов. По итогам сезона «Урал» занял третье место в первой лиге, а в переходных матчах уступил махачкалинскому «Динамо» за право сыграть в РПЛ в новом сезоне. Реал Сосьедад рассматривает вариант с продажей или арендой российского полузащитника Арсена Захаряна. Испанский клуб хочет сделать это в связи с нестабильной игрой футболиста, пишет АС. По информации источников, Реал Сосьедад по-прежнему уверены в талантах Захаряна, но считает, что на текущем этапе ему лучше продолжить карьеру в другом клубе. В завершении новости о хоккее. ЦСКА заключил 3-летний контракт с нападающим Маратом Хайрулиным. В прошлом сезоне Хайрулин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 49 очков по системе гол плюс пас в 67 матчах регулярного чемпионата. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Себя, если сможешь.
5: Я обещал историю рассказать про ту преподавательницу
0: экономики, да. Ага. Она с экономфака ходила.
4: Подожди, я правильно тебя услышал? Она слово в слово говорила одно и то же каждую неделю?
0: Ну, не то, что слово в слово, это же не актерская речь, но, да, на протяжении 2 семестров.
4: Это не то, что она начала с детства Кейнса, потом юность Кейнса?
0: Не, она рассказывала в целом вот про кейнсианство и про то, что экономика, она циклично, ага, синусоидальна скорее, да, ага. И вот как, значит, в эпоху Великой депрессии, это... и дальше заканчивалось, она говорит, ну, в следующий раз...
4: То есть она условно вам один билет рассказывала?
0: Да,
4: но очень билет. Подробно.
0: Да, а спрашивала по всем билетам. Вот. Так как она у нескольких групп вела, а у нас не у первой принимала экзамен, мы знали, что будет спрашивать по всем. И все знали, что она женщина, она такая яркая была женщина, знаешь, такая движимая. И все знали, что если ей какой-то подарочек сделать, она тебе поставит зачет. Вот.
4: Это сколько, с поток-то подарочков?
0: Ну, не весь поток, там группа 3, может, у нее было. Да.
4: Но все равно, 100 подарочков.
0: Я купил ей бутылку на экзамен. И знаешь, что я сделал? Я понял, что я так не хочу. Бутылку я просто, думаю, подарю. Я подготовился к экзамену
4: какой
0: по экономике.
4: Хитрый. Ты ей бутылку подарил?
0: Послушай, я подготовился к экзамену по экономике. И блестяще сдал зачет по какому-то билету. А потом я подарил ей бутылку.
4: Ага.
0: Ты бы видел ее глаза.
4: Да?
0: Она меня спросила, а почему не до? Она совершенно опешила, потому что она привыкла...
4: Она, что она могла тебя завалить случайно, да?
0: Нет, не зная... Нет, да, не знаю что, но она привыкла, что как бы ее, как бы ей дают взятку или ее подкупают, а потом она как бы из благодарности, да, ну, то есть она привыкла к определенному скрипту,
4: угу.
0: А я понял, что я не хочу, вот это пример того, что я не хочу этот скрипт. И я сначала сдал, а потом, а вот вам еще подарок. Понял?
4: Понял. Приятно было тебе?
0: Мне было очень приятно. Конечно, долгие годы это жутко раскочегаривало мою гордыню.
4: Ага.
0: Да. Ну, потому что я всегда вот пытался идти против течения.
4: Но все равно есть задняя мысль.
0: Была задняя мысль,
4: да. Такая антисценарий.
0: Да. Я более того, я вот так еще тебе другую историю скажу. Я на протяжении, наверное, лет 10 подбирал мусор.
4: Да, я помню.
0: Да. Но сейчас я подбираю мусор без задней мысли и не смотрю на людей.
4: И можешь подбирать, а можешь не подбирать. А раньше ты прям в глаза смотрел,
0: да.
4: Нес этот мусор.
0: Ну, ты видишь, Влад, это тоже путь. То есть, и я когда... Понимаешь, суть-то в том, что я подбирал мусор, смотрел на людей, усовещивал их. Это как с уборкой снега. Но с годами-то я видел, что я себе не нравлюсь в этой гордыне. Угу. И теперь, вот последние, не знаю, года 2, может 3, я не знаю сколько, я могу просто так выбрасывать мусор. Но это тоже был путь. И это был только мой путь, он вообще никого не касался. Ты же мог выбрасывать, мог не выбрасывать, никто же тебя не заставляет, понимаешь?
4: Это правда. Более того, другой человек, которого не, который в порядке с собой, он даже не заметит, что ты его усовещиваешь.
0: Да.
4: Ну, человек хочет мусор поднять. Прекрасно.
0: Отлично.
4: Да. Люди хотят работать на этих работах.
0: Это
4: люди
0: как...
4: хотят испытывать эти состояния.
0: Да.
4: Ну, ладно.
0: Это то же самое на дороге. Вот,
4: кто-то ужастики смотрит, кто-то комедии.
0: То же самое. Кто-то хочет влезть,
4: играть,
0: в пробку и объехать пробку, а кто-то
4: хочет стоять.
0: Хочет стоять. И все.
4: И слушать, и слушать наш разговор.
0: И это все.
4: Да.
0: Но вот ты стоишь в пробке, и ты сидишь и говоришь, нет, я законопослушный гражданин, я по обочине объезжать не буду. А эти гады объезжают по обочине, нарушают. Их бы всех сейчас.
4: Прижучить.
0: Прижучить. Но порядка
4: и
0: нет.
4: И потом мы, собственно, строим вот этот весь паноптикум.
0: Да, суть.
4: В смысле, мы говорим, вот камеры поставили, и, значит, парковаться правильно начали. То есть мы находим подтверждение своему
0: тем,
4: вот этому расстройству,
0: да,
4: ума.
0: Но суть в том, Влад, что этот же самый человек потом думает, как бы мне так договориться, чтобы газ мне провели.
4: Да, да, да, да.
0: Этот же самый.
4: Да.
0: И этот же самый говорит, парковка-то дорого теперь стоит. Раньше можно было бесплатно. Одно и то же.
4: Одно и то же.
0: Тут
4: или
0: он
4: вешает электронный браслет на ребенка, а потом говорит, что ты на работу не выйдешь. Иди, работу найди.
0: Вот, ты понимаешь?
4: На шею сидеть.
0: Вот, это как бы вот эта двоякость реальности, вот это скрипты, потому что она, с одной стороны, дает тебе чувствовать себя хорошим и правильным, а с другой стороны, находчивым, хитрым и еще, знаешь, здравый смысл же есть какой-то, говорит этот человек. Вот, может ли парковка стоит 800 рублей, а если мне в больницу маму отвезти, вот это, понимаешь? Mm-hmm. И вот это все заполняет всю его жизнь.
4: Ну вот он так хочет жить.
0: Да, и вот каких мне сил стоит принять его реальность, ты бы знал, Матерь Божья. Вот особенно, когда я в таком состоянии ума, как сегодня. Это просто. Я вижу себя со стороны, говорю, Артем, с ним все в полном порядке. Да, это ему право на то, чтобы он на всех ворчал. Да, это ему право на то, что он браслет вешал на ребенка. Да, это ему право, чтобы он вот кидался в кого-то какашками. И вот даешь, и ум все равно, понимаешь, это вечная война с умом, вся моя жизнь.
4: Это слово про разделение, да, что одно лучше, чем другое, и одно состояние вот такое, наличной, да, свободы, а оно, мол, выше и лучше, чем вот это состояние свободы и постоянной фрустрации от реальности.
0: То же самое с ФОМО, понимаешь, когда я в хорошем, таком чистом состоянии ума, в благостном, мы бы вот начали этот эфир, да, и вот человек, вот я вот переживаю, что вот не могу дослушать ваш эфир. Ну, значит, так тому и нужно, ответил бы я. И хорошо, может быть, и не нужно. И все, что вы должны узнать в своей жизни, вы все равно это получите. Как бы путь неизбежен. Вот как я бы ответил в благостном состоянии ума. А в неблагостном я говорю...
4: Я не понимаю, чем люди занимаются, да?
0: Это ж чушь какая-то. Не хочешь, не слушай. Хоть, понимаешь? Какие разные две вещи я могу говорить. И это все буду я, потому что я не могу все время вот быть в этом состоянии. То есть знание мое.
4: Я сегодня на культуре записывал передачу про идиота Достоевского. И там монолог Мышкина, значит.
0: Идиот в кавычках был в твоей реплике, или это была одна длинная фраза?
4: Как хочешь. Там этот большой страстный.
0: А ты читал «Идиот»?
4: Нет, конечно. Зачем мне читать «Идиота»? Для того, чтобы делать о нем выпуск на телеканале «Культура». Что за вопрос ты задаешь? У меня там были, значит...
0: Завтра Влад пишет. Черт дернул меня за язык сказать, что я не читал «Идиота». А мог же ведь не говорить.
4: Ну, посмотрим, что будет завтра.
0: Ну.
4: Страстный вот этот монолог... главного героя о том, что вот Россия, Европа загнивает, а вот наш Христос против их Христа, и наш Христос правильнее. Ну вот она, это прямо эта двойственность, да? Ты либо с Христом, либо с Россией, грубо говоря.
0: На минуточку, он сидит, у него расстройство нервов, он из Швейцарии приехал.
4: Он из Швейцарии приехал.
0: То есть тут как бы прямая корреляция.
4: Да, да, да. Ну то есть, и при этом это воспринимается очень много где... очень много кем,
0: буквально.
4: Как вот, ну, буквально, что это ультрапатриотическая речь, славянофильская, но, учитывая, мне сегодня показали издание очень красивое, там, значит, наброски Достоевского, он рисовал персонажей перед тем, как писать о них, да, и там очень неприятный этот Лев Николаевич, да, Мышкин, Лев Мышкин.
0: Понятно.
4: То есть, можно иронически, ну, то есть, у человека расстройство нервов, он в конце сходит, там, с ума чуть ли не.
0: Не, он возвращается в Швейцарию, да.
4: Происходит какая-то бесовщина вокруг него, а он о Христе, значит, разговаривает. И я, не читавший это, ни в школе никогда, и как бы не любя Достоевского, я думаю, вам нормально его буквально-то читать?
0: А ты спросила об этом у других людей?
4: Нет, не успел.
0: Не успел?
4: Не успел. Хорошая была, интересная беседа.
0: Потому что я, на минуточку, и автор тоже с расстройством нервов.
4: И автор, да, с расстройством нервов, и вообще, чего Достоевскому удалась геополитика, грубо говоря. Вот у Толстого...
0: А он очень много об этом писал.
4: Очень много.
0: Писатели, да.
4: Вот Толстой, мне сегодня мысль пришла, Толстой, он, значит, вот про внутреннюю жизнь. Да? И даже если это война и мир, это не важно. Это война или это мир, важно, что Безухов лежит и говорит, меня заточили, свободного существо, да, вот все небо мое. О чем? И хохочет. Или там Анна Каренина. Роман, значит, о социальных низах, верхах, вот как бы это было у Достоевского. Пороки высшего общества. Да нет, это вот про человека, про Ивана Ильича, про меня.
0: Не, ну, конечно, эти диалоги, ну, то есть, когда я думаю об идиоте, я вообще даже не вспоминаю всего этого
4: мне
0: мусора.
4: Мне понравилось, как назвал один из... критиков, когда только вышел этот роман, как он назвал свою рецензию. Он назвал ее «Идиоты», потому что он говорит, там все в этом романе идиоты, буквально, а не в греческом смысле. Отдельные люди какие-то, они, значит, возвышенные, юродивые и прочее. Нет, он говорит, там какая-то ерунда происходит.
0: Это, кстати говоря, если вот так посмотреть на «Идиот», там действительно, сколько там, 800, что ли, страниц или 1000, там происходит постоянная ерунда.
4: Угу.
0: Ерунда, ей-богу. То есть вот эти любовные треугольники, квадраты, заговоры. Да, там просто, это просто какой-то вот... Я не знаю, это как Дом 2.
4: Да,
0: Дом
4: именно.
0: 2,
4: да,
0: вот да. Что там происходит.
4: Но все нас... еще с надрывом, с таким пафосом юношеским.
0: Пропало.
4: Да, 27 лет людям. Чем вы занимаетесь,
0: это правда,
4: да, грубо говоря?
0: Идиот, это такая штука.
4: И вот Венечка же отлично это пародирует. Он говорит, а вот какой, с какой стороны Пиренеев нам лучше относится, да? 967-103-5533. Может, хоть Достоевский вас разбудит. Пишите.
5: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитание души.
1: Свобода – это не только отсутствие внешних запретов. Отсутствие внешних запретов должно компенсироваться внутренними культурными запретами. Я могу соврать, но я не совру. Я могу оскорбить другого, но я этого не сделаю.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: себя, если сможешь.
1: Так, возвращаемся. Вот Дмитрий написал очень хорошую вещь, что слово «свобода» образовано от двух корней. «Свой» и «буди» – это быть самим собой. Мы проверили этимологию, действительно.
2: Обалдели.
1: Никогда об этом не думали. О том, что свобода – это быть собой. А не вот это вот все внешнее.
2: Как Герман Лукомников есть стихотворение. «Быть самим собой не бойся, быть самим собой не бойся».
1: Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой. Его же, да?
2: Да.
1: Александр из Донецка пишет: «Артему плюс, ты сыт или не сыт?» Я бы добавил по одной букве всего. Еще одну букву «С». А, совсем, как меняет смысл, совсем другой уровень будет. А, «Будь». Так, Ильмат из Астраханской области пишет: «Добрый вечер. В басне Эзопа, переписывание которых занимался Крылов, история со стрекозой и муравьем заканчивается тем, что приходит садовник, берет лопату и перекапывает землю вместе с муравьем и стрекозой. На этом финит ля комедия». И это абсолютно индуистский становится сюжет, да, потому что она, значит, дура глупая, он молодец, работящий, а приходит садовник и всех кромсает.
2: Да. Вау.
1: Так и происходит.
2: Да, так и происходит. Мы
1: и
2: это знаем.
1: Вся его гордыня, она нужна для того, чтобы себя с ней сравнить. Ну, то есть, если я хочу себя с кем-то сравнить, значит, я уже ниже.
2: Я когда в Ереване был, меня подвозил таксист, у которого в Карабахе была автомастерская, дом трехэтажный, мраморный, ну, во всяком случае, по его словам. Ага. В общем, дом полный чаш, и после карабахского конфликта он всего этого лишился. Сейчас, говорит, живет у меня там азербайджанский генерал в моем доме. Угу. И все, говорит, и все, сам веселый такой едет. Вот, то есть, вот...
1: Шутка такая, да, случилась?
2: Причем он говорит: «Кстати, у меня день рождения». Я ему цветок подарил, у меня с собой цветы были. Вот. Это с венчания в Аге, когда ехали. И он говорит: «Кстати, права, действительно день рождения человека». Mm-hmm.
1: А можно вот это как комментарий Александра про Тарковского, что плакать надо, а не радоваться.
2: Да. Ну плакать. Плачь.
1: Слово «надо» только смущает. Да? Можно плакать, можно смеяться. Игорь из Твери пишет: «Добрый вечер. Я каждый вечер еду после спортзала домой, но не иду домой. Слушаю вашу передачу в машине, и это стало для меня открытием этого года. С вами многое, что познаешь, но порой вы мысли можете завязать в узел». Учитывая то, что Артем сейчас всерьез, не на шутку, увлекся топологией и гомотопической алгеброй. Да?
2: Нет, алгеброй я пока не могу.
1: Пока. Мне нравится слово «пока», да? Но он говорит: «Там узлы, там говорит, торы, бублики, пространство». И пошел. Я боюсь, что он это правда освоит, вам придется его слушать, потому что несет он, дай боже. Ильмат добавляет: «У каждого своя дхарма».
2: Абсолютно. Причем дхармы, я бы даже сказал, Ильмат, потому что их много.
1: Да. Анастасия из Воронежской области, 35 лет. Так написано, я читаю то, что написано. «Ребята, очень люблю слушать ваши эфиры, благодарю. Еще люблю в этот момент кататься на велосипеде. И полезно, и приятно. А вот сегодня не пошла кататься на велике, потому что очень устала. Комары

0: Спасибо вам.
1: Спасибо вам. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Я вышел на высокую частоту.
0: Хорошо.
1: Имитировал, кстати говоря.
0: Хорошо. У Артема телеграм-канал «Говоришь Тростник». У меня будет сложнее. Если хотите, подписывайтесь. До свидания.
1: Не надо, но можно.
0: Я говорю, если хотите.
1: Правильно.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В России есть патриотизм и воля народа. Это главное условие достижения цели спецоперации, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. Президент сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Между тем, у ВСУ катастрофическая нехватка личного состава. Эти проблемы ВСУ ведут к утрате Украины территории. Глава государства сообщил, что российские войска полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики, свыше 85% территории ДНР.
2: Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек.

0: плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот, ну, это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Путин назвал темой для юристов вопрос о законности представления Зеленским Украины. Глава государства напомнил, что ровно 2 года назад истекли полномочия Зеленского как президента. По словам Путина, любые документы должны подписываться с легитимными лицами. При этом глава государства отметил, что России есть желание закончить конфликт на Украине.
0: 2 года назад, ровно 2 года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Вы тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важный, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось.
1: Но Киев не готов к мирным... Путин заявил, что контроль России над Донбассом и исключение сделки по Украине не противоречат друг другу. Он отметил, что Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. Глава государства подчеркнул, что конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.
0: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
1: Но Киев не готов к мирным договоренностям. По словам президента, правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, так как у них не будет перспектив удержать власть. Путин заявил, что Евросоюз мог бы помочь в решении украинского вопроса не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы. Отвечая на вопросы, Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявление о возможности нападения России на НАТО. По словам президента, это провокация для одурачивания населения Европы и выбивания денег. Путин назвал подрыв северных потоков актом государственного терроризма. По его словам, северные потоки были взорваны, но по одной нитке можно начать поставки газа в Германию хоть завтра. Об этом глава государства заявил на встрече с главами мировых информационных агентств. Она продолжалась более 2 часов. Новость последних минут. Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце под Петербургом. Мирзиёев на встрече с Путиным назвал начало строительства АЭС в Узбекистане историческим днем. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: Audio Stories.
1: История изучения экзопланет началась в 1995 году, когда астрономы открыли первую планету вне Солнечной системы. Наблюдая смещение спектральных линий звезды 51 Пегаса, ученые обнаружили гигантскую планету с невероятно коротким периодом вращения – всего 4,2 дня. Настоящая революция наступила в 2009 году с запуском космического телескопа «Кеплер», который работает по принципу наблюдения транзита планет. Метод состоит в фиксации небольшого снижения яркости звезд, которое вызвано прохождением планет мимо светила. Это позволило обнаружить огромное количество новых миров. До запуска Кеплера ученым было известно лишь несколько сотен экзопланет, а теперь открыто уже более 5000 различных объектов, от миниатюрных аналогов Меркурия до газовых гигантов размером с десяток Юпитеров. Однако среди всех найденных планет чрезвычайно редко встречаются объекты, пригодные для существования жизни. Дело в том, что для условий, похожих на земные, нужны планеты с большими орбитами, которые вращаются вокруг солнцеподобных звезд. Кроме того, любые формы жизни на других планетах, вероятно, сильно отличаются от земной. Даже если они существуют, обнаруженная форма жизни, скорее всего, окажется примитивной, вроде бактериальной пленки, ведь путь от появления простейших организмов до развитых форм встречается крайне редко. Тем не менее, технологии постоянно совершенствуются, и в будущем человечество сможет обнаруживать все большее число планет, схожих с Землей.
0: Audio Stories.
2: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую, где

Пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок. Под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, полюсу, к полюсу, по степи и по лесу.

0: Audio Stories.
1: Иногда владельцы замечают, что их питомцы проявляют интерес к собственным или чужим экскрементам. Этот феномен называется капрофагия, и ученые считают такое поведение вполне нормальным для собак и не представляет угрозы здоровью животного. Примерно каждый третий владелец сталкивался с подобным поведением своей собаки. Волки, ближайшие родственники домашних собак, часто справляют нужду далеко от мест обитания, чтобы предотвратить размножение паразитов. Если волк не может удалиться на достаточное расстояние, он съедает собственные продукты жизнедеятельности, защищая таким образом остальных членов стаи. Эта привычка передалась современным собакам, поэтому некоторые из них повторяют такую стратегию защиты от болезней, съедая отходы либо самих себя, либо других особей. Также собаки могут начать проявлять повышенный интерес к экскрементам, если испытывают дефицит необходимых организму элементов, ферментов или полезных бактерий. Такое поведение может сигнализировать о проблемах пищеварения или нехватке питательных веществ. В таком случае важно обратиться к ветеринарному врачу, скорректировав питание животного необходимыми витаминами и микроэлементами.
0: Audio Stories.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15.

однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он красив.

0: Аудиосторис.
1: Магдебургское право. Средневековая система городского права, которая сложилась в городе Магдебург. Это особая правовая практика управления городскими общинами и регулирования торгово-экономической жизни горожан. Возникнув примерно в XII веке, магдебургское право получило широкое распространение по всей Центральной Европе, особенно в германских землях, Польше, Чехии, Венгрии и Литве. Оно оказывало значительное влияние на развитие городов и становление городских автономий. По этому праву горожане могли самостоятельно решать важные городские дела, выбирали городской совет, рат и магистрата, обладали собственной юрисдикцией над жителями своего населенного пункта. Право предоставляло широкие экономические свободы жителям, способствовало развитию рынка, ремесленного производства и привлечению новых жителей. Кроме того, город получал иммунитет от вмешательства короля или феодала в судебные процессы внутри города. А гражданин, который жил в таком городе год и один день, становился свободным человеком, независимо от прежнего статуса. Магдебургское право сыграло важную роль в развитии европейских городов, формировании гражданского общества и стимулировании экономической активности населения.
0: Аудиосторис.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России наступают ежедневно в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. По словам президента, российские войска полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
2: Примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
0: Путин назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ. Ежемесячные потери украинских войск составляют около 40 тысяч. По словам президента, проблемы ВСУ ведут к утрате Украины и территорий.
2: Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч. В результате принудительной, а людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Сейчас скажу и об этих последствиях. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра: возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство.
0: Путин отметил, что Киев хочет приостановки продвижения российских войск, но лучше остановить войну, согласившись на компромиссы в Анкоридже. По словам президента, для того, чтобы начать переговоры по Украине, необходимости в приостановке боевых действий нет.
2: Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск. У нас вот в Запорожской области, там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров по фронту, столько же в глубину. Конечно, хочется это остановить. Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже.
0: Путин подчеркнул, что конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. По словам президента России, есть желание закончить конфликт на Украине, но Киев не готов к мирным договоренностям. Правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, так как у них не будет перспектив удержать власть, подчеркнул глава государства. На встрече с руководителями ведущих мировых информагентств президент заявил, что Россия никогда не отказывается от контактов с Европой, достаточно снять трубку и позвонить. Путин призвал европейцев отбросить колониальный подход и разговаривать с Россией как с равным партнером. По словам президента, Россия готова к переговорам с Европой, но никуда не спешит. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 24-26, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос в полуфинале за 1:16, уверенно победив Костюк 6-1, 6-3. «Я невероятно счастлива, это потрясающе, никогда раньше ничего подобного не чувствовала», заявила после победы Мира. «Теннис спасен», написал у себя в соцсетях чемпион Ролан Гаррос 96-го года Евгений Кафельников. В финальном матче Мира Андреева сыграет с Майей Хвалинской, 114-я ракетка мира из Польши, которая продолжила серию сенсационных побед сегодня, обыграв в полуфинале Диану Шнайдер 7-6, 6-4. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику футбольного «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина. Об этом сообщает Ле Паризьен. Согласно сведениям источника, ПСЖ действительно следил за Батраковым и проявлял к нему интерес. Однако, детально проанализировав кандидатуру Алексея, ПСЖ решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава. Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо, который состоится на Волгоград-арене 5 июня. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. О предстоящем матче известный эксперт Эдуард Мор.
2: Национальная сборная всегда, безусловно, вызывает интерес, потому что не так часто мы видим, как наши лучшие футболисты вместе играют на футбольном поле. Это понятно, по-другому, я думаю, что и быть не должно. Тем более сейчас, в отсутствии Еврокубка, в отсутствии официальных матчей, естественно, все, что мы имеем, товарищеские игры. И поэтому болельщики эти игры ждут, болельщики раскупают билеты, заполняют стадион. Я думаю, по-другому и быть не должно. Единственное, что, конечно, хотелось бы от футболистов нашей сборной в этом плане немножко больше уважения, больше страсти, для того, чтобы болельщики получали положительные эмоции, радость от игры сборной. Я, как сам спортсмен, понимаю, что очень, конечно, тяжело выдать свой максимум, собраться на игры, которые, по большому счету, с той точки зрения, ничего не решают. Но надо понимать, что раз ничего другого нет, то именно эти матчи, они и ассоциируются потом с национальной сборной и с уровнем футболистов у большинства болельщиков. Поэтому, как-никак, а здесь нужно выходить и играть на максимуме. И с такой мыслью, что эта игра уже практически официальная.
1: Бразильский футбольный клуб «Крузейра» запросил информацию о потенциальном подписании полузащитника «Спартака» Эзекиэля Барко, сообщают южноамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Барко близок к тому, чтобы продолжить карьеру в аргентинском «Индепендьенте», воспитанником которого и является. Московский хоккейный «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с нападающим Алексом Гольчаником. В минувшем сезоне форвард выступал за «Амур». Напомню, 32-летний уроженец Милуоки Гольчанюк в прошлом сезоне получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в континентальной хоккейной лиге. Нападающий Шелдон Рэмпл подписал новый однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Как пишет «Спортэкспресс», базовая зарплата канадца составит 70 миллионов рублей за сезон, а с бонусами может увеличиться до 110 миллионов. При этом 20 миллионов Рэмпл получит, если наберет хотя бы 1 очко в регулярном чемпионате КХЛ. Ухта во второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу. В 4-м матче финальной серии Ухта на выезде обыграла Тюмень 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта.
3: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+. We'll be right back.

0: Audio Stories.
1: Дэвид Коткин увлекся фокусами еще ребенком. Уже в школе он придумывал собственные трюки, а в 12 лет стал самым молодым членом американского сообщества магов. К 16 годам он начал выступать профессионально, вел телешоу и преподавал искусство фокуса. После успеха в мюзикле «Волшебник» в 18 лет Дэвид решил изменить образ жизни и сценический псевдоним. Так появился загадочный Дэвид Копперфильд. Его известность резко возросла благодаря масштабным представлениям. Побег из тюрьмы Алькатрас, полет над Большим каньоном, исчезновение Статуи Свободы. За свою карьеру он попал в Книгу рекордов Гиннесса дважды за успешнейшие фокусы и наибольшее число проданных билетов на сольные концерты. Копперфильд активно выступал вплоть до начала 2000-х годов, заработав значительное состояние. Неравнодушные зрители стали раскрывать секреты его фокусов. Чтобы остаться фокусником, а не обманщиком, Копперфильд ушел со сцены, посвятив себя другим проектам. Инвестициям, написанию книг о магии, созданию музея иллюзий и библиотеки мистической литературы. Сейчас Дэвид живет удаленно на островах Багамского архипелага, иногда выступая анонимно в маленьких заведениях.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: Audio Stories.
1: Звезды проходят жизненный цикл, включающий рождение, активную фазу излучения нейтрино и неизбежную гибель. Завершая свое существование, некоторые из них формируют вокруг себя планетарные туманности. Внешне такие образования напоминают небольшие шарики, которые иногда ошибочно принимают за планеты. Однако мощные телескопы позволяют увидеть истинную картину происходящего. Космическая съемка выявляет расширение внешних слоев звездного вещества, которое постепенно рассеивается в пространстве перед окончательным затуханием звезды. При этом у каждой туманности своя форма. Одни представляют собой практически идеальный шар, а другие принимают необычные очертания. Наблюдателям они известны под поэтическими названиями вроде эскимоса, муравья, песочных часов, кошачьего глаза, бабочки и тухлого яйца. Затухание ожидает звезды среднего размера, сравнимые с Солнцем. Например, неподалеку расположена звезда Бетельгейзе.

0: Взрыв в Бетельгейзе приведет к интенсивному потоку радиации, который достигнет нашей планеты. Хотя земная атмосфера обеспечит защиту, находящиеся вне ее искусственные аппараты пострадают, а экипаж МКС придется экстренно вернуть домой. Современные технологии позволят зафиксировать начало события приблизительно за 10 часов благодаря регистрации потока нейтрино с датчиков на Земле.
1: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств. Президент назвал нехватку личного состава ВСУ катастрофической. По словам Путина, эта проблема ведет к утрате Киевом территорий.
2: Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет.
0: Установление контроля над Донбассом и заключение мирной сделки по Украине не противоречат друг другу, заявил Путин. Президент подчеркнул, что западные спонсоры поставляют Киеву дроны, при этом у самой Украины нет систем ПВО, а только отдельные ее элементы.
2: Западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные.

0: есть элементы, но системы нет. Есть Патриот, другие системы, которые подаются, которых катастрофически тоже не хватает, но системы как таковой не существует.
1: У России есть желание закончить конфликт на Украине, заявил Путин. Президент отметил, что Киев не готов к мирным переговорам. Путин сообщил, что ни одного по-настоящему боевого применения комплекса «Орешник» на Украине не было.
0: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра.
1: Киев хочет остановить продвижение российской армии, но Украине лучше было бы прекратить конфликт в целом, согласившись на компромиссы Анкориджа, заявил Путин. Президент назвал темой для юристов вопрос о законности пребывания на посту президента Украины Зеленского, полномочия которого истекли 2 года назад.
0: Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для юридического анализа. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины.
1: Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся. Так Владимир Путин прокомментировал присвоение Зеленским одному из подразделений ВСУ звания Герои УПА, экстремистской запрещенной в России организации, и перезахоронение нацистов на Украине. Евросоюз мог бы сыграть положительную роль в украинском урегулировании, если бы убедил Киев пойти на компромиссы, заявил Путин. А возможное ассоциированное членство Украины в ЕС не касается России, подчеркнул президент.
0: Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики, о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок, но против каких-то экономических интеграций, пожалуйста, ради бога. Но европейские эксперты знают, сколько это стоит. И европейские аграрии знают, чем обернется для них открытие рынков Европы для украинских сельхозтоваров.
1: Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава киевского режима написал некое открытое письмо, с которым Путин пока не ознакомился. Зеленский предложил провести встречу в третьей стране и прекратить огонь на время переговоров. Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры приняли участие в закладке первой в Узбекистане атомной электростанции.
2: Закладка фундамента будущего большого мощного объекта атомной электростанции, первой атомной электростанции в Узбекистане российского дизайна. Я знаю, что вы над этим очень много сами лично работали.
3: Долго.
2: Погружались в детали и уверен, что выбрали наиболее подходящий для Узбекистана вариант из всех предлагавшихся.
1: Все новости читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: 5 июня в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 27. В Москве переменная облачность и 25 тепла. Сейчас в столице плюс 19.

0: Audio Stories.
1: Единица измерения мощности – ватт. Названа в честь шотландского инженера Джеймса Ватта, который сыграл ключевую роль в развитии парового двигателя. Созданная им в 1765 году машина стала катализатором промышленного переворота сначала в Великобритании, а затем и по всему миру. Тем не менее, первым успешным коммерческим применением пара стал насос английского изобретателя Томаса Севери, который был представлен в 1698 году. Этот механизм использовался для откачки подземных вод из английских шахт юга страны, а позже нашел применение для регулирования подачи воды в Королевском дворце. Следующий важный этап развития пришелся на создание полноценной паровой машины англичанином Томасом Ньюкомином в 1712 году. Двигатель Ньюкомена применял энергию пара для приведения в движение поршней. К 1735 году количество установленных машин превысило сотню экземпляров по всей Англии. Впоследствии Джеймс Ватт внес значительные улучшения в конструкцию паровой машины, однако сам двигатель первоначально не был его изобретением.
0: Audio Stories.

мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

0: Audio Stories.
1: Галилео Галилей прославился как основатель экспериментальной физики и легендарный автор выражения «И все-таки она вертится», несмотря на то, что в действительности он такую фразу не произносил. Нередко ему ошибочно приписывается и изобретение телескопа, благодаря которому ученый доказал гелиоцентрическое устройство Солнечной системы. Однако на самом деле оптический прибор изобрел голландец Ганс Липперс Гей, который занимался производством очков. 2 октября 1608 года он обратился в Генеральные штаты Нидерландов с просьбой запатентовать созданный им инструмент, который позволял рассматривать удаленные объекты так, будто они находятся рядом. Патент Липперс Гей так и не получил, поскольку буквально вслед за ним аналогичный запрос поступил от другого мастера приборов Якова Метиуса. Из-за неопределенности относительно первооткрывательства власти предпочли воздержаться от выдачи патентов кому-либо. Несмотря на это, правительство Голландии высоко оценило разработку Липперс Гея и наградило его финансово. Спустя год Галилей доработал конструкцию прибора и начал активно пользоваться телескопом для изучения неба.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она.

отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: час не отвожу, или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Audio Stories.
2: Есть мнение, что компания Microsoft под руководством Билла Гейтса первой представила человечеству графический интерфейс пользователя, запустив операционную систему Windows с курсором, значками и оконным режимом. Однако концепция графического интерфейса появилась гораздо раньше, благодаря работам американского ученого Дугласа Энгельбарта еще в 1960-х годах. Именно Энгельбарт впервые предложил систему, которая включала окна, пиктограммы, выпадающее меню и подвижный манипулятор для управления компьютером. Более того, он сформулировал идеи гипертекста и мультимедийных технологий, фактически заложив основы современного интернета и веб-технологий. Именно Энгельбарту принадлежит заслуга изобретения компьютерной мыши. Впечатлившись достижениями Энгельбарта, компания Xerox в 1973 году выпустила компьютер Xerox Alto, который был оснащен полноценным графическим интерфейсом и манипулятором типа «мышь». Под руководством программиста Алана Кея инженеры фирмы довели до совершенства многие элементы разработки Энгельбарта. Позднее, в 1979 году, Стив Джобс перенял данную технологию и внедрил ее в первую очередь в компьютеры Apple Lisa, а затем и в знаменитую серию Macintosh. Лишь после успеха Apple специалисты Microsoft приступили к разработке собственной версии графического интерфейса для своей операционной системы Windows.
1: Audio Stories.

стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых.

0: Audio Stories.
1: История первых оптических приборов началась более тысячелетия назад с появления так называемых камней для чтения. Эти устройства представляли собой кусочки горного хрусталя, берилла, либо стекла, которыми проводили по строчкам текста, чтобы увеличить символы. Изобретателем считают берберского ученого Аббаса ибн Фернаса, который работал в IX веке. Однако использование таких каменных увеличителей было неудобным, и лишь в конце XIII века технологию улучшили итальянские мастера. Центром производства линз стала Венеция, где в 1320 году возникла первая гильдия специалистов-оптометристов. Первоначально очки выглядели примитивно, у них не было привычных дужек, они держались на переносице, подобно зажиму. Современная форма очков появилась ближе к середине XVIII века, благодаря усилиям британского оптика Эдварда Скарлетта. Значительный прорыв произошел в 2008 году, когда британский инженер Джошуа Сильвер разработал регулируемые линзы. Пользователь сам мог изменять мощность увеличения, регулируя объем жидкости внутри линзы посредством встроенного шприца. Очки по праву считаются одним из величайших изобретений человечества. Они значительно увеличивают количество трудоспособного населения. В средневековую эпоху мужчина любого возраста с плохим зрением оказывался практически бесполезен для социума, поскольку большинство видов деятельности зависело от способности видеть. Очки подарили многим людям шанс полноценно трудиться и интегрироваться в общество.
0: Audio Stories.
2: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне б дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
3: Я Василий Стрельников. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру

наступил по всем поверьям год любви. Кисть рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год

рябины на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины, под колесами машины не сгуби.

дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

0: Audio Stories.
1: Самые ранние образцы гвоздей, выполненные из древесных брусков, использовались еще около 7 тысяч лет назад в поселениях Древней Германии. Металлический аналог появился гораздо позже. Его придумали в античном Риме. Для римской армии гвозди были важным стратегическим материалом. Так, в ходе поспешного отступления легионеров от наступавших шотландцев в конце первого века нашей эры, армия покинула крепость Инхтутил и спрятала почти 7 тонн металлических гвоздей. Их настолько хорошо замаскировали, что археологи обнаружили этот клад лишь в 20-м столетии. До начала 16 века металлические гвозди производились исключительно ручным способом, что делало их дорогостоящими предметами. Порой ими пользовались даже как платежным средством. Затем англичане создали специальный станочный механизм, позволивший автоматизировать производство. И Великобритания быстро заняла лидирующую позицию в изготовлении гвоздей. Такое положение дел негативно сказывалось на экономике Америки, потому что колониальная метрополия ограничивала поставки этого важного ресурса своим владением. Американцам даже приходилось идти на крайние меры. Некоторые жители штата Виргиния предпочитали сжигать старые здания ради возможности собрать сохранившиеся среди углей ценные гвозди. Настоящий переворот случился в 19 веке, когда французская промышленность создала аппарат, способный массово производить гвозди из стальной проволоки. Англичане незамедлительно переняли новую технологию, сделав гвозди доступными каждому потребителю. Гвозди стали распространенным и недорогим продуктом. Именно появление дешевого и качественного металлического гвоздя позволило упростить строительство. Раньше, чтобы соединить деревянные балки, плотники вырезали специальные углубления, создавая своеобразный деревянный пазл. Процесс занимал массу усилий и замедлял постройку сложных сооружений.
0: Audio Stories.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никакой...

страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

0: Маяк. Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». История русского классика. От военного инженера до инженера человеческих душ. Через эшафот и каторгу. Страсти и прозрения. К мировому признанию. Достоевский. 200 FM. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Идея металлического шнура с шипами кажется предельно простой, однако появилась лишь в 19 столетии. В 1873 году американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден обратился в патентное бюро США с предложением использовать проволочную ограду для ограничения передвижения крупного рогатого скота. Хотя сам Глидден не был первооткрывателем идеи колючки. Ранее американец Генри Роуз демонстрировал на сельскохозяйственной выставке в Иллинойсе одинарную проволочную конструкцию. Однако именно версия Глиддена оказалась наиболее успешной, экономичной, эффективной и долговечной. Раньше жители Америки использовали для ограждения пастбищ насаждение колючих кустарников, что занимало очень много времени и сил. Колючая проволока позволила значительно ускорить процесс создания ограждений и резко увеличить площади, доступные для выпаса животных. Благодаря простоте установки и эксплуатации, колючка быстро распространилась по всему миру, применялась для защиты различных территорий, начиная от ферм и заканчивая промышленными зонами и тюрьмами. Но ключевое значение имело именно применение в сельском хозяйстве. Отпала необходимость содержать большое количество погонщиков скота, поскольку стадо стало легко контролироваться даже одним человеком.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска полностью освободили территорию Луганской Народной Республики, напомнил Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств. Президент отметил, что армия России контролирует свыше 85% территории ДНР. «Нехватка личного состава ВСУ ведет к утрате территорий», – указал Путин.
2: Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Одна из проблем – это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только за последнее время примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит ежедневно. В настоящий момент российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. Свыше 85% территории Донецкой Народной Республики ДНР.
1: В зоне спецоперации нет места, где не было бы наступления российских сил, заявил Путин. Глава государства отметил, что производственная, научная, кадровая база позволяет армии России достигать поставленных целей.
2: В перечне вопросов, которые я считаю важным, следовало бы, конечно, упомянуть еще одно. Это наличие собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базы для решения всех задач по обеспечению вооруженных сил Российской Федерации. И это укрепляется с каждым месяцем. И, безусловно, лежит в основе всех тех достижений и успехов.
1: Россия не навязывает ЕС кандидатуру переговорщика, но это должны быть люди, которым можно доверять, подчеркнул Путин. Перед этим президент отметил, что Герхарду Шрёдеру доверять можно. Путин отметил, что «Газпром» никогда не отказывался от поставок газа в ФРГ, готов это сделать по уцелевшей ветке Северного потока хоть завтра.
2: Достаточно, знаете что, только нажать кнопку, и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики. У нас есть действующий контракт между «Газпромом» и их партнером в Федеративной Республике. Контакты сохраняются. «Газпром» никогда не отказывал и готов хоть завтра поставлять. И партнеры «Газпрома» тоже хотят. Вопрос политического характера. Вопрос суверенитета. Потому что эта система не только взорвана, но она находится еще под американскими санкциями.
1: Россия готова повторить опыт 2015 года и вывести обогащенный уран из Ирана, если такая необходимость возникнет, сказал президент. По его словам, другим способом разрядки иранского конфликта стало бы использование накопленного ядерного материала в качестве топлива для АЭС.
2: Первоначально это было, правда, не в этом году. Все согласились. Потом пошли взаимные ужесточения позиций. Мы сказали, ладно. Нет, нет, так нет, пожалуйста, разбирайтесь. Но предложение на столе, пожалуйста. Мы готовы это сделать, как в 2015 году. Будем надеяться, что стороны, вовлеченные в этот конфликт, найдут другое решение. Если будет другое решение, мы будем только рады. А если от нас что-то надо будет, мы с удовольствием поддержим.
1: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от того, какой путь та выберет, заверил Путин. По словам главы государства, Москва просит Ереван поскорее определиться с направлением своей интеграции.
2: Сам премьер-министр Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба – сделать это как можно быстрее. И все, у нас никаких претензий, мы сохраним нормальные отношения с Арменией. По какому бы пути она не приняла решение идти. Россия настаивала на том, чтобы по просьбе Армении, чтобы ее присоединили к Евразэс. Имея в виду, что по ряду параметров состояния экономики Армения не очень вписывалась в общий контекст.
1: Путин и Мирзиёев дали старт строительству новой интегрированной АЭС в Узбекистане. Президенты приняли участие в церемонии по видеосвязи. Проект является уникальным. Впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.
3: Экономики наших стран развиваются успешно. Мы радуемся тому, что происходит в экономике Узбекистана под вашим руководством. Товарооборот растет, за прошлый год вырос более чем на 12%. Это очень хороший показатель. Мы с вами в постоянном контакте, и всегда есть о чем поговорить, потому что объем наших отношений постоянно растет. Это касается и объема взаимных инвестиций. Инвестиции российские в экономику Узбекистана тоже имеют хорошую динамику.
1: Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если захочет поговорить. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо Зеленского, с которым Путин пока не ознакомился. Трамп вновь заявил, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия и двух дней без американского оружия. Хозяин Белого дома выразил мнение, что для урегулирования кризиса на Украине Москва и Киев пойдут на взаимные уступки. Все новости читайте на сайте вести.ру и в мессенджере Макс.
0: Погода.
1: В пятницу днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 27. В Москве переменная облачность, 25 тепла. Сейчас в российской столице 17 градусов тепла.

0: Аудиосторис.
1: Королевская тропа в Испании – это дорога из железных путей и крепежных элементов, которые вкопаны в скальные породы между водопадами Чорро и Гайтанеха. Тропа была построена рабочими в 1905 году для облегчения доступа к строительству гидроэлектростанции Конде-дель-Гвадалорсе. После завершения строительных работ по маршруту прошел король Испании Альфонсо XIII, следуя на официальное открытие плотины. В честь этого события тропу назвали «Тропа короля». С тех пор сотни любителей острых ощущений и адреналина посещают узкий проход, чтобы насладиться захватывающей дух красотой огромного ущелья, глубоких рек и зеленых пейзажей внизу. Хоть сегодня тропа и прошла реконструкцию, с установкой защитных барьеров, поручней и устройств страховки, несчастные случаи продолжают происходить. На входе установлена памятная мраморная доска с именами рисковых туристов.
0: Audio Stories.
2: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Audio Stories.
1: На Земле насчитывается приблизительно 10 нанилеонов, это цифра с 30 нулями, индивидуальных вирусных частиц. Их численность превосходит количество звезд в известной Вселенной примерно в 100 миллионов раз. Что произойдет, если вдруг собрать все вирусы в единое пространство и надежно изолировать от людей? Ответ однозначен. Человеческая цивилизация прекратит существование спустя максимум двое суток вследствие тяжелой, быстро текущей инфекции. Дело в том, что подавляющее большинство вирусов абсолютно нейтральны или полезны для организма. Опасные патогены составляют ничтожную долю общего числа. Бактериофаги, например, защищают организм, уничтожая вредоносные бактерии. Многие вирусы участвуют в поддержании баланса микроорганизмов в океане, что влияет на производство кислорода. Следовательно, вопреки бытующим негативным мнениям, большинство вирусов выполняют полезные функции, а не наносят вред.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. Зайду с козырей. Первым обсудим слово, в котором ошибаются постоянно. Вот и Сергей Стилавин не исключение. Но что примечательно, его поправил гость утреннего шоу. И вот как это было.
2: Потому что в этих угощениях, да, которые вот люди будут потреблять прямо со шпажки, с этого, как это называется-то, шампура, да, будут, жадно впиваясь зубами, прямо стаскивать эти куски мяса.
1: Действительно, с шампура неверно, а вот с шампура это литературная норма. Во всех формах нашего слова мы сохраняем ударение на втором слоге. Шампура, шампуру, шампуром и во множественном числе тоже. Шампуры, шампуров, шампурами. Следующий пример я нашла в программе «Хорошо темперированный эфир». Слушаем гостя Вячеслава Буздалова.
3: Но должны быть и в текстах свежие идеи. Опять же, глубокие смыслы, ну, тоже, если вчитываться в текста, там тоже очень-очень много и того же, не знаю, там, яйца какого-нибудь.
1: Вчитываться нужно не в текста, а в тексты. Слово «текст» тоже имеет неподвижное ударение на основе, поэтому всегда ударяем первую «е». Тексты, текстами, текстах. Следующее слово будет посложнее. Его представит Владислав Тимкин, ведущий программы «Пойми себя, если сможешь».
4: Как можно и можно ли обозначить вектора? То есть, понятно, у нас есть время, это вектор, ось Y, вверх направленная, да? Если...
1: Не вектора, а векторы, векторов, векторами. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Это слово тоже имеет неподвижное ударение на основе. И у нас еще один пример. Он прозвучал на «Маяке» несколько раз. Слушаем.
3: И вместо того, чтобы записать альбом с... каверами на собственную музыку живьем. Да. Я такой думаю, а почему бы не записать прям с нуля?
5: И вот наши ребята, Ума Турман, там все будут музыканты играть ему кавера. И мы тоже решили сделать им подарок.
1: Не кавера и каверами, а каверы и каверами. Ударение в слове «кавер» всегда остается на первом слоге. Ну а кто считает, что это музыкальный жаргон, то, конечно, пусть говорит как хочет, но знает, что жаргон находится за пределами нормы, а литературный вариант все-таки «каверы каверами каверов». На этом выпуск завершаю, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье. Причем опасность представляет не только внутреннее употребление спиртного. Офтальмолог Питер Кайзер из фонда клиники Кливленда утверждает, что одним из частых поводов новогодних визитов к врачу становятся травмы органов зрения. Связаны они с небезопасным открытием бутылок шампанского. Удар, отлетающий в лицо пробки, способен привести к серьезным последствиям. Переломом стенок глазницы, повреждению сосудистой оболочки глаза, кровоизлиянием, отслойки сетчатки и разрывом ткани глаза. Чаще всего повреждения возникают у тех, кто держит бутылку вертикально, подняв ее вверх. Пробка, ударяясь о потолок, отражается обратно. В интернете ходит слух, что ежегодно число погибших от попадания пробки шампанского превышает количество жертв укусов ядовитых пауков. Официальных подтверждений этому факту нет. Поэтому рекомендуется аккуратно открывать игристые напитки, не трясти бутылку и заблаговременно ее охладить, чтобы уменьшить выделение углекислого газа.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Высокая стоимость золота обусловлена его относительной редкостью. Чтобы обнаружить золотоносные участки, специалистам приходится тратить значительные ресурсы и усилия. Ученые из Бристольского университета выяснили, что значительная доля запасов золота и платины сосредоточена глубоко в недрах Земли, поблизости от ядра. Минимальные оценки указывают на присутствие там 1,5 квадриллионов, это число с 15 нулями, тонн ценного металла. Если бы удалось извлечь весь этот металл, то его хватило бы, чтобы покрыть земной шар равномерным 4-метровым слоем. Вот только радоваться такому богатству не стоило бы. Ведь речь идет о металлах, которые находятся в расплавленном состоянии. Примерно 4,5 миллиарда лет назад молодая Земля была расплавленной массой. Все тяжелые элементы, включая золото, опустились вглубь, формируя ядро и прилегающие слои. Лишь позднее, по мере остывания, планета приобрела привычные очертания твердого шара. Примерно 4 миллиарда лет назад Землю постигла катастрофа, называемая поздней тяжелой бомбардировкой. Мощнейшие удары астероидов затронули и спутник Земли, Луну, оставив многочисленные кратеры. Именно благодаря этим небесным телам на планете появилось значительное количество золота, которое сегодня использует человечество. Получается, что ювелирные изделия буквально несут отпечаток космического путешествия.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас ждет занимательная математика. В 11 утра разберемся о том, как сделать уличные солнечные часы. И в полдень поговорим о том, почему Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Ко дню рождения великого поэта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
0: По пятницам с 14.00. Воспитательный знак.
3: Все дети любят надевать папины ботинки и мамины туфли, чтобы быть ими, чтобы быть выше ростом и просто для того, чтобы быть другими. Игра в переодевание, помимо ее символики, всегда забавна в силу возникающего из нее гротескного эффекта. Это театр. Интересно облачиться в чужой костюм, играть какую-то роль, жить не своей жизнью, перенимать чужие жесты. Жаль, что только для карнавала детям позволяют надевать отцовский пиджак или бабушкину юбку. В доме следовало бы всегда иметь корзину с вышедшей из употребления одеждой для игры в переодевание.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

0: Аудиосторис.
1: Мачу-Пикчу. Всемирно известный археологический комплекс в Южной Америке. Доступ сюда настолько прост, что территория постоянно заполнена посетителями. Гораздо сложнее добраться до соседствующего заброшенного поселения Уайна-Пикчу, откуда открывается восхитительная панорама на величественную древнюю крепость. Путешественникам предстоит преодолеть лестницу длиной 183 метра, возраст которой насчитывает свыше 5 столетий. Маршрут пролегает на высоте около 2720 метров над уровнем моря. Справа туристы видят сырой каменный выступ. Слева простирается отвесный склон глубиной почти 2,5 километра. Никаких страховочных конструкций или ограждений здесь не предусмотрено. Лестница опасна и неоднократно становилась местом трагедий и известны случаи гибели посетителей. Красота пейзажа действительно может оказаться губительной.
0: Аудио сторис.

светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города. Слетные огни аэродромов, здесь у нас туманы и дожди.

ты надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые.

довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза,

Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде, надежде.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В России есть патриотизм и воля народа. Это главное условие достижения целей спецоперации, заявил Владимир Путин на встрече с главами ведущих мировых информагентств. Президент отметил, что у Украины нет системы ПВО, ударного оружия, нет места, где не было бы наступления российских сил.
2: Не существует и ударных систем, таких, которые есть у Российской Федерации. Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты. Причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции.
0: Президент назвал темой для юристов вопрос о законности пребывания на посту президента Украины Зеленского, полномочия которого истекли 2 года назад. По словам Путина, любые документы должны подписываться с легитимными лицами, а у России есть желание закончить конфликт на Украине.
2: В 2024 году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Сейчас... В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание.
0: Владимир Путин задался вопросом, каким посредником в переговорах могут быть страны ЕС, если они напрямую содействуют стране, с которой у России вооруженный конфликт. Россия не навязывает ЕС кандидатуру переговорщика, но это должны быть люди, которым можно доверять, подчеркнул президент.
2: Европа хотела бы принять участие в переговорах. Кто, кроме Шрёдера, господина Шрёдера, мог бы выступать в качестве посредника? Одно дело принимать участие в переговорах, а другое быть посредником. Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт, фактически втягиваются в боевые действия?
0: Страны Запада ответили тишиной на перезахоронение с почестями одного из нацистов на Украине, отметил Путин. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган, миллионы людей. Об этом на Западе надо подумать, сказал глава государства. Россия готова повторить опыт 2015 года и вывести обогащенный уран из Ирана, если такая необходимость возникнет, сказал президент.

0: По его словам, другим способом разрядки иранского конфликта стало бы использование накопленного ядерного материала в Исламской Республике в качестве топлива для АЭС.
1: Этот уран можно было бы в будущем использовать в качестве, разбавлять и использовать для межных программ, атомных программ в Иране, под контролем международного сообщества и МАГАТЭ. Мне кажется, что это один, во всяком случае, это один из способов. В этом смысле, мне кажется, и Иран мог бы быть доволен таким решением. Ну и все остальные участники процесса, у которых есть какие-то подозрения, тоже должны были бы быть довольны. Уран был бы предъявлен, вывезен и поставлен под контроль.
0: Результаты сотрудничества России и Китая впечатляют. Товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов, отметил Путин. Президент сообщил, что Москва и Пекин скоро порадуют мир новыми договоренностями в сфере энергетики.
1: Мы прежде всего руководствуемся национальными интересами наших стран, но они часто совпадают, а личные отношения являются хорошей базой для достижения новых и новых рубежей. Поэтому я считаю, что у нас созданы хорошие предпосылки для развития взаимодействия с Китаем. Уверен, что все задачи, которые мы поставили в ходе моего визита, они будут решены, все цели будут достигнуты, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем.
0: Проект атомной электростанции, которую построят в Узбекистане, является ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Лидеры двух стран по видеосвязи из Петербурга дали старт уникальной стройке. Впервые в мире на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.
2: Начало заливки бетона в фундамент энергоблока номер один будущей АЭС означает, что работа по созданию одной из крупнейших в регионе атомных станций переходит в практическую. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и союзничества двух наших государств. Свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям. И это лучшее тому доказательство.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге ожидается солнечная погода, плюс 27. В Москве переменная облачность и 25 тепла. Сейчас в столице плюс 16.

0: Audio Stories.
1: Существует конспирологическая теория, согласно которой Пушкин заранее договорился с Дантесом провести фиктивную дуэль ради инсценировки собственной гибели. Якобы поэт получил легкую травму ноги, а не тяжелое ранение живота, как принято считать. После этого Пушкин покинул Россию и переселился во Францию, где продолжил литературную карьеру под псевдонимом Александр Дюма отец. Согласно этой теории, Пушкин отблагодарил своего союзника, присвоив главному герою своего романа «Граф Монте-Кристо» имя Эдмон Дантес в честь участника той самой фальшивой дуэли. Эта идея кажется интересной, но сталкивается с несколькими очевидными препятствиями. Во-первых, на момент смерти Пушкина Александр Дюма уже был признанным автором, которого хвалил даже русский критик Белинский. Теоретически можно добавить сюжет о том, что Пушкин убил французского писателя и принял его личность. Но это звучит чрезмерно фантастично. Наконец, побег из России был невозможен, поскольку тело поэта прошло процедуру официального вскрытия. Кстати, его провел Владимир Даль, тот самый автор знаменитого толкового словаря живого великорусского языка. Он подтвердил гибель поэта, что ставит крест на любых теориях побега.
0: Audio Stories.
2: I've heard people say that too much of anything is not

But you can believe it's gonna take the rest of my life.

0: Аудиосторис.
1: Сегодня автомобиль с навигационной системой воспринимается как нечто обыденное. Но 2000 лет назад, в эпоху Троецарствия, китайскому инженеру Мацзуню удалось создать настоящее техническое чудо. Собранная им колесница с интегрированной навигационной системой для императора поражала воображение современников. Поскольку магнитного компаса в распоряжении мастера не имелось, приходилось искать нестандартные решения. Верхняя часть экипажа была оборудована специальным механизмом со стрелкой, который управлял сложный набор шестеренок. Перед отправлением путешественники определяли стороны света и направляли стрелку строго на юг. Во время передвижения конструкция колесницы реагировала на повороты и автоматически ориентировала стрелку, чтобы сохранить выбранное начальное направление. Для реализации проекта Мацзуню потребовалось разработать принципиально новые механизмы – дифференциал и понижающую передачу. Согласно хроникам, уникальные колесницы использовались в течение тысячелетия, включая долгие экспедиции и разведку местности вплоть до начала XIV века.
0: Аудио сторис.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

Диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: В первом столетии новой эры греческий математик и инженер Герон Александрийский спроектировал первые известные человечеству автоматически открывающиеся двери. Конечно, не оснащенные сенсорами движения, как современные, но для своего времени весьма продвинутые. Принцип действия был прост, но эффективен. Каждое утро священник заходил в храм через служебный вход и зажигал пламя в жаровне. Тепло нагревало воду в специальных бронзовых сосудах, вызывая образование пара и повышение давления. Образующаяся избыточная энергия перемещала жидкость по трубопроводам вдоль дверей храма. Заполняемые водой резервуары-противовесы запускали сложную систему блоков и канатов, работа которой приводила к плавному раскрытию створок. Весь цикл занимал несколько часов, что давало ощущение таинственности. Автоматический механизм открывающихся дверей производил неизгладимое впечатление на прихожан, убеждая их в божественном вмешательстве и присутствии высших сил в священном месте. Установка находилась в одном из храмов Древнего Рима вблизи городских ворот Александрии. Описание автоматического механизма дверей Герон включил в свой трактат «Пневматика», где, помимо прочего, упомянул паровой двигатель, ветряное колесо, гидравлический пожарный насос и многие другие технические достижения своего времени.
0: Audio Stories. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: Audio Stories.
1: Интернет давно обошла легенда о том, что Дантес одержал победу на дуэли с Пушкиным с помощью тайной защиты под одеждой, которая была похожа на средневековый бронежилет. Некоторые источники предполагают, что это могла быть кольчуга или защитная кираса, созданная специально для поединка. Есть мнение, будто правду открыла сама дочь Дантеса, Леония Шарлотта, страстная поклонница творчества Александра Сергеевича Пушкина. Девушка, якобы, разгласила секреты отца, после чего тот отправил ее в психиатрическую лечебницу. Тем не менее, версия эта выглядит крайне недостоверной. Создание удобного и незаметного под одеждой современного бронежилета, даже с применением высокотехнологичных материалов типа кевлара и полимеров, представляет собой непростую задачу. Что касается технологий 19 века, скрытое использование тяжелых металлических изделий наподобие кирасы или кольчуги попросту нереалистично. Более того, сам Дантес получил ранение в ходе дуэли в руку. Пулевое повреждение рассматривал опытный военный врач, штаб-лекарь конной артиллерии Степанов, и при наличии брони он обязательно зафиксировал бы следы ее присутствия. Также отсутствуют исторические подтверждения конфликта Дантеса с собственной дочерью и, тем более, помещение ее в клинику для душевнобольных.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке. Из дневника.
3: 26 сентября 1928 года. Хорошие люди, как часы, не слышны. Есть люди такие хорошие, что все вопросы любви и брака, отношений индивидуальности к обществу, лично их совершенно минуют, исчезая в их умном и добром управлении самими собой. Они проходят в жизни малозаметно, как неслышное тиканье маятника и бой часов. Надо нарочно прислушиваться. Есть, несомненно, значительное число таких достойных ритмических жизней, влияние которых в многомиллионных массах простого безымянного народа столь же велико, как собрание культурных ценностей, сотворенных гениальными личностями в высшем, так называемом, интеллигентном обществе.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: В 428 году до нашей эры в Древней Греции появился на свет один из величайших ученых, инженеров и мыслителей античности Архит Таренский. Хотя основное занятие Архита была военная стратегия, свободное время он посвящал науке и философии. Одним из важных направлений исследования Архита была акустика, наука о звуке. Им была создана первая известная теория распространения звука, пусть и примитивная по современным представлениям. Помимо этого, Архиту принадлежит заслуга введения чертежа, способа визуализации устройства механизмов с использованием геометрических элементов. Самым известным достижением Архита остается создание деревянного летающего голубя. Конструкция представляла собой пустотелую птицу с двумя большими крыльями впереди и двумя маленькими стабилизаторами сзади. Внутри корпуса размещался бычий пузырь, связанный отверстием с камерой позади птицы. Голубя закрепляли на кипятящемся котле, откуда поступал горячий пар. Набрав достаточно пара, птица поднималась в воздух и, по сообщениям современников, преодолевала дистанцию порядка сотен метров. Таким образом, Архит разработал первый в истории аппарат, похожий на современный беспилотник. Правда, ввиду отсутствия камеры или иного полезного груза, реальная польза устройства оставалась ограниченной, и вскоре изобретение оказалось забытым. Audio Stories.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств. Президент назвал нехватку личного состава ВСУ катастрофической. По словам Путина, эта проблема ведет к утрате Киевом территорий.
2: Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет.
0: Установление контроля над Донбассом и заключение мирной сделки по Украине не противоречат друг другу, заявил Путин. Президент сказал, что западные спонсоры поставляют Киеву дроны, при этом у самой Украины нет системы ПВО, а только отдельные ее элементы.
2: Западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Патриоты, другие системы, которые подаются, которых катастрофически тоже не хватает, но системы как таковой не существует.
0: У России есть желание закончить конфликт на Украине, заявил Путин. Президент отметил, что Киев не готов к мирным переговорам. Путин сообщил, что ни одного по-настоящему боевого применения комплекса «Орешник» на Украине не было.
2: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра.
0: Киев хочет остановить продвижение российской армии, но Украине лучше было бы прекратить конфликт в целом, согласившись на компромиссы Анкориджа, сказал Путин. Президент назвал темой для юристов вопрос о законности пребывания на посту президента Зеленского.
2: Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для юридического анализа. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода с точки зрения России и Украины. Это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины.
0: Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся. Так Путин прокомментировал присвоение Зеленским одному из подразделений.

0: подразделений ВСУ звание Герои УПА, экстремистской запрещенной в России организации, и перезахоронение нацистов на Украине. Евросоюз мог бы сыграть положительную роль в украинском урегулировании, если бы убедил Киев пойти на компромиссы, сказал Путин, а возможное ассоциированное членство Украины в ЕС не касается России, подчеркнул президент.
1: Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики, о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок, но против каких-то экономических интеграций. Пожалуйста, ради бога. Но европейские эксперты знают, сколько это стоит. И европейские аграрии знают, чем обернется для них открытие рынков Европы для украинских сельхозтоваров.
0: Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это указал глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Известиям». Перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре этого года США могут пойти на новые опасные действия, считает Лавров. Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце. Лидеры приняли участие в закладке первой в Узбекистане атомной электростанции российского дизайна.
2: Росатом, как признанный глобальный лидер в области мирного атома, готовится применять при сооружении АЭС самые современные технологии и инженерные решения. Будут учтены все строгие стандарты безопасности и экологические требования МАГАТЭ. Участвующий в нашей церемонии господин Гросси, надеюсь, это подтвердит.
0: Все новости читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: 5 июня днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 27. В Москве переменная облачность и 25 тепла. Сейчас в столице плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

гнеды, запряженных зарею. Тощи голодных и жалких на вид, тихо плететесь вы мелкой

греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал.

где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут, в гробе сосной.

0: парок не дым. Парок не дым.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: В 1889 году врачи Страсбургского университета Оскар Минковский и Йозеф фон Меринг проводили опыты, изучая влияние поджелудочной железы на процессы пищеварения. Для проверки гипотезы ученые удалили железу у собаки. Спустя несколько дней оба исследователя обратили внимание на странный факт. Мушки кружили вокруг собачьей мочи. Проведенный анализ показал высокую концентрацию сахара в моче животного. Минковский и фон Меринг осознали, что операция привела к развитию диабета у собаки и сделали вывод, что поджелудочная железа играет ключевую роль в регуляции уровня сахара в организме. Позднее, между 1920 и 1922 годами, сотрудники Университета Торонто, используя выводы немецких коллег, выделили гормон поджелудочной железы, который получил название инсулин.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Сахарин – популярный искусственный подсластитель, практически не содержит калорий, но превосходит сахар по сладости в 400 раз. Его открытие состоялось в 1878 году благодаря немецкому химику Константину Фальбергу, который исследовал свойства каменно-угольной смолы. Однажды, после рабочего дня, Фальберг нетщательно вымыл руки и почувствовал сладкий вкус на пальцах. Заинтригованный, он вернулся в лабораторию и приступил к проверке всех используемых соединений на безопасность и проводя тесты вкуса. Именно так ученый выяснил, что причиной необычной сладости был сульфимид бензойной кислоты. Совместно с руководителем лаборатории Фальберг провел серию экспериментов и опубликовал научные статьи о новом веществе. Уже в 1884 году он зарегистрировал патент на соединение под названием сахарин, запустив масштабное коммерческое производство, что вскоре обеспечило ему значительное состояние. Несмотря на первоначальное пренебрежительное отношение к сахарозаменителю, ситуация изменилась в период Первой мировой войны, когда нехватка натурального сахара заставила обратить внимание на сульфимид бензойной кислоты как доступную альтернативу. Сахарин быстро завоевал признание среди тех, кто соблюдает диету и больных диабетом, поскольку не оказывает влияния на уровень глюкозы и не несет энергетической нагрузки организму. Сегодня его активно применяют в кондитерской промышленности, изготовлении зубных паст, жевательных резинок и лекарственных препаратов.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, что бы вы хотели вернуть. Сон собака радиомаяк.ру

0: Аудиосторис.
1: История липучки началась в 1941 году, когда швейцарец Жорж де Мистраль отправился в поход в Альпы вместе со своей собакой. Вернувшись домой, он обнаружил, что шерсть животного густо покрылась репьями. Любопытство изобретателя толкнуло де Мистраля на изучение явления. Отцепив несколько репьев, он внимательно рассмотрел их под микроскопом. Позже, обратив внимание на собственные брюки, тоже увешанные семенами лопуха, он загорелся идеей создать аналогичную структуру материала, которая обладала бы такими же крепкими сцепляющими свойствами. Экспериментируя, около 9 лет он пришел к выводу, что разрезанные волокна нейлоновых нитей способны образовывать миниатюрные крючки, аналогичные структурам семян репейника. Еще год ушел на разработку специального станка, который мог массово производить подобные крючковатые элементы. Наконец, в 1951 году де Мистраль получил патент на свое революционное изобретение. Сначала новинка не вызвала большого интереса потребителей из-за непривлекательного внешнего вида. Все изменилось в начале 1960-х годов, когда НАСА пригласила инженера для участия в разработке новых космических скафандров. Благодаря этому сотрудничеству получилось усовершенствовать дизайн, сделав липучку привлекательной и практичной одновременно. Вскоре производители спортивной экипировки начали активно закупать новую ткань для изготовления комбинезонов лыжников, гидрокостюмов дайверов и морской формы. Успех вдохновил де Мистраля расширить производство, открыв фабрики в Европе, США и Канаде. Изобретатель быстро разбогател.
0: Аудио сторис.

этой стороне. Или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыт,

больше ничего, кроме там-тарам по утрам и вечерам. Песенка находит друзей, люди улыбаются ей, и куда б она ни пришла,

0: Если в этой песенке вам непонятно там-тарурам, вы найдите прежде всего паренька того. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам.
1: Audio Stories.
2: Виагра известна как первый медицинский препарат, который предназначен для лечения эректильной дисфункции. Однако первоначально он был изобретен совсем для иной цели. Американская компания Pfizer разработала химическое соединение силденафил, рассчитывая получить эффективное средство для терапии сердечно-сосудистых болезней. Однако клинические исследования продемонстрировали обратное. Позитивного воздействия на сердечную деятельность выявлено не было. Зато неожиданно проявилось другое свойство препарата. Мужчины, принимавшие таблетки, отметили выраженную устойчивую эрекцию. Представители Pfizer оперативно отреагировали на полученный результат и организовали дополнительные тестирования. Теперь испытуемыми выступили 4000 пациентов с проблемами потенции. Итоги эксперимента превзошли ожидания. Эффективность препарата оказалась чрезвычайно высокой. Таким образом, мир увидел лекарственное средство, известное теперь каждому, даже тем, кому совершенно не обязательно применять его на практике.
1: Audio Stories.
3: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: тебя любит женщина, ну а ты, ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.
1: Audio Stories.
2: В 1945 году Перси Спенсер, самоучка-инженер из американского штата Мэн, устроился на работу в корпорацию Raytheon Technologies Corporation. Компания занималась разработкой активных радарных систем для нужд государства. Однажды Спенсер обнаружил, что излучаемые микроволновым аппаратом волны случайно расплавили шоколад в его кармане. Осознав потенциал этого открытия, Спенсер решил исследовать возможности микроволновой технологии подробнее. Перси поместил возле магнетронной трубки пакет с зернами кукурузы, которые мгновенно превратились в хрустящий попкорн. Затем он попробовал нагреть яйцо, оно буквально взорвалось. Под впечатлением от результатов Спенсер совместно с помощником создал металлический контейнер, внутри которого встроили магнетрон. Это устройство стало прототипом первой в мире микроволновой печи, получившей шутливое прозвище «быстрая сосиска». Руководство Raytheon высоко оценило перспективность идеи инженера, осознавая, что продажа бытовой техники принесет большую прибыль, чем военные контракты. Сначала модели микроволновок отличались внушительными размерами, сопоставимыми с газовой плитой, и использовали водяное охлаждение, которое требовало подключения к водопроводной сети. Продажи шли медленно, пока инженеры не нашли способ охлаждения магнетронов воздухом. Эта инновация сделала прибор компактным и удобным, вызвав настоящий бум на рынке бытовой техники.
1: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Он развел костер из сосновых щепок, которые отколол топором от пня. Над костром он поставил жаровню, каблуком заколотив в землю все четыре ножки. На решетку над огнем он поставил сковороду. Ему еще больше захотелось есть. Бобы и макароны разогрелись, Ник перемешал их. Они начинали кипеть, на них появлялись маленькие пузырьки, с трудом поднимавшиеся на поверхность. Кушанье приятно запахло. Ник достал бутылку с томатным соусом и отрезал 4 ломтика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку, оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку. Он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе все удовольствие. Он никогда, например, не мог с удовольствием поесть жареных бананов, потому что у него не хватало терпения дождаться, пока они остынут. Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник был очень голоден. Он увидел, что за рекой, над болотом, где уже почти стемнело, поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки. «Ах, черт», — сказал Ник. «Ах, черт побери», — сказал он с наслаждением.
0: Эрнест Хемингуэй. На биг

0: Audio Stories.
1: Кольцо рыбака. Один из важных символов власти и достоинства Папы Римского. Католическая церковь использует его, начиная с 13 века. Это кольцо – перстень-печатка, который выполнен из золота или другого драгоценного металла и украшен изображением святого Петра, который бросает сеть в воды Галилейского моря. На кольце обязательно выгравировано имя действующего понтифика. Свое название кольцо получило в честь апостола Петра, который занимался рыболовством и стал первым папой римским, согласно католическому верованию. Символическое значение кольца связано с традиционным представлением Христа как пастыря, который передал Петру ключи от Царства Небесного. Первые письменные свидетельства о кольце датируются концом XII века, однако изначально оно использовалось как символ власти кардиналов и епископов. Только позже, примерно с середины XIII столетия, оно стало эксклюзивной принадлежностью пап. Каждое новое правление начинается с изготовления кольца, которое передается преемнику прежнего понтифика. После смерти предыдущего папы старое кольцо торжественно уничтожается специальной церемонией – протыканием молотком, что символизировало конец правления умершего папы и начало нового этапа в истории церкви.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска полностью освободили территорию Луганской Народной Республики, напомнил Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств. Президент отметил, что армия России контролирует свыше 85% территории ДНР. Нехватка личного состава ВСУ ведет к утрате территории, указал Путин.
2: Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Одна из проблем. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только за последнее время примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит ежедневно. В настоящий момент российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. Свыше 85% территории Донецкой Народной Республики ДНР.
0: В зоне спецоперации нет места, где бы не было наступления российских сил, заявил Путин. Глава государства отметил, что производственная, научная, кадровая база позволяет армии России достигать поставленных целей.
2: В перечне вопросов, которые я считаю важным, следовало бы, конечно, упомянуть еще одно. Это наличие собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базы для решения всех задач по обеспечению вооруженных сил Российской Федерации. И это укрепляется с каждым месяцем. И, безусловно, лежит в основе всех тех достижений и успехов.
0: Россия не навязывает ЕС кандидатуру переговорщика, но это должны быть люди, которым можно доверять, подчеркнул Путин. Президент отметил, что Герхарду Шрёдеру доверять можно. Путин сказал, что «Газпром» готов начать поставки газа в ФРГ по уцелевшей ветке Северного потока хоть завтра.
2: Достаточно, знаете что, только нажать кнопку, и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики. У нас есть действующий контракт между «Газпромом» и их партнером в Федеративной Республике. Контакты сохраняются. «Газпром» никогда не отказывал и готов хоть завтра поставлять. И партнеры «Газпрома» тоже хотят. Вопрос политического характера. Вопрос суверенитета. Потому что эта система не только взорвана, но она находится еще под американскими санкциями.
0: Россия готова повторить опыт 2015 года и вывести обогащенный уран из Ирана, если такая необходимость возникнет, сказал президент. По его словам, другим способом разрядки иранского конфликта стало бы использование накопленного ядерного материала в качестве топлива для АЭС.
2: Первоначально это было, правда, не в этом году. Все согласились. Потом пошли взаимные ужесточения позиций. Мы сказали, ладно. Нет, нет, так нет, пожалуйста, разбирайтесь. Но предложение на столе, пожалуйста, мы готовы это сделать, как в 2015 году. Будем надеяться, что стороны, вовлеченные в этот конфликт, найдут другое решение. Если будет другое решение, мы будем только рады. А если от нас что-то надо будет, мы с удовольствием поддержим.
0: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от того, какой путь та выберет, заверил Путин. По словам главы государства, Москва просит Ереван поскорее определиться с направлением своей интеграции.
2: Сам премьер-министр Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба – сделать это как можно быстрее. И все, у нас никаких претензий, мы сохраним нормальные отношения с Арменией. По какому бы пути она ни приняла решение идти. Россия настаивала на том, чтобы по просьбе Армении, чтобы ее присоединили к Евразес. Имея в виду, что по ряду параметров состояния экономики Армения не очень вписывалась в общий контекст.
0: Россия пошла на...